Ви слушаєте «Забитий алтарь» за январь 2013 года. Начало. Кончается год, дня последнего дата. Мой путь освещает, совсем уходя. Как часто, Господь, я была виновата, как часто плутала, брела не туда. Как часто в душе тьма мирская лежала, и мрак раздражения туманил мой шаг. Висела обида сплошным покрывалом, лишала себя я твоих, Божий, благ. Как часто любовь была словом лишь только, как часто вползала змеей пустота. И больно мне было, и тяжко, и горько, твой свет закрывала сует, суета. Но ты, мой спаситель, был рядом со мною. Весь год я несла тебе груз своих бед. Ты знаешь, как трудно земною тропою идти, и мой путь был тобою согрет. Кончается год, пред тобой предстаю я. Укрой меня светом любви и тепла, чтоб духа нечистого злобная пуля свободного места во мне не нашла, чтоб в новом году с новой жизненной силой всегда побеждать все невзгоды и грусть. Прости меня, Боже, прости и помилуй, и будь неизменно со мной, Иисус. И дальше веди меня торной дорогой в свой чудный и дивный заоблачный край. Будь любящим, верным, заботливым, строгим, меня из руки своей не выпускай. Валентина Пермякова-Маматова, Казахстан.

Молитва над бутылкой. Удивительным образом ко мне попала газета «Забытый алтарь» за август 2012 года. Мне ее прислали из тюрьмы. Прочитала не один раз. Каково было удивление, когда увидела имена знакомых братьев Миши Рыхлова и Вити Войтенко. Слава Богу! Ребята живы и служат Небесному Отцу. Особенно мне понравились материалы «Свои дети, чужие» и «Украденная шапка». А написать вам подтолкнула своим письмом Галина Деева, неотъемлемая часть. И захотелось рассказать вам о милостях Господних в моей жизни. Родилась я в верующей семье в 1957 году первым ребенком. Всего мама родила 9 детей. Помню времена гонений. Жили мы тогда в Азербайджане. Мне было 16 лет, когда переехали в Украину. Здесь я увидела свободу молодых и решила жить, как все. Что и сделала. Сказала всем, что Бога нет, и помогала гнать христиан. Родные же молились обо мне. Жизнь пошла под уклон. Жизнь без Бога страшная, но Он хранил меня по молитвам моих родных. Родила я 3 детей в гражданском браке. Это мы так называем. А Слово Божие говорит, что это блуд. Так получилось, что осталась одна с детьми. Но беда одна не ходит. Заболела. Стала лечиться, и вдруг диагноз – рак. Врачи давали малый срок жизни, но Господь помиловал. Это было в 1994 году. Но еще тяжело вспоминать. Считала, что церковь евангельская неправильная, и пошла креститься в православный храм. Но и там увидела много неправильного. Так я совсем отошла от веры. Стала жить по системе Иванова. Но когда стала читать книги Иванова, меня поразила его фраза: «Я есть Дух Святой». Да не может этого быть! После 6 лет жизни по этой системе бросила и стала выпивать. На работе не знали, что пью, но по вечерам уже без 100-200 граммов я и есть не могла. Я погибала. За меня много молились. И однажды пришла мысль, что нужно идти каяться в неправильную церковь, иначе погибну. Но как? Хоть и прошло много лет, но меня еще помнят воинствующей атеисткой. Тяжелое было покаяние. Тяжело было просить прощения у Бога и у людей, которых гнала. Но Отец Небесный дал силы. После покаяния стало так пусто на сердце, что вышла, купила бутылку водки и пошла домой отмечать покаяние. Налила в стакан, села есть и вспомнила, что мама и папа всегда молились и просили благословения перед едой. Встала, помолилась и поела без водки. И на следующий вечер то же самое. Так Господь исцелил от алкоголя. Покаялась в ноябре 2000 года, а в июле 2001 года приняла святое водное крещение. И вот тут пошли самые тяжелые испытания. Тяжело заболела старшая дочь и ушла в вечность, оставив 2 детей круглыми сиротами. Следом ушел крестный, а за ним и мой папа. За 10 месяцев похоронила 3 близких людей. Это очень тяжело, но Господь дал силы все перенести. В ноябре 2005 года наш служитель привез газеты, а там была рубрика, где братья и сестры из тюрем просили духовного общения. Мне стало очень жалко этих людей. Послала поздравительные открытки к Рождеству. Мне ответили: так началось мое тюремное служение. Сначала помогал служитель,
а теперь и вся наша небольшая церковь. Много чудес являл Господь, и такой случай произошел год назад. С внучкой-первоклассницей утром пошли в школу, а по пути зашли к знакомой по делам. И тут огромная собака, ротвейлер, кинулась на внучку. Она упала, и правая часть головы находилась в пасти собаки. Мелькнула мысль: сейчас сдавит челюсти, и правого глаза нет. Я не успела даже крикнуть «Господи!». Но Господь никогда не опаздывает. Где-то тявкнула дворняжка, и ротвейлер, оставив ребенка, кинулся на лай. На ребенке даже царапины не было. Дети мои еще не примирились с Господом. У сына и у дочери большие проблемы. К сожалению, и дома нет мира, но с Божьей помощью несу свое бремя. Молюсь и прошу у Отца Небесного милости для моего дома, о спасении детей моих и внуков. Верю, что весь дом мой будет служить Господу. Придет время, и будет у них покаяние. Господь ответит на молитвы. Тюремное служение по Украине растет. Эти люди, заключенные, осуждены судом людским, но при покаянии Господь их простил, и теперь они братья и сестры во Христе Иисусе. И я счастлива, что могу хоть чуть-чуть послужить этим отверженным, но принятым Господом людям. Работаю я почтальоном. На этом буду заканчивать. Примите христианский привет от нашей церкви. Мария Трухина, Украина.

Таинственный Навалей. Если вы держите в руках этот январский номер газеты, значит, очередное пророчество не сбылось. Значит, все высокопарные обещания конца света в 2012 году оказались пустословием. В этом нет ничего нового. За последние 29 лет я пережил более 40 концов света. И то, если считать только громкие предсказания, не учитывая прогнозов бесчисленных бабок и всяких ясновидящих. Так, например, несколько лет назад одна старушка изрекла: «Воистину Христос грядет уже зимой. Сегодня во сне я видела Христа на лыжах». Написать подобную статью я хотел еще год назад, но отложил ее в сторону. Решил подождать, пока 2012 год пройдет, потому что многие предсказывали, что конец света произойдет не накануне Нового года, а когда-нибудь в течение 2012 года, который только начинался. Но вот год ушел в прошлое. Разумеется, на случай фиаско у предсказателей ответ готов заранее. Теперь они трактуют так. Предсказанный нами конец света нужно понимать как некий переход в какую-то новую эру. Но это все равно, если я заявлю о начале новой эры под названием Навалей. С этим трудно не согласиться, тем более, когда никто не знает значения столь таинственного слова. Думаю, можно найти себе уйму последователей, если только заявить о Навалее, серьезно поглаживая наклеенную бороду, особенно накануне Рождества, когда повсюду мелькает бородатый Санта-Клаус, и все ожидают чего-нибудь необычного. Прогностика – наука по предсказанию будущего. Прогностики объясняют свои провалы очень профессионально, ведь с каждым годом их опыт по объяснению несбывшихся гороскопов становится все богаче. Они оставляют в своих высказываниях достаточно места для любой интерпретации. Сказать «человечество ожидает кризис» все равно – что сказать «человека ожидает смерть». Для того, чтобы предсказать кризис, не обязательно быть прозорливцем. Смерть и проблемы на Земле всегда были и будут. Однако давайте оставим чревовещателей и посмотрим на тех, кто их слушает. Намного интереснее задуматься о том, почему все человечество так интригует крах Вселенной. Пожалуй, подобное явление невозможно объяснить любовью к страшилкам, то есть к острым ощущениям. Ведь в таком случае не надо дожидаться конца света. Достаточно его, свет, выключить, залезть, как в детстве под одеяло, и рассказывать страшные истории. Или, например, достаточно собраться в темном кинотеатре на фильм ужасов, а не читать туманные и сухие подсчеты прорицателей. Нет, причина в другом. Мы не ужастиков ищем, мы действительно боимся. Особенно мне запомнилось

Такая идея, как коллапс Вселенной, беспокоит каждого. Ведь даже шутники не находят улыбку смерти обаятельной. Человек не настолько глуп, чтобы отвергать свою смерть, но и не настолько безумен, чтобы любить смерть. Поэтому, напугав себя реальностью жизни или нафантазированными страшилками, люди тут же начинают от них отмахиваться. Наглядный тому пример – современные книжные каталоги, в которых на первой странице рекламируются книги типа «Апокалипсис» в 2012 году, а на последней странице предлагаются гороскопы на 2013 год. К сожалению, людей более интересует коллапс мира, нежели его спасение. Они хотят знать, как все погибнет, а не зачем оно существует. Их интересует, как и когда они умрут, а не для чего они живут. Но ведь важно не то, когда и каким образом мы умрем, а то, на что мы тратим свою жизнь. Поэтому нужно не просто искать ответы, но и прояснить, какие вопросы действительно важны. Говорят, глупых вопросов нет. Может быть. Но вне сомнений есть более важные. Не надо ломать голову над предсказаниями точных дат. Лучше подумать о том, как быть с неизбежной смертью, которая может прийти в виде всемирного катаклизма, поместной эпидемии или личного инфаркта. Да, коллапс Вселенной, то есть наша смерть, нас не радует. Поэтому, говоря о конце света, мы многое не договариваем до конца. Боясь себя напугать, мы начинаем спорить о календаре исчезнувшего племени майя, вместо того, чтобы подумать о временном характере нашей земной жизни. Это вполне естественно. Когда сталкиваешься с проблемой, первым делом хочется от нее убежать. А реальность – один из самых страшных ужастиков. Поэтому легче говорить о давным-давно умершем Нострадамусе, чем о нас, живых. Хотя можно ли ожидать от неверующего загробную жизнь не бояться смерти? Конечно, нет. Без Бога смерть страшна, а жизнь не менее ужасна. Ведь неверие в вечную жизнь – это и есть наш апокалипсис, который уже давно начался. Как же быть? Есть два варианта. Первый – отмахиваться от самого главного, заслоняясь второстепенными предсказаниями и остроумными шутками. Второй вариант – посмотреть реальности в глаза. Но тут важно не падать духом, а победить страх. Как? Христос победил смерть. Бог говорит: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Поэтому христиане не бегают за лжепророками. Для христианина смерть – только порог между земной и вечной жизнью. Для христиан плотская смерть – не кончина, а награда, потому как их жизнь – Христос, начало всех начал. Как говорит апостол Павел: «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Если бы смерть имела острую косу, как ее принято изображать, то следовало бы сказать, что она косит цветы, из которых плетутся венцы для христиан. Смерть не уносит христиан в могилу, поскольку они приобщились к вечному началу, к Творцу. Христос сказал, что всякий верующий в Него перешел от смерти в жизнь. Как рыба не захлебнется даже во всемирном потопе,
так и христианин.

не погибнет даже от неизбежной для него земной смерти. Как можно быть настолько уверенным? Откуда я знаю о существовании Бога-Творца? Знаю, ибо верую. Олег Меркель.

Снова в алтаре. Спасибо за газету и журнал, которые приходят на мой адрес. Отдаю в церковную библиотеку. Стихи мне близки. Знакомлюсь с новыми именами. Радуюсь за поэтов. Это только 3% вдохновения. Остальное — труд. Всегда благословение Божие всем людям, пишущим ровными стихотворными строками. Удивительно, что Бог дает каждому собственное видение, чувства непохожие, любовь к Богу, которую высказать порою невозможно. Любовь Васенина, Иркутск, Россия. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Матфея 19:14. Для малышей рассказ о Боге прост. Сердечко детское всегда льнет к Богу. Чуть повзрослеют, задают вопрос, затем становится вопросов много. Внимательны, умны, любой хорош. Нет разницы, послушный, непослушный. Ответа ждут, где правда и где ложь, что надо делать и чего не нужно. Когда про Бога дети узнают, не могут усидеть от нетерпения. И вместе с нами молятся, поют, глаза распахнуты от удивления. Пусть кто-то робок, а другой смелей, но все способны принимать благое. Бог трудится особо для детей. Рассказывать о Боге детям стоит. Вот поднята ручонка вверх. Спросить, остановитесь, спрашивают дети. Не пожалеть ни времени, ни сил, пониже наклониться и ответить. Они нас переспросят, и не раз. Распятого Иисуса детям жалко. И слезы взрослые из детских глаз, и бьются детские сердца так жарко. Зря думаем, что детям не понять, не доросли, не смогут, не сумеют. Нет, Бог всегда готов детей обнять, не так, как мы. Он любит их нежнее. Бог видит подрастающих людей. Им некогда скучать, им интересно. Вчера, сегодня, завтра, каждый день. И таковых есть Царствие Небесное. Нам позаботиться от малых сил, не спрятать Бога, правду и спасение. Вы только посмотрите, как у них распахнуты глаза от удивления. Они не взрослые пока. Потом нас, стареньких, поддержат в вере нашей. Молитвенный не опустеет дом, чтоб дети были с Богом. Очень важно.

Господа нет изгоев. На небо ты там, в преисподнюю, и там ты, на край моря. Псалом 138:8-9. У Господа нет изгоев, у Бога людей нет лишних. Заглянешь на дно морское, но Бог и на дне отыщет. Мечтание на примете — сокрыться в пещерном мраке, где свежий не дует ветер, следы уничтожить, знаки. Ты собственной лжи поверил, подстилка из мха родная, найдет Бог тебя в пещере, пещеру любую знает. Захочешь взлететь на небо и выбрать звезду для дома, ты выглядишь так нелепо, все звезды Богу знакомы. Исчезнуть желал? Куда же? Уполз от Бога в сторонку? Найдет, в преисподней даже, над бездной, у самой кромки. На крыльях зари умчаться, искать ли горы подножья? Не пробуй переселяться, край моря, край неба Божий. Зачем же стоять у края, где встретишь последний вечер? Пусть Бог сам тебя направит на истинный путь, на вечный. Сбежавшему без надежды Бог нужен, ничто другое. Не прятаться сердцем грешным, у Господа нет изгоев.

Молюсь в надежде. Молюсь в надежде, что слова мои преодолеют меж мирами пропасть. Нельзя молитву в сердце утаить, молитва не должна остаться робкой. Молюсь в надежде, с трепетом груди, не удержать молитвенного вздоха. Бог так велик, Творец и Господин, а я пылинка во вселенной, кроха. Молюсь в надежде, что услышит Он, что милость Божия меня затронет. Бог любящий не скажет сердцу вон, такую маленькую не прогонит. Надежда впереди молитвы всей. Сквозь тучи прорывается надежда. Куда? Конечно же, под Божью сень. Там принимают ласково и нежно. Молитва без надежды — звук пустой. Молитва без надежды не взлетает. Молиться без надежды, Боже мой, молитва без надежды умирает. Поэтому с надеждой ночью, днем, и как бы ни было сердечку плохо, не сомневаюсь в Господе моем, не задеваю землю я крылом, пылинка во вселенной, кроха.

Простые стихи. Сквозь тучи прорывается надежда. Вот и год пролетел быстротечно, нам ушедшего очень жаль. Мы стоим на пороге вечность, почему же на сердце печаль? Может, было много плохого, то, о чем так душа скорбит. Но пути ты не хочешь иного, и стоишь, словно плетью избит. Будет суд, ты предстанешь пред Богом и расскажешь о том, как ты жил, с кем шагал ты все время в ногу и кому ты свой плод приносил. Бог судья справедливый и строгий, он в конце подведет итог. Он стоит уже на пороге, этот день уже недалек. Кто обидел, пусть просит прощения, кто обижен, с любовью простит. А кто гордый, пусть ходит в смирение, кто потух, пусть снова горит. Вера Казер.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме: «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

слилось в красках с небом голубым, и волна разбилась о причал в миллионы мелких брызг. Там шумит прибой, там воздух свеж, и чайки над волной. Силуэты там прибрежных скал зависли над водой.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас у ваших радиоприемников через передачу «Евангельские истины». В программе этой передачи мы рассматриваем тему о вере в Бога, о смысле жизни, о надежде, которую можно обрести через веру в Спасителя Иисуса Христа. В начале этой программы мы предлагаем послушать песню.

0: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Эти слова написаны в Библии в начале 41-го псалма. Каждый человек имеет представление о физической жажде. Но та жажда, о которой говорит здесь псалмопевец, намного глубже и сильнее. Это потребность человеческой души в общении с живым Богом. С жаждой животного он сравнивает человеческую нужду в добре, в божественном милосердии и любви. Можно ли утверждать, что эту жажду испытывает только псалмопевец, а не весь мир в целом? Не бывают ли и у нас в жизни такие моменты? Возможно, мы и сами не отдаем себе отчета в том, что в эти моменты мы слышим голос своей души, жаждущей истинного счастья и мира. Известный французский физик и философ Блейс Паскаль сказал однажды: «В сердце каждого человека есть созданный Богом вакуум, который ничем нельзя заполнить, как только самим Богом-творцом, таким, каким он открывается в Иисусе Христе».
1: Дорогой друг, слушающий эту передачу, нашел ли ты уже истинное удовлетворение своей душе? Является ли Иисус Христос целью, смыслом и надеждой твоей жизни? Искренне от всего сердца желаем, чтобы сегодняшняя передача помогла тебе приблизиться к Богу и найти в Нем подлинное счастье. Перед тем, как мы выслушаем беседу Ивана Петерса, озаглавленную словами «Ожидать с надеждой», прозвучит песня.

Дорогие радиослушатели, разрешите мне задать вначале вам один вопрос. Какие чувства появляются в вас, если вам приходится чего-либо ждать? Я думаю, что чувства эти будут очень различны. Зависит все от обстоятельств и причины ожидания. Мы можем быть где-нибудь или пребывать в каком-нибудь состоянии, рассчитывая на появление чего-либо или прибытие кого-либо. И в зависимости от этих обстоятельств чувства наши будут различны. Если, например, молодой человек пришел много раньше назначенного времени на свидание в каком-либо месте, то ему нетрудно будет ждать. Но совсем другие чувства тревожат, например, человека, который совершил преступление и ждет судебного процесса. И, конечно, многие другие обстановки можно было бы привести в пример какого-либо ожидания и связанных с этим ожиданием чувствами. В какой-то мере вся наша жизнь состоит из ожидания. Дети ждут того времени, когда они станут немного старше, взрослее и смогут делать то, чего им до сих пор не позволял их возраст. Молодые люди ждут осуществления их желаний и стремлений найти спутника или спутницу жизни. Мы составляем планы, и часто нам приходится ждать времени, в которое их можно будет осуществить. Все это ожидания, с которыми мы встречаемся в вопросах повседневной жизни. И важность их измеряется тем, какое влияние имеет осуществление того или иного ожидания на нашу жизнь. Но помимо всего этого повседневного, есть и ожидания, которые оказывают свое влияние на всю нашу жизнь в целом. Я думаю, что всякий из нас уже когда-либо спрашивал себя, что ожидаю я от жизни вообще? Какой смысл моего существования? Является ли ожидание старости и смерти единственной целью моей жизни? Вот о этих именно вопросах я хочу сегодня с вами немного поговорить. И основой этой беседы будет учение Библии. Я уверен, что мы не найдем лучшего и надежнейшего источника для ответов на наши вопросы. Библия свидетельствует о том, что она является Словом Божиим, Словом того Бога, который сотворил мир и вселенную. И скажите, кто может лучше самого Творца ответить на вопросы творения? И вот в Библии, точнее в 28 стихе 10 главы книги Притч, мы читаем слова одаренного Богом мудростью Соломона. «Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых погибнет». Во-первых, мы видим здесь две категории людей – праведники и нечестивые. Кого мы можем назвать праведником? И кто такие нечестивые? Чтобы ответить на эти вопросы, недостаточно только разделять людей на добрых и злых. И самый добрый по людским масштабам человек может относиться к категории нечестивых. И с другой стороны, может быть, что человек был плохим, преступником или просто ничем не выдающимся в обществе, и все же в конечном итоге он может стать праведником в библейском смысле этого слова. Один из самых хороших примеров этому мы находим в Евангелиях. В 23 главе Евангелия от Луки описывается казнь Иисуса Христа. Он был распят на кресте, и вместе с ним распяты были еще два преступника. Об этом мы читаем в 33 стихе этой 23 главы Евангелия от Луки. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону». И дальше, в этой же главе, начиная с 39 стиха,
Один из повешенных злодеев злословил Иисуса и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли. А он ничего худого не сделал». До сих пор мы видим классификацию людей, как мы это привыкли. Там добрый человек, а здесь злой. Да и сам злой в конечном итоге, когда уже вся надежда потеряна, полностью признается в своей вине. Терять уже нечего, теперь все равно. Вероятно, и этот, сознающийся в вине преступник, не имел больше никакой надежды. Страх овладел им. Ожидание смерти сжимало его грудь. И вот он в отчаянии обращается ко Христу, стих 43, и сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Не было времени тому человеку сделать что-либо доброе. И люди все были согласны с тем, что он заслужил того наказания. Да и сам он не отвергал этого. И все же он стал праведником. Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых – погибель. Да, только Бог может сделать человека праведником. И это независимо от того, кем был человек до своего обращения к Богу. Единственное, что нужно для оправдания, это сознание вины и вера в Спасителя Иисуса Христа. Эти два условия исполнил тот разбойник на кресте и был оправдан. Он ничего больше не ожидал от этой жизни. Но те последние минуты или часы, которые он еще жил на кресте, были исполнены надеждой ожидания прекрасной вечности. Сам Спаситель Иисус Христос сказал ему, что ныне еще он будет с ним в раю. Вот, дорогие, почему ожидание праведника – радость. Праведник на основании высказывания Библии тот, кто верит в Иисуса Христа как своего личного Спасителя. В 5 стихе 4 главы послания апостола Павла к римлянам мы читаем: «Верующему в того, кто оправдывает нечестивого, то есть в Иисуса Христа, вера его вменяется в праведность». И начиная с 31 стиха 8 главы этого же послания к римлянам мы читаем: «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их». Итак, мы ясно видим, что праведник – это не тот, кто чего-либо достиг, не тот, кто сделал какое-либо доброе дело или вел особенный образ жизни. Праведник – это тот, кто верит, что Бог оправдывает его. Так и к верующим в городе Коринфе апостол Павел писал, начиная с 9 стиха 6 главы своего первого послания, им следующее: «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молокаи, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Так люди становятся праведными.
И если человек оправдан по причине своей веры в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то он и знает, что ему ждать от этой жизни. Он знает и ответ на вопрос, что ожидает нас после смерти. И это знание помогает ему во всех обстоятельствах жизни. Знание того, что нас ожидает в конечном итоге, производит в нас терпение. Конечно, и верующий человек имеет свои цели в этой жизни. Мы имеем желания и часто с нетерпением ждем их осуществления. Мы тоже радуемся, если наши ожидания венчаются успехом. Это ведь наша жизнь, и она дарована нам самим Богом. Но выше и много важнее всего этого для нас, верующих, является знание того, что нас ожидает прекрасное будущее. Я хочу привести сегодня три предмета нашего ожидания. Во-первых, каждый верующий ждет второго пришествия Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Он обещал вернуться на эту землю. В 14 главе Евангелия от Иоанна, начиная с 1 стиха, мы читаем слова самого Иисуса Христа, его ученика. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять». И возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Это прекрасное обещание. Верующий человек ждет своего Спасителя. Это обещание Иисуса Христа он подтвердил несколько раз при своей жизни. И когда настал тот момент, в который воскресший Христос вознесся от этой земли на небо, то его провожали многие ученики. В 9 стихе 1 главы книги «Деяния апостолов» мы читаем: «Иисус поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». И вот при этом прощании присутствующие там получили еще раз обещание, что он вернется. Дальше в этой же главе мы читаем: «И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом опять, как вы видели его восходящим на небо». В этом ожидании живут верующие в Иисуса Христа. И апостол Павел в 20 стихе 3 главы своего послания верующим в городе Ефесе ободряет их следующими словами: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Да, верующий человек знает, что ждет его в будущем. И поэтому все другие ожидания становятся для него второстепенными. Во-вторых, верующие в Господа Иисуса Христа ожидают нового тела. Да, вы правильно слышали. Мы ждем преображения нашего настоящего тела. Начиная с 50 стиха 15 главы своего первого послания к Коринфянам, апостол Павел пишет верующим: «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное:
поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Так, ожидая пришествия Христа, мы ожидаем и нового тела. В этом именно новом

0: слушаться, то каким должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Христа ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Беря все это во внимание, мы, верующие, можем сказать, что наше ожидание имеет смысл. Поэтому в нас горит надежда на будущее. Эту надежду можете приобрести и вы, дорогой радиослушатель. Придите к Господу Иисусу Христу таковым, как вы есть. Попросите Его принять вас в число своих искупленных детей. Он спас разбойника, распятого на кресте, и Он может спасти и вас от того страшного будущего, которое ожидает всех, отвергающих Христово предложение. Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых – погибель.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, 26 и 27 стихи. Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог».
0: Иисус ясно предупредил народ: «Вы не любите меня и ищете не меня самого, а исполнение ваших желаний. Вы неверно мыслите о Боге. Вы думаете лишь о насыщении собственной плоти. Вы не поняли этого чуда. Моя цель не только в том, чтобы насытить вас хлебом, но чтобы вы узнали меня в моей силе. Вы ищете дар, игнорируя дающего. Вы спорите о мирском и не верите в мою божественность. Не тратьте весь свой день только на еду и питье, но размышляйте и о силе Бога. Не уподобляйтесь животным, которые живут, чтобы есть, но приблизьтесь к Богу, который есть Дух. Он готов сделать вас соучастниками вечной жизни». Иисус объяснил им далее: «Я пришел в мир, чтобы дать вам великий Божий дар. Я не просто человек из крови и плоти. Я ношу в себе Божий дар для вашего благословения. Бог помазал меня своим Святым Духом, чтобы наделить вас духовной жизнью и оживить небесной силой». Этим заявлением Иисус провозгласил великую тайну, что Бог заботится обо всех, питает человечество и любит его. Он не злое божество, требующее от людей исполнения закона, а Отец,

0: дающий им силу на соблюдение своих заповедей. Он благословляет праведных и неправедных. Лучи его солнца одинаково светят каждому, включая атеистов и еретиков. Бог есть любовь, и Христос хочет освободить человечество от его материалистического мышления и вернуть его к вере в Бога Отца. Иисус провозгласил, что его царство – неземное царство, основанное на еде, богатстве и власти, а духовное царство построено на духовной жизни, исходящей от Христа, дающего дух каждому, кто попросит его об этом.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи 28-29. «Итак сказали ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал».
0: Люди ошибались, думая, что постигли учение Христа. Они чувствовали, что Иисус предлагает им великий дар от Бога. Им всем хотелось получить вечную жизнь. Они были готовы сделать что угодно, чтобы получить этот дар. Соблюдать закон, жертвовать, поститься, молиться и совершать паломничество. Однако все это лишь обнаруживало их слепоту. Они — законники, пытающиеся получить спасение своими усилиями. Они не понимали, что это невозможно по причине их греха. Будучи гордыми, они намеревались сами совершить Божьи дела, уверенные в своей святости и способности сделать это. Когда человек слеп духовно, он не может разглядеть истинного состояния своего сердца. Он считает себя маленьким божком и думает, что Бог доволен им. Иисус показал людям, что от них не требовалось исполнение каких-то обязанностей или дел. Они должны были просто поверить в Него, Его личность. Бог не ожидает от нас каких-то особых дел или затрат энергии, но хочет, чтобы мы поверили в Иисуса и доверились Ему. Но эти слова стали камнем преткновения для людей. Так начался раскол между Иисусом и народом. Он продолжал учить, что дело Божие есть вера в Него. Другими словами, Иисус как бы говорил: «Если ты откроешь свою душу Духу Святому, ты узнаешь мою власть, цель и любовь. Тогда ты поймешь, что я не просто пророк. Я — Творец, Сын, посланный Отцом к тебе, и ты обратишься от своих мирских понятий к истинному Богу и станешь Детем Божьим». Верить в Иисуса означает пребывать в Нем и позволить Ему действовать в нашей жизни, включая Его водительство и получение вечной жизни через Его силу. Вера навеки соединяет нас с Иисусом. Это Божий труд. Он связывает верующих с Божьим Сыном, чтобы их грех был омыт и чтобы они смогли навечно соединиться с Ним.

0: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 30 по 33. На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели ману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру».
1: Требование Иисуса о полной преданности Ему, как Богу, привело часть людей в шок. Они думали, что Иисус ожидает от них чего-то, что может быть принесено только Богу, и просили Его привести текст Писания, который оправдывал бы Его действия. Они как будто говорили: «Докажи нам свое божество! Моисей дал нам хлеб, ману в пустыне, посылая его каждый день, но ты дал нам его только один раз. Моисей накормил сотню тысяч, ты же всего 5000. Покажи нам другое чудо, и тогда мы поверим в тебя». Это человеческая болезнь. Человек отказывается уступить любви Иисуса. Ему нужно вначале получить какие-то доказательства. Иисус отвечает на это: «Блаженны невидевшие и уверовавшие, такие чтят Меня своим доверием». Иисус – лучший путеводитель, который шаг за шагом ведет своих слушателей от законнических мыслей к истинной вере в Него. Он освобождает человека от привязанности к хлебу насущному и просвещает его, поскольку сам является Божьим даром. Проводя служение просвещения, Иисус желал освободить иудеев от ложных мыслей и пониманий Писания, ведь они думали, что именно Моисей кормил манной народ израильский. На самом же деле это делал Бог, податель всех благ. Он привел их к пониманию того, что только Бог дает им насущный хлеб и духовную, всегда пребывающую пищу. Им надлежало понять, что Иисус есть Сын Божий, ведь Он открыто называл Бога Отцом. Несмотря на это, толпа продолжала думать о земной еде, падающей с неба благодаря Моисею. Иисус подвел их к понятию Божьего хлеба, который не был предназначен для телесного употребления. Этот хлеб – личность Христа, который утоляет человеческий голод по истинной духовной жизни. Податель этого дара пришел на землю, исполненный Божьей благодатью и силой. Божий хлеб не имеет ничего общего с материальным и временным хлебом. Это духовный, вечный хлеб. Его не собирают на земле, подобно мане, но он дан Богом, и его достаточно для всего человечества до скончания века. Он предназначен не только для семени Авраама. Бог Отец предлагает его всему миру, ведь Он заботится обо всех. Молитва. Господь Иисус, удержи нас от бесплодных, суетных дел. Даруй нам смиренную веру для того, чтобы мы могли понять Твою волю. Совершай в нас свой труд силою Духа Святого. Обнови наш союз с Тобой. Утоли наш духовный голод своим присутствием в наших сердцах. Сохрани нас для вечной жизни с Тобою. Мы благодарим Тебя, наш Небесный Отец, за пришествие в мир Твоего Сына, за то, что Ты даровал нам силу и благословил нас в Нем. Вопрос 46. Как Иисус вел людей от желания насытиться хлебом к вере в Него?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Что такое Пасха? При наступлении Пасхи все христиане приветствуют друг друга словами «Христос воскрес! Воистину воскрес!» «Христос воскрес!» – это новость, которая 2000 лет назад разнеслась по Иерусалиму и всей иудейской стране, когда оказалось, что тела умершего Иисуса Христа нет в гробе. Ангел, сидящий у гроба, сообщил пришедшим женщинам весть о воскресении Христа, и они понесли ее остальным ученикам. Тело Христа действительно не оказалось в гробе, его не могли украсть, потому что вход в гроб, пещеру, был завален огромным двухтонным камнем, запечатанным властями, чтобы оградить от возможных попыток вандализма. Кроме того, у гроба была выставлена охрана из 16 дисциплинированных римских воинов. Но ничто не могло удержать Иисуса. Гроб оказался пустым. Он воскрес. Воистину воскрес. Это ответ тех, кто слышит новость о воскресении Христа и искренне всем сердцем верит в это. Но все ли, кто сегодня произносят эту фразу, на самом деле верят, что Христос воскрес? Даже близкий ученик Иисуса Христа, Фома, не мог поверить этой новости до тех пор, пока лично не увидел живого Христа. Дорогой друг, веришь ли ты, что Христос воистину воскрес? Видел ли ты живого Христа в своей жизни? Ощущал ли ты Его своей душой? К сожалению, сегодня многие люди живут так, будто им все равно, воскрес Христос или нет, реальная эта личность или нет. Какое значение имеет факт воскресения Христа для каждого человека? Что это дает мне, человеку, живущему в третьем тысячелетии? Пасха – это праздник света и надежды. Это самый значительный христианский праздник, потому что без воскресения Христа мы не имеем никакой надежды, а христианство теряет всякий смысл. Пасху мы называем светлым праздником воскресения Христова, потому что она несет нам свет. Смерть – это состояние полного краха, тьмы и безнадежности. Многие люди, живя в теле, умирают духовно. Душа не находит покоя в жизни, не видит выхода из круговорота проблем, находится в глубокой тьме, разочаровании и безнадежности. Но в самых безнадежных ситуациях Бог всегда дает свет в конце туннеля. Дорогой друг, если в твоей жизни наступила кромешная тьма, и ты не видишь выхода, если душа твоя тоскует и чего-то ищет, то единственная надежда для тебя – это воскресший Христос. Он вышел из самой безнадежной ситуации. Он победил самую великую силу в мире – смерть. И только Он может помочь тебе преодолеть твои душевные переживания. Иди к Нему и ищи Его. Бог говорит:
2: «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим».
1: Иеремия 29:13. Пасха – это доказательство истинности христианского учения. В мире было много великих учителей, философов и основателей религий, но Христос не может сравниться ни с одним из них. Почему? Потому что он был не просто умным и мудрым учителем. Вся его жизнь подтверждала истинность того, чему он учил. Однажды к Иисусу пришел один из высокообразованных, уважаемых религиозных учителей и сказал:
3: «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог».
1: Иоанна 3:2. Воскресение – это самое великое чудо из чудес, совершенных Иисусом. Он не только воскрешал других, он смог воскресить самого себя. это яркое свидетельство истинности его учения. Все другие великие учителя умерли и остались лежать в могиле. Но Иисус Христос воскрес и этим доказал свою власть над смертью и всеми силами тьмы. Нет подобного ему. Библия говорит об Иисусе Христе.
2: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись».
1: Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих. «Во что веришь ты? Кому веришь ты? В этом мире много обмана и подтасовок. Только словам Иисуса можно верить на 100%. Хочешь знать истину? Хочешь иметь в жизни какие-то гарантии и уверенность? Начни доверять Библии и следовать учению Христа, и ты начнешь по-настоящему радоваться жизни и обретешь истинную свободу». Пасха – это обещание людям вечной жизни. Каждый человек хочет жить и жить счастливо. Но знаете, какова статистика смертности на нашей планете? Из 100% живущих людей умирают все 100%. Никто не хочет умирать, но смерть подстерегает нас на каждом шагу. Мы не знаем, когда мы умрем. А что будет после смерти? Многие мечтают об эликсире бессмертия. Ученые бьются над задачей, как сделать человека вечным, или хотя бы как значительно продлить человеческую жизнь. Но реальность состоит в том, что смерть постигает абсолютно всех. Богатых и бедных, слабых и сильных, здоровых и больных. За всю историю не было ни одного человека, кто смог бы своими силами или знаниями избежать смерти. Наша жизнь полная деятельности, достижений, приобретений, радостей и переживаний в итоге заканчивается смертью. Факт воскресения Иисуса Христа является свидетельством того, что мы не только умрем, но однажды и воскреснем, и смерть не будет иметь над нами власти. Хотим мы того или нет, загробная жизнь существует, но есть два места, где будут находиться люди вечно. Библия говорит, что наступает время, в которое все находящиеся в могилах услышат глас Сына Божьего и выйдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Иоанна 5:28-29. Воскресение осуждения – это вторая смерть, которая означает полное удаление от Бога и пребывание в вечном наказании. Но сегодня Бог предлагает людям счастливую вечную жизнь.
2: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим».
1: Римлянам 6:23. «Иисус, победивший смерть, предлагает тебе великий подарок – счастливое будущее, которое начинается уже здесь, на земле. Как получить его? Что нужно сделать, чтобы иметь гарантию вечной жизни? Об этом можно узнать из Библии. Каждый, пришедший в церковь в эти дни, услышит пасхальную проповедь, которая разъяснит многие вопросы, принесет ободрение, надежду и поможет найти выход из трудных жизненных обстоятельств. Писатель Гоголь, автор произведения «Мертвые души», предвидел новую Россию через духовное воскресение народа. В своей переписке с друзьями он пишет: «Не будьте мертвыми душами, но живыми. Есть только одна дверь к жизни, и эта дверь – Иисус Христос». Виталий Соболев. Не прелюбодействуй. Исход, 20 глава, 14 стих. Седьмая заповедь. Освальд Тярк. Шестая заповедь установила первое общественное обязательство – сохранение жизни ближнего. Седьмая провозглашает защиту семьи. И это, в свою очередь, определяет святость брачных уз. Не пролюбодействуй. Брак установлен Богом и находится под Его защитой. В начале же создания Бог, мужчину и женщину, сотворил их, сказал Иисус, Марка 10:6. Об этом прекрасно рассказано в Библии. Сам Господь приготовил для человека прекрасный дом, Эдемский сад. Там было все необходимое для человеческой пары. Господь даровал им не только дом, но дал им и свое благословение. Бытие 1 глава, 28 стих. Для благословения их брака не нужен был храм, так как весь мир пребывал еще храмом Господним. Для исполнения святого таинства не требовался священник, сам Господь был им. Брак не придуман кем-либо из людей. Это не результат развития человечества, а начинание Создателя. Им установлены правила брака, от которых зависит счастье супругов, будущее детей и благосостояние каждого отдельного поколения. Семья – это ячейка общества. Разрушающий ее разрушает будущее всего общества. В силу своей святости и значимости брак взят Господом под защиту. Господь положил прелюбодею тяжкое наказание. В Израиле прелюбодеяние каралось смертной казнью. В некоторых случаях закон гласил: «Да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка». Левитов, 20 глава, 10 стих, Второзаконие, 22 глава, 22-25 стихи. Прелюбодеев побивали камнями насмерть. Так народ сам приводил в исполнение смертный приговор. Во времена Нового Закона наказанием служит отлучение от Царства Божия. Апостол Павел говорит:
3: «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют?»
1: 1 Коринфянам 6:9, Галатам 5:21. Вполне вероятно, что наказанием прелюбодеев среди Церкви Христовой на земле является изгнание из Церкви и лишение Царства Божия. Они могут найти обратный путь лишь через явное покаяние и спросив помилование. Дополнение к седьмой заповеди. Иисус Христос дважды дополнял и объяснял эту заповедь. Впервые в начале своей деятельности в Галилее, Матфея 5 глава 27-32 стихи, и во второй раз в заключительный период своей деятельности в Иудее, Марка 10 глава 1-12 стихи. В Нагорной проповеди Господь сказал:
3: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну».
1: Матфея 5:27-29. Требование моральной чистоты показывает, насколько высоко Иисус ценил человека. Человек был для него такой ценностью, за которую можно пожертвовать своей жизнью. Иисус пожертвовал собою на кресте не только ради спасения души, но и тела, которое было для него также свято. Тело человека – единственной во Вселенной точкой схождения материи и духа. Мозг человека – причудливая лаборатория, питающаяся материей и мыслящая нематериально. Плоть была угодна Сыну Божьему. Для верующего это храм Святого Духа. Человек обладает двойственной сущностью. С одной стороны, его привлекает земное, с другой – божественное. Он может подчиняться влечениям, объединяющим его с миром животных, но может служить и самому Богу. На протяжении земной жизни человек совершает окончательный выбор своей судьбы в вечности.
4: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава 8.
4: После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчью.
5: Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный.
4: Сказав сие, возгласил:
5: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: Ученики же его спросили у него:
6: «Что бы значило притча сие?»
4: Он сказал:
5: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия: семя есть Слово Божие, а упавшие при пути — это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении».
4: Сказав это, он возгласил:
5: «Кто имеет уши слышать, да слышит. Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь».
4: И пришли к нему матери и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа, и дали знать ему:
7: «Матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя».
4: Он сказал им в ответ:
5: «Матерь моя и братья мои — суть слушающие Слово Божие и исполняющие его».
4: В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им:
5: «Переправимся на ту сторону озера».
4: И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, они были в опасности, и, подойдя, разбудили его и сказали:
8: «Наставник! Наставник, погибаем!»
4: Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им:
5: «Где вера ваша?»
4: Они же в страхе и удивлении говорили друг другу:
9: «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде,
7: и повинуются ему.
4: И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал:
9: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!»
4: Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его:
5: «Как тебе имя?»
4: Он сказал:
9: «Легион»,
4: потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав:
5: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог».
4: Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус:
5: «Кто прикоснулся ко мне?»
4: Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним:
7: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
4: Но Иисус сказал:
5: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня».
4: Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей:
5: «Дерзай, тщерь! Вера твоя спасла тебя. Иди с миром».
4: Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему:
10: «Дочь твоя умерла. Не утруждай учителя».
4: Но Иисус, услышав это, сказал ему:
5: «Не бойся, только веруй, и спасена будет».
4: Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна, Иакова и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал:
5: «Не плачьте, она не умерла, но спит».
4: И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил:
5: «Девица, встань!»
4: И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.
3: Глава 9.
4: Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им:
5: «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь. и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших во свидетельство на них».
4: Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод Четвертовластник о всем, что делал Иисус, и недоумевал. Ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод:
11: «Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое?»
4: И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. И он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царствии Божием и требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили ему:
7: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте».
4: Но он сказал им:
5: «Вы дайте им есть».
4: Они сказали:
12: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?»
4: Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим:
5: «Рассадите их рядами по 50».
4: И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их:
5: «За кого почитает меня народ?»
4: Они сказали в ответ:
13: «За Иоанна Крестителя, а иные — за Илию».
12: «Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес».
4: Он же спросил их:
5: «А вы за кого почитаете меня?»
4: Отвечал Петр:
7: «За Христа Божия».
4: Но он строго приказал им никому не говорить о сем, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал:
5: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие».
4: После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, зашел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот 2 мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, которое ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и 2 мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу:
7: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем 3 кущи, 1 тебе, 1 Моисею и 1 Илии».
4: Не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их. И устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глас глаголющий:
14: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте».
4: Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул:
15: «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его так, что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли.
4: Иисус же, отвечая, сказал:
5: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами и буду терпеть вас, приведи сюда сына твоего».
4: Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим:
5: «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие».
4: Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сем слове боялись. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышление сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им:
5: «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик».
4: При сём Иоанн сказал:
16: «Наставник, мы видели человека именем твоим изгоняющего бесов и запретили ему, потому что он не ходит с нами».
4: Иисус сказал ему:
5: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас».
4: Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали:
16: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?»
4: Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал:
5: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать».
4: И пошли в другое селение. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему:
17: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел».
4: Иисус сказал ему:
5: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову».
4: А другому сказал:
5: «Следуй за мною».
4: Тот сказал:
18: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего».
4: Но Иисус сказал ему:
5: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие».
4: Еще другой сказал:
19: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими».
4: Но Иисус сказал ему:
5: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия».
3: Глава десятая.
4: После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им:
5: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему. Если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, Ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. Если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: приблизилось к вам Царствие Божие. Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: и прах, прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Слушающий вас, меня слушает, и отвергающийся вас, меня отвергается, а отвергающийся меня, отвергается пославшего меня.
4: 70 учеников возвратились с радостью и говорили:
12: Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем.
4: Он же сказал им:
5: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах.
4: В тот час возрадовался духом Иисус и сказал:
5: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение».
4: И, обратившись к ученикам, сказал:
5: «Все предано Мне Отцом Моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть».
4: И, обратившись к ученикам, сказал им особо:
5: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали».
4: И вот один законник встал и, искушая его, сказал:
20: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»
4: Он же сказал ему:
5: «В законе что написано? Как читаешь?»
4: Он сказал в ответ:
20: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя».
4: Иисус сказал ему:
5: «Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить».
4: Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу:
20: «А кто мой ближний?»
4: На это сказал Иисус:
5: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?»
4: Он сказал:
20: «Оказавший ему милость».
4: Тогда Иисус сказал ему:
5: «Иди, и ты поступай так же».
4: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала:
21: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне?»
4: Иисус же сказал ей в ответ:
5: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее».
3: Глава 11.
4: Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему:
16: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих».
4: Он сказал им:
5: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого».
4: И сказал им:
5: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него».
4: Однажды изгнал он беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили:
0: «Он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского».
4: А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления,

и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого.

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. В прошлой передаче мы остановились на исповедании Петра. За этим последовало откровение Иисуса относительно его страданий. Таким образом, ученики уже знали, что перед ними не просто учитель или пророк, но Мессия, посланный Богом. Однако прежде чем направиться в Иерусалим для того, чтобы совершить дело спасения людей, Иисус дает возможность ученикам увидеть еще одно подтверждение своей славы. Итак, давайте вместе с доктором МакГи последуем за учениками на одну из высоких гор Палестины. Одни считают, что это была гора Фавор в восточной части Галилеи, другие склоняются к мысли, что, скорее всего, это была одна из вершин Ермона. Итак, слово доктору МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней передаче мы продолжим изучение 9 главы Евангелия от Луки. Сегодня нам предстоит поговорить о преображении Иисуса. Мы разбирали сходные отрывки, описывающие преображение Господа Иисуса, когда изучали другие Евангелия. Однако Лука сообщает нам некоторые подробности, которые пропускают другие евангелисты. Давайте прочтем 27 стих. «Говорю же вам истинно, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». Этот стих вызывает немало споров и разногласий среди богословов. Однако мне кажется, что подобные споры совершенно безосновательные, так как сам апостол Петр объясняет для нас смысл этого стиха, говоря, что был очевидцем величия и славы Божьего Царства. И что же видел апостол? Петр своими собственными глазами видел преображенного Иисуса на Святой Горе. Он говорит нам об этом в своем втором послании, в первой главе, в стихах с 16 по 18. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. Такое объяснение дает сам Симон Петр, и для меня этого вполне достаточно. Я полагаю, что человек, который присутствовал на этой горе и видел все своими собственными глазами, наверняка знает лучше, чем многочисленные современные ученые,

которые выдвигают на этот счет свои домыслы. Далее прочтем 28 и 29 стихи. «После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающую». Отправившись на гору для молитвы, Господь взял с собою троих своих апостолов – Петра, Иакова и Иоанна. Сказано, что когда он молился, вид его лица изменился, иначе говоря, преобразился. Слову «преобразился» в греческом оригинале соответствует слово «метаморфум». Именно от этого слова произошло такое понятие, как «метаморфоза». Иллюстрацию термина «метаморфоза» мы видим на примере обычной гусеницы. Сначала ползает мохнатая зеленая гусеница, затем она закутывается в кокон, из которого позднее выходит прекрасная нежная бабочка. Надо сказать, что преображение Иисуса Христа не имело никакого отношения к его божественности. Преображение лишь подчеркивало его совершенную человеческую природу. Там, на горе Преображения, ученики стали свидетелями того, что произойдет с каждым верующим в момент восхищения, когда мертвые во Христе воскреснут, а живые верующие будут преображены. В момент восхищения все верующие, обретшие свои прославленные тела, будут одновременно взяты к Богу. Также я хочу обратить ваше внимание на эту фразу в 29 стихе. «И одежда его сделалась белою, блистающую». Как видите, свет вовсе не падал на него извне. Этот свет исходил от него самого. Иисус сам излучал этот свет. Мне как-то задали вопрос, а во что будут одеты люди на небесах? Тот, кто спрашивал об этом, на самом деле интересовался, будут ли люди на небесах вообще носить одежду. Я думаю, друзья мои, что на небесах все мы будем носить одежду. Однако вполне возможно, что в этой одежде уже не будет особой необходимости. Дело в том, что там, на небесах, мы будем облачены в сияние славы, подобное тому, что ученики увидели у Иисуса. Читаем теперь 30 и 31 стихи. «И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме». Нам сказано, что там, на горе, перед Иисусом появились два человека – Моисей и Илия. Моисей был представителем закона, а Илия являлся представителем пророков. О чем же они говорили с Иисусом? Они говорили о приближающейся смерти Господа. Апостол Павел писал, что о достоверности Евангелия, которое он возвещает, свидетельствуют и закон, и пророки. Дело в том, что Евангелие вовсе не противоречит Ветхому Завету. Павел выразил это так. В 3 главе, в 21 стихе послания к римлянам. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки». Как закон, так и пророческие книги Ветхого Завета показывают, что единственный способ – которым Бог может спасти людей, это праведность, обретаемая при помощи веры. В Ветхом Завете это достигалось с помощью жертвоприношений. Система жертвоприношений составляла основу закона Моисеева. Агнец, который умирал на жертвеннике, являлся прообразом Иисуса Христа, умершего за нас с вами. Многие пророки Ветхого Завета говорили об Агнце Божьем, который должен был прийти и взять на себя грехи этого мира. Далее прочтем 32 и 33 стихи. «Петр же и бывший с ним отягчены были сном,
но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии», не зная, что говорил. Здесь, как обычно, Симон Петр просто не мог удержаться, чтобы не сказать что-то. Но, как это часто с ним случалось, он начал говорить тогда, когда ему следовало помолчать. Приводя слова апостола, Лука добавляет, что тот не знал, что говорил. Кстати сказать, очень часто люди, подобно Петру, произносят возвышенные слова, не отдавая себе отчета в том, что они говорят. Здесь Петр предлагает построить в честь Господа Иисуса, Моисея и Илии три кущи, то есть три скинии. Тем самым Петр как бы равняет Моисея и Илию с Господом Иисусом, хотя и не сходит до того, чтобы упомянуть Христа первым. Сейчас я позволю себе немного отклониться в сторону от нашей темы. Я обратил внимание, что во многих книгах, где рассказывается о религиях этого мира, в качестве основателей главных мировых религий часто называют Будду, Мухаммеда, Моисея и Христа. И вам это может показаться забавным, но Иисус Христос никогда не создавал никакой религии. Он лишь умер на кресте за грехи этого мира. Он является нашим спасителем. А потому мы спасаемся вовсе не с помощью религии. Мы спасаемся благодаря Иисусу Христу. Кто-то однажды сказал: «Придя ко Христу, я потерял свою религию». Действительно, очень многие люди утрачивают свою религию, но при этом обретают Христа. Стихи с 34 по 36. «Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий: „Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте“. Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели». Сразу же после преображения происходит событие, которое, как мы убедимся позднее, демонстрирует нам одну очень глубокую истину. Читаем стихи с 37 по 43. «В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул: „Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня“. Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами и буду терпеть вас? Приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу, исцелил отрока и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию, когда же все дивились всему, что творил Иисус. Я полагаю, что весь этот отрывок прекрасно изображает наш мир. Действительно, Иисус пребывает в своей славе на небесах вместе со своими учениками. А мы находимся в этом мире, где царят смятение, компромисс и бессилие. Мне кажется, что наш мир очень напоминает этого одержимого бесами ребенка. При этом современная церковь нередко оказывается бессильна перед лицом нужд этого мира, точно так же, как ученики Господа продемонстрировали здесь свое полное бессилие. Нет сомнений, что состояние этого ребенка было ужасным. Но Иисус, обратившись к бедному отцу, велел ему поверить.
В других Евангелиях нам сказано, что несчастный отец отчаянно взмолился о вере, а ученики Господа были удивлены. Ведь раньше им без особого труда удавалось изгонять бесов, но здесь они потерпели жалкое поражение. И действительно, Господь подтверждает, что состояние этого мальчика отличалось от всего того, с чем доводилось сталкиваться ученикам ранее. Но тем не менее, в 41 стихе Иисус сурово упрекает учеников за их маловерие. Далее Иисус с учениками начинают свой путь к Иерусалиму. И вновь Господь заговаривает с ними о своей грядущей смерти. В стихи 44 по 45. Он сказал ученикам своим: «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сём слове боялись. Ученики так и не сумели полностью осознать, что именно значило воскреснуть из мертвых. Обратите внимание, что здесь Иисус говорит им о своей предстоящей смерти за них и за весь этот мир. Мы могли бы ожидать, что ученики проявят хотя бы элементарное любопытство. Однако, что же мы видим дальше? Они начинают спорить о том, кто из них больше. Читаем стихи с 46 по 48. «Пришла же им мысль, кто бы из них был больше?» Мы могли бы подумать, что после преображения ученики почувствовали смирение и будут покорны его воле. Но вместо этого они лишь возносятся. То есть они думали о награде, не желая задумываться о цене этой награды. Мы видим, что ученики желали суетной мирской славы. И, надо сказать, такое отношение довольно часто встречается среди христиан в наши дни. И что особенно печально, даже среди служителей. Я бы сказал, что это один из пороков современной церкви. Поэтому я призываю всех вас, друзья мои, последовать совету апостола Павла, который мы находим в послании Галатам, в 5 главе, в 26 стихе. «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». Далее читаем 47 и 48 стихи. «Иисус же, видя помышления сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им: „Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик“». Здесь перед нами предстает очень замечательный принцип. Принцип истинного величия в Царстве. Лично я убежден, что величайшими святыми нашего времени являются тихие и никому незаметные верующие, которые просто служат Ему в своей жизни. Далее мы встречаем другой принцип, который не менее важен, чем предыдущий, стихи 49 и 50. «При сём Иоанн сказал: „Наставник, мы видели человека именем Твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами“. Иисус сказал ему: „Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас“». В следующем отрывке Иисус с учениками начинает двигаться к Иерусалиму, где его ожидает крест. Прочтем стихи с 51 по 53. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал учеников пред лицем своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим». Обратите внимание, что самаряне отвергают Иисуса. Мы привыкли думать о добрых самаритянах. Во многом
благодаря известной притче. Однако жители Самарии были ничуть не лучше евреев, и те, и другие отвергали Иисуса. Часто мы считаем апостола Иоанна этаким мягким, женоподобным юношей. Однако посмотрите на его яростную тираду в 54 стихе, которая полностью разрушает привычный образ апостола. «Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: „Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илия сделал?" Как мы видим, Иисус упрекает своих учеников за подобный настрой. Стихи с 55 по 56. «Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: „Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать“, и пошли в другое селение». Нам нужно понять, что подобное отношение недопустимо. «Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». В другой ситуации Господь высказал ту же мысль иными словами, и мы находим их в 10 стихе 19 главы этого же Евангелия. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Однако отношение апостола Иоанна объяснимо, поскольку ни он, ни остальные ученики Господа все еще не понимали той цели, ради которой Иисус пришел в этот мир. Далее мы читаем отрывок, где три человека приходят к Господу с просьбой сделать их его учениками. Обратите внимание, что здесь вовсе не говорится о способе спасения. То есть никто из них не задает Иисусу вопрос: «Что мне делать, чтобы спастись?» Этот отрывок лишь показывает нам, что именно необходимо, чтобы стать истинным учеником и последователем Иисуса Христа. Первым к Господу приходит пылкий и импульсивный молодой человек. Читаем стихи 57 и 58. «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: „Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел“. Иисус сказал ему: „Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову“». Обратите внимание, что ответ Господа демонстрирует нам, в какой нищете жил Спаситель, находясь на этой земле. Иисус с учениками скитались, не имея ни крова, ни пристанища. Нищета была частью его земного проклятия. Спрашивается, последовал ли за Господом этот молодой человек? Мы не знаем этого, но мне хочется думать, что в конце концов этот юноша стал все-таки учеником Спасителя. Далее, 59 и 60 стихи. «А другому сказал: „Следуй за мной“. Тот сказал: „Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего“. Но Иисус сказал ему: „Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие“». Этот человек тоже принял решение последовать за Господом Иисусом. Однако, сперва он хотел похоронить своего отца. Надо сказать, что этот стих очень часто неверно истолковывается. Дело в том, что Иисус вовсе не запрещал ему пойти на похороны родного отца. На самом деле, этот человек просил Иисуса позволить ему остаться с отцом, покуда тот не умрет. Но после смерти отца он уже был готов следовать за Иисусом. Когда мы говорим о служении Иисусу, земные узы не должны становиться для нас важнее, чем Его воля. Когда возникает конфликт между нашим земным и волей Господа, мы всегда должны отводить Ему первое место. Однако я позволю себе успокоить вас. Очень редко Его воля и наши земные узы противоречат друг другу.
В стихах 61 по 62 мы встречаем третьего кандидата. «Еще другой сказал: „Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими“. Но Иисус сказал ему: „Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия“». Друзья, порой наша верность Иисусу может дорого обойтись нам. Дело в том, что это служение требует от нас всего, что мы имеем в нашей жизни. Поэтому, друзья мои, давайте стараться во всем воплощать Его волю в нашей жизни. Давайте не будем смотреть на цену, помня о той награде, которая обещана нам в конце. Этой мыслью я и хотел бы закончить нашу передачу. Всего вам доброго, до новых встреч!

Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». У микрофона Наталья Чернякова, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Максим Амосов из Московской церкви «Эммануил». Это не совсем обычный гость, а точнее сказать, не совсем обычное служение, которое несет Максим.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я благодарен Наталье, что она пригласила меня послужить вместе с ней для вас.
3: Максим возглавляет международную организацию, миссию, которая называется «Евреи за Иисуса». Почему такое название? Он расскажет об этом сам. Но я хочу сказать, что его служение напрямую связано с уличной евангелизацией. Еще раз оговариваюсь, Максим об этом более полно расскажет сам, но также в служении присутствуют песни. Очень много песен, и это является частью евангелизации. Евреи очень любят пение и очень проникаются проповедью и евангелизацией в пении. И поэтому я хотела спросить сейчас, Максим, вот прежде чем ты даже представишься и поведешь свой разговор, споем?
4: Споем, с удовольствием.

0: Итак, вот Наталья попросила меня рассказать о своем служении. В настоящий момент я руковожу московским отделением международной миссионерской организации, которая называется «Евреи за Иисуса». Название говорит само за себя. Мы проповедуем Иисуса Христа еврейскому народу. Причем стараемся делать это в открытой форме, так называемый прямой евангелизм.
1: А, Максим, почему еврейскому народу? Есть особенность какая-то?
0: Да, безусловно. Ну, о евреях много говорят, не всегда хорошо, к сожалению. Но эта особенность евреев, она вызвана не только, предположим, излишней любовью евреев к своему народу или излишней ненавистью некоторых людей к евреям. Особенность евреев вызвана тем, что Библия нас учит, что евреи – это избранный Богом народ. И, как вы знаете, Иисус Христос, наш Спаситель, Спаситель каждого человека, независимо от национальности, Он пришел на израильскую землю 2000 лет назад. Именно там Он жил и трудился, проповедовал, там Он пострадал, там Он умер, там Он и воскрес, там Он организовал своих учеников, там родилась церковь, первые христиане все были евреи, как один. Все апостолы, которые понесли Евангелие затем по всему миру, уже другим народам, они также были евреями. Наконец, Библия, главная книга христиан, она написана исключительно евреями.
1: Максим, извини, что я тебя перебила. А есть какая-то трудность приятия Иисуса у этого народа?
0: Безусловно. И такова ирония судьбы, что сегодня, как, впрочем, и 2000 лет назад, еврейский народ, который имеет привилегию быть избранным Божьим народом, имеет привилегию быть народом, родом из которого наш Спаситель Иисус Христос. Сегодня, как и 2000 лет назад, евреи закрыты в основном для Иисуса Христа. И на то есть много причин, но главная причина – это, конечно, как и для любого человека, грех. Евреям мешает грех принять Иисуса. И многие годы в направлении еврейского народа трудились миссионеры из разных церквей, и этот труд, он тяжел, потому что для многих евреев с годами христианство стало абсолютно чуждым. Если вначале христианство родилось в Израиле, это целиком еврейское порождение, то сегодня, через века, для евреев христианство – это чуждая религия. Более того, многие из них считают христиан врагами, и в этом виноваты во многом сами христиане. Как вы, может быть, знаете, что в средние века евреев преследовали христиане, крестовые походы христианские виноваты в гибели тысяч евреев. Например, Адольф Гитлер, ужасный, развернул геноцид по отношению к евреям, но при этом прикрывался именем Иисуса Христа. Если вы знаете, то на пряжках немецких солдат было выбито слова «С нами Бог». И я не хочу сказать, Боже упаси, что Христос в этом виноват, но христиане виноваты в том, что евреи считают христиан врагами. Именно поэтому проповедование Иисуса Христа евреям сопряжено с большими трудностями.
1: Как я понимаю, Максим, здесь переплелась религия, национализм и, может, даже политика.
0: Да, наверное, потому что Божье чудо, что сегодня у евреев есть свое государство. Где государство, там политика, конечно.
1: Спасибо, Максим, и все же расскажи сначала о себе.
0: С удовольствием. Я родился в 61-м году. Наверняка многие из вас знают, что это был год полета Юрия Гагарина, первый космонавт, первый человек на Земле, который оказался в космосе. Это был год триумфа Советского Союза, советской науки, советского общества. И вот этот восторг, вот это вот весеннее настроение, что нас ждут впереди великие дела, я как-то впитал в детстве, запомнил на всю жизнь вот это вот настроение, что впереди прекрасное светлое будущее. Но семья моя, хотя она была целиком еврейская, у меня и мама, и папа евреи, они ничего общего с еврейской религией иметь не хотели, по вполне понятным причинам, и папа, и мама мои были убежденные коммунисты, более того, активные работники по партийной линии, хотя они по специальности были ученые люди, отец у меня сегодня профессор химии, доктор химических наук, мама на сегодня кандидат технических наук. Они оба занимались наукой, но оба были по уши в общественной работе, им это нравилось, это не было для них какой-то обязанностью тяжкой, а наоборот, они были очень общительны, были лидерами. Отец был лидер комитета комсомола Большого института Академии наук, и он много ездил, брал меня с собой часто и в походы, и в какие-то экспедиции. Это были 60-е годы, я был совсем маленький тогда, и в начале 70-х это продолжалось. Но я вот вынес это ощущение весны, это ощущение радости от жизни, от того, что будущее обеспечено, оно радостно. Мы жили бедно, кстати сказать, но мы не знали, что мы бедно живем, нам было хорошо. И в этом мире, в котором я вырос и в котором был счастлив, это было счастливое детство, к сожалению, не было места для Бога абсолютно. Мои родители были убежденные атеисты, их религией было построение светлого будущего, их религией были друзья, которых до сих пор моих родителей больше, чем у меня, в разы. Их религией были какие-то походы, путешествия, Высоцкий, Окуджава, Висбор, все что угодно, только не Бог. Какой Бог? И так все хорошо. Мы уже полетели в космос, у нас огромное достижение в области науки – догоним, перегоним Америку и будем самой лучшей нацией на свете. И вот я вырос таким же. Я со школьной скамьи уже занимался общественной работой, глядя на своих родителей. Был абсолютно убежденный атеист. Поступил на физтех, учился там физике. Поступил после института работать в Академии наук, в Институт общей физики Академии наук СССР. Там занимался наукой, но также занимался общественной работой, тоже был комсомольским лидером, и тоже мне это было в радость, мне нравилось устраивать какие-то вечера, какие-то дела делать совместно с моими друзьями. И совсем и в моей жизни не было места для Бога. Но я стал замечать, что все больше моих друзей, моих однокашников, с теми, кем я учился и в школе, и в институте, и с кем я работал в Академии наук, все больше среди них становилось ярых антикоммунистов, которые видели, как и я, впрочем, но я не хотел над этим серьезно задумываться, видели порочность окружающего нас мира, окружающей нас системы, видели обман, видели ложь, видели в том, что идеология – это просто инструмент в руках, в общем-то, людей, развернувших диктат. Все это я тоже видел, конечно, но только не сердцем, а скорее умом. Мне не хотелось во всем этом разбираться, потому что уж больно было хорошо.
1: И развенчивать вот это прекрасное будущее.
0: Да, не хотелось, потому что все сложилось как-то. У меня замечательная семья, у меня прекрасная работа, интересная, хорошо оплачиваемая. Более того, в те годы, это были 80-е годы, научная работа была очень престижной, то есть я был наверху общества, не могу сказать, что в элите. Нет, конечно, я был всего лишь там младший научный сотрудник, но все-таки, поскольку это была Академия наук, я имел престижное место работы, и все было хорошо, и не хотелось думать ни о чем плохом. Но вот в 89-м году рухнула Берлинская стена. Как-то уже и ленивый мог понять, что прошло время для коммунизма, и вот это и со мной приключилось. И я вдруг понял, что мои друзья-антисоветчики, они, в общем-то, были правы. Мне пришлось в этом признаться самому себе. Я увидел, что сплошная ложь была в прекрасных, я, собственно, и раньше видел, но теперь это принял, что была сплошная ложь в этих прекрасных лозунгах коммунистов, что эти лозунги служили прикрытием для корыстных интересов. И моя религия, мое мировоззрение осталось без стержня. Я вдруг ощутил, что хоть я и принял то, что коммунизм – это зло, я просто убедился на примере сравнения двух Германий, восточной и западной, насколько плох коммунизм вот в прямом открытом соревновании. Вот Берлинская стена, что она открыла? Что Запад лучше Востока. Она рухнула, и стало очевидно, кто победил. И я понял, что акулий, как мы представляли раньше, капитализм, он более гуманен, чем хваленный и якобы гуманный социализм. И вот, оставшись без этой своей религии, я вдруг ощутил пустоту в сердце. Мне стало чего-то не хватать в жизни. Я потерял стержень, потерял цель, если хотите. Меня это не сильно так, чтобы беспокоило, но вот я потерял комфорт, потерял вот такую вот уверенность сытую, что называется, что все в порядке, это как-то ушло. Потом я уже стал семьянином, у меня семья, дети, начались трудности, проблемы какие-то, были довольно серьезные испытания. Я получил опыт не только юношеский, но уже зрелого человека, и увидел, что в этой жизни не все объясняется моей любимой физикой, что какая-то существует закономерность в нравственных вещах, к чему уж физика никакого отношения не имеет, что существует какая-то, наверное, высшая справедливость. Я вдруг ощутил полосы в жизни своей удачи, неудач, и даже как-то умудрился связать их с тем, что я вот там хорошо себя вел, а там плохо, и получал какое-то воздаяние. Это совсем окончательно расшатало мой атеизм, и я стал увлекаться всякими духовными учениями. Это было начало 90-х годов, и тогда вся Москва бросилась в это, вся Россия, наверное, весь СССР бывший, а тогда он был еще настоящий в 90-м году, бросились в изучение всяких философий, медитаций, и я по уши увлекся этим, и даже преуспел, облазил много разных методик. И была одна из них, так называемая трансцендентальная медитация. Я занимался пару лет этим, довольно серьезно, и даже прошел там какие-то уровни, получил дипломы. И для меня духовный мир стал реален. Я увидел, что кроме физики существует духовный мир совершенно другой, чем материальный мир, но он, тем не менее, реальный. Я еще не верил в Бога, но я уже понимал, что существуют чудеса, что существуют какие-то духовные законы, что нравственность – это не просто прекрасная приправа к работе по строительству коммунизма, а это необходимая вещь, что мораль, она строит человека, что человек – это не просто существо, состоявшее из биологических клеток, но есть также и совесть, есть честь, есть благородство, а есть их отсутствие. Вот такие вещи стали меня волновать, но прозанимавшись вот очень увлеченно всеми этими медитациями, философиями восточными, я вдруг ощутил, что я что-то приобрел. Я, например, с помощью медитации и всяких упражнений стал более работоспособным. Я стал и физически, и умственно. Я сумел даже увидеть улучшение качества своей научной работы в результате своих занятий. То есть все эти занятия не прошли бесследно восточными техниками. Но я через пару лет, когда увлечение прошло, обратил внимание, что пустота в сердце осталась. Это прекрасно заниматься самосовершенствованием, это прекрасно становиться лучше и умственно, и физически. Но зачем? С какой целью? Раньше мы строили светлое будущее. А зачем теперь мне становиться лучше? Зачем теперь мне становиться умнее или сильнее?
1: Спасибо, Максим. Вот на этом вопросе совершенно небольшую паузу мы сейчас сделаем. И вопрос. Твоя неудовлетворенность, твой внутренний мир был уже наполнен какой-то религией, но господином вот этой религии, этого пространства был еще не Иисус.
0: Не Иисус.
1: И сейчас нашу музыкальную паузу все-таки, я думаю, мы заполним этим господином Иисусом Христом и споем песню именно на эту тему и именно об этом имени.
0: С удовольствием.

0: Дорогие слушатели, напоминаю, в эфире программа «Выбор» и наш гость Максим Амосов. Максим, вопрос такой повис в воздухе. Зачем? Зачем все это? И дальше как развивались события?
1: И дальше события развивались следующим образом. Я подумал, что, может быть, моей религией, моим смыслом жизни может стать моя научная работа. Я и до этих своих размышлений, в общем, не был плохим работником, вполне, так сказать, в рамках тех требований, которые были в то время в нашем институте. Напоминаю, даже был там общественным работником, то есть все было в порядке. Но тут я решил посвятить свободное время работе, попробовать из своей работы, тем более, что она была, на самом деле, очень интересная, сделать для себя цель жизни, если хотите, религию. Тем более, что это, в общем, было модным во многих кругах научных. Например, мой научный руководитель действительно был очень посвященный человек, и для него наука и физика – это были, ну, такие, если не идолы, то, по крайней мере, светочи в жизни. Он посвятил себя науке, и я решил взять с него пример, почему бы нет. И вы знаете, как и в случае с медитациями, все мои усилия, направленные на науку, опять же, дали плоды какие-то. Я стал больше работать, стали появляться научные публикации, я, наконец, защитил свою диссертацию кандидатскую. Более того, даже с Божьей помощью, как я теперь уже понимаю, мне удалось выиграть конкурс канадского правительства для молодых научных работников, и я за денежки канадцев уехал вместе с семьей на 2,5 года в Канаду проходить стажировку в одной из самых известных лабораторий в нашей области науки под руководством там профессора Чина, его звали профессор Чин. И мои дела шли очень хорошо. Я был в престижной лаборатории, занимался наукой, там было прекрасное, намного лучше, чем в России, оборудование. И я еще больше увлекся работой, потому что там для этого были все возможности. Там была уже к тому времени прекрасная компьютеризация. И я работал день и ночь, тем более, что там это было принято, ибо это была университетская лаборатория, и студенты там не за страх, а за совесть работали, чтобы обеспечить себе будущие карьеры. Но удивительная вещь, чем больше я работал, тем больше я разочаровывался в науке, как в религии, как в образе жизни. Я вдруг осознал, что это не более чем забота о собственной карьере или о собственной славе, если речь идет о славе ученого, или просто о деньгах, потому что, ну, по советским временам тамошняя зарплата нижайшая для канадцев, для нас, советских ученых, была довольно большой, и можно было там уже в те времена купить машину, иметь хорошую квартиру, и я, в общем, хорошо жил. И как-то я увидел, что я не служу науке, а я просто зарабатываю себе на хлеб этим самым.
0: Максим, ну почему этот поиск? А может быть, и потому что потребности души не восполняла твоя физика или еще? Что
1: значит? Конечно же, конечно. Я имел успех в науке, но я не мог заполнить ту самую пустоту, которая у меня появилась после разочарования в советской религии.
0: А она объективно появилась?
1: Она объективно появилась при всем успехе. И более того, она стала, эта потребность в изменениях, эта пустота стала настолько в сердце, пустота в сердце стала настолько реальной, что у меня даже стал меняться характер. Мои внутренние проблемы стали переходить во внешние. Я стал, если раньше я был окружен морем друзей, я был очень общительный и очень мягкий, легкий человек, то вот в те годы в Канаде, когда я много работал, но и много разочаровывался вот во внутренних своих поисках, я стал человеком тяжелым. Со мной стало тяжело общаться, я легко шел на скандалы с людьми, научился отстаивать свои интересы, и даже характер мой поменялся из-за внутренних проблем. Бог, как я сейчас это понимаю, просто учил меня, что никакие идеологии, в частности, советская, которая со временем просто прошла и развалилась вся система, никакие трансцендентальные медитации, восточные философии, увлечение которыми прошло через пару лет, даже работа, и пускай интересная и полезная, они не могут заменить личного общения с Творцом Вселенной, с Иисусом Христом.
0: Что ты о нем знал? Какой творец
1: Вселенной?
0: Я
1: ничего не знал о нем совсем, но я искал сам не зная чего. Мне было пусто в сердце, я хотел найти что-то, чтобы заполнило, чтобы я обрел смысл жизни, чтобы я обрел цель в жизни. Но если говорить уж совсем напрямоту, то в русской классической литературе такое состояние хорошо известно, оно называется богоискательством. Я этим занимался, хотя не отдавал себе в этом отчет. Я искал, кому предложить свою шпагу. То, понимаешь, коммунизму, то трансцендентальной медитации, то науке. И все меня разочаровывало. Я хотел служить, но не мог найти достойной личности, которой посвятить свою жизнь. И вы знаете, я даже как-то начал испытывать отчаяние. У меня начались проблемы не только на работе, но и в семье. А так еще совпало, что это был 93-94 года. В Москве происходили трагические события, штурм Белого дома. И после того, как Ельцин пришел к власти, очень скоро оказалось, что наука новому государству вообще не нужна. И ученые, огромная армия ученых Советского Союза оказалась без копейки денег. И для меня Бог так устроил, я верю в это, в один момент на меня навалились все серьезные вопросы жизни. Разводиться, не разводиться, менять профессию или не менять, потому что в России эта профессия больше денег не приносила.
0: А жена вкупе тоже уже не удовлетворяла, не устраивала.
1: Да, вот, да, да, вот у нас были проблемы, да. Угу. И, наконец, эмигрировать или не эмигрировать, потому что там, в Канаде, все приезжие как с ума сходят, хотят остаться. И меня этот поток очень сильно увлек, и мы даже подали документы на эмиграцию там. И вот все три главных вопроса жизни, я не знаю, кроме религиозных, пожалуй, это самые главные вопросы, они в одно время на меня, как сказать, наехали. И не было ни друзей рядом, ни родителей, чтобы с кем-то посоветоваться. Было очень тяжело, внутренне у меня был настоящий кризис духовный. И вы знаете, я впервые в жизни тогда, я еще не знал тогда, что Бог, как правило, со всеми людьми так поступает, приводит их к пониманию того, что мы бессильны. И как же это важно осознать. И это был сложный шаг для меня, осознать, что я не знаю, как дальше жить. До этого момента, вот до 94-го года примерно, не примерно, а как раз в этом году это и произошло, я твердо знал, что мне надо делать в жизни. Мне надо учиться, мне надо работать в Академии наук, мне надо делать прекрасные научные работы, растить своих детей. У меня не было сомнений, куда идти, куда поворачивать, где нажимать на газ, где на тормоз. И я пришел к такой ситуации с Божьей помощью, что я перестал знать это. Я не знал, оставаться мне в Канаде или возвращаться в Россию. Я не знал, надо ли мне оставлять науку, поскольку в России за нее больше не платят денег, или же продолжать в ней работать, тем более, что у меня был уже хороший задел к тому времени, и так далее. Я ощутил собственное бессилие, и мне было очень трудно признаться себе в этом. Меня так воспитали, что мужчина должен быть рулевым, он должен вести, он должен быть хозяином жизни.
0: Но он должен.
1: Должен. Но вот я понял, что я не могу. Я бессилен, я не знаю, что делать, и некому посоветовать. И я впервые в жизни сам себе сказал, сознательно, не пряча от себя самого, сказал, я отпускаю вожжи. Куда вывезет, туда вывезет, просто потому, что у меня нет другого выхода. И как я потом уже узнал, читая Библию и будучи верующим человеком, это был глубоко верный шаг. Бог хочет, чтобы мы отдали Ему в управление своей жизнью. И как нас учит Библия, Бог лучше нас самих знает, что для нас благо, а что для нас вред. Порой мы, когда ведем жизнь свою сами, заводим себя в тупик, не порой, а всегда, когда мы это делаем сами, рано или поздно мы приходим в тупик, приходим к краху. Это со мной, например, произошло. И я, как теперь уже знаю, происходит со многими очень людьми. Библия же об этом же рассказывает. И вот в тот момент я нехотя выпустил вожжи своей жизни, и Бог подхватил их. Я несколько лет искал смысл жизни и не мог найти, уже отчаялся и уже бросил свои попытки. И вот тот момент, когда я решил, никому об этом не сказав, потому что

0: И я уже, только она начала говорить, приходите к нам в гости, уже знал, что мы придем в гости обязательно, но так для проформы спросил, а что там будет? И она мне ответила такими словами. Она сказала, что там будет встреча с Иисусом. Ну, я так удивился, но списал свое недопонимание такой формулировки на, может быть, языковый барьер. Я подумал, что, может быть, это название какой-то секты. Поскольку я к тому времени считал себя знатоком религии, я облазил уже все, что только можно, и был в православной церкви, и в католической, и занимался по-прежнему трансцендентальной медитацией, считал себя знатоком восточной философии, со свидетелями Иеговы уже к тому времени общался. Поэтому одной секты меньше, одной больше. Меня это не сильно беспокоило, а тут возможность обрести друзей. И мы пришли. А женщина эта на самом деле имела в виду буквально встречу с Иисусом. Она была, как я потом уже узнал, очень верующей христианкой. И она пригласила нас просто на домашнюю группу. Это протестантская форма служения. Очень часто протестанты собираются, разных конфессий протестантских, и баптисты, и пятидесятники, и какие хотите там конфессии, собираются по домам, чтобы изучать Библию. Мало им воскресных служений в церкви, они еще у дома устраивают всякие такие вот собрания с целью изучать Библию и послушать Слово Божие. И вот на такое собрание я был приглашен, сам того не зная. Мне объяснили, что это будет встреча с Иисусом, и я не понимал, что это значит. И вот мы вошли в этот дом. Я видел хозяйку дома второй раз в жизни. Первый раз в жизни я был у нее дома. И там было еще человек 20 абсолютно незнакомых людей, но почему-то буквально с первых шагов я ощутил себя дома. Я вдруг ощутил, что пустота в сердце исчезла, и что, наоборот, в сердце стало тепло. Вот, может быть, знаете, чтобы дать вам понять, что это было за чувство, когда вы оказываетесь в кругу тех людей, которым вы полностью доверяете, там, может быть, родные, может быть, друзья, и вы собрались для того, чтобы просто вместе пообщаться, провести время. Полный комфорт – духовный, внутренний, душевный, как хотите его назовите. И это было удивительно, потому что это была абсолютно незнакомая обстановка. Я никого, подчеркиваю, кроме хозяйки из этих людей не знал. У меня, правда, не было времени тогда, чтобы обдумать все эти свои новые ощущения, потому что мне надо было знакомиться. Я там 20 раз пожал руку и сказал, что меня зовут Максим. Но я отметил для себя эту теплоту теперь уже в сердце, если хотите, даже жар. И вот это ощущение, что я нашел, что так долго искал, несколько лет, нашел смысл жизни, цель жизни, это, повторяю, было не на уровне сознания, а скорее подсознания, но душевный комфорт и мир в сердце я получил с первых шагов.
1: Не услышав ни одной доктрины.
0: Не услышав ничего, кроме «давайте познакомимся», и 20 раз я представлялся каждому человеку. Теперь, уже после многих лет в христианстве, я знаю, что таким свойством обладает присутствие Духа Святого. Когда человек находится в Божьем присутствии, он ощущает этот самый сверхъестественный мир и комфорт. Но тогда я этого ничего не знал, удивился, но даже не было, подчеркиваю, время обдумать, еще раз повторяю. И я попал на это самое богослужение. Я тогда говорил и по-английски, и по-французски, но на таком бытовом уровне или на уровне науки. А тут речь шла о Боге, о Библии, с точки зрения лингвистики сложнейшая тематика. Я не понял ни слова из проповеди, я не понял ни слова из песен, которые они пели там, но мне ужасно там понравилось. Сама атмосфера была такой теплой, такой душевной, ну, теперь-то я знаю, что она была на самом деле духовной, такой гостеприимный, что я, еще раз повторю, ощущал себя как у себя дома, среди близких, родных, друзей, или, которым я абсолютно доверяю, хотя я этих людей совсем не знал. И в тот день мы спешили, и нам надо было уходить, и я сказал, что меня там пытались остановить, но я сказал, мне у вас так понравилось, что я обязательно вернусь. И мы вернулись где-то через неделю, но уже на воскресное богослужение, вместе с женой и уже и с дочкой, потому что вот в эту, вот домой мы приходили только с женой, дочка осталась дома, а утром в воскресенье те же люди, но уже, так сказать, воскресное служение, мы уже пришли с дочкой, и я ощутил, что вот это то место, где мне надо быть, вот, может быть, впервые в жизни, ощутил, что я на месте нахожусь. И это ощущение еще подтвердило тот удивительный факт, что человек, который вел служение, это была женщина, она миссионер из Америки в Канаде. Она приехала из Америки в Канаду с миссионерской поездкой, но почему-то при этом она с собой взяла

0: детскую книжку об Иисусе Христе на русском языке. И вот когда мы пришли в это первое воскресенье, в это собрание, эта женщина торжественно вручила эту книжку моей дочери. Я был совершенно потрясен, потому что очевидно, что она не могла знать о нашем приходе, она не могла это предвидеть никак, кроме как сверхъестественным образом.
1: Максим, с твоего позволения, ты нас ведешь в эту чудесную духовную атмосферу буквально через пару минут после музыкальной паузы, и я уверена, что это будет лучшая часть нашей программы.

0: Напоминаю, вы слушаете Русское христианское радио и нашу передачу «Выбор». В нашей студии гость Максим Амосов из Московской церкви «Эммануил».
1: Ну вот, если вы помните, то мы остановились на том, что мы пришли в воскресное утро в собрание верующих людей. И что я и вся моя семья, мы ощутили себя на месте.
0: И что атмосфера была очень непривычная.
1: Очень непривычная, но чрезвычайно приятная. И приятное не то слово, какая-то очень теплая и неадекватная тому, что это были незнакомые люди. Казалось, что мы в кругу друзей или в семейном кругу. И вот опять было богослужение, все те же части служения, проповеди, молитвы, песнопения, но я опять ничего не понял из-за языкового барьера, я даже не помню, так сказать, сейчас-то просто ни слова не помню, о чем тогда шла речь, но помню, что мне было там уютно, я чувствовал себя на месте, несмотря на то, что ничего не понимал.
0: И дух твой свидетельствовал, что все правильно.
1: И внутренность моя, да, была в покое, и я не ощущал никакого желания уйти, а наоборот, мне хотелось там быть и быть и быть. Но вот что произошло сразу после служения. Женщина, которая вот этот самый миссионер, ее звали Патрисия Кинг, собственно, ее зовут и сейчас. Надеюсь, она здравствует, хотя прошло уже довольно много лет с тех пор. Это был 20 февраля 1994 года. После служения она подошла ко мне и спросила, можно ли помолиться за меня. Я сказал, конечно. И она начала молиться, протянув руки в мою сторону, но не трогая меня, на довольно таком заметном расстоянии. Что уж она там просила Бога, я не понял опять из-за языкового барьера. Но я вдруг стал ощущать, по мере того, как она молилась, как вот эта теплота в сердце, вот этот комфорт душевный, внутренний, чисто внутренний, он стал увеличиваться. Мне стало еще лучше. Внутри стало сердце, стало таким, внутренность такая прямо горячая. Более того, я ощутил, что мне даже физически стало теплее, я ощутил, что у меня щеки стали краснеть. При этом она меня не трогала, никакого обогревательного прибора рядом не было. Я вдруг осознал, и это вот эффект этот со временем только увеличивался, я вдруг осознал, что мне очень хорошо, что я нашел то, чего искал, сам не зная чего. Я нашел мир и покой. Я нашел Творца Вселенной. У меня не было сомнений, вот такое было у меня ощущение, что я в Божьем присутствии нахожусь, потому что было как в раю. У меня даже не было сомнений, что я в Божьем присутствии. Я ощущал его и внутри себя, это присутствие, и снаружи. И оно было таким густым, что хоть топор вешай. И я сидел при этом в расслабленной позе. Мне было очень хорошо, но где-то внутри, в голове, далеко, такая мысль, а как его, это Бог, ну а как его зовут? Будда, Кришна, Иисус, Иегова. К тому времени, я уж вам рассказывал, у меня был опыт хождения по многим религиозным школам, философиям, направлениям. Я верил в духовный мир, но я не понимал, кто там главный. Кришна, Будда, космический разум. И вот у меня такая мысль, причем очень слабенькая, потому что мне было очень хорошо, в мозгу промелькнуло, как же его зовут? Вот я в Божьем присутствии, мне так хорошо, но как его зовут? Я же даже не знаю этого. И вдруг эта женщина, как будто в ответ на мой мысленный вопрос, который я сам себе-то не особенно задавал, потому что мне было хорошо, это просто какой-то фон такой слабенький, вдруг она говорит на достаточно понятном для меня английском языке, и его имя Иисус. И продолжая молиться, просто внутри молитвы она стала говорить «Его имя Иисус! Его имя Иисус! Его имя Иисус!» Она повторяла это трижды, и с этими словами, как будто вот три стрелы какие-то такие не больные, а наоборот приятные, три таких сгустка любви, теплоты вошли в мое сердце, и я вдруг ощутил, что Бог через эту женщину просто представляется мне. Никто, кроме него, не мог знать о моем этом вопросе, как же его зовут. Получилось так, что он мне просто представился. «Здравствуй, Максим, меня зовут Иисус, я Бог». И вот это было настолько реально, что у меня и тогда, и до сих пор, через там 14 с половиной лет, нет никакого сомнения в том, что я был в Божьем присутствии тогда, и слава Богу.
0: И что зовут его?
1: И что зовут его именно Иисус, а не Будда, и не Кришна, и не еще как-то. И вот это был момент моего обращения. Меня потом научили, как надо по-настоящему обращаться к Богу, что надо просить прощения за свои грехи. Я это сделал. Меня потом научили, что надо там молиться, что надо читать Библию. До этого момента я не знал, как правильно молиться. До этого момента я даже не читал Библию к своему стыду, потому что я не мог ее читать, я засыпал на ней, хотя пытался. Но вот мое обращение произошло именно в этот момент. Я твердо усвоил на собственном опыте, что Бог есть, Он главный, с Ним хорошо, и Его зовут Иисус. Это было знание не умственное, это было знание сердечное. Это было то, что, как я потом узнал, называется откровение. Это была встреча с Богом. Чудо сама по себе эта встреча. Я очень благодарен Богу за нее. Это был ответ на мои несколько лет продолжавшиеся поиски. Но чудо еще было и в том, что в этот же день обратились к Богу, поверили, и моя жена, и моя дочка старшая. Младшей еще тогда не было совсем, даже и в помине. И вот в один день мы все трое стали христианами вот таким любопытным и замечательным способом. И вот с тех пор я христианин, я знаю, что Бог реален на собственном опыте. Я не хочу потерять возможность иметь с Ним прямое личное общение. Для меня это самое главное в моей вере. Я ищу этого общения, я стремлюсь порадовать Бога, потому что Он для меня реален. Именно это держит меня в вере, а не какие-то доктрины и не какие-то умозаключения, и даже не какие-то правила религиозные. Я продолжаю испытывать это огромное благословение, личное общение с Богом. Это была первая встреча, но далеко не последняя.
0: И я продолжу в этом же стиле. И я знаю Максима на протяжении уже, может быть, 12 лет. И я знаю его семью, и знаю рожденную дочку маленькую, лично знаю. Но, с твоего позволения, мы все-таки, программа наша просто имеет свойство заканчиваться, к сожалению, к моему великому. Сегодня я бы слушала очень долго еще тебя, Максим. И я думаю, эта встреча не последняя. Но сейчас мы вернемся к тому, что мне кажется очень важным, к твоему сегодняшнему служению.
1: Давайте вернемся, только если можно, я бы хотел одну цитату из Библии, которая просто делает явным то, что стоит за всей моей историей поисков Бога. Я хочу прочесть знаменитое высказывание, которое записано в Евангелии от Матфея, в 7 главе, 7 и 8 стихи. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Вот эти слова полностью передают историю моих поисков. Я стучал, я искал, Бог услышал и вышел мне навстречу. И слава Ему, и спасибо Ему. И вот с тех пор я стал христианином. Очень скоро я ощутил, буквально в течение года ближайшего, ощутил призыв на служение. Я еще тогда работал в науке, но уже начал понимать, что придет время, когда я оставлю науку и буду заниматься служением Богу. И что самое удивительное, что я вдруг вспомнил, что я еврей. Потому что до своего обращения к Богу я от всех прятал свое еврейство. Если вы знаете, в Советском Союзе евреи имели массу проблем с поступлением на работу, с поступлением в институт. Было совсем уж невыгодно всем говорить, что я еврей. И я привык прятать это. Не то чтобы я скрывал там тщательно, но не афишировал уж точно. И тут, начав читать Библию, я увидел, что это привилегия быть евреем, потому что евреи избраны Богом, избраны не для того, чтобы гордиться или кичиться, а избраны для того, чтобы другим народам рассказывать о том, как надо жить в согласии с Богом и какие благословения это приносит. Другой вопрос, насколько евреям это удается делать, но призвание их именно в этом. Более того, есть даже такая знаменитая фраза у пророка Исаии, которую он написал за 700 лет до Рождества Христова, говоря о еврейском народе, от имени Бога. «И этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою». И вот эти слова, как, собственно, это не только эти слова, а вся Библия этим проникнута, стали постепенно приходить в мое сердце, и я вдруг ощутил себя, став христианином, я вдруг ощутил себя евреем. Я понял, что это на самом деле почетно в глазах Божьих быть евреем, если только ты настоящий еврей. Что такое еврей в согласии с Библией? Это тот человек, который послушен Творцу Вселенной, который следует за Ним, который исполняет Его волю и который поэтому является примером для других людей. Вот таким евреем я хочу быть. И я вдруг со временем понял, что я должен служить своему народу. Как мы говорили в начале передачи, это довольно трудное поприще говорить о Христе евреям, которые, к сожалению, Христа считают чужим Богом. Но поскольку оно трудное, и еще по некоторым другим причинам, очень мало сегодня христиан, а в давние времена еще меньше, чем сегодня, занимаются этим делом. Это некий такой пролом, если хотите, дыра. Вот всем народам рассказывают о Христе, а евреям по разным причинам очень мало. Именно поэтому создана наша миссия. Не для того, чтобы заниматься национализмом или как-то прославлять евреев, Боже упаси, но восполнить тот недостаток, который за 2000-летнюю историю церкви накопился и стал очевидным и явным. Евреям почти никто не говорит о Христе. И вот примерно 40 лет назад была создана наша организация, которая называется «Евреи за Иисуса», и цель которой – открыто проповедовать Иисуса Христа еврейскому народу любыми доступными способами. Основной способ не во времени, но, пожалуй, принципиально, это уличная евангелизация. Где брать людей? Ну, конечно, на улице. Где еще можно повстречать людей? На улице. Кому рассказывать о Христе? Тем, кто на улице. Потому что в дом сразу никто не пустит. В церковь идти рассказывать о Христе, так там уже верующие, зачем им рассказывать? Надо идти на улицу. Так делали еврейские пророки. Они, когда хотели возвестить народу Слово Божие, они выходили на улицы городов, забирались на крыши, чтобы их было видно и слышно. Сегодня, слава Богу, есть микрофоны и замечательное радио. Еще раз спасибо Русскому христианскому радио за эту возможность говорить об Иисусе Христе. И таким образом мы просто на сегодняшнем уровне, с сегодняшними технологиями продолжаем служение древнееврейских пророков. Они говорили народу Израилеву от имени Бога, объявляли народу Божью волю. Сегодня наша миссия занимается тем же. Мы говорим евреям: Божья воля вам прийти и поклониться Иисусу Христу, который на самом деле и есть долгожданный Мессия еврейского народа. Евреи до сих пор ждут Мессию. Он уже пришел 2000 лет назад. Именно с такой вестью мы обращаемся к евреям. И мы, еще раз повторяю, выходим на улицы, раздаем листовки. Мы затем высылаем тем, кто заинтересуется, после уличных наших встреч и бесед, высылаем литературу, которая говорит, Новые Заветы, брошюры. Мы проводим библейские занятия с евреями индивидуально, приглашаем их на библейские занятия, где у нас несколько человек собираются. У нас есть также субботние собрания, где у нас такое довольно уже большое собрание, до 30 человек. У нас бывают праздники, мы проводим праздничные собрания по еврейскому календарю, но рассказываем евреям не только о празднике, но и о глубоком духовном смысле этого праздника. И, как всегда, не забываем сказать об Иисусе Христе.
0: И конечная ваша цель – привести евреев
1: к вере в Иисуса Христа.
0: Причем в обычной церкви?
1: В любые. Для нас цель не привести человека в церковь, а для нас цель привести его к личным отношениям, таким, о каких я вам рассказывал про себя, с Иисусом Христом. А дальше, следуя воле Божьей, человек сам находит уже свое место в церкви, в собрании, в мессианской общине или еще где. И вот этим мы занимаемся, подчеркиваю, уже 40 лет. С 91-го года наша организация приехала на территорию бывшего Советского Союза. Начиналось все в Одессе, это самый еврейский город бывшего СССР. В 92-м году уже было основано отделение не только в Одессе, но и в Москве. Сегодня у нас уже 5 отделений, 4 на Украине и 1 вот в Москве. И мы видим в этом благодать Божию, благословение Божие, потому что именно Бог приводит к нам людей, которые впоследствии становятся и сотрудниками, и лидерами. Мы не делаем эту организацию, не строим ее искусственно. Мы существуем-то на пожертвования Божьи, верующих людей. Поэтому мы ничего против Бога не строим. И то, что наша организация развивается, это только благодаря огромным Божьим благословениям, которые мы видим. И для нас это знак, что мы занимаемся правильной работой. Бог одобряет это. Но также это знак того, что близки последние времена. Библия говорит нам о том, что именно в последние времена еврейский народ обратится к Иисусу Христу. Сегодня, благодаря этому развитию, Божьим благословениям, Божьей благодати, мы видим, как многие евреи сегодня приходят к Иисусу Христу. Для нас это знак, что близки последние времена. Как вы знаете, чудом в 1948 году было образовано государство Израиль. Это тоже исполнение Божьих пророчеств. Это тоже признак последнего времени. Я хочу к вам обратиться, дорогие радиослушатели. Если вас интересуют личные отношения с Богом, не откладывайте это надолго. Близки последние времена. Обратитесь к Богу с молитвой, с просьбой, в произвольной форме. Он любящий Отец, Он поймет вас на любом языке, с любой громкостью вашего голоса. Вы можете даже обратиться к Нему про себя. Он услышит вас и поймет. И так же, как я встретился с Ним, такую же встречу, похожую, не похожую, но Он готов устроить с вами лично, потому что Он любящий Отец и ждет свое заблудшее дитя в свои объятия.
0: Максим, спасибо. А я хочу поблагодарить Бога сейчас за твой приход сюда, за твое присутствие здесь, за твое свидетельство тысячам. У меня нет статистики. Миллионам. Я не знаю, сколько людей услышит твое свидетельство и какие всходы оно принесет. И я хотела бы с тобой помолиться необычным путем в песне, как мы сегодня заложили такую маленькую совершенно традицию. Молиться в песне, если ты не против, мы с тобой споем древнюю еврейскую молитву Авину Малкейну. Что она в переводе означает, это название?
1: «Отец наш и Царь нас» – это как раз обращение к Богу. Это песня, молитва, это обращение к Богу с просьбой о прощении грехов.

0: велик Господь, я получила очередную порцию, большую порцию Божьих благословений, и я очень благодарна Богу сегодня за вот это время, проведенное в нашей студии. И наша передача «Выбор» подошла к концу, и мы прощаемся с вами.
1: До свидания, дорогие радиослушатели. Спасибо, Наташа, и спасибо вам, слушатели, за ваше внимание.
0: А я напоминаю, в нашей студии в гостях был Максим Амосов из Московской церкви «Эммануил». Амосов Максим, руководитель русского отделения организации миссионерской «Евреи за Иисуса». Всего вам доброго! Провела передачу Наталья Чернякова. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Наума. Глава 3. Горе городу кровей! Весь он полон обмана и убийства, не прекращается в нем грабительство. Слышны хлопанье бича и стук крутящихся колес, ржание коня и грохот скачущей колесницы. Несется конница, сверкает меч и блестят копья, убитых множество и груды трупов. Нет конца трупам, спотыкаются о трупы их. Это за многие блудодеяния, развратницы приятной наружности, искусной чародеянии, которая блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими племена. «Вот я на тебя, — говорит Господь Саваоф, — и подниму на лице твое края одежды твоей, и покажу народам наготу твою и царством срамоту твою, и забросаю тебя мерзостями, сделаю тебя презренную и выставлю тебя на позор. И будет то, что всякий, увидев тебя, побежит от тебя и скажет: «Разорена Ниневия! Кто пожалеет о ней? Где найду я утешителей для тебя? Разве ты лучше Ноамона, находящегося между реками, окруженного водою, которого вал было море, и море служило стеною его? Эфиопия и Египет с бесчисленным множеством других служили ему подкреплением. Копты и ливийцы приходили на помощь тебе, но и он переселен пошел в плен. Даже и младенцы его разбиты на перекрестках всех улиц, а знатных его бросали жребий, и все вельможи его окованы цепями. Так и ты опьянеешь и скроешься, так и ты будешь искать защиты от неприятеля. Все укрепления твои подобны смоковнице со спелыми плодами. Если тряхнуть их, то они упадут прямо в рот желающего есть. Вот и народ твой, как женщины у тебя. Врагам твоим настежь отворятся ворота земли твоей, огонь пожрет запоры твои. Начерпай воды на время осады, укрепляй крепости твои, пойди в грязь, топчи глину, исправь печь для обжигания кирпичей. Там пожрет тебя огонь, посечет тебя меч, поест тебя, как гусеница, хотя бы ты умножился, как гусеница, умножился, как саранча. Купцов у тебя стало более, нежели звезд на небе, но это саранча рассеется и улетит. Князья твои, как саранча, и военачальники твои, как рой мошек, которые во время холода гнездятся в щелях стен. И когда взойдет солнце, то разлетаются, и не узнаешь места, где они были. Спят пастыри твои, царь ассирийский, покоятся вельможи твои, народ твой рассеялся по горам, и некому собрать его». Нет врачества для раны твоей, болезненна язва твоя. Все, услышавшие весть о тебе, будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспристранно злоба Твоя. Книга пророка Аввакума. Глава первая. Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум. «Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор? От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Посмотрите между народами, и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь. Ибо я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он, от него самого происходит суд его и власть его. Быстрее барсов кони его, и прытче вечерних волков скачет в разные стороны конница его. Издалека приходят всадники его, прилетают, как орел, бросающийся на добычу. Весь он идет для грабежа, устремив лице свое вперед. Он забирает пленников, как песок. И над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем, над всякою крепостью он смеется, насыплет осадный вал и берет ее. Тогда надмевается дух его, и он ходит и буйствует, сила его, Бог его. Но не ты ли издревле, Господь, Бог мой, святый мой? Мы не умрем. Ты, Господи, только для суда попустил его. Скала моя, для наказания Ты назначил его. Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяние и смотреть на притеснение Ты не можешь. Для чего же Ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его, и оставляешь людей, как рыбу в море, как присмыкающихся, у которых нет властителя? Всех их таскает удою, захватывает в сеть свою и забирает их в неводы свои, и оттого радуется и торжествует. Зато приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его и роскошна пища его. Неужели для этого он должен опорожнять свою сеть и непрестанно избивать народы без пощады? Глава вторая. На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал: «Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, и захватывает себе все племена. Но не все ли они будут произносить о нем притчу и насмешливую песнь? Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим. Надолго ли? И обременяет себя залогами. Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя, и не поднимутся ли против тебя грабители, и ты достанешься им на расхищение? Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем. Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. Бесславие измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей. Камни из стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им. Горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою. Вот не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня, и племена мучат себя напрасно, ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его. Ты присытился стыдом вместо славы. Пей же и ты, показывай срамоту, обратится и к тебе чаша десницы Господней и посрамление на славу твою. Ибо злодейство твое наливание обрушится на тебя за истребление устрашенных животных, за пролитие крови человеческой, за опустошение страны, города и всех живущих в нем. Что за польза от истукана, сделанного художником, этого литого лжеучителя, хотя ваятель, делая немые кумиры, полагается на свое произведение? Горе тому, кто говорит дереву «встань» и бессловесному камню «пробудись». Научит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет. А Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицом его. Глава третья. Молитва Аввакума пророка для пения. Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Господи, соверши дело Твое среди лет яви его, во гневе вспомни о милости. Бог от Фимана грядет, и святый от горы Фаран. Покрыла небеса величие его, и славою его наполнилась земля. Блеск ее, как солнечный свет, от руки его лучи, и здесь тайник его силы. Пред лицом его идет язва, а по стопам его жгучий ветер. Он встал и поколебал землю, возрел и в трепет привел народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечные. Грустными видел я шатры эфиопские, сотряслись палатки земли Мадиамской. Разве на реки воспылал, Господи, гнев Твой? Разве на реки негодование Твое? Или на море ярость Твоя, что Ты вошел на коней Твоих, на колесницы Твои спасительные? Ты обнажил лук Твой по клятвенному обетованию, данному коленам. Ты потоками рассек землю. Увидевши Тебя, встрепетали горы, ринулись воды, бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои. Солнце и луна остановились на месте своем пред светом летающих стрел Твоих, пред сиянием сверкающих копьев Твоих. Во гневе шествуешь Ты по земле и в негодовании попираешь народы. Ты выступаешь для спасения народа Твоего, для спасения помазанного Твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха. Ты пронзаешь копьями его, главу вождей его, когда они, как вихрь, ринулись разбить меня в радости, как бы думая поглотить бедного скрытно. Ты с конями твоими проложил путь по морю через пучину великих вод. Я услышал, и вострепетала внутренность моя, при вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои. и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не было стада овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог — сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня».

Книга пророка Сафонии. Слово Господне, которое было к Сафонии, сыну Хусия, сыну Гадолии, сыну Амарии, сыну Изекии во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского. «Все истреблю с лица земли, — говорит Господь, — истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми, истреблю людей с лица земли, — говорит Господь, — и простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима, истреблю с места сего остатки Ваала имя жрецов со священниками». И тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим, и тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о нем. Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господень. Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать. И будет в день жертвы Господней. Я посещу князей и сыновей царя, и всех одевающихся в одежду иноплеменников. Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. И будет в тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных и рыдание у других ворот и великое разрушение на холмах. «Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром. И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла». И обратятся богатства их в добычу, и домы их в запустение. Они построят домы, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них не будут пить. Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня. Горько возопьет тогда и самый храбрый. День гнева. День сей – день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа. И разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит Он над всеми жителями земли.

Глава вторая. Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный, доколе не пришло определение, день пролетит, как мекина, доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней. Взыщите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его. Взыщите правду, взыщите смиренномудрие, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня. Ибо Газа будет покинута, и Аскалон опустеет, Азот будет выгнан среди дня, и Экрон искоренится». Горе жителям приморской страны, народу критскому! Слово Господне на вас, Хананеи, земля филистимская! Я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей, и будет приморская страна пастушьим овчарником и загоном для скота. И достанется этот край остаткам дома Иудина, и будут пасти там, и в домах Аскалона будут вечером отдыхать, ибо Господь Бог их посетит их и возвратит плен их. Слышал я поношение Моава и ругательство сынов Аммоновых, как они издевались над моим народом и величались на пределах его». «Посему живу я, — говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, — Моав будет как Содом, и сыны Аммона будут как Гомора, достоянием крапивы, соляною рытвиною, пустынею навеки. Остаток народа моего возьмет их в добычу, и уцелевшие из людей моих получат их в наследие. Это им за высокомерие их, за то, что они издевались и величались над народом Господа Саваофа. Страшен будет для них Господь, ибо истребит всех богов земли, и ему будут поклоняться каждый со своего места все острова народов. И вы, эфиопляне, избиты будете мечом моим». И прострет он руку свою на север, и уничтожит Ассура, и обратит Ниневию в развалины, в место сухое, как пустыня, и покоиться будут среди нее стада и всякого рода животные, пеликан и еж будут ночевать в резных украшениях ее». Голос их будет раздаваться в окнах, разрушение обнаружится на дверных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки. Вот чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем: «Я и нет иного, кроме меня». Как он стал развалиною, логовищем для зверей, всякий, проходя мимо него, посвищет и махнет рукою.

Глава третья. Горе городу нечистому и оскверненному, притеснителю. Не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается. Князья его посреди него — рыкающие львы, судьи его — вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Пророки его — люди легкомысленные, вероломные. Священники его оскверняют святыню, попирают закон. Господь праведен посреди него, не делает неправды. Каждое утро являет суд свой неизменно, но беззаконник не знает стыда. Я истребил народы, разрушены твердыни их. Пустыми сделал улицы их, так что никто уже не ходит по ним. Разорены города их, нет ни одного человека, нет жителей. Я говорил: бойся только меня, принимай наставление, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем. А они прилежно старались портить все свои действия. Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтоб излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля». Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно. Из заречных стран Эфиопии поклонники мои, дети рассеянных моих, принесут мне дары. В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня, ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся твоею знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей. Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их. Ликуй, черь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, черь Иерусалима. Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев, посреди тебя, уже более не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму: не бойся, и Сиону: да не ослабевают руки твои. Господь, Бог твой, среди тебя. Он силен спасти тебя, возвеселиться от тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Сетующих о торжественных празднествах я соберу, твои они, на них тяготеет поношение. Вот я стесню всех притеснителей твоих в то время и спасу хромлющие, и соберу рассеянные, и приведу их в почет и именитость на всей этой земле поношение их. В то время приведу вас, и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш пред глазами вашими, говорит Господь. Книга пророка Агея, глава первая. Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея, пророка, к Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею. Так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит: не пришло еще время, не время строить дом Господень.
И было слово Господне через Агея пророка: «А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф. Обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору и носите дерева и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете многого, а выходит мало. И что принесете домой,

слов Агея пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа. Тогда Агей, вестник Господа, посланный от Господа, сказал к народу: «Я с вами, говорит Господь». И возбудил Господь дух Зарававеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иосидекова, великого Иерея, и дух всего остатка народа. И они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего. В 24-й день 6-го месяца, во 2-й год царя Дария.

Глава вторая. В седьмой месяц, в 21-й день месяца, было слово Господне через Агея пророка. «Скажи теперь Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иосидекову, великому иерею, и остатку народа. Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий иерей. Ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф. Завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашим из Египта, и дух мой пребывает среди вас. Не бойтесь, ибо так говорит Господь Саваоф. Еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте сем я дам мир, говорит Господь Саваоф. В 24-й день 9-го месяца, во 2-й год Дария, было слово Господне через Агея пророка. Так говорит Господь Саваоф. Спроси священников о законе и скажи, если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полою своей коснулся хлеба или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным? И отвечали священники и сказали «нет». Потом сказал Агей, «А если прикоснется ко всему этому кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым?» И отвечали священники и сказали, «Будет нечистым». Тогда отвечал Агей и сказал, «Таков этот народ, таково это племя предо мною, говорит Господь, и таковы все дела рук их, и что они приносят там, все нечисто. Теперь обратите сердце ваше на время от сего дня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем. Приходили, бывало, к копне, могущей приносить 20 мер, и оказывалось только 10. Приходили к поточилию, чтобы начерпать 50 мер из-под точилия, а оказывалось только 20. Поражал я вас ржавчиною и блеклостью хлеба, и градом все труды рук ваших, но вы не обращались ко мне, говорит Господь. Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад, от 24-го дня 9-го месяца и от того дня, когда основан был храм Господень. Обратите сердце ваше. Есть ли еще в житницах семена? Доселе ни виноградная лоза, ни смоковница.

0: лестница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода. От сего дня я благословлю их. И было слово Господне к Агею вторично в 24-й день месяца, и сказано: «Скажи Зарававелю, правителю Иудеи, потрясу я небо и землю, и не испровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, а прокину колесницы и сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их, один мечом другого. В тот день, говорит Господь Саваоф, я возьму тебя, Зарававель, сын Салафиилев, раб мой, говорит Господь, и буду держать тебя как печать, ибо я избрал тебя, говорит Господь Саваоф».
1: Книга пророка Захарии, глава 1. В восьмом месяце во второй год Дария было слово Господне к Захарии, сыну Варахину, сыну Адову, пророку. «Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом, и ты скажи им, так говорит Господь Саваоф, обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали прежде бывшие пророки, говоря: так говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших. Но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. Отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить? Но слова мои и определения мои, которые заповедал я рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили: как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами. В 24-й день 11-го месяца, это месяц Шиват, во второй год Дария было слово Господне к Захарии, сыну Варахину, сыну Адову, пророку. «Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади его кони рыжие, бегие и белые. И сказал я: кто они, господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мною: я покажу тебе, кто они. И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал: это те, которых Господь послал обойти землю. И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали: обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна. И отвечал ангел Господень и сказал: Господи Вседержителю, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет? Тогда в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные. И сказал мне ангел, говоривший со мною: провозгласи и скажи: так говорит Господь Саваоф, возревновал я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великою, и великим негодованием негодую на народы, живущие в покое, ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Посему так говорит Господь: я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием, в нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная верфь протянется по Иерусалиму. Еще провозгласи и скажи: так говорит Господь Саваоф, снова переполнится города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим. И поднял я глаза мои и увидел, вот четыре рога. И сказал я ангелу, говорившему со мною: что это? И он ответил мне:
0: Это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим. Потом показал мне Господь четырех рабочих. И сказал я: что они идут делать? Он сказал мне так: эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей. А сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее. Глава вторая. И снова я поднял глаза мои и увидел: вот муж, у которого в руке землемерная верфь. Я спросил: куда ты идешь? И он сказал мне: измерить Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. И вот ангел, говоривший со мною, выходит, а другой ангел идет навстречу ему. И сказал он этому: иди скорее, скажи этому юноше: Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. И я буду для него, говорит Господь, огненную стеною вокруг него, и прославлюсь посреди него. Эй, эй, бегите из северной страны, говорит Господь, ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас, говорит Господь. Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона. Ибо так говорит Господь Саваоф: для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его. И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычею рабов своих, и тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня. Ликуй и веселись, черь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. И прибегнут Господу многие народы в тот день, и будут моим народом. И я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе. Тогда Господь возьмет во владение Иуду, свой удел на святой земле, и снова изберет Иерусалим. Да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо Он поднимается от святого жилища Своего.

Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.

0: 5. Отсев учеников. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 59 до 71.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи 59 и 60. «Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: „Какие странные слова! Кто может это слушать?“»
0: Речь о Божьем хлебе и необходимости есть тело Христово произносилась в разных местах. Иисус повторял некоторые темы и постепенно углублял их содержание. Однако Иоанн собрал все дискуссии в одно целое. Мы видим Иисуса, учащего слушателей в синагоге Капернаума, где он говорит, что он лучше Моисея, и что все верующие должны стать причастным его тела и крови. Такое откровение превосходило разумение даже его верных последователей. У учеников появились вопросы и сомнения. Они решили слушаться Бога и служить Ему, но их смущали мысли о приобщении к телу и крови Христовой. Видя их недоумение, Господь, исполненный милосердия, открыл умы своих верных последователей, чтобы они поняли притчу о хлебе жизни.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 61 по 63. «Но Иисус, зная в себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: „Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь“».
0: Иисус знал мысли учеников и не укорял их за вопросы. Их недоумение было не от упрямства, как у неверующих, а от непонимания смысла таинства Христа. Поэтому прежде чем дать им его понять, он четко разъясняет им притчу, подобно раскрывая план спасения мира. Ему предстоит не просто умереть за них, чтобы духовно отдать им свое тело, а вернуться обратно к своему Отцу, туда, откуда он сошел. Он тот, кто приходит с небес, но не остается в нашем мире. Они увидели его ходящим по воде и поняли, что он был не просто человеком. Он взойдет к своему Отцу, чтобы излить Дух Святой на своих последователей. Это смысл его смерти и цель его пришествия. Даром Христа для верующих было не его физическое тело как таковое, а возможность войти в сердца и жить в них. В нас входит не материальное тело, а Дух Святой, который был у Него. Иисус показал, что само по себе наше тело не несет никакой пользы. Первоначально мы были совершенны, но с грехопадением наша сущность была извращена. В наших телах мы уже не находим больше сил для праведной жизни, разве что только для греховной. Иисус в своем теле тоже переживал его слабость, поэтому он сказал: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бобр, плоть же немощна». Но слава Богу, Иисус всегда имел в себе Духа Святого. Присутствие Духа в нем было таинством. Своей смертью, воскресением и восхождением на небо он хотел даровать нашим телам этот Дух, позволив ему войти в нас. Ранее он сказал Никодиму, что посредством воды и духа можно войти в Царство Божие, то есть приняв крещение водой у Иоанна и крещение духом в Пятидесятницу. Говоря о хлебе жизни, Христос объяснил своим ученикам, что этот дух придет к ним и сойдет на них, когда они будут принимать вечерю Господню. Если же в нас нет Духа Святого, тогда эти символы вечери ничего не дают нам. Именно Дух Святой возрождает наш дух. Тело здесь ни при чем. Только Дух Христов гарантирует присутствие Бога в верующих. Как же Дух Святой сходит на нас? Это ключевой вопрос для каждого, кто хочет стать частью Его тела и крови, чтобы жить в союзе со Христом. Иисус отвечает просто: «Слушайте мои слова и откройте ваши сердца для Евангелия». Христос есть Слово Бога, слушающий Его слова и верующий в Него исполняется Духом Святым. Наполните ваши сердца стихами из Писания. Полагайтесь на Божье обетование и на Его любовь, и вы станете сильнее тех, кто во всеоружии науки и техники. Ибо через спасающее Слово Христа Творец Вселенной придет к вам и вдохнет в вас свою жизнь.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 64 по 65. «Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его. И сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего».
0: Многие, следовавшие за Иисусом, не смогли постичь этого и потому оставили Его. Сказанные слова о принятии тела и крови создали трудности в Его служении в Галилее и привели к тому, что люди оставляли Его. Их человеческой логики было недостаточно, чтобы довериться Иисусу. Они не поняли Его божественную природу и из-за этого не смогли заключить с Ним завет, основанный на Его жертве. Иисус сказал Своим ученикам, что некоторые из них будут противиться Его духу и закроют для Него свое сердце. Господь видел каждого из них. Уже тогда Он знал о предательстве Иуды Искариота, который уже с самого начала примкнул к кругу заговорщиков. Иуда не хотел открыться духу Христовой любви. Говоря о своем распятии, Иисус знал, что один из присутствующих с ним предаст его и подвергнет его тело ужасной казни. В заключение Иисус повторил, что никто не может уверовать в него без Духа Божьего. Мы не можем назвать Иисуса Господом, если в нас нет Его Духа. Наша вера не просто вера в что-то, это личный союз с Иисусом и результат работы Духа. Открой свою душу для Отца Небесного и не противься истине. Тогда и ты испытаешь в себе действие Его Духа, который сойдет на тебя и будет жить в тебе вечно. Он — хлеб жизни, приготовленный и для тебя. Вопрос 50. Как животворящий дух связан с телом Христа?
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, 66 и 67 стихи. «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?»
0: Чудо насыщения 5000 взволновало народ. Однако Иисус вскрыл ложные мотивы, скрывавшиеся за эмоциями людей, приведшие к тому, что многие отвернулись от Него. Он не хотел поверхностного отношения к себе и маловерия, скрывавшегося за набожностью. Он хотел, чтобы люди родились свыше и имели искреннюю веру, основанную на нем, и не озирались назад на прошлое. В то же самое время некоторые члены Иерусалимского совета старейшин проникли в ряды его последователей и стали настраивать их против него. Они угрожали им тем, что отлучат их от иудейской веры, если те и дальше будут следовать за лжецом. Многие в Капернауме оставили его. Таким образом, большинство людей настроилось против Иисуса. Даже самые верные его ученики испугались старейшин, так как чувствовали, что учение Иисуса требовало от них принятия ясного решения. лишь немногие остались с ним. Но этим Господь просеивал пшеницу, отделяя ее от плевел. Чуть раньше Христос избрал 12 апостолов из числа своих последователей, представляющих 12 колен израильского народа. И это число, полученное в результате умножения чисел 3 и 4, символизирует небо и землю, а точнее власть Святой Троицы, простирающейся на все четыре стороны света. Таким образом, очевидно, что в лице учеников небо и земля соединились воедино. После этого отсеивания Иисус продолжал испытывать учеников, чтобы утвердить их выбор. «Не хотите ли и вы оставить меня?» Этим вопросом он заставлял учеников принять решение об их будущем. Этот же вопрос обращен сегодня и к тебе, и твоим друзьям. Оставите ли вы его в трудные минуты и времена гонений, или будете держаться за него? Что важнее для вас? Традиции, эмоции, логика и материальная обеспеченность или общение с Иисусом?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 68 лет исполнилось 7 октября Андрею Петерс из церкви Хоенло. Братья и сестры из церкви Хайден-Ольдендорф сердечно поздравляют брата по вере и хотят, чтобы для него сегодня прозвучали последующие стихи с поздравлениями, а также 8 стих из 61-го псалма и песня под названием «Кто есть на небе у меня?». Господь послал благословение поздравить с праздником рождения. Пусть Дух Святой тебя укрепляет, Господь здоровье добавляет. Пусть на душе царит покой, и благодать течет рекой, и будет светлым и счастливым твой путь служения земной.
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
0: Летят года и коротят отрезок пути, что ожидает впереди. Но что нам остается напоследок? Что мы несем в натруженной груди? Благодарение Творцу и слава, что мы могли по милости Его все, что теснило душу слева, справа, слагать в мольбе у ног святых Его. Мы свой балласт и хлам не накопляли, фрагменты сцен, обрывки горьких фраз, все вновь на святость во Христе меняли. Вся наша жизнь в полосках этих фаз. Ребит поэтому наш путь пройденный, и мы желаем тебе и всем нам одного, чтоб кровью Иисуса убеленной душе быть у причала своего.

0: 7 октября брату из церкви Хайден-Ольдендорф Виктору Нойфельд исполнился 61 год. Братья и сестры во Христе из поместной общины поздравляют его с днем рождения и от всей души желают: «Пусть Господь благословит тебя в этот особенный для тебя день, день твоего рождения, и наполнит всю твою жизнь миром, радостью и его неиссякаемой любовью. Пусть каждый шаг твой будет направлен его мудростью. Желаем, чтобы твое сердце всегда было наполнено благодарностью. Пусть вера твоя крепнет с каждым годом, а Божья милость и благодать сопутствуют тебе во всем. Куда ни глянь, везде твоя рука, хранящая, заботливая очень, дающая нам милости сполна, ведущая нас в край, где нет уж ночи. Куда ни глянь, везде твоя любовь, безбрежная, великая, святая. Ее следы ведут к Голгофе вновь, где ты обрел нас, в муках умирая. Куда ни глянь, везде Спаситель ты, живой, воскресший, победитель ада. Достоин ты и чести, и хвалы, с тобою быть великая награда.
1: Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя.
0: Псалом 83, стихи 12 и 13. Песня, которая сейчас прозвучит для Виктора Нойфельд, называется «Благодари Творца».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Это поздравление звучит для сестры Ольги Паульс. 12 октября у нее день рождения, и ее поздравляют братья и сестры из библейского кружка и желают ей. Поздравляем тебя с днем рождения! Слава Богу за прожитый год! Будет солнечным пусть настроение, и душа пусть от счастья поет. Годы наши уходят куда-то, неизвестность встречает зарей. Будет жизнь пусть любовью богата, неизменной, Господней, живой. Веры крылья несут пусть навстречу чудной вечности в город святой. И надежды не гаснут пусть свечи, пусть в душе будет мир и покой.
1: Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих.
0: Псалом 90, стих 11. А сейчас для Ольги Паульс прозвучит стихотворение и песня. Нежный луч притаился на кромке небес. Начинается утро, сегодняшний день. Сколько спрятано в нем незаметных чудес. Отыскать их, конечно, мне будет не лень. А начну я с молитвы к благому Отцу. Это Он все дает из невидимых рук. Благодарность Ему всей душой прошепчу. Это Он бережет моего сердца стук. Это Он разбудил, Он и силы дает. По Его изволению открыла глаза. От беды и болезней мой дом бережет. Он же меру дает и соленым слезам. Я живу, наблюдая за жизнью вокруг, как меняется лик у садов и полей, как летят журавлинные стаи на юг, как становится воздух все чаще свежей. Это просто подарки благого Отца, милость просто проснуться в сегодняшнем дне. Это Бог посылает в наш мир чудеса, благодарность Творцу прошепчу в тишине.

0: Брату Михаилу Бесхан с 13 октября исполняется 51 год, и для него звучат самые сердечные добрые пожелания от братьев и сестер по вере. А затем из Псалма 118, 73 стих и песня, которая называется «Я доверяю». «Мы хотим пожелать тебе радости, мы хотим пожелать терпения, мы хотим пожелать Божьей милости и добавить чуть-чуть вдохновения. Мы хотим пожелать тебе верности, милосердия и сострадания. Мы желаем любви и нежности, твердость духа во всех испытаниях. Мы хотим пожелать тебе святости, без нее не увидеть Бога. Мы желаем мира и благости, хоть совсем непроста дорога. Пусть хранит тебя Бог для вечности, от земных грехов сберегая. Сколько благ вмещает вечность, на земле никто не знает.
1: Руки твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научусь заповедям твоим. Боящиеся тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на слово твое».

0: да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа».
1: Псалом 106, стихи 31 и 42.

0: 7-0-1-7-0-1-7-2-7-5, вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 05231-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели, а также на нашей странице в интернете, где нет ограничения времени суток. Сегодняшнюю программу подготовили и провели Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». Мать пастора не слышала разговора под крушей, а было сделано предложение, чтобы принявшие Иисуса Христа как своего Спасителя образовали евангельское общество, члены которого придерживались бы следующих правил. Первое. Ежедневно читать Священное Писание. Второе. Строить свою жизнь по нему. Третье. Словом и делом трудиться над спасением других людей. Это было принято с большой радостью и единодушно. Сенин неожиданно внес предложение, чтобы пьющий член общества перестал пить. Воротов считал, что это само собой разумеется, так как в Слове Божьем пьянство поставлено рядом с убийством. Мартын Ужеров поддержал Сенина. Учитель Галь предложил попозже организовать отделение трезвенников, а предложенные три правила принять за основу. Янковский подчеркнул, что читать Слово Божье должен не только лично каждый член общества, а отцы и матери семейств обязаны возобновить домашние собрания. Так каждый выразил свое мнение, и из этого получилось нечто подобное прениям на собрании, что потом и приняли за основу своеобразного устава только что созданного евангельского общества. На первой странице книги пастор написал: «Я, ниже подписавшийся, член евангельского общества, заявляю, что, получив из рук моего Господа прощение моих грехов и вечную жизнь, отдаю себя и мою дальнейшую жизнь в Его пронзенную десницу, чтобы Он мной руководил и употребил меня для распространения Его Царства». И первым поставил свою подпись. Август Моргач. Следующим подписался Людвиг Галь. И так заполнилась вся страница книги. Мать пастора не знала, что там происходило. Она только видела, что один за другим люди ставили подписи, потом стоя молились и после молитвы запели: «Благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет с нами. Аминь». «Ах, что он наделал!» — ломала руки мать пастора. «Что другие пасторы скажут об этом, когда узнают?» Да, это действительно был важный вопрос. Но в тот момент, когда пастор Моргач пожатием руки прощался с каждым из его братьев и сестер, он был так счастлив, что об этом вопросе даже и не подумал. Глава 7.

0: 17. Что лучше удачного сюрприза? В субботу вечером неожиданно приехал домой студент Михаил Ужеров, чтобы провести с семьей пасхальные каникулы. Целый год его не было дома, и никто, кроме отца, с ним в это время не виделся. Поэтому родные не могли наглядеться на него. Как он вырос и возмужал, какие манеры у него появились, совсем горожанином стал. На каком прекрасном словацком языке он говорит. Однако не только семья, а и он сам не переставал удивляться переменам в родном доме, происшедшим за время его отсутствия.
1: «Вы все будто помолодели», — сказал он матери. «Каким статным парнем стал наш Степан! Жаль было бы, если бы он в этой деревне совершенно опростился. Он такой интеллигентный, такой понятливый».
0: «Ах, только оставь его в покое», — сказала мать, приглаживая кудри сына. «Степану хорошо дома, и если Господь захочет, то пошлет его в другое место. Ему виднее, где Степану лучше».
1: «Ты смотри», — подумал студент, — «как мать говорит».
0: Ему также очень понравилось, что озорник Илья, с которым он раньше часто ссорился, теперь так ладно жил со своей молодой красивой женой.
1: «Теперь ты уже не смеешься над моим желанием стать пастором?» – спросил он кузена.
2: «Сегодня я этому даже рад», – ответил Илья. «Только желаю, Михаил, чтобы ты стал пастором не раньше, чем приобретешь все необходимое для этого. Быть настоящим душепопечителем – дело непростое».
1: «Ты думаешь, что нас выпустят быстрее, чем мы закончим учебу?» – озабоченно спросил будущий богослов.
2: «Кто знает. Нашего пастора ведь выпустили как окончившего, а главного у него еще не было».
1: «Вот как? Разве вы своим пастором недовольны? Вы же его единогласно избрали».
0: «Мы свалили крайнее дерево, чтобы не забираться в лес». «Но я ничего против него не имею. Ты не дал мне досказать».
1: «Итак?»
0: «То, чем он сегодня с нами делится, ему дали не ваши профессора. Это он нашел в нашей деревне. Но, надеюсь, ты его навестишь и сам убедишься в этом».
1: «О, это любопытно! Ты говоришь так загадочно! Лучше скажи-ка, как твоя семейная жизнь?»
0: «Если ты когда-нибудь будешь так любить и будешь таким любимым, как я, ты сам узнаешь, какое это счастье. А пока ты только зеленый студент, которому еще долго придется корпеть над книжками». Михаил чуть не рассердился на Илью, но какой толк в этом? Он знал, что Илью это мало тронуло бы. Мать, бабушка, все в доме носили гостя на руках. Он почувствовал то чудное очарование, которого нигде в мире не найти – очарование семьи. Но еще до конца каникул он почувствовал также, что дома была атмосфера какой-то небывалой двойной весны. Хотя он ни с кем об этом не говорил, ему подчас казалось, что Бог на Заровце произнес свое «Се творю все новое». Это новое было в церкви, в доме пастора, в школе, в домах земляков. Михаил пошел проведать учителя Галя, с которым познакомился в прошлом году. Он встретил его, когда тот шел в дом пастора, и Галь пригласил его с собой. Михаил удивился, как сердечно по-братски общались учитель с пастором. Ведь раньше отношения между ними были довольно прохладными. Учитель, знавший от Ужеровых, что Михаил в студенческом хоре пел тенором, попросил его помочь ему, так как он с молодежью в воскресенье, в заключении богослужения, хотел спеть песню в 4 голоса. Конечно, Михаил согласился. И так уже в тот же вечер он оказался в кругу молодых людей. Это была совершенно новая молодежь. И пела она совершенно новую, по словам и мелодии, чисто словацкую песню, сильно затронувшую сердце студента. «О смерть, где, скажи, твое жало? О ад, где победа твоя?
2: В воскресшем Христе засияло нам вечное солнце бытия. Христос воскрес, чтоб грех угас, чтоб в людях мог Дух Божий жить. Христос воскрес, Христос воскрес, чтоб мертвых нас из гроба к жизни возвратить. Невольно он подумал, что гроб здесь, в Заровце, действительно открылся, и покоившийся в нем до сих пор Христос действительно воскрес и живет среди его односельчан. Михаил, как и все, попал под обаяние Аннушки. Так как у него была, как говорят, поэтическая струна, он начал воспевать зачарованную словацкую принцессу. Всякую ее просьбу он исполнил бы. Он был счастлив, что мог называть ее Аннушка и на «ты», и что она ему так приветливо говорила: «Миша, приходи к нам». Он хорошо играл на физгармонии и на органе. Восхищение Аннушки льстило ему, и он с удовольствием показал этой способной ученице все, что знал сам. Он научил ее записывать ноты и сам записал ей многие песни, исполненные ею. Правда, Аннушка совершенно не отвечала на его ухаживания, зато она с радостью научила его своим тренческим песням, которые он стал играть на скрипке учителя, потому что на физгармонии исполнить их было невозможно. А на скрипке они звучали, как сдержанный плач и шум вага. На Пасху получился настоящий праздник. В Заровце в каждом доме были гости, так как все прихожане остались на послеобеденное богослужение. В понедельник учитель объявил, что гимнастическое общество из-за малолюдности и отсутствия у молодежи интереса к занятиям распускается. Обо всем этом Михаил потом вспоминал с удовольствием, но больше всего ему запомнилось то, что произошло во вторник после Пасхи. Однако прежде следует поговорить еще о событиях в субботу. Между прочим, надо сказать, что мать пастора, чтобы показать сыну, какова Пасха без традиционной выпечки, в субботу осталась лежать в постели. Ей и в самом деле немного не здоровилось. Но когда Август утром, вместо того, чтобы проявить о ней заботу и посокрушаться о том, что дома хоть шаром покати, стал уговаривать ее спокойно полежать и не хлопотать, потому что Господь поможет и сам все устроит наилучшим образом, она огорчилась еще больше. «Посмотрю», – бурчала она в подушке, – «как он вам поможет, если я не встану?» Когда же она под вечер вышла из комнаты, чтобы дать прислуге возможность сделать уборку, и заглянула в кладовую, то ошеломленная застыла на месте. Прислуга ей восторженно сообщила, что жена церковного сторожа шепнула женщинам о болезни матери пастора, и вот соседки наварили и напекли всякой всячины и принесли в их дом. Жена учителя Ольга сварила суп и сделала жаркое из индюшатины. Теперь и пастор мог пригласить гостей. Праздничный стол ломился от еды. Поняв, что болеть бесполезно, мать пастора поднялась с постели и стала приветливо принимать и угощать гостей сына. Торжественный звон колоколов возвестил конец тихой субботы. С благоговением слушал его и Матьяс Янковский, сидя на том памятном ему местечке на берегу Вага. Но ведь он уже давно знал, что голубые волны Вага никогда не смыкались над головой его дорогой Марийки. Так почему же он там сидел? Он искал одиночества, тишины, чтобы углубиться в истину великого слова «воскресение». Его душа была спокойна от уверенности, что ушедшие к Господу возвратятся, как воскрес Иисус Христос, что они уже и теперь живут в блаженстве и что мы последуем за ними. «Мы с ней увидимся», – размышлял он. «Она меня встретит и вечно будет моей». Матьяс повернулся от внезапного всплеска воды. Причалил плот. Заходящее солнце освещало сплавщиков, будто их призвал звон колоколов – Один из сплавщиков, направлявший плот к берегу, был уже не молодым и седым. Другой высокий, в тренческом костюме, казался лет 40 с небольшим. Янковский не успел опомниться от их внезапного появления, как тот, что помоложе, был уже на берегу и привязывал плот канатом к стволу дерева. Когда он выпрямился, они уже стояли лицом к лицу и пристально смотрели друг на друга. Вдруг сплавщик поклонился.
1: «Добрый вечер! Вы не Матьяс Янковский?»
2: «Да. С кем имею честь?»
1: «Я Иштван Уличный».
2: И сплавщик вдруг оказался в крепких объятиях Янковского.
1: «Значит, ты жив и пришел? О, сколько я об этом молился!»
2: «Ты Матьяс?
1: Разве я не твой должник? Разве не ты исполнил самое большое желание моей дорогой Марийки? Ты ее увез домой, где она спокойно могла умереть, так как на земле жить ей было не под силу, потому что судьба слишком сурово обошлась с ней. Да воздаст Господь тебе за твою доброту. Но почему ты сегодня здесь?»
2: «Я все тебе скажу, Матьяс, только сначала отпущу дядю Марка». Минут через пять Матьяс с Уличным шли к деревне, а старик, с которым Уличный расплатился и ласково простился, отправился в соседнее селение.
1: «В Америке я лишился на время работы, поэтому вернулся на родину. Мне так хотелось увидеть ее свободной. Слава Богу, что многое изменилось к лучшему. Но так как за эти годы умерли все мои родные, я почувствовал себя здесь еще более чужим, чем в Америке, и хочу по возможности скорее уехать обратно. Я посетил могилу Марийки Скали, и на мельнице мне кое-что рассказали. Однако мне захотелось узнать все от тебя, Матьяс, и увидеть дочь Марийки. Поэтому я приехал, чтобы провести праздники с вами, если примете, конечно. Мне так хотелось прокатиться на плоту, я взял дядю Марка с собой, у которого здесь замужняя дочь, и мы поплыли. Теперь прошу тебя, прими меня и дай мне возможность провести эти дни с тобой и с Аннушкой».
2: «Мы очень рады принять тебя, Иштван. Заходи в мой дом, как в свой». Так у Янковских появился нежданный гость, за которым Аннушка очень старательно ухаживала, а он в это время с нее глаз не сводил. Это была не Марийка, и все же сразу было видно, что она ее дочь. Если она была и не так красива, то привлекала большим обаянием. Ей удалось уговорить Уличного съездить в Кэ лишь за вещами, вернуться и остаться у них, пока тоска по Америке его не одолеет. Они рассказали ему все, что он хотел знать, и дали ему почитать даже письма от Марийки и матушки Скали. От Сусанны Ужеровой он узнал еще кое-какие подробности. О себе он сообщил, что в Америке нажил небольшое состояние и что живет один, так как другой Марийки не встретил. Во вторник Михаил Ужеров, благодаря ему, пережил незабываемый день. Иштван Уличный пригласил всех соседей Янковских поплыть с ним на плоту на мельницу Аннушки. Из Ужеровых, кроме бабушки и отца, поехали все, присоединились также Рашевы, которые знали Уличного еще по жизни в Америке, и к общей радости с ними отправились также и пастор с учителем. Во вторник до самого обеда готовились к поездке. Нужно было найти брезент для палатки, котел, потому что Аннушке очень хотелось, чтобы поездка получилась такой, какой была та, когда матушка ее поехала домой. Дядя Иштван позаботился обо всем, даже о баранине на гуляш. Рашевы принесли казан, захватили с собой дрова и одеяло, потому что ночи были прохладные. Аннушка пригласила братьев Боротовых, Степана, Мартына и Сусанку Ключ. Она бы всю молодежь взяла с собой, если бы можно было. Во вторник после обеда плот отчалил, и собравшиеся на нем запели веселую песню. Они обещали дяде уличному, как плату за проезд, петь тренческие песни. И вскоре на Ваге зазвучали народные песни одна за другой. «Знал бы я, где смертушка моя, сердцу милая моя». Солнце село за малиновым кустом. Нива зеленеет, скоро уж созреет, но жницы моей нет. По желанию пастора уличный стал рассказывать о пережитом, особенно о том, как он в тропических джунглях заводил ферму. Он описал жизнь за океаном. Воспоминания, одушевленные живой фантазией, помогли ему повести своих слушателей по стойбищам индейцев. Спутники вскоре заметили, что перед ними был словак, который основательно воспользовался американской свободой и возможностями образования. Он признался, что свой крестьянский костюм унаследовал от отца, и что он его надел, потому что хотел здесь ощутить себя настоящим словаком. С тех пор, как Иштван стал носить этот костюм, он действительно почувствовал, что вернулся на родину. Вскоре был готов ужин. За ужином состоялась очень интересная беседа. После ужина на плоту зазвучали прекрасные духовные песни, и вся обстановка чем-то напоминала Генесарецкое озеро. Может быть, пышной зеленью и цветами, чарующими взоры. Может быть, мирным, как во времена апостолов, ландшафтом. Пастор сидел на складном стуле с Библией на коленях. Остальные сидели, лежали или стояли вокруг него. Ваг тихо шумел под легкими ударами весел, которыми Илья Ужеров и Мартын Ключ держали плот в верном направлении. На долину Вага опускались сумерки. На небе засияла вечерняя звезда. Исчезла нежно-розовая заря, и вдруг из-за горы появилась полная луна, заливая всю землю серебряным светом. Прочитав соответствующий текст, пастор Моргач стал говорить о третьем явлении Сына Божьего своим ученикам. Он описывал красоту Генесарецкого озера, ночь, проведенную рыбаками в бесплодных усилиях, рассказывал о Христе, который наблюдал за своими учениками, хотя они его не узнавали. Слушатели представили себе, как он на берегу развел огонь, чтобы приготовить пищу для усталых рыбаков, и как они потом, после богатого улова, пировали, а он, глядя на них, радовался, что дал им наглядный урок о слове «Сей я с вами во все дни». «И с нами он также будет», – закончил пастор, «ибо Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Он нас не оставит, Он с нами в труде, в борьбе и в страданиях, в радости и в скорби, а также в долине смертной тени во всякое время. Молодой пастор, никогда еще не использовавший в своих проповедях ни единого стишка, стал прямо-таки поэтом. И неудивительно, все вокруг него было исполнено чудесной святой поэзией. Михаил Ужеров не мог оторвать глаз от своих друзей. Он вспомнил слова своего брата о пастыре. «То, что он сегодня имеет, ему дали не ваши профессора». «Верно», — сказал Илья, — «эту веру, эту уверенность в том, что Иисус Христос действительно воскрес, и что Он, хотя и невидимый, живет со своими последователями, профессора дать не могли». После молитвы в наступившей тишине девушки с Дорой начали петь, и душа студента поднялась ввысь, к его и к нашему отцу. «Я знаю, жив воскресший чудно, к его ногам враги падут. Я знаю, жизнь дает он людям, в его руке и власть, и суд». Песня звучала сначала тихо, а потом со всей силой истины, несясь над Вагом и ввысь горам. По просьбе Ужеровых Янковский через некоторое время в свободной беседе рассказал о своей последней Пасхе в России и последовавшем за ней духовном пробуждении. Он говорил в свойственной ему захватывающей манере так, что слушавшие его, как дети, едва могли дождаться конца истории. «Как мы отстали от этих русских!» – вздохнул учитель Гай. «Ведь мы еще духовные дети!» – утешал пастор. «А они были уже отцами и молодыми людьми во Христе!» «Господь и нас не оставит!» – добавил Янковский. Между тем опускалась ночь. Мужчины стали готовить ночлег для себя и натягивать палатку для женщин. Учитывая недавнюю болезнь пастора, Янковский укрыл его своей теплой русской шубой. Для себя он, чтобы успокоить Аннушку, взял с собой еще один полушубок. Через час на плоту все выглядело иначе. Теперь это был освещенный луной и отсветом огня лагерь, в котором все спали, кроме сменявших друг друга сплавщиков. В палатке за занавесом спали женщины и девушки. Они, как и мужчины, снаружи накрыли свою сенную подстилку простынями и укрылись теплыми одеялами, так как ночи были еще холодными. Но утром, когда Рашева разливала по кружкам горячее молоко, никто не жаловался на плохой сон. Аннушка проснулась раньше своих подруг. Ей подумалось, что пути Господни в самом деле неисповедимы. Она, дочь Марийки, теперь плыла по Вагу, как когда-то однажды ее мать. Ей захотелось посмотреть на звезды, поэтому она быстро поднялась, оделась потеплее и вышла из палатки. Некоторое время она оглядывала освещенную луной и огнем сказочную картину. Кроме двух гребцов, облокотившихся на свои весла, все спали. Лишь у огня на стуле сидел, задумчиво глядя на пламя, Иштван Уличный. Аннушке хотелось узнать, спит ли ее отец, но она не решилась ходить между спящими мужчинами, так как не знала, где он лежит. Тут она вспомнила, что человек, сидящий у огня, был лучшим другом ее матери. Иштван прожил рядом с ней все детство и молодость, и от него она, конечно, могла бы узнать многое, чего никто другой не мог ей рассказать. Девушка тихо подошла ко второму складному стульчику, на котором раньше, наверное, кто-то сидел. Мужчина очнулся от своих раздумий, когда девичья рука осторожно коснулась его.
3: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

0: Здравствуйте, наши милые друзья!
1: Мы приглашаем вас послушать нашу передачу.
0: Слушайте, дети, о Боге! Слушайте весть о Христе! Весть о счастливой дороге и о небесной стране!

0: Сегодня, ребята, вы услышите рассказ, который называется «Знаешь ли ты путь на небеса?». Дождь лил, как из ведра. Все в большом городе выглядело очень мрачным. Машины двигались осторожно, стараясь не скользить по асфальтному покрытию улицы. Пешеходы торопились, стремясь как можно быстрее укрыться в своих сухих домах. Один из них, мужчина, в плотно запахнутом плаще, направлялся к дому. Но внезапно он почувствовал, что кто-то тронул его за рукав. Обернувшись, он увидел пару серьезных глаз, доверчиво глядевших на него.
1: «О, девочка, что я могу сделать для тебя?»
0: Спросил мужчина, машинально нащупывая в кармане мелкую монету, чтобы дать ей. Но затем он остановился и вновь посмотрел на нее.
2: «Сэр, не могли бы вы мне показать дорогу на небо?»
1: «Дорогу? Куда?»
2: «Мне бы хотелось узнать, как можно попасть на небо?»
0: Повторила малышка, нетерпеливо глядя ему в глаза.
1: «Для чего это тебе?»
2: «Умирая, мой отец сказал мне, что уходит на небо. Но я не знаю дороги туда. Я только помню, что он сказал: Лиззи, найди дорогу на небо. И тогда мы опять будем все вместе, я, ты и твоя мама».
0: Конечно, на улице, забитой машинами, этот вопрос звучал более чем странно. Но он был очень важен. К счастью, девочка встретила того, кто был в состоянии объяснить ей, как найти настоящую дорогу на небеса, потому что этот человек был честным христианином. Он был счастлив, что у него появилась возможность рассказать малышке о Господе Иисусе. Доступно, простыми словами, он объяснил ей, что сам Господь Иисус, приходивший на землю и умерший на кресте за грешников, и есть единственный путь на небо. И если мы захотим последовать за Ним, значит, мы нашли дорогу к небесам. Девочка с большим интересом слушала рассказ. Она охотно приняла благую весть спасительной любви Господа Иисуса. Поблагодарив Его за добрые слова, она убежала полная радости. Мужчина провел ее глазами, прося доброго пастыря хранить свою маленькую овечку до того дня, когда все, кто любит Господа Иисуса, войдут в дом счастья Отца Своего, чтобы всегда быть с Господом. Тысячи мальчиков и девочек знают милость доброго пастыря и его любовь. Они знают, что он умер за их грехи, поэтому молятся ему и принимают его как их личного спасителя. А ты, мой друг, принял ли ты его в свое сердце? Нашел ли ты дорогу в небо?

Иисус Христос – это единственный путь к Богу. Сам Иисус сказал о себе следующее. «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. То есть, никто не может попасть на небо, не уверовав в Сына Божия, не приняв Христа как личного Спасителя. В другом месте Христос говорит: «Я есть дверь. Кто войдет Мною, тот спасется». Нигде в Библии не сказано о многих дверях в небо. Есть только одна дверь и один только путь, ведущий в жизнь вечную. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Об этом мы тоже читаем в Библии. По какому пути идешь ты, мой друг? Нашел ли ты дорогу, ведущую в небо?

0: На этом детская часть нашей сегодняшней передачи подошла к концу. Если ты, мой друг, еще не знаешь дороги, ведущей в небо, помни, что Христос есть путь и истина и жизнь. А теперь до свидания.
1: До свидания.
2: До следующей недели.

известно о предсмертном страдании короля Англии Генриха VIII. «Корона пропала, слава пропала, душа пропала», — воскликнул умирающий монарх. «Корона и слава прах, но вот гибель бессмертной души — это действительно непоправимая потеря. И сегодня миллионы людей, простых и знаменитых, больших и малых, остаются бесчувственными к вопросам души. Через свое упорство и непослушание воли Божьей они сознательно подписывают себе страшный приговор. Но вот как живительно и с какой уверенностью звучат слова верующих. Ибо знаем, когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. 2 Коринфянам 5 глава. Небо – это есть чудная действительность, и на основании этой действительности многие освященные люди имели всегда большое влечение к нему, даже настоящую тоску по небесной родине, по небесной славе. Об этой тоске, например, дважды упоминает апостол Павел. «Мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». 2 Коринфянам 5:8. И в послании к филиппийцам 1 главе: «Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Илия, например, один из великих пророков Ветхого Завета, тоже знал об этой небесной славе. Ведь он стоял пред Господом и видел ее. Он понял, что эта земная жизнь – ничто по сравнению с небом. Разочаровавшись в земной жизни, он пошел в пустыню, сел под можжевеловый куст и просил смерти себе, говоря: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою». И, наконец, сам Господь Иисус в своей первосвященнической молитве, взирая на вечную славу, молился: «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Есть в Библии еще целый ряд мужей, которые на определенное время в духе имели доступ туда и видели эту славу, эту небесную действительность, но не смогли ее потом описать. Апостол Павел свидетельствует, что он был вознесен до третьего неба и слышал слова неизреченные. И в Откровениях Иоанна тоже чувствуется нехватка слов, чтобы описать неописуемое. Когда Исаия увидел славу Господню на небе, то он сказал: «Горе мне, погиб я». Подобное произошло и с пророком Иезекиилем. Они видели небесную славу, небесную действительность. В одном из христианских гимнов поется: «О, это небо, как ты прекрасна, ты отражение Божьей любви». Но кто однажды достигнет этого неба? И Библия отвечает, что только возрожденные люди в состоянии войти в эту вечную небесную славу. Только через возрождение человек достигает достойного состояния видеть славу небес. И об этом очень ясно и выразительно сказал Иисус: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Человек, невозрожденный свыше, не может увидеть славных небес. И в этом как раз многие заблуждаются, думая, что их принадлежность к какой-либо церкви или посвящение богослужебных собраний удостаивает их небес. Дорогой друг, я должен сказать тебе авторитетом Библии: если ты не родился свыше и не принял Христа своим личным спасителем, то ты идешь навстречу страшной, бесконечной темноте. Господь Иисус Христос хочет избавить тебя от этого. Но прежде Он желает сделать тебя своим достоянием. Он пострадал за тебя на Голгофском кресте,
пролил свою драгоценную кровь и на третий день воскрес, победив смерть своим воскресением. И если ты доверишься Иисусу и вручишь Ему свою жизнь, тогда Его победа над смертью станет и твоей победой. И ты также с живой надеждой сможешь сказать: «Ибо знаю, что когда земной мой дом, эта хижина, разрушится, то имею от Бога жилище на небесах». Христос говорит: «В доме Отца Моего обителей много, а если не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». И апостол Павел, как бы дополняя слова Господа о той чудной стране, восклицает: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Ты на твоем веку, может, повидал уже много прекрасного и чарующего, может, много прекрасного слышал, но то, что Бог приготовил, превосходит всякое человеческое мышление. Там мы будем по-настоящему утешены от наших слез, скорбей и обид. Там не будет страданий, болезней, нужды, исключен будет всякий траур, и смерть не будет разлучать нас с родными. Там будут совершенно счастливые люди. Но самое прекрасное будет то, что мы сможем иметь постоянное общение с нашим Искупителем Иисусом Христом. Мы увидим Его, каков Он есть, во всем Своем величии и во всей Его славе. И поэтому, будучи на земле, имея на небесах лучшие, истинно верующий томится по своей родине. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, пишет Павел. Дорогой друг, как дело обстоит с тобой? Имеешь ли ты уверенность, что и у тебя есть жилище на небесах? Если нет, то я предложил бы тебе эту уверенность искать, ибо мы не знаем, когда пройдет наш последний час. Может быть, даже очень скоро, и тогда последний наш день на земле будет и первым днем в вечности. Славная небесная действительность или кромешная тьма вдали от Бога.

Если тонет корабль, то подается команда «Спасайся, кто может». Однако перед большой катастрофой жизни звучит призыв «Спасайся, кто хочет». У Бога таков закон. Человек не осуждается, не будучи предупрежденным. Господь многократно и многообразно говорит к человеку. И если тот отвергает спасение, не хочет принять его, то в последний час бывает поздно. И случается непоправимая, вечная погибель. Заканчивая, послушаем повествование об одном юноше из Нью-Йорка. Одного врача пригласили к больному, и он застал нашего молодого человека совершенно беспомощным. Когда он подошел, юноша заговорил: «Доктор, я не хочу, чтобы вы меня обманывали. Я желаю знать правду. Очень ли серьезно мое положение?» Врач обследовал его и ответил: «Мне очень больно говорить вам такое, но вы не переживете этой ночи». Молодой человек вздрогнул и воскликнул: «Итак, в конце концов, я упустил». «Что упустил?» — спросил врач. «Я упустил вечную жизнь. Я откладывал следование за Иисусом, хотя все время намеревался когда-нибудь последовать за Ним. Я считал, что у меня уйма времени, и не спешил исповедать его». Врач, будучи верующим человеком, посоветовал: «Но еще не совсем поздно. Воззови к Господу помилование». «Нет», — возразил юноша, — «я всегда презирал каявшихся пред смертью. Это жалкие трусы. Но я отлагал слишком долго и в конце концов упустил». Врач провел большую часть дня у постели умирающего, стараясь привести его к Иисусу. Но молодой человек решительно отказался и отошел из мира со словами на холодеющих устах: «Я упустил». Дорогой друг, Господь говорит: «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». И поэтому ныне, сейчас, когда слышишь голос Божий, не ожесточи сердце твоего, но прими его своим личным спасителем, и ты достигнешь той небесной действительности. Да поможет тебе в этом Господь. Мы еще помолимся. Отец наш, сущий на небесах, благодарим Тебя в лице Сына Твоего Иисуса Христа, что Ты послал Его на эту землю, чтобы нам приобрести небо. Благодарим за пролитие Голгофской крови ради нас, грешников. Благодарим за чудное воскресение из мертвых. Благодарим за силу, побеждающую грех. И ко всему просим Тебя во имя Иисуса Христа, смилуйся еще над многими, не знающими Тебя и Твоей небесной действительности. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны. Поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

преисподней, к которой он вас вел. А потом посмотрите вперед и осознайте, что вы идете по самому прекрасному пути, который этот мир когда-либо знал. Когда вы чувствуете себя усталым и изнуренным, взгляните на свою жизнь в свете вечности, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.

Тема нашей передачи сегодня – дисциплина. Давайте прочитаем библейский текст. Второе послание Петра, 1 глава, с 5 по 7 стих. «То вы, прилагая к сему все старания, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание и в воздержании терпение, в терпение благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбии любовь». Петр писал это послание, стремясь людям помочь справиться с духовной депрессией. Он хотел морально поддержать людей до такой степени, охваченных унынием, что они даже засомневались в вере, которую приняли. Упорная духовная депрессия неизменно приводит к сомнениям и склонности оглядываться на прошлое, на прежнюю жизнь, от которой мы были избавлены. Апостол раскрывает проблему, косвенно упоминая целый ряд подробностей о людях, к которым он обращается. Дав свое наставление, далее он говорит: «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Второе послание Петра, 1 глава, 8 стих. То есть подразумевается, что на данном этапе они без плода и без успеха. Петр утверждает, что они были слепы, закрыли глаза, забыли об очищении прежних грехов своих. Из дальнейших слов можно сделать вывод, что они приткнулись. Он говорит, что если они прислушаются к его наставлению, то никогда не приткнутся. Более того, если они станут поступать так, как он им говорит, то сделают твердым свое звание и избрание. Совершенно очевидно, что в то время, когда апостол им писал, они не имели ясного представления о своем звании и избрании, и потому пребывали в смятении. Многие придерживаются мнения, что христианин всегда на горном пике, а если это не так, то он и не христианин. Это мнение полностью противоречит Писанию. Люди, к которым пишет Петр, христиане, но они несчастливы. Очевидно, дела у них не слишком ладятся. Кажется, что они в своей собственной жизни утратили направление и другим не помогают. Более того, они как будто впали в прострацию, и вера больше не наполняет их радостью и уверенностью. Они не возрастают в познании Господа. Путь глубочайшего понимания, открытый всякому верующему, словно бы теперь закрылся перед ними. Они не продвигаются вперед, они не растут, не приносят плода. Они определенно христиане, но их христианство мало в чем проявляется, если проявляется вообще. Кроме того, они не понимают смысла своего обращения, они забыли, что получили очищение от своих прежних грехов. Они живут так, словно бы этого не произошло. Явление, описанное Петром, хорошо известно. Мы все сталкиваемся с ним на каждом шагу. Вряд ли оно соответствует тому описанию христианина, которое дает наш Господь. Он обещал, что у христианина из чрева потекут реки воды живой. Евангелие от Иоанна 7:38. А эти христиане опустили руки, их мучат сомнения. Они не готовы всякому требующему у них отчета в их уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Они утверждают, что верят, однако само основание их веры колеблется. Почему же это так? Почему они не похожи на христиан, которые приносят плоды веры и для

себя и для других и помогает окружающим. Причина кроется в обыкновенном отсутствии внутренней дисциплины и порядка в жизни. И апостол последовательно объясняет это. Во-первых, у них было неправильное представление о вере. Петр убеждает их укреплять свою веру, прилагая к сему все старание и добиваясь ее прироста. Вера должна сопровождаться всеми теми плодами, которые он затем перечисляет. Этого-то у них и не было. Они воспринимали веру, и это характерно для многих, как нечто магическое. Основная идея здесь такая. Если вера у человека есть, то она будет действовать автоматически. Все, что требуется, это поверить в истину. Некоторые даже так и учат. Вы должны принять веру, а дальше все пойдет само собой. Сделай только этот первый шаг, прими решение. Это все, что необходимо. Такой взгляд на веру дышит каким-то темным суеверием, и, безусловно, именно оно является причиной многих бед. Под магическим взглядом на веру я подразумеваю представление о ней как о чем-то обособленном от нас и завершенном. Между тем, вера должна дополняться достойным поведением, рассудительностью, воздержанием, терпением, благочестием, братолюбием и любовью. К сожалению, многие руководствуются одной единственной формулой. Нужно всегда взирать на Господа, и до тех пор, пока вы это делаете, больше от вас ничего не требуется. Они утверждают, что любая попытка сделать что-то еще равносильна откату в прежнее спасение делами. И когда у вас возникает какая-то проблема, они говорят вам: «Только взирай на Господа, пребывай в Господе». Именно такая точка зрения часто приводит к тому типу духовной депрессии и летаргии, которую мы рассматриваем сейчас. Люди, разделяющие ее, пытаются свести наставление Петра к разговору лишь о пребывании в Господе и о взирании на Господа. Какое-то время это срабатывает, а затем что-то начинает идти не так, и не похоже, чтобы они пребывали, и они опять чувствуют себя несчастными. В результате вся их жизнь проходит в попытках поддерживать в себе состояние, которое они называют пребыванием. Мы должны удостовериться, что наша вера соответствует новозаветнему представлению. Нам нужно ясно осознавать, что имеет в виду апостол, когда говорит, что мы должны показать в своей вере определенное поведение, дополнять ее христианскими добродетелями. Вторая причина этого состояния — бесспорно лень или недостаток усердия. Петр так сильно хочет внушить это читателям своего послания, что повторяет свою мысль еще раз в 10 стихе. Бывает такой тип вялости, общей лени, которая порой нападает на всех нас. Нет никаких сомнений, что вызывает ее в нас сам дьявол. Разве вы не замечали, что когда дело доходит до определенных вещей в духовной жизни, то пыл и рвение, которое мы проявляли в наших мирских делах, куда-то испаряются? У нас достаточно энергии для нашей работы или бизнеса, для удовольствия или разного рода хобби. Хорошенько поработав и затем решив помолиться, мы внезапно испытываем приступ усталости и изнеможения. А разве не любопытно, что всякий раз, когда мы хотим почитать Библию, у нас глаза чуть ли не слипаются? Нам нетрудно убедить себя, что это объясняется чисто физическими причинами, и что тут мы просто не можем ничего поделать. В тот момент, когда мы решаем переключиться на какое-то духовное занятие, мы сталкиваемся с этой проблемой ленности. Она поражает нас, какими бы бодрыми и энергичными мы ни были до того. Часто это принимает форму откладывания. К примеру, мы хотим почитать Библию, изучить тот или иной отрывок или прочитать комментарий. Но в данный конкретный момент мы как-то не очень расположены к этому. И мы думаем, что с нашей стороны было бы нехорошо даже подступаться к такому делу, когда мы ощущаем себя не в лучшей форме. Поэтому мы откладываем, решив заняться изучением Библии при более благоприятных обстоятельствах, когда наше состояние улучшится.
Или другой вариант. У нас нет времени. А потом, когда время находится, мы впадаем в какое-то загадочное состояние полной неспособности заняться этим. Не подлежит никакому сомнению, что большинство из нас живут жизнью, в которой серьезно недостает дисциплины и порядка. В наше время жизнь христианина весьма трудна. Мир и различные институты этого мира делают задачу почти невыполнимой. Самая трудная вещь в жизни — упорядочить все, стать ее хозяином. Вокруг так много всего, что нас отвлекает — газеты, радио, телевизор, всевозможные обязанности. Надо посещать собрания. Постоянно случаются какие-то непредвиденные проколы. Возникают разнообразные проблемы. Каждый из нас ведет нелегкую борьбу за сохранение своей духовной жизни, за то, чтобы управлять своей жизнью, быть ее хозяином. Любой руководитель церкви подтвердит, что самая частая фраза, которую ему приходилось слышать, это «Я не знаю, что делать, у меня просто нет времени читать Библию и размышлять над ней так, как я того бы хотел». Здесь может быть только один ответ. Это просто недостаток дисциплины, неспособность упорядочить свою жизнь. Нет смысла жаловаться на обстоятельства. Неизбежно возникает ответ, и ответ неопровержимый. У нас у всех есть время. Если мы находим время для всего остального, то можно найти его и для духовных занятий. Секрет успеха заключается в том, чтобы выделить время для своих духовных занятий, расходовать его именно на них, а также беречь время. Настойчиво стремитесь к этому, чтобы мыслям о душе уделялось достаточное внимание, даже если это будет в ущерб чему-то другому. Именно в этом корень проблемы, в нашей неспособности упорядочить жизнь, повелевать ею быть ее хозяином. А ведь в глубине души мы знаем, что должны это делать. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». По книге Ллойд-Джонса Мартина «Духовная депрессия». Тема нашей передачи сегодня – дисциплина. Мы выяснили причину болезни. Теперь перейдем к разговору о ее лечении. Во-первых, и прежде всего, Петр подчеркивает, что мы должны прилагать все старание, то есть максимум усилий, чтобы прибавить к своей вере все те качества, на которые он конкретно указывает. Да, это будет битва. Но, памятуя о дарованных нам великих и драгоценных обетованиях, мы должны вести эту борьбу. Нам созданы все условия для жизни в Боге. Мы избежали растления похотью, которая царствует в мире, поэтому мы должны более и более стараться делать твердым наше звание и избрание. Итак, лечение заключается в самодисциплине и усердии. Я призываю вас прочесть жизнеописание любого святого, который когда-либо украшал своим присутствием церковь. Вы сразу убедитесь, что наиболее характерными для них чертами были самодисциплина и порядок. И эти черты свойственны всем выдающимся христианам. Независимо от того, к какой ветви церкви они принадлежали, все они были очень дисциплинированными людьми. Они вели порядочную жизнь и твердо придерживались установленного распорядка. Несомненно, самодисциплина чрезвычайно одобряется Писанием, и она абсолютно необходима, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу уверовал, что Он есть. Послание евреям 11:6. И Бог усердно ищущим Его воздает. Итак, во-первых, мы признаем абсолютную необходимость просто самодисциплины и просто порядка. Если мы понимаем, как важно выделять определенное время для духовных занятий и упорядочить свое повседневное существование, то должны всеми силами отстаивать наши приоритеты. Если я действительно убежден, что Библия для меня важнее газеты, то я должен читать Библию до того, как возьмусь за газету. Время для молитвы тут тоже следует проявлять упорство и последовательность.
Я непременно выделяю время для молитвы и духовного размышления. Лучше я не сделаю что-нибудь другое, но и это сделаю. С этого начинается возвращение порядка в нашу жизнь. Прилагая к сему все старание, делайте все возможное, будьте сверхъестественными, добивайтесь этого любой ценой. Во-вторых, совершенно необходимо воплощать свою веру в жизнь, показывать ее. Чем же вы сопровождаете свою веру? Первое, что говорит Петр, покажите в вере вашей добродетель. Добродетель означает моральную энергию. Она подразумевает силу, пыл. Это очень важно. Апостол говорит им, что к вере, которую они уже имеют, они должны присоединить моральную энергию. Перестаньте быть вялыми, соберитесь, не плететесь по христианской жизни, как расслабленные. Идите по ней с рвением, энергией и силой. Не создавайте своим поведением впечатление, что вы на грани обморока или полного провала. Не поддавайтесь слабости, но прибавляйте к вере мужество и силу. Старайтесь узнать как можно больше о Боге и о Христе. Это он называет своей верой. И все же, сравните его с человеком, который занимается, к примеру, всерьез спортом. Вы увидите огромную разницу. Посмотрите на радостный интерес, преданность своему делу, дисциплину и энергию спортсмена. Сравнение, увы, не в пользу среднего христианина. Причина этого – неспособность многих христиан дополнить свою веру энергией, свойственной любому увлеченному чему-то человеку. Далее, покажите в добродетели рассудительность. Речь идет не просто об изучении доктрины. Это мы в некоторой степени делаем, иначе у нас не было бы веры. Здесь подразумевается проникновение вглубь, даже некоторое озарение. Уверовав в Христа, мы еще не знаем всего. Это только начало. В Новом Завете мы находим постоянные призывы и указания на необходимость возрастать в познании, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала, говорит Павел, в познании. Филиппийцам 1:9. Мы не должны останавливаться только на вере. Нам нужно понимать христианскую жизнь и видеть окружающие нас тонкие опасности. Чтобы противостоять им, необходимо усердно читать Писание и книги по Писанию и доктринам веры. Вы никогда не сможете по-настоящему понять всю веру, если не приложите старания и не займетесь этим. Порой это трудный процесс, и уж безусловно он потребует от вас дисциплины. Студент никогда не станет профессионалом, если не будет много работать и учиться. Это относится к любой сфере. Все эти разговоры о людях с блестящими способностями, которые ничего не делают, а на экзаменах получают высшие оценки, — миф чистой воды. Такого просто не бывает. Чтобы добиться глубокого понимания, в чем бы то ни было, нужна дисциплина и постоянные усилия. Дополнить свою веру истинным знанием – чрезвычайно трудная задача, и нам придется серьезно над ней потрудиться. Следующее, что мы должны приложить к нашей вере – это воздержание или самоконтроль. Это означает, что вы должны контролировать все до единого аспекты вашей жизни, а не просто свою жизнь в целом. Это означает, что вы должны контролировать себя даже во время еды и питья. У многих людей расстраивается здоровье, потому что они объедаются или слишком много пьют. Другие страдают от усталости и вялости просто из-за недостатка воздержания. Их похоти, страсти, желания господствуют над ними. Некоторые слишком много спят, другие не досыпают. Задумайтесь хорошенько, каким образом эти вещи влияют на ваше духовное состояние. Чтобы понять лучше, почитайте биографии святых. Вы увидите, как каждый из них контролировал свою жизнь, как боялись они любых излишеств, как ясно понимали, что должны избегать их любой ценой. Терпение означает стойкость, способность продолжать путь, невзирая на трудности, которые заставляют нас пасть духом. Держаться, даже если все, кажется, обернулось против нас и тащит на дно. Но надо выстоять. Мы должны приложить терпение к своей вере.
Это не означает, что надо просто пассивно взирать на Господа. Вы должны специально тренировать в себе стойкость и неизменно, день за днем, следовать за Христом. Терпение нашего Господа может стать для нас лучшим укрепляющим примером в моменты, когда нам хочется бросить все. И затем благочестие, которое подразумевает постоянную заботу о поддержании наших взаимоотношений с Богом и чрезвычайное внимание к этим взаимоотношениям. И, наконец, двумя последними пунктами в списке Петра идут качества, определяющие взаимоотношения людей друг с другом. Братолюбие — это чувство, с которым мы должны подходить к другим христианам. Любовь — это любовь ко всем людям, даже если они пока не разделяют нашей веры. Обо всем этом мы должны поговорить подробно. Проведя нас по этой дороге, каждый шаг, который представляет собой определенный вызов для нас, Петр переходит теперь к поддержке. Во-первых, он напоминает нам о том, кем мы стали, причастниками божеского естества. Вы отдаете себе отчет, что вы собой представляете как христианин? Вы осознаете, что Сын Божий сошел с неба на землю и принял крест, чтобы спасти вас? Он не только взял вас от мира и его похотей, Он дал вам божеское естество. Похоть — причина всякого растления. Так неужели вы намерены оставаться в этом состоянии? Разве вы не хотите избавиться от него? Вы можете это сделать, говорит Петр. Для этого вам надо осознать, что Христос умер, чтобы избавить вас от растленной природы и дать вам природу божественную. Конечно, говорит Петр, вы помните, что были омыты от прежних грехов. Не могли же вы забыть, что умерли вместе с Христом и, следовательно, мертвы для закона и греха? Осознание всего этого придает нам огромный заряд сил во время этой битвы веры.

0: тобой туда.
1: Вы прослушали передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Приветствую вас, дорогие друзья. У микрофона Виктор Серпевский. И сегодня я желаю поделиться с вами Словом Господним на тему «Встреча с Господом». Сегодня вы также будете слушать две песни, исполняемые Юрием и Ольгой Вегнерами из города Барнтрупа Федеративной Республики Германии. Итак, друзья мои, устраивайтесь поудобнее, и пусть Бог будет с вами, слушая радиопередачу «Луч надежды».

Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры во Христе и все наши уважаемые радиослушатели. Вы слушаете Слово Божие из второй главы Евангелия от Луки. Читаю с 22 стиха и ниже. «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как написано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, развержающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принесли в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки и благословил Бога». Из прочитанного, друзья мои, мы видим, что человек Божий Симеон ожидал встречи со своим Господом, потому что Дух Святой сказал ему о том, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Он ожидал. Мы читаем в Писании, что ожидание праведного – радость. Ожидание человека Божия Симеона было как осуществление, как совершившийся факт. Он ждал и верил и ждал, что настанет такой момент, когда он будет видеть своими глазами Владыку неба и земли, Христа Господня. При чтении первых двух глав Евангелия от Луки мы встречаем три песни. Песню прославления Господа Марии, которая говорит: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Вторую песню воспел пожилой человек Захария, когда он увидел, что Господь благоволил к дому его и послал ему сына. И третью песню воспел, конечно же, старец Симеон. И вот как звучат эти слова. «Он взял его на руки и благословил Бога и сказал: ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели, очи мои, спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Вот эта песня, чудесная песня, говорящая нам о встрече старца Симеоном с Господом-младенцем. В 13 главе книги «Исход» с 1 по 4 стих мы можем прочесть, что Господь установил определенный порядок в месяце Авив, то есть в месяце Колосьев, когда народ Божий выходил из плена египетского и должен идти в землю обетованную, он установил там порядок для всех младенцев, которые рождались первыми в какой-то семье. Все первородное принадлежало Господу Богу. Родители обязаны были отдавать первородных своих от человека до скота, приношении Господу. И даже тогда было установлено, чтобы этого первородного можно было выкупить, определенная плата для бедных людей была в 5 сиклей. Если человек не мог принадлежать к колену Левию, он принадлежал какому-то другому колену, то, конечно же, он не мог находиться в храме, как служитель Божий. И, друзья мои, Господь установил определенную плату, нужно было выкупить этого первородного. И это же самое совершалось в 40-й день жизни Иисуса Христа, когда он встретился с Симеоном. Принесли двух голубей в жертву за грех и в жертву во всесожжение. Интересный это был акт. Но давайте мы посмотрим на того человека, который взял Иисуса Христа на свои руки. Это был Симеон. Он был священником в храме. Некоторые исторические документы свидетельствуют, что он прожил около 300 лет. Так ли это было? Но как бы то ни было, все равно он был богобоязненным человеком, специально приготовленным для того, чтобы встретить младенца в храме. Он совершил над ним определенный обряд. И вот уже жертвы приняты.
Уже настало время благословения, время молитвы над младенцем. Симеон старец, отмеченный Словом Божьим как чающий утешение Израиля, был ожидающим явления Спасителя. Люди, многие в Израиле, ожидали. Чего они ожидали? Ожидали, что Бог пошлет когда-то ангела небесного, который освободит их от римского владычества и восстановит царство Израиля. Одни ожидали так, другие ожидали, что появится сильная личность, поднимет народ на борьбу с Римом. Люди ждали этого момента. А третьи ждали, как ждал Симеон. То есть они чаяли утешения Израилева, они чтили Бога, они молились Ему, они веровали, что придет когда-то время Христа Спасителя, Мессии, чтобы освободить весь народ от страшного грехопадения. Дух Божий был на Симеоне, Дух Божий был на нем. Он ждал Христа Помазанника и дождался. Написано, по вдохновению он пришел в храм. Симеон видел нечестие, творящееся в храме, но Бог жил в сердце его. Бог вел его таким путем, что те внешние явления, что встречал он в жизни, не влияли на его духовное состояние. Он смотрел не на наружное, а на внутреннее, что давал сам Господь Бог. Этот человек был исполненный Духом Святым. И если допустить, что он действительно жил около 300 лет, тогда он вполне мог участвовать в переводе с еврейского языка на греческий книг Священного Писания. Потому что в 271 году до Рождества Христова он мог быть одним из толковников, переводящих Святое Слово Божие на другой язык. Может быть, он и не был среди этих 70, но однако же он был святым человеком. Бог захотел так, чтобы он взял на руки Иисуса и благословил своего Создателя. Написано, он сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего по слову твоему с миром». Что означает слово «ныне»? То есть, после того, как я увидел Мессию, мне уже пора и умирать. Что такое «с миром»? Это значит в полном покое, в мире с Богом. Говоря о спасении, можно думать о мессианском спасении Иисуса Христа. А те слова, что ты уготовил пред лицом всех народов, свет просвещению язычников, слава народа твоего Израиля, эти слова удивляли, конечно, и Марию, и Иосифа, это была правда. Никогда они не думали, что Господь внушит ему сказать такие слова: свет к просвещению язычников. Иисус – это свет к просвещению язычников, а значит, всего мира, и славу народа израильского. Мы знаем, что спасение от иудеев. Мария и Иосиф не ожидали такого пророчества младенца Иисуса. Но вот 34-35 стихи говорят нам, что он благословил их. Может быть, он использовал формулу благословения, которую мы можем читать в 6 главе книги Чисел. «Так благословляйте сынов Израиля». Вы помните, как об этом написано? «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя, да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывает имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. Может быть, эти же слова и произнес святой Божий человек Симеон. Может быть. В этом повествовании мы видим обетование и молитву и исполнение. То есть обетование и молитва исполнения всегда бывают вместе. Они могут быть выражены одним словом – ожидание. Ожидание обещанного от Отца. Один человек сказал так: «Никогда не забывайте, что пока не настанет день, когда Господь отдернет пред человеком завесу будущего, вся человеческая мудрость будет заключаться в двух словах – ждать и надеяться». Где умирает надежда – там возникает пустота. Надежда – это вторая душа несчастного. Ожидание наказания таит смерть, а ожидание обетования дарует жизнь. Бог всегда верен своему слову и своему обетованию. Он оставил обетование о сыне своем и исполнил. Это совершилось в день молитвы Симеона над Иисусом Христом. И после того, как он обратил свое внимание на Марию, он сказал такие слова: –
сей лежит на падение и на восстание. Что означают эти слова? Нападение. Нападение непринявших упадут до ада и не встанут. И на восстание. Тех, которые примут Иисуса Христа как личного Спасителя, от ада до небес во славе вознесутся. Он будет предмет нареканий, то есть предмет для споров. И тебе самой, говорил Симеон, и тебе самой оружие пройдет душу. Он, наверное, видел своим пророческим оком дни мучения Иисуса Христа и стоящую около креста Марию, Матерь Господа. Анна, пророчица, вдова 84 лет, тоже пришедшая, славила Господа и говорила о нем всем людям в Иерусалиме. Она была первой проповедницей о пришедшем Мессии. Она тоже готовилась к встрече со своим Господом. Возможно, они беседовали с Симеоном неоднократно, потому что все время находились в храме. Мария и Иосиф тоже приготавливались к этой встрече. Они пришли в Иерусалим издалека. Они пришли в храм. Они исполнили все. И им было сказано все. Да и над нами, дорогие друзья, кто-то поработал, кто-то приготавливал каждого из нас. Ведь не сразу же мы пришли к Иисусу Христу. Кто-то готовил нас к этому. Может быть, наши родители, наши друзья, наши наставники, наши молитвенники. Я вспоминаю один пример, когда мать много-много проповедовала своим детям, своим сыновьям, но они не слушали ее. Она готовила их к вечной жизни, но они отвергали эту жизнь вечную. Они даже не предполагали, что мать приготавливала своими молитвами, своими словами их души для встречи с Господом. И вот настал момент, когда они пришли в дом умершей матери и стали ремонтировать пол, то один и второй и третий сын приблизились к тому месту, где стояли колени на половицах. Колени матери. Там рядом была кровать. Они глянули друг на друга. Они вспомнили ее молитвы. Дух Святой проработал в их сердцах. Они вспомнили слова матери о том, чтобы они приняли Иисуса Христа. И вот один, и второй, и третий друг с другом стояли на коленях и просили: «Господи, прости! Мама готовила нас к встрече с Тобой, а мы не знали, что мы найдем Тебя именно там, где склонялась всегда на молитве наша мать». Слава Богу, что труд матери в приготовлении сыновей своих ко встрече со Христом не пропал даром. К любому делу, друзья мои, нужно готовиться. Однажды один человек сказал так: если нет трассы, то на самой лучшей, на самой дорогой машине нельзя будет ехать. Необходимо для машины приготовить дорогу. И началом приготовления этой дороги, по которой должен пройти Христос, был Симеон, потом Иоанн Креститель. А потом сам Господь позаботился о том, чтобы церковь пошла по стопам Иисуса Христа. Пророк Амос однажды сказал так: «Приготовься к встретению Бога твоего». Симеон не только тщательно, но и заблаговременно приготовился ко встрече со своим Создателем. Это первая мысль. Вторая мысль – это то, что означал день встречи с Иисусом Христом Симеона и Анны для Марии и Иосифа. Для Марии и Иосифа этот день был днем исполнения обязанности по закону, днем радости и торжества, днем, когда они услышали свидетельство человека Божия о младенце. Это был день тревоги и раздумий о том, что предсказал Симеон. Помните слова: падение, восстание в Израиле, предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу. Что думали эти люди, слушая такие слова? И далее. Что означает день встречи с Иисусом Христом для нас, уверовавших в Него? Во-первых, давайте мы вспомним первую свою встречу. Помните, когда Господь первый раз постучался к нам в сердце? Помните, когда Он обличил нас? Когда Он сказал нам о неминуемой гибели, если мы не уверуем в Иисуса Христа как личного Спасителя. Это была встреча с Его любовью. Иисус Христос расплавил наше сердце, и мы покаялись, попросили у Него прощения. Это была первая
чудесная встреча, когда мы возродились от Него, от воды и духа, как мы читаем, когда мы получили крещение Духом Святым, когда мы стали настоящими детьми Божьими, уверенными совершенно в своем спасении. И вторая встреча – это та встреча, которая нас ожидает. Приготовились ли мы к этой второй встрече? Я говорю о пришествии Иисуса Христа за Церковью, о нашей готовности. В начале нашей беседы я сказал, что кто-то о нас позаботился, кто-то о нас молился, кто-то нас приготавливал. Теперь стоит вопрос нам. Мы приготавливаем себя ко встрече с Иисусом Христом. Но как приготавливаем мы детей своих, внуков своих, самых близких родственников, друзей? Приготавливаем мы их ко встрече со Христом? Говорим ли мы им, свидетельствуем ли мы о том, что если они не примут Христа, то останутся на великую скорбь? Готовим ли мы людей ко встрече с Богом? Или довольствуемся только своим личным спасением? Четвертое. Что ожидает день встречи Иисуса Христа для непринявших Его? Каждый знает, что для непринявших Его день встречи со Христом будет страшной катастрофой, будет днем крушения ложных идей, будет страшным судом, великой вечной погибелью. Друзья мои, 10 дев ожидали прихода жениха, но оказалось, что 5 из них были разумными, и они приготовили масло в сосуды своих, а 5 других нет. В наше время очень много таких людей, которые называются христианами, но на самом деле совершенно не живут так, как учит Святое Писание. Один человек сказал так, что в мире сегодня, в христианском мире имеется в виду, очень много христиан на колесах, так называемых. Эти люди, так называемые христиане на колесах, в начале пути въезжают в церковь в детской коляске. Позже, может быть, через 20 лет, они въезжают на колесах брачного лимузина в день бракосочетания. И в конце жизни они въезжают в ту же церковь на колесах катафалки. И вот все их христианство. О, друзья мои, для таких людей встреча с Иисусом Христом будет страшной и последней. Бесполезны будут оправдания молодых и пожилых о том, что они не совсем хорошо знали Святое Писание, что они были загружены проблемами в семье, что соблазнялись поведением других верующих, что они хотя и ходили в церковь, но видели там совсем не то, что хотели бы видеть. Ничто не может оправдать таких людей, которые не приняли в свое время Христа как Спасителя. Ни хорошая нравственность, ни честная праведная жизнь, ни исполнение обрядов, ни добрые дела, ни помощь бедным, ничто не может приобрести спасение для человека. Нет, все эти оправдания будут совершенно бесполезными. Единственное, что человеку нужно знать – верить в Иисуса Христа, Спасителя мира, принять Его как личного Спасителя, сознать свои грехи, раскаяться перед Ним и служить Ему верно и искренно до самого дня Его пришествия. И когда человек поймет, что без Христа ему жить нельзя, после глубокого раскаяния он почувствует себя счастливейшим человеком земли, потому что в нем будет жить Дух Божий, потому что он получит оправдание самим Богом, потому что Господь сам усыновит его или удочерит. Он будет жить достойной жизнью, и эта жизнь будет в сладость ему. И последнее. Всем ожидающим его пришествия, я хотел бы сказать, друзья мои, верующие люди, те, которые искренне обратились к Богу и ждут пришествия Христа, прочтите первое послание Фессалоникийцам, 4 главу. Прочтите первое послание Коринфянам, 15 главу. Они идентичны. Они говорят об одном и том же, о пришествии Спасителя за своими. Бог будет помогать вам побеждать во всех ваших делах. Если вы будете с Ним, если вы будете бодрствовать, вы не останетесь на эту великую скорбь. Он позовет вас к себе. Если к первой встрече можно человеку приготовить другого человека, то ко второй встрече каждый человек готовится самостоятельно.
Каждый человек должен следить только за собой. И бедственное духовное состояние нашего ближнего не может быть оправданием нам. Нет, нет, мы должны сами смотреть за своим путем. Написано, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Господь говорит: лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Вот что говорит нам Господь. Не следует каждому из нас смотреть на тех, кто поступает неправильно, не по Слову Божию. Если мы хотим приготовиться к встрече со Христом, как приготовился Симеон, как приготовилась Анна, как приготовилась Мария и Иосиф, мы обязаны смотреть за самим собой. Мы обязаны смотреть за своим жизненным путем. И пусть Господь благословит каждого из нас приготовиться к встрече, чтобы эта встреча была радостной, чтобы эта встреча принесла нам великие благословения. Будем готовиться ко встрече каждый день. Будем очищаться от духовной грязи, пороков, греха. Будем хранить сердце свое и не будем оскверняться от этого развращенного мира. Слава Господу за все! Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу! Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: Ирина Сергеевна Каратаева уже неделю находится в деревне у своих родственников. Дети под присмотром Хельми Ивановны Пелтонин в течение всего этого времени прекрасно справлялись дома со своими обязанностями. Но сегодня Хельми Ивановна, зайдя, как обычно, к Каратаевым, была очень удивлена.
2: Ой, какой ужас! Какой беспорядок!
3: А, тетя Тельма пришла.
2: Что это у вас тут произошло? Какой вихрь пронесся в этом доме?
4: А у нас этот выходной день.
2: Ой, мне что-то даже не верится.
3: Не пугайтесь, тетя Хельми. У нас просто сегодня лентяйный день.
2: Лентяйный день?
3: Да.
2: На вас это совсем не похоже. Так хорошо все было. И под конец на тебе. Почему это вы вдруг решили лентяйничать сегодня?
4: Просто так.
2: Просто так?
3: Сережа не захотел утром кровать убирать. А я сказала, что раз так... то и я не буду застилать. И Люда тоже не стала.
4: Всегда Сережа во всем виноват. Я просто не успел убрать кровать, вот и все.
3: А вот и нет. Ты успел бы, но просто поленился.
2: А где Вадим с Людой?
3: Не знаем. Когда мы пришли...

0: себе стали бы на свои места становиться.
1: И посуда бы сама вымылась, да? И кровати бы убрались, да?
0: Да, вот было бы здорово. Представляешь, посуда сама в раковину лезет и начинает мыться.
2: Не ты первый, Сереженька, об этом мечтаешь. О таком, наверное, все лентяи мечтают, чтобы им самим можно было ничего не делать. Но мечтать мы будем потом. А сейчас давайте-ка дружно за работу возьмемся, хорошо? Уберем весь этот беспорядок.
1: Правильно, тетя Гельми.
2: А то, если сегодня мама приедет, что вы ей скажете? Ведь, увидев такой беспорядок, она подумает, что без нее вы все время так жили, и очень расстроится.
0: А мы ей все объясним и расскажем.
2: Все равно ей трудно будет поверить, если она своими глазами увидит обратное. Так что давайте-ка за работу.
1: Сейчас, тетя Хельма, мы все уберем.
0: И правда, если мама приедет, то будет не очень-то приятно.
2: Ну вот и хорошо. Вы убирайте в комнатах, а я пойду посуду помою. А то ведь и кушать не из чего, все грязное.
1: Ой, наверное, гости идут. Как стыдно будет.
0: А может и не гости. Сейчас узнаем. О, дедушка!
3: Мир вашему дому.
0: Вера, это дедушка пришел.
1: Дедушка?
3: А ты, Сережа, как будто бы и не рад меня видеть.
0: Нет, я очень рад.
1: Дедушка, как хорошо, что ты пришел.
3: Но обожди, Верочка. Я холодный, дай мне раздеться.
1: Дедушка, только ты не пугайся, хорошо?
3: А чего здесь пугаться?
1: И ни на что, дедушка, не обращай внимания.
3: А что это случилось здесь у вас?
1: Ничего, дедушка, не случилось, понимаешь? У нас
3: Ах, вот как, беспорядок.
1: Ну, мы сейчас все-все уберем. Ты проходи в комнату.
3: Спасибо.
2: А это вы, Петр Иванович? Приветствую.
3: Приветствую, Хельме.
2: А я думаю, кто же это там пришел сегодня к нам в лентяйный дом?
3: В лентяйный дом?
2: Да, лентяйный дом здесь. Вот посидите, я сейчас домой посуду и приду. Вы отдохните пока, Петр Иванович.
3: Спасибо. Ого, такого беспорядка я еще не видел в этом доме. Настоящий погром. Как же это вы так, а?
0: Читайте, дедушка, что у нас был научный эксперимент под названием «Что такое лень и как с ней бороться?».
3: Вот оно что! И какие же вы выводы сделали, научные работники?
0: Что лень – это зло.
1: И еще, дедушка, провели на практике, что значит быть всегда готовым к встрече с Богом.
3: Вот как! А как же вы это проверили?
1: Очень просто. Мы допустили беспорядок, потому что думали, что к нам никто не придет. Но ты, дедушка, взял и пришел.
0: И теперь, если правду говорить, а так нам стыдно, что у нас так грязно.
3: Но ничего, Сережа, я свой человек, я вас могу понять. А вот если бы кто из чужих пришел, то действительно было бы неловко.
0: Чаще никто другой не пришел.
1: А ведь так Иисус может прийти в любое время. Поэтому в нашем сердце должен быть всегда порядок. Правда ведь, дедушка?
3: Истинно так, моя миленькая. Вы сделали хорошие выводы из своего опыта.
2: Ага, ну, теперь уже совсем другой вид.
0: Все-таки мы очень такие лентяи. Умеем поработать.
2: Никто и не говорит, что вы лентяи. Вы очень хорошо умеете обходиться без мамы и без папы. Словом, совсем взрослые дети. Не зря ваши родители так много времени на вас тратили. Толк есть.
3: Да, а позже вы и сами поймете, как легко жить такому человеку, который всему научен и все умеет.
1: Но все равно я так уже по мамочке и папе соскучилась.
3: Верю, моя деточка.
0: Да, с ними намного.

0: много приятнее и веселее жить.
1: Ну, теперь уже она скоро должна приехать.
2: Да, я хотел спросить, как бабушка Лена?
1: Бабушка Елена совсем не важно себя чувствует. Мария с ней осталась, пока я к вам пошел. Думаю, что совсем скоро она уйдет в вечность.
2: Надо же.
0: Как хорошо, что бабушка у нас верующая.
1: Да, это великое счастье. Подумайте, какое было бы еще трудное положение, если бы еще пришлось переживать и бороться за ее внутреннее состояние.
2: Действительно.
1: Но слава Богу, теперь у нее глубокий внутренний мир и покой в сердце.
2: Да, слава Богу.
1: И знаете, она даже говорит, что очень ждет перехода, чтобы освободиться от этого старого, дряхлого тела.
3: Все равно мне очень жалко расставаться с бабушкой. Мне не верится, что ее не будет с нами.
0: Но она же не исчезнет, а просто от нас уйдет туда, где в тысячи раз лучше.
3: Все равно.
2: Хоть бабушка чувствует себя готовой к переходу, и это очень важно, но все-таки наше спасение зависит не от наших чувств.
1: Да, слава Богу, оно стоит на твердом фундаменте Слова Божия.
2: И на основании искупительной жертвы Иисуса Христа. Наших заслуг в этом деле нет никаких. Кто же это еще к нам сегодня пришел?
4: Мама, привет!
5: Привет!
2: Ну и слава Господу!
5: Ой, маленькая! Ой, отпустите, задушите меня!
1: Ну, приветствуем. Долгожданный с приездом.
5: Ой, как я устала и соскучилась.
1: Да, и мы уже соскучились.
5: Ну, вот и хорошо у нас и дедушка, и Хельми.
2: Приветствую.
5: Приветствую, приветствую, Хельми. Приветствую, дедушка.
2: Да. Хорошо, что приехала.
5: Да, ой уж, не выдержала больше без своей команды.
2: И они тоже уже скучают без тебя.
5: Ну, дайте я разденусь.
4: Мам, дай я помогу.
5: Ну, возьми, вот, на, повесь эту шапочку. Ну, как вы тут без меня жили?
4: Мы хорошо жили, мамочка, но с тобой все равно 100 раз лучше.
5: Ну, хорошо, хоть узнали это. А где Люда с Вадимом?
4: Вадим и Люда скоро придут. Вот они обрадуются тебе.
2: Я как раз собиралась чай приглашать пить. У нас все готово. Вот вместе и попьем.
5: Вот хорошо.
2: Ты, Ирина, наверное, чай. Проголодалась с дороги.
5: Да, я с большим удовольствием выпью чай в своем любимом семейном кругу.
2: Да.
5: Ой, как хорошо все-таки опять быть дома. Ой, ну, Сереженька, как ты чувствуешь себя?
4: Хорошо.
1: Ну, слава Богу, опять все вместе.

Реплики Сережи сегодня напомнили мне один жизненный случай, который я услышал на днях. Один мальчик заметил, что на большое строительство часто приезжала большая черная легковая машина и останавливалась около рабочей будки. Из машины выходил хорошо одетый мужчина. Поговорив немного с рабочими и понаблюдав некоторое время за работой, он опять садился в машину и уезжал. В один день, когда мужчина опять стоял около будки и наблюдал за постройкой, мальчик подошел к нему. «Господин», — сказал мальчик, — «скажите, как я могу стать таким же большим начальником, как вы, когда я вырасту?» Мужчине вопрос бойкого мальчика показался забавным, но потом, мгновение подумав, он ответил. «Очень просто, сынок. Купи себе яркую рубашку и потом трудись так, как будто все зависело бы только от тебя». Потом, посмотрев в широко открытые удивленные глаза мальчика, мужчина продолжил. «Видишь ли, когда я начинал, то я решил, что чтобы достичь успеха, я должен трудиться больше других. Я старался делать все лучше, чем другие, приходил на работу раньше других и уходил позже других. Но я также понимал, что для успеха нужно еще, чтобы мое старание заметили. Все рабочие носили синие рубашки и комбинезоны, а я купил себе красную рубашку. Начальник меня заметил и наградил мое старание и труд. Вот это мой совет тебе. Так же, как между амбицией и продуктивностью, так и между верой и продуктивностью имеется прочная связь. Кто верит, и это касается любой области человеческой жизни, тот готов пройти лишнюю дистанцию. Он не смотрит на часы, но вложит все свои силы, отдаст себя всецело делу и в результате будет плодоносным в своем деле. В области веры тоже нужно бороться против лени и пассивности. Верные в деле Евангелия вознаграждаются. «Спасение нашей души, — сказал Петр Иванович, — стоит на твердом фундаменте Слова Божия. И это великая истина. Библия — основание, фундамент для содержательной, полноценной, гармоничной и радостной жизни. И Библия, кстати, призывает именно к такому усердию и к такой полной отдаче, о которых рассказал вышеупомянутый высокий начальник любознательному мальчику. Воистину, Библия — живая и актуальная книга. Она — наилучший путеводитель для твоей и моей жизни, мой слушатель. Многие говорят, что Библия труднодоступна, ее трудно понять. Это неправда. Главная весть Библии доступна и понятна каждому, кто хочет ее понять. Основная причина, почему люди говорят, что Библию трудно понять, заключена не в том, что они не могут понять написанного в Библии, а в том, что они не желают понять советов и указов Библии. Библия указывает человеку путь, по которому ему следовало бы идти, но человек не желает идти по этому пути, потому что этот путь не соответствует его личным мнениям и желаниям. Библия указывает на греховность человека. Человек об этом не желает слышать. Библия утверждает, что человек не прав пред Богом. Человек, в свою очередь, старается утверждать, что Библия — сказка. В Нагорной проповеди, которая является, если можно так выразиться, краткой конституцией Божьего Царства, сказано, например, «Не прелюбодействуй». И все-таки современное общество насыщено прелюбодеянием. И это не потому, что человеку трудно понять, что значит слово «не прелюбодействуй», а потому, что он хочет совершать этот грех. Это тот грех, который он больше всего любит. В Нагорной проповеди Иисус также сказал: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». Каждому разумному человеку понятно, что эти слова значат. Трудность не в понимании Слова Божьего, а в его исполнении. И исполнение Слова Божьего так трудно, потому что необращенное сердце неверующего человека, и иногда даже верующего,
не желает подчиняться тому, чему противятся его плотские похоти и страсти. Человек без Бога, без Его Слова, живет в замкнутом мире тьмы и греха, подозрений и страха. Единственное лекарство для этого его состояния – это духовное рождение через действие Слова Божьего и действие Святого Духа. Без Бога человек духовно и душевно болен. Основа его жизни – ложная. Сколько людей сегодня думают, что их основная нужда в жизни – это материальное благо, богатство, имущество. Но одно общественное и социальное улучшение не удовлетворят человека. Знали ли вы, что к числу самых несчастных и разбитых людей относятся многие миллионеры? Недавно я имел возможность встретиться с человеком, который обращается с миллионами долларов ежегодно. Его руководитель – миллиардер. Я спросил у этого человека, удовлетворен ли он тем, что у него много денег. Он ответил, «Деньги – это всегда проблема. Нищий должен уметь жить без денег. Богач должен уметь жить с деньгами. И это проблема». И Иисус Христос сказал, «Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Никакие миллионы рублей или долларов не удовлетворят человеческую душу». Сколько людей сегодня ощущают огромную пустоту в своей душе? Одна девушка, студентка авторитетного Гарвардского университета, как рассказывает журнал «Тайм», непрестанно плакала, плакала и плакала. Никто не мог понять, в чем дело, почему она все время плачет. Под конец к ней приехал отец, и она сказала отцу, «Я так жажду чего-то, но не знаю чего. Каприз, психоз какой-то». «Нет. Ты тоже, мой друг, можешь быть студентом МГУ или любого другого учебного заведения. Перед тобой может возвышаться куча учебников в 3 метра высотой. У тебя может быть большой круг друзей. Ты преуспеваешь в учебе. И все-таки в твоей душе может быть необъяснимая пустота. Ты чувствуешь, что все эти разные научные теории не дают в тебе направления в жизни. Ты не находишь удовлетворяющего объяснения для своего существования. Почему в твоей душе угнетающая пустота? Чего ищет твоя душа? Твоя душа ищет Бога. Без Бога человек в заблуждении и эмоционально, и психологически, и интеллектуально. И Иисус сказал, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того из чрева потекут реки воды живой». Мой друг, только Иисус Христос может наполнить пустоту твоей души. Душа может болеть также из-за чувства виновности. Совершенные дела, сказанные слова угнетают совесть. Один главврач психбольницы, друг доктора Билли Грэма, сказал, «Я смог бы сразу отпустить добрую половину моих пациентов, если бы я только смог найти разрешение проблемы чувства виновности». Если человек живет долгие годы с обвиняющей совестью, его психика разрушается. Жить с постоянным чувством виновности ненормально. Бог не создал человека со способностью нести тяжелые психические грузы виновности и греха. Бог создал человека, чтобы он жил жизнью свободной от греха. Он создал человека с потребностью быть чистым и правдивым. Но человек добровольно сошел с предназначенного ему Богом пути. Вместо него человек выбрал свой путь, путь опробования и заблуждении. Если ты, мой друг, изнемогаешь под своим грузом вины и жаждешь свободы, то у меня для тебя есть добрая весть. Через Библию Слово Божие Бог говорит тебе, «Приди и рассудим, если будут грехи твои, как багряные,
как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Тебе не нужно больше нести этой ношей своей виновности. Бог сегодня желает снять ее с тебя. Христос простит все твои грехи. В этом сокрыто значение креста. И этой мыслью я буду заканчивать свое слово сегодня. Мой друг, что ты знаешь о кресте? Ну, скажешь ты, кресты стоят на куполах всех соборов и церквей. Кладбища забиты крестами. Некоторые носят золотые крестики на шее. Но не эти символы я имею в виду. Я говорю о кресте, которому был пригвожден, пришедший на землю, Божий Сын Иисус Христос. Христос был пригвожден ко кресту в наказание. Он был наказан смертью. За что Он был наказан? Библия утверждает, что Он был невинным, безгрешным и святым до последних минут Своей жизни. Но наказание Христа не было ошибкой. Нет. Он был наказан за тебя, за твой грех, за твои грешные дела, мысли, слова. Пророк Исаия в Библии говорит, «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Мой друг, представь себе на минуту эту картину. Божий Сын висит на кресте, прибитый гвоздями. Из ран Его рук и ног течет кровь, примиряющая кровь, которая только одна может сделать тебя праведным и чистым пред Святым Богом. Его голову сжимает терновый венец. Его тело избито и истерзано до сплошной кровавой массы. Лицо опухло от крепких ударов воинов. В нем нет ни вида, ни величия, как предсказал пророк Исаия. Он мучается, всеми оставленный на кресте. Он тихо молится Богу, «Прости им, ибо не знают, что делают». Потом сквозь рыдания кричит, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Если бы Бог в этот момент ответил бы своему сыну, то он ответил бы, «Сын мой, я допустил тебе весь этот ужас ради спасения каждой виновной предо мною человеческой души. Мой друг, Христос был распят вместо тебя. Он взял на себя твое наказание, чтобы ты избавлен был от проклятия греха и от вечной смерти. Подумай над этим. Пусть эта картина останется перед твоим духовным взором, когда эта передача кончится. Пусть она побудит тебя лично ответить на этот безмерно великий акт Божьей любви к тебе. Да благословит тебя сам Господь.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Сперджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмит. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Новая песня для новых сердец» из его книги «12 проповедей о прославлении». На текст из книги пророка Исаии, 12 глава, 1 стих. «И скажешь в тот день, славлю Тебя, Господи, Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня». Но прежде чем приступить ко второй части этой проповеди, давайте вспомним, о чем шла речь в первой ее части. Спержен просит обратить внимание на прелюдию к этой удивительной песне. Песню предваряет вступление «И скажешь в тот день». Эти слова – камертон для настройки арфы, на которой будет исполнено само произведение. Эти пять слов содержат важное наставление для нас. Вначале обратите внимание на то, что для песни должно наступить определенное время. В тот день. Тот день может означать как время суда, так и время благословений. В любом случае, тот день – это день проявления могущества Бога. Тот день – время ужаса для врагов Божьих. Время великого утешения Божьих друзей. И в том, и в другом случае Бог обнажает свою мышцу и являет людям свою силу. В тот день, когда человек радуется во Христе, Бог являет свою силу, воздействуя на его сердце и совесть. И Святой Дух подчиняет его царственной власти Христа. Не каждый день Бог так могуче действует на человеческое сердце. У Него есть для этого определенное время. Каждый из вас душой должен ощутить гнев Божий, чтобы избавиться от него и радоваться о Боге вашего спасения. По отношению ли к тебе, дорогой слушатель, сказаны слова в книге пророка Исаии? Ты ли этот благословенный певец? Ты ли один из тех, кому суждено сказать «Ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня»? Благословен Бог! Святой Дух знает, как изгнать неверие и дать нам силу принять благословение. Он может сделать так, что мы примем благословение Нового Завета и будем радоваться, благодарить Бога. Но, увы, я не могу заставить вас сказать «Славлю Тебя, Господи!» Я не могу зажечь в вас веру, наполнить ваше сердце миром. Но моя радость кроется в том, что мой Господь может сделать то, на что не способен его слуга. Он может заставить немого петь. Он любит вмешиваться в безнадежные ситуации. Для него отчаяние человека – возможность явить свое всемогущество. «Славлю тебя, Господи! Ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня». Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Итак, о прелюдии к песне достаточно. Поговорим теперь о самой песне. Я хочу, чтобы вы заметили, что сама песня целиком посвящена Господу. Она обращена к Нему «Славлю Тебя, Господи! Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня». Когда душа освобождается от оков греха и осознает свое прощение, она уподобляется апостолам на горе Фавор, о котором мы говорили не так давно. Душа не видит никого, кроме Иисуса. Пока вы находитесь в поисках спасающей благодати, то многое думаете о проповеднике, о богослужении, о его форме, но как только вы обретаете мир с Богом через драгоценную кровь Иисуса Христа, вы думаете об одном лишь Боге, простившем вас. Каким маленьким все становится в тени великого креста, на котором из любви к нам умирал Спаситель Бог. Размышляя о своих беззакониях, ввергнутых в морскую пучину, мы перестаем хвалиться тем, что раньше было нашей славой. Те средства, благодаря которым мы обрели мир, будут по-прежнему дороги нам. Мы будем почитать проповедника, принесшего нам спасительную благую весть, как своего духовного родителя, но мы не станем восхвалять его, а воздадим всю славу Богу. А наше «я», как только мы увидим Христа, пойдет ко дну, подобно куску свинца в воде. Бог становится для нас всем во всем, когда наши грехи прощены. Я не раз думал о том, что если бы мои братья, проповедующие Евангелие, в котором слишком мало благодати Божьей, острее ощутили грех при обращении, то они проповедовали бы более понятное и более милостивое Евангелие. Многие в наши дни обретают мир, так и не пережив осознания своей греховности. Они, кажется, не понимают, как тяжела вина греха. Эти люди услаждают себя покоем раньше, чем ощутили греховное бремя. Не мое дело судить, но у меня есть опасения в отношении тех людей, которые не испытывали страха Господня, ибо считаю глубокое осознание грехов фундаментом истинного обращения к Богу. Я заметил, что, как правило, люди, проведшие некоторое время в тюрьме греха, ощутившие тяжесть греховных оков и, наконец, получившие свободу благодаря драгоценной крови, стараются возвеличить благодать Бога и искренне восхищаются Его милостью. Такие люди понимают, что их спасение – дело рук благодати от начала до конца. И это естественным образом ведет их к принятию такого богословия, которое больше всего превозносит благодать Бога. А те, кто не имел подобных переживаний, для кого обращение прошло проще и вообще произошло в результате какого-то порыва, а не размышления, становятся сторонниками поверхностного богословия, в котором человек занимает более важное место, чем Бог. В одном я абсолютно уверен. Мое обращение произошло исключительно благодаря благодати Божьей, и вся слава за это принадлежит Богу. И я с некоторым опасением думаю о том, что извечной причиной хотя бы одного обращения может быть что-то или кто-то, кроме Бога. Неужели кто-то может отрицать, что только благодаря прямому воздействию Духа обращение становится реальностью, что оно необратимо из-за того, что Дух Святой хранит христианина до конца? Воздайте славу за обращение Богу, братья мои. Мы должны сделать это, если действительно пережили ужас Божьего гнева и чудо Его отвращения. Далее мы замечаем, что в песне есть ведущее к покаянию воспоминание. «Славлю Тебя, Господи, Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня». Было время, когда наша совесть ощущала тяжесть Божьего гнева. Что это за время? Каким образом мы узнали, что Бог в гневе на нас? Было время, когда мы читали Писание с верой в Его богодухновенность и видели, что оно содержит закон, святой и справедливый закон, нарушение которого грозит вечной смертью. И читая, мы понимали, что нарушили не отдельные части, а весь закон. Неизбежно к нам приходило ощущение нависшего осуждения и проклятия. Возможно, мы читали многое и раньше, но только теперь нам открылось, что мы осуждены на смерть законом, содержащимся в Слове Божьем. Бог, оказывается, гневается на нас, и это не наше предположение. Об этом сообщает Библия. Благодаря этой истине мы поняли, что уже осуждены, и потому принимали ее свидетельство о гневе Бога на нас. В то же самое время, когда пробудился наш разум, воспряла ото сна и наша совесть, она сказала нам: «Книга права. Справедливый Бог не может не гневаться на такого человека, как ты». Совесть напомнила нам многое из того, что мы хотели бы забыть раз и навсегда. Она представила нам порочность нашего сердца в таком виде, что мы отдали бы все, лишь бы этого не видеть. Совесть помогла глубже проникнуть в Писание, и мы осознали, что находимся в бедственном положении, что Бог гневается на нас. Тогда грех стал крайне грешным, ведь он совершался каждый раз против необъятной любви и доброты Бога. Мы ясно себе представили, как ад открывает свою пасть и пожирает нас, а гнев Божий жжет нас огнем неугасимым. О, как трепетали и страшились наши души! В каком смятении и какой тревоге они были! Но теперь, братья мои, воспоминания об этих ужасах должны побудить нас к благодарению. Славлю Тебя, Господи, Ты гневался на меня. Пророк благодарит Бога за то, что он гневался. И мы сегодня благодарим Бога за то, что Он дал нам ощутить свой гнев. Как, неужели гнев Божий является причиной благодарности? Воскликните вы. Нет, братья мои, не гнев сам по себе, а гнев, приведший нас ко Христу. Если бы гнев был сохранен для нас на последний день, это было бы причиной глубочайшего и смертельного ужаса. Но явленный нам в какой-то мере сейчас и заставивший нас осудить самих себя в совести своей, чтобы не быть осужденными Богом, он, этот гнев, становится причиной для благодарения. Мы бы не познали его любви, если бы прежде не ощутили его гнева. Мы вынуждены были ухватиться за его милость. И ни одна душа не обращается ко Христу, пока к ней не приходит понимание того, что другого выхода нет. Вера рождается не раньше появления на свет отчаяния. Гневный лик Бога заставляет нас дорожить любящим взглядом Спасителя. Мы и не посмотрели бы на Христа Божьего, если бы сначала Бог не взглянул на нас из бури и не заставил нас трепетать. Славлю Тебя, Господи! Ты дал мне ощутить свой гнев, чтобы я вынужденно стал искать, как отвратить его. Как видите, нижние ноты этой песни содержат печальные воспоминания о грехе, обременявшем нашу душу. Песня содержит в себе благословенные ноты уверенности. «Славлю Тебя, Господи! Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой!» Может ли человек знать об этом? Может ли он быть уверенным в том, что он прощен? Да, конечно, может. Он может быть уверенным в этом, как в своем существовании, как в доказанном математическом утверждении. И все-таки, как это может быть, спросит кто-то. Друзья, христианин может быть уверен в этом настолько, насколько человеческий разум вообще может быть уверен в чем-то. Уверенность в том, что грехи прощены и гнев Божий умиротворен, основывается не на том, что вы чувствуете или верите, что так оно и есть. Вы прощены не потому, что успокаиваете и убеждаете себя, что Бог простил вас. Такой покой может оказаться иллюзорным. Вы не обязательно прощены Богом, если верите, что это так. Ведь вы можете верить лжи, верить в то, что вам больше нравится, но от этого ничего не меняется. Здесь должен быть свершившийся факт, иначе вы можете верить во что угодно, но все окажется для вас лишь сном. На основании чего человек может определенно знать, что Бог отвратил свой гнев? Ответ таков. На основании книги. Написано. Вот основание уверенности. Я обращаюсь к Слову и узнаю, что Иисус Христос, Сын Божий, пришел в мир, чтобы стать заместительной жертвой за определенных людей, что Он взял их грехи на Себя и был наказан вместо них, чтобы Бог, не нарушая справедливости, мог простить всех, омытых кровью Христа. Тогда встает вопрос, за кого умер Христос? Как только я обращаюсь к Писанию, вижу, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Я грешник, в этом у меня нет сомнений, и это дает мне некоторую надежду. Но дальше я обнаруживаю, что верующий в Него не судится. Смотрю на себя и вижу, что я верю во Христа, то есть доверяю Ему. Отлично! Я могу быть уверен, что я не буду осужден, потому что сам Бог сказал об этом. Я читаю дальше. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Я знаю, что уверовал. Другими словами, доверился. Доверил свое спасение Христу. Принял Его заповеди. Принял крещение. Значит, я спасен и буду спасен, ибо так написано. В этом суть принимаемого мною свидетельства. Верующий во Христа получает удостоверение от Бога, и это единственное удостоверение, в котором он нуждается. Я знаю, что некоторые учат, будто надо получить особое откровение, увидеть какую-то вспышку света, пройти через сверхъестественное переживание, но все это совершенно ни к чему. Я знаю, что Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы родились от Бога. Но главным решающим свидетельством является свидетельство Слова Божьего. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Божье свидетельство о Своем Сыне состоит в том, что если вы доверились Его Сыну, вы спасены. Его Сын страдал за вас. Он понес наказание за ваши грехи, и Бог заявляет, что вы прощены ради Христа. Он не может наказывать дважды за один грех, сначала своего сына, потом вас. Он не может требовать от закона двойного взыскания и от вашего представителя, и от вас. Был ли Христос на кресте вашим представителем? Вот в чем вопрос. Ответ будет утвердительный, если вы доверяете Ему. Ваше доверие к Нему является свидетельством того, что Он принес заместительную жертву за вас. Вы понимаете? В тот момент, когда я, находящийся под гневом Божьим, доверяю свою душу в руки Христа, Божий гнев отвращается от меня, потому что Он уже был излит на Христа, и я сам по себе виновный грешник, стою правым перед Богом и знаю, что никто не может обвинить меня в грехе, ибо все мои грехи были возложены на Христа, наказаны во Христе, а я чист и свободен от них. И что я еще могу сказать после этого, кроме «Славлю Тебя, Господи! Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня». Мы можем обладать уверенностью без всяких «если», «но», «возможно». Все дело в фактах. В данный момент вы или прощены, или нет. Или вы чисты в глазах Бога, или гнев Божий пребывает на вас. И я умоляю вас не давать себе покоя, пока вы не определите, что истинно. Если вы поймете, что не прощены, ищите Спасителя. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты. Но если вы веруете в Него, значит, вы невиновны, вы прощены. Не расстраивайтесь, не плачьте так, словно вы по-прежнему виновны, но осознайте свободу детей Божьих, оправданных по вере и имеющих мир с Богом через Господа Иисуса Христа. Мое время подходит к концу, но я должен добавить, что в песне содержится святая решимость. «Прославляю Тебя, Господи!» звучит наш английский вариант перевода. «Я буду славить Тебя всем сердцем, уединюсь и сделаю тишину гимном хвалы Тебе. Я буду славить Тебя жизнью, моя работа прославит Тебя, моя спальня и мой кабинет будут славить Тебя, я заставлю петь Тебе хвалу свою кухню и огород». Я не успокоюсь, пока все, чем я являюсь и чем я обладаю, не будет славить Тебя. Я превращу в арфу вселенную. Я сделаю землю и небеса, пространство и время струнами, которых будут касаться мои пальцы, исполняя радостную песню благодарения. Я прославлю Тебя, о мой Бог, готово сердце мое, буду петь и хвалить Тебя. И когда я умру, а вернее перейду из этой жизни в другую, я, которому так много было прощено по благодати такого Спасителя, буду продолжать славить Тебя. Обратите внимание также на то, что эта песня обладает особым качеством. Она подходит только для людей верующих. Никто не мог научиться сей песне, кроме искупленных. Лишь тот, кто осознал свою порочность и омылся в крови Агнца, понимает красоту этой песни. Это не фарисейская песня. В ней нет и близко слов «Господи, благодарю Тебя за то, что я не такой, как другие». Поющий признает: «Ты гневался на меня». А это значит, что он ничем не отличается от других. Наоборот, в этой песне выражена благодарность за то, что благодаря бесконечной милости божественного гнева больше нет. Он излился на выбранного Богом Спасителя. Это песня сильной веры и одновременно смирения. В ней слышится не одна добродетель, а целый хор дорогих и редких совершенств. Смирение признает: «Ты гневался на меня». Благодарность восклицает: «Отвратил гнев твой». Утешение подхватывает: «И утешил меня». Святая радость задает тон: «Буду славить тебя». Звучат голоса и веры, и надежды, и любви. Представлены все партии, от баса смирения до сопрано славного общения души с Богом. Эта песня охватила весь музыкальный спектр сердца. И в заключение мне осталось добавить несколько слов о практическом применении этой песни. Первое слово — утешение. Утешение для тех, на ком сегодня пребывает гнев Божий. Я с жалостью думаю о вас. Я знаю, как вы страдаете. Я сам в течение 5 лет плакал и не находил выхода. Бедная душа, ты действительно попала в беду, но подними глаза. В твоей груди, поверь мне, есть ключ, которым ты откроешь все запоры замка сомнений, в которые тебя заточили. Тебе надо только отважиться и достать этот ключ, и ты обретешь свободу. Я покажу тебе этот ключ. Смотри. Приходящего ко мне не изгоню вон. Но этот ключ не подходит, скажете вы. Тогда вот другой. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И этот ключ не помогает. Позволь предложить еще один. Он может всегда спасать приходящих через него к Богу. Всегда. Подумай над этим и утешься. Если Бог заключил душу в узы осознания греховности, Он рано или поздно освободит пленницу. Бог выведет вас из подземного заточения обремененности грехом. Хуже всего в этом мире быть наказанным Богом, грешить и пить грех, как мед — это верная дорога к вечному проклятию. Но грешить и испытывать горечь покаяния — значит быть на пути спасения. Если Господь сделал для тебя тягостным твой грех, значит, Он намерен явить свою любовь. Его гнев отвратится. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их. Я, Бог Израилев, не оставлю их. Следующее слово — увещевание. Некоторых из вас Бог простил, но славите ли вы Его так, как могли бы? Я слышал, что в наших церквях только 5% членов совершают какое-то реальное служение для Христа. Я не говорю о нашей церкви. Мне бы было очень жаль, если бы это было так. Но я боюсь, что далеко не 5% членов церкви ничего не делают. Где вы? избежавшие его гнева, но не прославляющие его. Воспряньте, пробудитесь и стремитесь служить Христу. Или вы не знаете, что вам надлежит быть ловцами душ человеческих? Когда американский охотник на пчел хочет собрать улей, он ловит одну пчелу, помещает ее в ящик с медом, а через определенное время выпускает. Пчела улетает и возвращается в улей, но уже не одна. И так пчелы приводят с собой все больше собратьев-насекомых. И вскоре новый пчелиный рой заселяется в улей. Так должно быть и с вами. Если вы нашли милость, вы должны прославить Бога и рассказать о ней другим, чтобы они уверовали и, в свою очередь, привели кого-то ко Христу. Так растет Царство Божие. Я боюсь, что на вас лежит вина в этом отношении. Но, дорогой брат и дорогая сестра, кто знает, на что вы способны? Один служитель Христа уже находился при смерти. Он был очень болен, часто бредил, и врачи сказали, чтобы к нему никто не заходил, кроме сиделки. Мальчик из воскресной школы, которому все было интересно знать, пробрался к нему в комнату, чтобы посмотреть на умиравшего служителя Божьего. Когда старик увидел его, то его страсть жизни стала сильнее смерти. «Дэвид», — позвал он мальчика, — «ты обратился ко Христу?» «Я сделал это очень давно, и хочу, чтобы ты сделал то же самое». 50 лет спустя этот мальчик рассказал о том, что слова умиравшего старика стали причиной его обращения к Богу. Кто знает, что могут совершить 2-3 слова, если вы потрудитесь их сказать? О, не молчите о доброй вести, которая может привести ко спасению вашу жену, вашего мужа, ваших детей или знакомых. Если вы действительно ощутили, что гнев Божий отступил от вас этим утром, то вернитесь домой. Закройтесь в своей комнате, станьте на колени и повторите как обет. «Боже мой, я буду славить Тебя. Я был нерадив, я молчал о Тебе, я не раздал свое имение и свое сердце ради Тебя. Но Ты прости прошлое и вновь прими Твоего бедного слугу. Славлю Тебя, Господи, Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. Да благословит вас Господь ради Христа».
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Новая песнь для новых сердец». На текст из книги пророка Исаии, 12 глава, 1 стих. «И скажешь в тот день: славлю Тебя, Господи! Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня». До свидания! До следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Найдется немного людей, готовых поменять чистое золото на позолоченную безделушку, настоящую вещь на дешевую подделку. Однако герой нашего рассказа сделал именно так. Он рос в набожной и честной семье. Родители любили его и помогали во всем. Но повзрослев и столкнувшись с трудностями, юноша разочаровался в истинных ценностях и отошел от Бога. Но Бог оставался рядом. Он это понял, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. Сейчас вы услышите одну из передач цикла «Освобожденные». Это драматичные истории из жизни реальных людей, поставленные миссионерской организацией Pacific Garden. Эти передачи помогут вам обратиться лицом к самим себе и задуматься о самом важном –

0: Гарри, хочешь еще закурить?
1: Не хочу больше.
0: А мне что-то хочется спать.
1: Послушай, ты никогда не думал, что будет с тобой через 10 лет?
0: Нет. 10 лет — это слишком много. Через 10 лет нас может и не быть. Как Дона, например.
1: Мне так жаль его.
0: А, не повезло, бедняк.
1: Я думаю, это не был несчастный случай. Он стал много себе позволять, вот его и убрали.
0: Так ведь не докажешь.
1: Но это так. Помнишь, как хорошо у парня пошли дела с героином? Он начал им мешать.

0: Я родился в штате Мичиган. В нашей семье было четверо детей. Я был старшим. Я часто гостил на ферме у бабушки и у дедушки. Я помню каждый камешек по дороге к их дому. Дед многому научил меня.
1: Гарри, подними руку вверх и держи ее согнутой. Тогда ты сможешь принять мяч, как бы он ни летел.
2: Так?
1: Точно так, отлично.
2: Ху-ху.
1: А сейчас бросай мне.
3: Гарри, пора ужинать.
2: Ну вот, мама все испортила.
1: Не нужно обвинять других, если сам виноват, Гарри.
2: Да, но...
1: Никаких «но». Учись на своих ошибках. Договорились?
2: Угу.
1: Ну, у тебя все хорошо получается.
0: Мне было 9 лет, когда у моего любимого дедушки случился инфаркт. Когда мы его хоронили, я отчаянно рыдал, потрясенный событием. Никогда я больше не увижу дедушку, и никто мне его не вернет. С родителями мы много путешествовали, часто отдыхали на природе.
1: Эх, хорошо. И детям здесь нравится.
3: Гарри!
2: Мы играем в прятки. Они меня здесь никогда не найдут.
3: Похоже, ты не в лучшей форме, Гарри. Ты так тяжело дышишь.
2: Я очень быстро бежал, чтобы спрятаться от них. Подождите, вот начнется баскетбольный сезон. Вы меня не узнаете.
1: Да-да, Гарри, в этом году тебя возьмут в команду.
2: Ты думаешь?
1: Конечно, у тебя хорошие данные.
2: А вот стать бы повыше.
1: Не переживай об этом. Старайся делать как можно лучше то, что в твоих силах.
3: И не забудь еще получить стихи из Библии, сынок.
2: Хорошо, мам.
0: Когда я был в 8 классе, тетя подарила мне Библию. Но больше всего меня увлекал спорт. Я играл за школьную команду. Я однажды на тренировке сломал запястье. Из-за этого мне пришлось пропустить весь сезон. Тренер разрешил мне играть с гипсовой повязкой, но судья был другого мнения.
4: Что случилось, Гарри?
2: Судья запретил мне играть.
4: Почему?
2: Он говорит, что я могу кого-то ударить гипсом.
4: Ну что, успокойся, Гарри, что поделаешь, судье виднее.
2: Но это несправедливо, пап. Я же играл на тренировке, все было нормально.
4: Сынок, лучше не рисковать.
2: Да, конечно.
4: Понимаешь, в жизни не все бывает гладко. Поправишься и снова будешь играть.
2: Ну, я столько тренировался, и все впустую. Это несправедливо.
0: Когда я поступил в колледж, я был очень застенчивым юношей. Еще в школе при одной мысли о выступлении перед аудиторией меня прошибал пот. Здесь же все было новым и непривычным. Хорошо еще, что меня поселили в комнату с парнем из нашего города.
5: Гарри! Ну ты и вымахал. Ну и какой же у тебя сейчас рост?
0: 191.
5: Да, недаром тебе предлагали играть за сборную города по баскетболу.
0: Я играл и в бейсбольной команде.
5: Ну ты у нас вообще молодец. Ну, на, затянись.
0: Нет, спасибо. Наркотики не для меня. Потеряю спортивную форму.
5: От гашиша ничего не будет. Ты хоть пробовал его?
0: Не пробовал и не желаю.
5: А зря. Да не будь ты таким скучным, Гарри. Надо же иногда и расслабиться, и повеселиться.
0: Младшие часто попадают под влияние старших товарищей. И я не был исключением. Я во всем стал подражать приятелям и совершенно не думал о последствиях. Нередко, включив музыку на полную катушку, я гнал домой со скоростью 110 миль в час. Иногда мы до такой степени дурели от наркотиков, что уже почти ничего не соображали. И как-то раз мы возвращались с пирушки. Один из друзей ехал впереди меня. Я

0: оказался на месте аварии буквально через несколько секунд.
1: Черт! Что случилось?
2: Он ехал слишком быстро, не справился с управлением и машину перевернуло.
1: Где он?
3: Да вот, вон там, его выбросило из кабины.
2: Черт, ну ты же знаешь Арти, он никогда не пристегивался.
1: Он жив?
2: Жив, но вряд ли долго протянет.
3: Жуткое зрелище, господи. Лучше не смотреть, Гарри.
1: Это мой лучший друг, Арти. Арти, ты слышишь меня? Арти, посмотри на меня. Арти, Арти, Арти.
2: Гарри, Гарри. Арти не слышит тебя, он без сознания.
3: Он не должен умереть.
1: О, боже, нужно вызвать скорую.
3: Бесполезно, они не успеют.
2: Поздно, слишком поздно, сердце зачем? Уже не бьется.
1: Зачем это случилось? Арти! Арти!
0: Одному Богу известно, сколько раз я сам едва не погиб так же, как Арти. Это был конец 70-х. Еще не стерся в памяти Уотергейтский скандал. Мы больше не верили властям и правительству в особенности. Мы совершенно разочаровались в жизни. Даже наркотики не помогали. Еще один друг разбился на мотоцикле. И мы сомневались, что это был просто несчастный случай. Я совершенно запутался и не мог разобраться в том, что происходило вокруг и во мне самом. В это время я познакомился с девушкой по имени Дори. Но наши отношения тоже как-то не складывались.
4: Гарри, мне осточертело это серое небо. Давай поедем во Флориду.
0: У меня не хватит денег.
4: А много не нужно. Будем жить в палатке.
0: Ты думаешь, сможем найти там работу?
4: Разнорабочим. Везде устроишься.
0: Да, это так. Главное, на еду нам хватит.
4: Все. Ха, договорились. Я буду готов к субботе.
0: Я тоже не дождусь, когда уже уеду отсюда.
5: Гарри, а родители не против твоей поездки во Флориду?
0: Да нет, вроде.
5: Я сначала подумала, что вы шутите.
0: Мы уезжаем в конце недели.
5: А я тоже собираюсь попутешествовать.
0: Правда? А ты куда?
5: А я на Ближний Восток. Познакомилась с одним арабом. Он написал мне и приглашает в гости.
0: Стоит ли рисковать? Ведь это так далеко, Дори. Ну, мало ли что может случиться.
5: Мне интересно там побывать. Он предложил оплатить дорогу.
0: Но люди на Востоке совсем другие. Они не христиане.
5: Я тоже не христианка. Да и ты, кстати, Гарри.
0: Послушай, Дори. Мне далеко не все равно, что будет с тобой. Не лети туда.
5: Не понимаю. Почему ты меня удерживаешь? Тебе можно ехать... А мне нет.
0: Но я не останусь во Флориде надолго. Ну, мы просто хотим немного порыбачить, покупаться. Ну, отдохнуть от суеты.
5: Суета здесь ни при чем, Гарри. Дело в тебе самом. А тебя ты не уйдешь, даже если уедешь хоть на край света.
0: Дорогу я взял совсем немного вещей, но среди них была Библия. Та самая, которую мне подарила тетя в 8-м классе. Я относился к ней прежде всего как к своеобразному сувениру и подарку на память. Мы поехали вчетвером. Днем мы плескались в теплой океанской воде и рыбачили, а ночью балдели от наркотиков. Но даже в эти, казалось бы, счастливые дни у меня на сердце почему-то было неспокойно.
6: А давайте завтра еще раз пойдем на этот пляж. Может, снова встретим тех же девчонок, а?
2: Одной наш Гарри явно понравился. А он, бедняга, даже не заметил.
7: Правда, Гарри?
6: Гарри, ну Гарри, ну что ты такой хмурый?
7: Ну о чем ты задумался, ну чудак?
0: Ни о чем.
6: Наверное, о той красавице.
0: Сегодня звонила Дори. Тот парень-араб шлет ей всякие подарки, косметику, украшения. Из кожи вон лезет, чтобы заполучить ее.
7: Да она слишком умна, чтобы поддаться на это.
0: Не знаю. А вдруг не выдержит искушение?
6: Ну, тогда я Дори не позавидую.
0: Нет, лучше бы все было хорошо. Я так боюсь за нее. Часто после попоек и шумного веселья я лежал в постели и не мог заснуть. Чтобы не будить приятеля, я брал фонарик и уходил на какой-нибудь безлюдный риф. Там я сидел часами, смотря на звездное небо и читая при свете фонарика Библию до самого восхода солнца. Тогда опять Иисус сказал им: «Истина, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком».
8: Алло? Алло, Гарри?
0: Дори! Дори, как ты поживаешь?
8: Спасибо, все хорошо. А как Флорида?
0: Замечательно. Я всю ночь читал Библию.
8: Зачем?
0: Она очень красива. Я бы хотел, чтобы и ты ее читала. Особенно Евангелие от Иоанна.
8: С тобой все в порядке, Гарри. Да ты ли это говоришь?
0: Я просто хочу знать правду. И то, что говорит Иисус, это правда, Дори.
8: Ну ты даешь. Этого я тебя никак не ожидала.
0: Прочитай сама, и ты все поймешь.
8: И что же там такое?
0: Открой в Иоанна глава 14, стих 6, там все сказано.
8: И что сказано там?
0: Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Ночь за ночью я читал Божье Слово. И Бог показал мне грехи, которые я совершил в своей жизни. Иногда я засыпал. А когда просыпался, уже было утро, и солнце светило мне в лицо. Но важнее всего было то, что свет Божьего Слова освещал мою душу. Стихи 11, 12 и 13 из послания к Титу 2 главы помогли мне понять, какой дар мы получили от Бога. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, правдиво и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Господи, я искренне раскаиваюсь в том, что жил неправедно и вдали от Тебя. Я знаю, что Ты существуешь. Знаю, что Ты умер за меня. Прошу, прости и помоги измениться к лучшему. Отныне хочу жить для Тебя, Иисус.
9: Гарри!
0: Я вернулся.
9: Я так рада снова видеть тебя. Мне тебя не хватало.
0: А я безумно рад, что ты не поехала на Ближний Восток.
9: А он все пишет и зовет к себе. А чем ты занимаешься? По-прежнему помешан на Иисусе?
0: Да, я... Это правда. Он действительно существует, Дори. Он совершенно преобразил мою жизнь. И ты даже не поверишь, что я пережил за это время.
9: Давай закурим что-нибудь. Отметим твое возвращение.
0: Нет, я хочу завязать с наркотиками.
9: Ну, парень, ну ты даешь. Зачем тебе это надо?
0: Бог хочет, чтобы мы жили праведно, Дори.
9: Гарри...
0: Остается совсем мало времени. И наступили последние дни.
9: что, в самом деле, что ли?
0: Вот возьми, почитай эту книгу. Пожалуйста. Мне дала ее тетя. В ней такие потрясающие вещи о библейских пророчествах, которые уже сбылись и сбываются сейчас.
9: Хорошо, хорошо, я прочту ее, но ничего тебе не обещаю.
0: Дори прочитала книгу. На последней странице в ней была молитва о спасении. Дори обратилась с этой молитвой к Христу, прося Господа войти в ее сердце и жизнь. Дальше мы изучали Библию вместе. И святая истина все более и более открывалась нам через Божье Слово.
9: О чем ты думаешь, Гарри?
0: Мне кажется, Бог хочет, чтобы мы что-то изменили в нашей жизни.
9: Да, так и есть. Прочитай еще раз, пожалуйста, эти стихи.
0: Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Бога. Ну что же может быть убедительнее?
9: Конечно. Гарри, мы не должны жечь свечу с обоих концов.
0: Да, я курю уже меньше, но чувствую, что этим все равно оскорбляю Бога. И мне стало ясно. Нужно отказаться от наркотика вообще.
9: Правильно. И знаешь, что еще?
0: Что?
9: Мы должны пожениться. Нехорошо жить вместе, не расписавшись.
0: Согласен, Дори. И давай будем ходить в церковь.
9: Как хорошо становится на душе, когда чувствуешь, что исполняешь Божьи заповеди.
0: Мы с Дори нашли хорошую церковь, где учат Библии и славят Христа. Поженившись, мы уехали в Гранд-Рапид и поступили в библейский колледж. Иногда я встречался со старыми друзьями.

0: Ты так изменился, Гарри.
1: Все началось во Флориде. Ты там, на берегу океана, помнишь? По ночам я сидел и читал Библию, и я воспринял Божью истину. Это действительно живое слово.
0: И ты совсем отказался от наркотиков?
1: Да. Ты знаешь, мне больше не нужны эти сомнительные радости. Святой Дух живет в моей душе и делает меня счастливым. Кстати, большинство людей принимают наркотики только потому, что они разлучены с Богом.
0: Нет. Я никогда не смогу прийти к Богу, Гарри.
1: Ну что ты, все нам дается Божьей милостью. Он предлагает и тебе дар вечной жизни.
0: Но я натворил столько плохого.
1: Бог говорит, что все мы грешны.
0: Правда?
1: Ну, конечно. Ты знаешь, в Библии сказано, что даже если человек во всем праведен, но согрешил хотя бы в одном, он уже грешник. И никто не пал так низко, чтобы Иисус не смог его спасти. Ведь он умер на кресте за наши грехи. И смерть Христа дает нам возможность прощения. Вот смотри. Иоанна, глава 3, стих 17. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
0: А как может спасти меня кто-то, если умрет на кресте?
1: Ну, Библия говорит, что только кровью можно искупить грехи.
0: В самом деле?
1: Да.
0: А ну покажи мне это место в Писании.
1: Сейчас. Левит, глава 17, стих 11. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия души очищает».
0: О, это серьезно, дружище.
1: И помимо этого Иисус был не только человеком. Он был Бог, безгрешный и совершенный. А Бог говорит, что наказание за грех есть смерть, поэтому или ты примешь его смерть как плату за твои грехи, или заплатишь за свои грехи сам, своей собственной смертью.
0: Но нам всем суждено умереть.
1: Ну, физически да, но есть еще и другая смерть. Эта смерть вечно мучится в аду, покинутым Богом грешником. Вот ты будешь жить вечно, в раю или в аду, в свете или во тьме, в любви или в страдании, и тебе выбирать, где жить.
0: Да, тут не до шуток. Мороз по коже пробирает.
1: Вот почему Бог послал своего единственного Сына, чтобы поддержать нас. Все, что нужно сделать, это принять Его дар спасения. Его смерть за нас. Воскрешение Иисуса из мертвых – это наше воскрешение из греха с помощью веры.
0: Теперь мне все ясно, Гарри.
1: А ты хочешь молиться и принять Его сейчас?
0: Да.
1: Трое из моих старых приятелей-наркоманов пришли к Христу и свидетельствуют о Нем людям. Мы не перестаем рассказывать всем, кого знаем, о Божьем спасении. Мы с Дори осознали, что хотя некоторые люди не один год молились за нас, но никто из них не делился своей верой в Иисуса с другими. Наше собственное служение началось однажды летом, когда мы путешествовали на велосипедах вокруг Великих озер.
2: Как здесь красиво, Гарри. Посмотри на полевые цветы вон там.
1: Да, чудесное место.
2: Бог сотворил всю эту красоту.
1: Ты знаешь, сначала, когда мы собирались в поездку, я думал просто немного поразвлечься и укрепить здоровье. Но, по-моему, у Бога для нас свои планы.
2: Это как в том стихе в притчах, помнишь? Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Да. И где бы мы ни оказались, всегда найдется кто-то, кому нужна благая весть. Как, например, вон тому мужчине впереди, который работает у себя в саду. Давай-ка притормозим.
2: Давай.
3: День добрый.
1: Бог дал прекрасный день, не правда ли?
3: Да. Вы откуда, ребята? Живете где-то здесь поблизости?
1: Нет, мы из Мичигана, хотим объехать вокруг озер.
3: О, значит, долго вы уже крутите педали.
2: Но дорога очень интересная. Такая природа, и нам везло на хороших людей в пути.
1: Простите, нет ли здесь где-нибудь поблизости воды, чтобы наполнить бутыли?
3: Пожалуйста, вот насос. Я и сам выпью глоток-другой.
1: А вы знаете о живой воде, которую предлагает Бог через Иисуса Христа?
3: Я слышал о нем, но у меня нет времени на религию.
1: А если вы умрете сегодня вечером, вы попадете на небо?
3: Не знаю. Мне кажется, никто этого не знает наверняка.
1: Нет, Библия дает точный ответ. Если вы верите, что Христос умер за вас и принимаете его дар спасения, то перейдете от смерти к жизни, вечной жизни.
3: Никогда не слышал этого раньше.
1: Да, это так. Иисус сказал в Иоанна, глава 5, стих 24, «Истина, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
2: Позвольте дать вам брошюру, в которой об этом подробно рассказывается.
3: Конечно.
1: Спасибо вам большое за гостеприимство.
3: Можете здесь присесть и отдохнуть. Я бы с удовольствием послушал об этом еще. Если вы не возражаете, я буду копать дальше.
1: Прекрасно. Мы были бы очень рады рассказать вам еще об Иисусе.
4: Мы путешествовали 3 года. И за это время проехали на велосипедах более 25 тысяч миль, встречаясь с людьми и сообщая им благую весть. И везде со мной в пути была старая Библия, та, которую мне подарила тетя. В одном городке, в школе, мы говорили о Христе детям, и они молились, чтобы принять его в сердце. А позже мы рассказывали ребятам о Боге в письмах. Вся наша жизнь озарена верой в Иисуса, и мы продолжаем нести свет Его любви людям».

Дорогие друзья, мы надеемся, что история Гарри помогла вам осознать, как горячо Бог любит вас. Он никогда вас не покинет. Все, что нужно сделать, это попросить Его войти в сердце и жизнь прямо сейчас. Если вам потребуется помощь в этом важнейшем решении, звоните или пишите нам. Мы будем рады получить ваши отзывы и пожелания. И да благословит вас Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Сеется семя», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Иван Редикоп. Мы продолжаем цикл передач по книге «Иисус. Наша судьба». Автор книги Вильгельм Буш.

Чарльз Спёрджен, замечательный английский проповедник, однажды выразился так: «Вера – это шестой орган чувств. Вы знаете, что мы имеем 5 органов чувств, при помощи которых познаем мир: орган зрения, слуха, ощущения, вкуса и обоняния. При помощи этих 5 органов чувств мы можем познать наш трехмерный мир». Человек, который живет только органами чувств, спрашивает: «Где же Бог? Я его не вижу. Иисуса я тоже не вижу. Я всему этому не верю. Но если Бог нас просвещает посредством Духа Святого, тогда мы получаем 6-й орган чувств. Тогда мы можем не только видеть, слышать, ощущать, чувствовать вкус и запах, но можем познать и другой мир. В Библии говорится: жизнь вечная заключается в том, что люди признают тебя, единого истинного Бога, и того, которого ты послал, Иисуса Христа. Это возможно с помощью 6-го чувства». В прошлой передаче мы предлагали вашему вниманию тему «Только не я». В Библии есть древняя история, которая и в наши времена имеет актуальное значение. Я расскажу вам ее. Вы, возможно, когда-нибудь слышали об Аврааме, о котором Библия в самом начале говорит: «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Авраам был человеком, который осознавал свои грехи перед Богом, признавался в них Богу и верой принимал прощение от Бога. Однажды Авраам попал в критическую ситуацию вместе со своим племянником Лотом. Библия сообщает: Авраам был очень богат скотом, и у Лота, который тоже ходил с Авраамом, был мелкий и крупный скот. Написано: «И был спор между пастухами Авраама и пастухами Лота». Это могло перейти в большой конфликт между родственниками. Объяснения между пастухами принимали все более угрожающие формы. Но вот благочестивый Авраам предстал пред очами Бога. Потом взглянул на своего племянника Лота и подумал: «Ссора? Скандал? Только не я! Только не я!» Итак, он кладет свою руку на плечо Лоту и говорит: «Дорогой мой, да не будет раздора между мною и тобою, ибо мы родственники», и предлагает ему выход из создавшегося положения в ущерб самому себе, лишь бы не участвовать в ссорах. Один швейцарский врач сказал очень умно: «Наш современный мир болен безбожием». Обратите внимание, в середине века с Богом еще считались. Об этом свидетельствуют большие церкви. Но потом стали пытаться избавиться от Бога. От Него стараются избавиться путем обожествления техники. Ученые исписали себе пальцы в кровь, доказывая, что Бог не существует. Толпа ревет: «Религия – это опиум народа». Проводились всевозможные попытки, чтобы избавиться от Бога. И знаете, до сих пор никто не смог избавиться от Него. Великий основатель современной автоматики профессор Макс Планк незадолго до своей смерти опубликовал брошюру под заглавием «Религия и естествознание». Там он пишет: «В настоящее время для нас, естество испытателей, само собой разумеется, что в основании всяких познаний стоит живой Творец. В таком состоянии находимся и мы, христиане. Тогда, как существует захватывающая дух евангельская весть о том, что именно этот Бог, к которому мы относимся так пренебрежительно, разрушил стену, разделявшую нас с Ним, и снизошел к нам в Иисусе». В нашей передаче мы предлагаем вашему вниманию тему: «Можно ли иметь ясность в религиозных вопросах?» Можно с уверенностью сказать, что в религиозных вопросах нет ясности? Религия – это вечный поиск Бога.
что означает постоянную тревогу и неуверенность. А Евангелие – это уже нечто совсем иное. Здесь как раз наоборот. Бог ищет нас. Поэтому лучше вопрос поставить так. Есть ли в христианстве уверенность в спасении? Во-первых, мы позволяем себе крайне неопределенное отношение к Богу. Вначале я должен сказать, что мы, современные люди, в сущности, очень смешны. Если у солидного человека появляется пустяковая болячка, он сразу бежит к врачу. «Господин доктор, мне так больно! Что это такое?» Нам хочется точно узнать, что с нами. Или другой случай. Одна семья ищет служанку. И вот она находится. Хозяйка показывает отведенную ей комнату, в которой есть горячая и холодная вода, телевизор, и объясняет, что один день в неделю у нее будет свободным. «Это хорошо», — говорит девушка. «Но я хотела бы знать свой заработок». На что хозяйка отвечает: «Насчет этого мы договоримся. Сначала мне бы хотелось видеть, как вы справляетесь со своими обязанностями». «Нет-нет», — отвечает девушка, — «я не согласна. Я сразу хотела бы знать, что вы мне будете платить». «Права ли девушка?» «Конечно, права. Когда мы устраиваемся на работу, то самым важным для нас вопросом является заработок. В денежных вопросах мы не терпим неясности. Да, во всех вопросах мы хотим знать истинное положение дел, только в самой важной области, а именно по отношению к Богу, нас, как ни странно, удовлетворяет полная неясность. Много лет тому назад я проводил евангелизацию в Аугсбурге, в палатке на площади, где обычно бывает ярмарка. Организаторам пришла в голову великолепная идея. В связи с тем, что по субботним вечерам во всех ресторанах царит буйное веселье, они решили провести собрание в 12 часов ночи, в субботу. Заранее об этом не извещалось, так как иначе пришли бы те милые, любопытные христиане, которые были на этом собрании нежелательны. Мои друзья на машинах ночью собирали всех ночных гуляк, которые возвращались из ресторанов, закрывшихся около 12 часов, официантов, возвращавшихся домой, девиц из баров. Автомашины непрерывно подвозили к палатке людей, и когда я в 12 часов вступил на помост, предо мной оказалось собрание таких людей, которых мне приходилось редко видеть». Прекрасно. Многие были под хмельком. Один из них сидел как раз предо мною. Эдакий толстяк с окурком во рту. Он даже шляпу не снял. Я подумал, как все хорошо удалось, и начал свою речь. Когда я первый раз назвал имя Бог, то этот толстяк в шляпе выкрикнул: «Так его ж нет!» Все засмеялись. Я наклонился к нему и спросил: «Вы уверены, что Бога нет? Совершенно уверены?» Он почесал себе затылок так, что шляпа поползла вперед. Придвинул окурок в противоположный угол рта и, наконец, сказал: «Точно об этом никто ничего не знает». И тогда я засмеялся толстяку прямо в лицо. «И все же, я знаю об этом совершенно точно». «Ну», — возразил он, — «откуда вы совершенно точно знаете, что есть Бог?» Тогда я объяснил ему, что через Иисуса я совершенно точно знаю о Боге. После этого в собрании воцарилась полная тишина. «Имеете ли вы уверенность по отношению к Богу?» Я спрашиваю христиан: «Уверены ли вы, что ваши грехи прощены, что ваши долги не вспомнятся, так как за все уплачено сполна?» И что я слышу в ответ? «Да, я надеюсь». Поймите меня правильно, это же смешно, что христиане, подобно язычникам, удовлетворяются такой неопределенностью и неуверенностью по отношению к Богу. Если бы я сейчас пошел по городу и спросил бы любого человека,
«Верите ли вы в существование Бога?» то последовал бы ответ: «Да, вероятно, Он есть». И я бы продолжил: «Принадлежите ли вы Ему?» то вскоре всего услышал бы: «Не знаю». Какую неслыханную неясность позволяют себе в этой области солидные люди? Вот что пришлось пережить недавно одному из моих друзей. Он студент и во время каникул заработал себе деньги в качестве подсобного рабочего на стройке. Однажды его коллеги узнали, что он принимает активное участие в труде евангельской молодежи. Начались насмешки. «Эй! Ты тоже относишься к молодежи пастора Буша?» «Да». «И ты по воскресеньям ходишь в церковь?» «Конечно». «Каждое воскресенье?» «Да, каждое воскресенье». «Каждое воскресенье? Ты что, сумасшедший?» «Нет». «Я еще на неделе посещаю библейские часы». «Да, ты действительно помешанный человек». И со всех сторон на него обрушились издевательства. «Попы делают людей дураками. Христианство оказалось несостоятельным, хотя и существует уже 2000 лет. Библия – это сущий вздор». Короче, на молодого человека изливается поток глумления. Но он был, как говорится, толстокожим, как слон. И все спокойно вытерпел. Когда эти парни унялись, он сказал: «Да, если вы все так относитесь к христианству, то можно предположить, что из вас никто не является членом церкви». Вокруг воцарилось молчание. Потом один пожилой человек возразил: «Что ты хочешь этим сказать? Я ведь тоже верю в Господа Бога. Ты думаешь, что лишь ты христианин? Я тоже христианин. Я тоже верю в Бога». И тогда все заговорили: «Вообще, что это у тебя за манера, что ты считаешь себя лучше нас? Мы тоже христиане. Мы тоже верим в Господа Бога». Тактика моментально изменилась. Они все кричали в унисон: «Мы тоже верим в Господа Бога! Мы тоже христиане!» Когда они утихомирились, мой друг их спросил: «Почему же вы тогда смеетесь надо мной?» И услышал ответ: «Ах, ты настолько дурачишь, с тобой невозможно разговаривать». Понимаете? Солидные строители, которые, попотев изрядно на работе, могут без труда выпить несколько бутылок пива, вначале с большим шумом высмеивают христианство. Но потом вдруг до них доходит: «Подожди-ка, мы ведь тоже христиане. Разве это не потрясающе? Что по отношению к Богу люди позволяют себе иметь такую неопределенность? Мы выдаем себя то за язычников, то за христиан. Разве я не прав? Я убежден, что большинство из вас тоже находится в такой же неопределенности и неясности». Вы слушаете передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Вильгельма Буша «Иисус – наша судьба». Тема нашей передачи – «Можно ли иметь ясность в религиозных вопросах?» Во-вторых, Библия говорит о лучезарной уверенности. Вы, возможно, удивленно спросите меня: «Пастор Буш, разве христианская вера может иметь что-то общее с уверенностью? Не в том ли суть христианской веры, что в ней ничего нет определенного, а все надо брать верой?» Недавно мне опять напомнили об одном изречении, которое мне в своей жизни приходилось слышать довольно часто. То, что 2 × 2 = 4, мы знаем точно, но в христианстве все равно ничего точного не узнаешь, так как все основано на вере. В итоге у нас получается представление, что по отношению к христианским истинам нам следует свой разум упаковать в чемодан или сдать в гардероб и устремиться верой в неизвестность.
Таково убеждение многих. Иногда мне высказывают еще и такое. Вы христиане, ведь и между собой не имеете единства. У вас есть католики, евангельские христиане и так далее. А среди евангельских есть лютеране, реформисты и так далее. Кто же прав? Я думаю, что даже христианство в сущности своей убеждено, что христианская вера является самой неуверенной и неопределенной. Но это великое заблуждение. Видите ли, о том, что представляет собой христианство, можно узнать только из Нового Завета. А в нем каждая строчка исполнена лучезарной уверенностью. Докажите мне, что это не так. Поэтому смешно, когда христиане живут в такой неясности. Но дело здесь не в христианстве. Нет, весь Новый Завет исполнен лучезарной уверенностью. Я вам это кратко поясню. Новый Завет выражает полную уверенность в том, что Бог жив. Не высшее существо, не привидение, не судьба, но Бог, Отец Иисуса Христа, жив. Откуда мы это знаем? Он открылся в Иисусе. Теперь нам это точно известно. Откройте Библию в любом месте и увидите, что там вовсе не решается религиозная проблема. Но утверждается, что Бог жив. Он открылся в Иисусе, а человек, живущий без Бога, живет неправильно, превратно, бессмысленно. Там также с уверенностью сказано, что Бог, который может уничтожить народы, который будет их судить, горячо любит меня. И это не предполагается, но недвусмысленно сказано в послании к римлянам в 8 главе. Я уверен, обратите внимание, уверен, что ни смерть, ни жизнь не могут отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Любовь Божия явилась нам в Иисусе. Мы не предполагаем это, а точно знаем, как проявляется любовь Божья. Он возлюбил нас в Иисусе. Ученики Иисуса поют «Хвала! Хвала святой любви Отца, пославшей к людям в мир Христа». Знаете ли вы об этом? Имеете ли вы об этом хоть малейшее представление? Библия повествует о людях, уверенных в том, что они принадлежат Богу. В 48-м псалме Давид говорит: «Бог избавит душу мою от преисподней, когда примет меня». Там не сказано «я надеюсь», что Бог избавит душу мою, но с уверенностью говорится «Бог избавит душу мою». Или еще «Бог избавил нас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего». Ученики Иисуса пережили изменение своей личности. Они изменились через Иисуса и знают об этом. Еще сказано, мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь. Мы знаем. Можете ли и вы так сказать? Или Дух Его свидетельствует нам, что мы являемся детьми Божьими. Так и написано «являемся». В Библии все очень ясно. И откуда в нашем народе появилось это бессмысленное изречение – то, что дважды два – четыре, я знаю точно. Но еще больше я уверен в том, что Бог жив. Люди, которые покаялись пред Богом, говорят «дважды два – четыре», но мы гораздо больше уверены в том, что стали детьми Божьими. А теперь я вас спрашиваю, где в современном христианстве можно встретить такую лучезарную уверенность? Это является признаком того, что мы немного удалились от Библии, и нам необходимо снова к ней приблизиться. Я призываю вас не удовлетворяться частицей христианства. В этом нет никакого смысла. Смысл имеет только чисто библейское христианство.
Только такое христианство имеет настоящую цену. Быть уверенным в том, что Бог жив, что Он меня горячо любит и что я могу Ему принадлежать. Вот в чем ценность. Все остальное не имеет никакой цены. И та лучезарная уверенность звучит со страниц сборника духовных песен. К примеру, «Господь – наш щит и упование, твердыня наша и скала. Он дал нам мир и оправдание, Он – избавитель от греха и зла». Или «Я знаю, да, я знаю, что жив Спаситель мой, что им я обретаю дар жизни неземной». Или еще «Я знаю, в кого я верю, ничто меня с Христом не разлучит, и Он мне спасение вручит в день, когда опять придет». В-третьих, а вы имеете уверенность? Позвольте мне вам рассказать об этом еще в другом аспекте. Христианская уверенность означает объективно знать, что Бог жив, что Его откровение в Иисусе является истиной, даже если ее отрицает весь мир, что Иисус ради примирения умер и воскрес, чтобы спасти грешников, даже если этим никто не воспользуется. Но христианская уверенность означает и субъективное сознание того, что Бог жив и явился в Иисусе, умер и воскрес, что я лично для себя принял твердой верой. А теперь я обращаюсь к вам с вопросом. Есть ли у вас такая уверенность? Или вам ее недостает? Если бы вы сказали «я считаю себя христианином, но им еще не являюсь, ведь у меня еще столько неясного», тогда моя речь не напрасна. Я вспоминаю о времени, проведенном мною однажды на досуге с молодыми людьми в Голландии. В 2:00 в мою дверь постучали. Когда я открыл, то увидел целое общество в пижамах. «Что вы хотите?» – спросил я. Один из них ответил: «Мы считали себя христианами, но теперь заметили, что еще не достигли этого». Это их так встревожило, что они в 2:00 захотели получить ясность. Очень ценно, когда мы осознаем, что все наше христианское состояние еще очень далеко от той лучезарной уверенности, которую нам показывает Библия. В следующей передаче мы поговорим на тему «Как можно достичь уверенности?».

Вы прослушали передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Иван Редикоп, звукооператор Петр Гам, программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: В периоде действия которого лица Святой Троицы живем мы в настоящее время.
2: Почему же верующим, живущим в настоящее время, необходимо ясно и правильно понимать учение Слова Божия о Духе Святом?

0: Доктрины Библии. Эта серия программ посвящена изучению доктрин Библии. Доктрины Библии – это систематическое изложение основных истин христианской веры, истин, содержащихся в Священном Писании. В программе сегодня участвуют Елизавета Левшеня, Евгений Щепанский и Константин Левшеня.
1: Я очень рад, что вы настроили ваш радиоприемник на эту волну, чтобы вместе с нами разбирать доктрины Библии. Мы рассматриваем доктрину о Духе Святом. Приготовьте тетради и ручку для записей по ходу урока. Но лучше приготовьте магнитофон, чтобы записать материал на пленку. Пока вы готовитесь, прослушаем пение «Дух Святой, Дух благодати».

0: время жизни Иисуса Христа во плоти человеческой, периодом Бога Сына, то время со дня Пятидесятницы и до второго пришествия Христа может быть названо периодом действия Бога Духа Святого. Мы живем во время благодати, когда открыты великие источники силы Духа Святого для каждого верующего. Но, к сожалению, как мало знают современные христиане о действиях Бога Духа Святого. Апостол Павел писал коринфянам: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Дух Святой есть истинный Бог. Он представляет Бога Отца и Бога Сына. Он также прославляет их. Он возрождает и освящает людей, делая их наследниками вечной жизни. Поэтому христиане должны ясно понимать учение о Духе Святом. Обратим наше внимание на имена Духа Святого. Первое – Дух.
1: Первое послание Коринфянам, глава 2, стих 10. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи».
0: Дух Божий.
2: Первое послание Коринфянам 3:16. «Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас?»
0: Дух Господень или Дух Иеговы.
1: Книга пророка Исаии, глава 11, стих 2. «И почиет на нем Дух Господень». Сравните Исаии 63:14. «Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою».
0: Дух Господа Бога, то есть Господа Иеговы.
2: Книга пророка Исаии 61:1. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим».
0: Дух Бога живого.
1: Второе послание Коринфянам, 3 глава, стих 3. «Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога живого».
0: Также Дух Сына Его.
2: Послание к Галатам, 4:6. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего».
0: Дух Христа.
1: Послание к Римлянам, 8 глава, стих 9. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его».
0: Дух Иисуса Христа.
2: Послание к Филиппийцам, 1:19. «Содействием Духа Иисуса Христа».
0: Дух Святой. Он свят в своей сущности и производит святость в других.
1: Послание к Ефесянам, 1 глава, стих 13. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом».
0: Дух огня. Очищение проводится огненным пламенем Духа Святого. Здесь явлено свойство Духа как очищающего, сжигающего все нечистое.
2: Книга пророка Исаии 4:4. «Когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня». Сравните Евангелие от Матфея, 3 глава, стихи 11 и 12, слова Иоанна Крестителя. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым».
0: Также Дух Святыни.

0: Послание к римлянам, 1 глава, стих 4. «И открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых, ох Иисусе Христе, Господе нашим».
1: Дух Святой называется Дух Истины. Как Бог есть истина, так и Дух есть истина. Он обладает, открывает, утверждает, свидетельствует и защищает истину. Он противостоит духу заблуждения.
2: Евангелие от Иоанна 14:17. Духа истины, которого мир не может принять. Иоанна 15:26. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. Евангелие от Иоанна 16:13. Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину.
1: Дух жизни. Дух Святой, как Дух жизни, занял место Христа на земле и ведет верующего во Христа к жизни, свободной от греха, в силе Духа.
0: Послание к римлянам, 8 глава, стих 2. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти».
1: Дух мудрости и познания сошел на Иисуса Христа.
2: Книга пророка Исаии 11:2. «И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия».
1: Дух Святой также называется елей радости.
0: Послание к евреям, 1 глава, стих 9. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой елеем радости более соучастников твоих».
1: Дух благодати. Дух несет благодать, милость Бога человеку. Сопротивление Духу Святому закрывает дверь спасения и оскорбляет Бога. Вот почему так ужасно будет наказание для попирающих благодать.
2: Послание к евреям 10:29. «То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет».
1: Дух славы. Дух Святой освящает характер верующего, его внутреннего человека, преображая его от славы в славу, как от Господня Духа. 2 Коринфянам 3:18.
0: Первое послание Петра, 4 глава, 14 стих. «Если злословлят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас».
1: Дух Святой, Дух вечный.
2: Послание к евреям 9:14. Читаем перевод 1970 года. «То коль ми паче кровь Христа, который Духом Вечным принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу Живому и Истинному».
1: Дух Святой – Утешитель.
0: Евангелие от Иоанна, 14 глава, стих 26. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Иоанна 15:26. «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины».
1: Сделаем краткий перерыв и выслушаем пение «О Дух Святой».

0: Дух Святой есть личность.
1: Какие доказательства личности Духа Святого находим мы?
0: Дух Святой имеет личные имена. Он – утешитель, то есть тот, кто утешает, сочувствует и старается помочь. В греческом оригинале употребляется слово «параклит», обозначающее «принимающий участие», то есть человек, призванный быть нашим сторонником. Слово «параклит» включает значение следующих слов «учитель», «путеводитель», «защитник» и переводится русским словом «утешитель».
2: Евангелие от Иоанна, 16 глава, стих 7. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Иоанна, 14 глава, 16 и 17 стих. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и у вас будет».
0: Утешитель не может быть отвлеченным понятием, безличным влиянием. Утешитель – это в первую очередь ходатай. Первое послание Иоанна, 2 глава, 1 стих. Этим именем назван Иисус Христос. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом, Иисуса Христа праведника». Дух Святой – утешитель вместо Иисуса Христа. Никакое безличное влияние не сможет заменить величайшую личность Иисуса Христа. Личность Христа может быть представлена только такой же великой личностью Духа Святого.
1: Говоря о Духе Святом, Священное Писание употребляет не только личные имена, но и личное местоимение, не так ли?
0: Да. Священное Писание говорит о Святом Духе как о личности, употребляя личные местоимения. Духу Святому приписаны личные местоимения мужского рода. Он, его и тому подобные. Характерно, что слово «дух», греческое «пневма», среднего рода и, казалось бы, производное местоимение должно было быть также среднего рода. Однако в Священном Писании употребляется слово «экейнос», что значит «он». Это не случайность, а определенное и ясное утверждение Святого Духа как личности.
2: Евангелие от Иоанна, 15 глава, стих 26. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 13 стих и 14. «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам».
0: Дух Святой, как личность, отождествляется с Отцом и Сыном. Все три лица имеют личные имена. Если первые два имени личные, то и третье должно быть личным. Выражение «во имя» указывает на полное равенство всех трех лиц. В апостольском приветствии, второе послание Коринфянам 13 главы 13 стих, общение Святого Духа ставится наравне с благодатью Христа и любовью Бога Отца.
1: Евангелие от Матфея 28:19. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Второе послание Коринфянам 13:13. благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.
0: Духу Святому приписаны личные характерные черты и свойства. Во-первых, мудрость и знание.
2: Первое послание к Коринфянам, 2 глава, стихи 10 и 11. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия».
0: Другое личное свойство Духа Святого – воля.
1: Первое послание к Коринфянам 12:11. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно».
0: Святой Дух мыслит.
2: Послание к Римлянам, 8 глава, стих 27. «Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей».
0: В оригинале слово, которое здесь переведено, «мысль», имеет более обширное значение и включает мысли, чувства и намерения. Святой Дух проявляет любовь.
1: Послание к Римлянам, 15:30. «Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу».
0: Дух Святой имеет рассудок. Он наставляет и наделяет благами житейскими.
2: Книга пророка Неемии, 9 глава, стих 20. «И ты дал им Духа Твоего благого, чтобы наставлять их, и манну Твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их».
0: Дух Святой чувствителен к оскорблениям.
1: Послание к Ефесянам 4:30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления».
0: Дух Святой мыслит, чувствует, имеет намерения, знает, повелевает, любит и скорбит. Все это указывает на то, что Дух Святой есть личность, а не только влияние или сила. Духу Святому приписываются личные действия. Он проницает глубины Божьей.
2: Первое послание к Коринфянам, 2 глава, стих 10. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьей».
0: Дух Святой говорит.
1: Деяния апостолов 8:29. «Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к сей колеснице». Деяния апостолов 13:2. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их».
0: Дух Святой также вопиет.
2: Послание к Галатам, 4 глава, стих 6. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Авва Отче».
0: Дух Святой ходатайствует.
1: Послание к Римлянам 8:26. «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными».
0: Дух Святой свидетельствует.
2: Евангелие от Иоанна, 15 глава, стих 26. «Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне».
0: Теперь наступило время ответить на вопросы, заданные в начале программы.
2: Первый вопрос. В периоде действия которого лица Святой Троицы живем мы в настоящее время?
0: По определению Слова Божия, ветхозаветный период условно может быть назван периодом действия Бога Отца. Время жизни Иисуса Христа во плоти человеческой – периодом Бога Сына, а время со дня Пятидесятницы и до второго пришествия Христа может быть названо периодом действия Бога Духа Святого. Итак, мы в настоящее время живем в периоде действия Святого Духа.
1: Второй вопрос. Почему же верующим, живущим в настоящее время, необходимо ясно и правильно понимать учение Слова Божия о Духе Святом?
0: Дух Святой открывает нам Бога Отца и Бога Сына. Он возрождает и освящает людей, делая их наследниками вечной жизни. Так как наше спасение зависит от действия Духа Святого, нам необходимо правильно и ясно понимать учение Слова Божия о Духе Святом.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Псалом 15. Сохрани меня, Господи, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Ты мой верный и друг, и защитник, мои блага Тебе не нужны. Своей жизни тревогами полной я к Тебе неизменно взываю. Когда нет ни опасности грозной, я свой меч полагаю в ножны. У отступников много терзаний, они молятся Богу чужому. Возлияния кровавые чужды мне от юности чистой моей. Я душою спешу обратиться к Твоему освященному дому. Моя чаша полна продолжения всех моих удивительных дней. Мои межи начертаны Богом на прекрасных земельных угодьях, и наследие свыше приятно в этой жизни всегда для меня. О, пошли мне, небесный владыка, в моих добрых делах плодородие, от злодеев и бедствий несчастных мои действия обороня. Вижу Бога всегда пред собою, устранил Он мои колебания, не оставит души моей в аде и не даст тленья мне увидать. Пусть укажет мне путь всемогущий, как ответ на мои упования. Полнота его радости вечных — это жизни моей благодать.

Псалом 16. Господи, вопли мои, как горение, не отвергай моей скорбной мольбы. Низко склоняется раб твой в смирении, слыша, как ропщут другие рабы. Ты испытал мою чуткую душу, ночью на ложе меня посетил. Я повелений твоих не нарушу, перед Создателем дивных светил. Зле изощрялся мой враг-притеснитель, но ты свой путь указал для меня. Я пред тобой преклоняюсь, Спаситель, в мраке ночном и в течение дня. Всех пожалей на тебя уповающих и охрани в тени твоих крыл. Останови на меня нападающих, дай для борьбы мне уменья и сил. Страшно несметных врагов окружение, по кровожадности все они львы, но ты развеешь вражды умножение, волос моей не спадет головы. Боже, избавь меня от нечестивого и от коварства людского спаси, миром, смиреньем наполни строптивого, в зное житейском меня ороси. Боже, дай сил одолеть мне страдания, злое скорей разгони воронье, радость моя на тебя упование, образ твой сладкое счастье мое.

Псалом 23. Господня земля и все на ней основано издревле на морях. В течение 6 великих дней мощь показал Господь в своих делах. На небеса кто с трепетом войдет, на месте том кто может устоять, чьи руки, сердце чистый только тот от Господа получит благодать. Душою не клянущийся святой отвергнет ложь он, как позорный грех. Утешенный небесной высотой, врата откроет к Богу без помех. И в те врата небесный царь войдет. Кто сей великий и могущий царь? Тот, кто ведет мирам вселенной счет. Великий, сильный, крепкий государь. Поднять спешите Господу врата, Он в них войдет навстречу верных чад. Царь славы — это мира красота, благословлять Он нас безмерно рад.

Псалом 19. Пусть услышит тебя в день печали милосердный и добрый Творец. Люди помощь окажут едва ли в равнодушие холодных сердец. Из святилища помощь желанна, и Сион тебя пусть подкрепит, как в пустыне небесная манна, как в подножии крепкий гранит. Бог вспомнит твои приношения, все, что Богу ты в жизни давал, отзовется на вопли прощенья, даст осилить крутой перевал. Я познал Божью милость на деле, отвечает Он людям с небес, лишь бы только они захотели, чтобы дух их навеки воскрес. Колесницами хвалятся люди, а иной быстроногим конем. Только мы видим радости в чуде, в нашем Господе, только лишь в нем. Колебались они и упали, а мы встали и прямо стоим. Огради ты царя от печали, будь в трудах и в сражениях с ним.

Руки матери. Я помню руки матери моей, хоть нет ее, давно уж нет на свете. Я рук не знал добрее и нежней, чем жесткие, мозолистые эти. Я помню руки матери моей, что утирали слезы мне когда-то, в пригоршнях приносили мне с полей все, чем весна в краю родном богата. Я помню руки матери моей, суровой ласки редкие мгновенья. Я становился лучше и сильней от каждого ее прикосновенья. Я помню руки матери моей, широкие, шершавые ладони. Они, что ковш, приникни к ним и пей, и не сыскать источника бездоней. Я помню руки матери моей, и я хочу, что повторяли дети, натруженные руки матерей, святее вас нет ничего на свете.

свет Господень. Нет, не напрасно здесь живу я, меня Господь поставил сам. Своей рукою свет даруя моим неопытным глазам. Живу я среди тьмы суровой, бывает, нет в душе огня. Господь мне светит светом новым, и видно вновь моя стезя. Когда наполнится печалью, душа и сердце заболит, молиться Господу я стану, и свет во тьме вновь заблестит. И получу я обличение и силу свыше для борьбы. В Господнем свете утешение, спасение от житейской тьмы. Но знаю я, промчатся годы, и буду я, где вечный свет, где славят Господа народы, где нет ни зла, ни тьмы, ни бед.

Гори свеча. Обидел брат, и шепчет сатана, ужель снесешь ужасные нападки? И мутит воду, и в душе со дна всплывают многодневные осадки. И забываю заповедь Христа, подставщику другую для удара. И ночь не сплю, и кротость, доброта рассеялись и разлетелись паром. И страшно мне, и задаю вопрос, так разве я христианин на деле? О, Господи, омой рекою слез, пусть зело гнезда не созидает в теле. На практике, о Боже, помоги мне быть Твоим работником послушным, не слушать, как свирепствуют враги, воспринимать их злобу равнодушно. А если брат обидит сгоряча, не придавать его словам значения, о, пусть горит душевная свеча огнем любви, добра и всепрощения.

христианину. Ты мнишь себя христианином, а чувства злобные таишь, и меришь все своим аршином, без рассуждения норовишь. Учись у Господа молиться, и за друзей, и за врагов, учись последним ты делиться, будь бедному помочь готов. Во всем надейся ты на Бога, ни на себя, ни на людей, отвергнись от всего другого, от правды призрачной своей. Чтоб в праведность Христа облечься, приобретенную крестом, чтоб в испытаниях не отречься, не забыть, что ты Христов.

крещение. Здесь происходит не мертвый обряд. Пусть будет ясно для зрителя. Крестится здесь на евангельский лад. Это завет Искупителя. Каждый крещенный роднее нам стал. Лица от радости светятся. Живы идеи Иисуса Христа. Веруют люди и крестятся. Молятся люди, и ты не отсрочь день своего обращения. Блудного сына и блудную дочь Бог призывает к спасению. Помни, что грех ядовит, как змея, грех твою жизнь исковеркает –

Лучшее золото. Годы скитаний по тюрьмам не вычеркнуть, планы уюта пусть были расколоты. Знает плавильщик в горниле мучительном лучшее золото. Труд изнурительный, тропы опасные, тело бессильно справится с холодом. Чье-то ворчание, а не напрасно ли в пламени золото? Скудная пища, нормы завышены, кажется, ропот сблизится с голодом. Тело, смирись, по воле Всевышнего плавится золото. Фраза из сумрака. Стенами толстыми ты окружен, а годы немолоды. И вспоминается слово апостола: «Будьте как золото». В зеркало смотрят глаза усталые, рано покрылись инеем волосы. Сын не поймет преждевременной старости, это же золото.

небе оно Иисусом воспримется и засияет подобно пламени, ведь очищалось от разных примесей в огненных камерах.

Два сердца, но единый ритм, там, где огонь любви горит. А если будет разнобой, то брак окажется бедой. Завет Христа — ориентир, чтобы в семье был прочный мир, чтоб поровну грустилось вам, а радость тоже пополам. Господь, наш вождь, идите с ним, и будет светом неземным для вас в пути земном сиять Его любовь и благодать.

Иисуса держись, я ношу свое сердце, как хрупкую вазу. Ненароком споткнешься и вдребезги жизнь, чтобы я на пути не споткнулся ни разу. Чей-то голос твердит: Иисуса держись. То ли вдруг засвистят ледяные метели, то ли грозы расщепят бездонную высь, то ли просто весной заволнуются ели, чей-то голос твердит: Иисуса держись. Простираются вдаль бесконечные версты, хорошо бы куда-то навек унестись, где живется легко и свободно и просто, только голос твердит: Иисуса держись. Я ношу свое сердце, как ценную вазу, ненароком споткнешься и вдребезги жизнь, чтобы в жизни и ты не споткнулся ни разу. Я тебе говорю: Иисуса держись.

Разлука, разлука, печальное слово. Смолкают последние песни. Ты уезжаешь снова, а мы остаемся вместе. В страну одинокой грусти уверенно мчится поезд. Голову ты опустишь, о будущем беспокоясь. Скажешь, а что же дальше? К чему приведет дорога? Дружно тебе помашем, встречай испытания с Богом. В нем утешение и счастье, даже в тревожные ночи. Брат наш, скорей возвращайся, мы тебя любим очень.

Ограда и свежий холм, охапка живых цветов. Это и есть твой дом, плод многолетних трудов. Явился ты в этот мир, как искра, чтобы сгореть. Поверил в нелепый миф, что ждет тебя, только смерть. По жизни промчался беспечно, бездумно растратив силы, забыв, что на муки вечные обрек ты себя за могилой. Зачем же ты жил на свете и землю топтал? Для чего ты солнце встречал на рассвете, отвергнув Творца его? Ужасен итог твоей жизни, ограда и свежий холм. Все оказалось лишним, ненужным в твой новый дом. Мой друг, пока еще дышишь густым ароматом цветов и птиц переливы слышишь, ответь на Господень зов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

и душа пойдет дальше. Пусть Господь поможет и дальше, чтобы через чтение газеты и журнала люди необращенные могли приближаться к Господу, а нам также назидание. Ведь сколько радости в том, что дети Божии по всему свету могут общаться через газету, читать строчки близких людей и радоваться. А ведь можно совсем незаметно с помощью Господней помочь какой-то отчаявшейся душе, быть может, парой ласковых, ободряющих слов, и душа пойдет дальше по пути, по которому должно идти, и будет взирать на того, от кого помощь. Ведь мы часто смотрим по сторонам и смотрим не туда, куда надо. Да поможет Господь на него взирать, ведь помощь только от Господа. Почему христианин спотыкается и даже падает в пути? Царь Давид говорит: «Всегда видел я пред собой Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Псалом 15:8. Давайте будем усерднее друг за дружку молиться, сострадать чужой боли, не осуждать. Ведь мы еще на пути. Господь испытает каждого. Экзамен надо сдать. Кто не пройдет это тесное поприще, тот не увидит то. Хромлющие есть в каждом человеке. И Господь хочет, чтобы это хромлющее не стало хуже, а лучше исправилось. Носить бремена друг друга, плакать с плачущими – это и будет победа. Только не осуждать, потому что каким судом судим, таким судом и сами будем судимы. Помоги нам, Боже! Так хотелось бы кому-то благословением послужить, кого-то утешить, ободрить надеждой и дальше продолжать свой путь. Цель нам ясна. Господь ждет от нас плода. Не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Исайя 8:22. Не всегда. Не всегда будет мрак, где теперь он сгустел. Не всегда будет солнце сокрыто. И хоть, кажется, мир вокруг нас опустел, будет небо пред нами открыто. Луч Господень проникнет в кромешную тьму. Он сокрытое в мраке осветит. Бог положит конец беззаконию всему. Хоть придется борьбу еще встретить. Но недолго томиться, недолго страдать. День придет, и Бог тучи развеет. Буря стихнет, и вновь будет солнце сиять, и теплом наше сердце согреет. Вновь душа воспарит, и сады расцветут, ароматы вокруг разливая, и в них птички опять свою песнь запоют, Творца неба, земли восхваляя. Сергей Николаев. П.С. Сергей Николаев осужден на пожизненное заключение. Он принял Иисуса в свое сердце. Это одно из его стихотворений. Мы имеем с ним переписку уже несколько лет. Господь ведет труд в его душе. Лили Штульберг.

Рассказ для детей. Рисунок. Анна Петровна задала третьеклассникам домашнее задание – нарисовать образ зимы, чтобы на рисунке не было Деда Мороза, Снегурочки, снеговика, наряженной елки. На завтра почти все получили за рисунки двойки, и она велела еще раз попытаться. «Учитесь думать, дети! Я хочу, чтобы в вас был дух соперничества. Пятерку я поставлю только одну». На этот раз кто-то нарисовал заснеженные поля, кто-то покрытые узорами окна, кто-то метель. Кому Анна Петровна ставила четверку, кому тройку. Коля нарисовал замерзающего на крыше воробушка и получил 4 с минусом. А один рисунок Анна Петровна долго-долго рассматривала и даже хмурилась. Это был рисунок Володи Мерзликина, который в классе появился только в этот четверг. Тихий, незаметный мальчик, в личном деле которого было написано, что его родители верующие. На листе бумаги с одной стороны было схематично изображено покрытое извитыми трещинами сердце, окаймленное ледяными колючками. Вокруг сугробы с пятнами грязи. Вверху было написано «Я». На другой стороне листа тоже сердце, окаймленное цветами. Вокруг тоже цветы. Вверху в лучах солнца написано «Бог». Между двумя сторонами глубокий черный ров, через который перекинут мостик, и написано «Христос». «Володя, объясни, как связан твой рисунок с темой зима?» К столу Анны Петровны застенчиво вышел Володя. Подошли другие ребята. Они с любопытством рассматривали рисунок. «Образ зимы я представляю в виде сердца, покрытого льдом грехов, замороженного, погибающего, в центре которого сидит гордое «я». И человек ему поклоняется, если он не примирится с Богом. А это можно сделать, только приняв Христа в сердце. Он погибнет навсегда, упадет в этот ров, откуда нет возврата. А если примет Христа, который, умерев за наши грехи и воскреснув, стал живым мостиком к Богу, то в сердце такого человека будет вечная весна. Можно лист перегнуть, и останется только зима, и она будет напоминать, что ничто земное не вечно. Володя закончил объяснение, но все молчали. Многие дети мало что поняли, но что говорил он о чем-то серьезном, это поняли. Анна Петровна подняла руку с ручкой, никак не решаясь поставить оценку. По ее мнению, Володя заданную тему вообще не раскрыл. Ручка дрожала в ее руках, а ученики напряженно ждали. Наконец она приняла решение, и на бумаге появилась пятерка. И еще восклицательный знак. Притихшие ребята разошлись, спорить им не хотелось, а Володя скромно сел за парту. Всю дорогу домой Анна Петровна думала, что, наверное, не права, призывая детей соперничать друг с другом. Ведь соперничать — это выставлять свое «я». Татьяна Жембровская.

Рождество. Для чего рожден Иисус, знают даже дети, чтоб спасти от мрачных уз всех людей на свете, чтобы грех людей взвалить на свои же плечи, а взамен им подарить благостную вечность. Он пришел давным-давно, дал освобождение, пусть душа свободу пьет, получив спасение. Рождества над нами свет, зло теряет силу. Кто еще бредет во тьме? Принимай Мессию. Мороз. В школу не пойдем, ура! 40 градусов с утра. Надоел этот мороз, ворчуны ворчат под нос. Не годится мне роптать, пожелал Бог холод дать. Значит, буду я молиться, чтоб никто не простудился. Не замерз никто в дороге и не отморозил ноги. И в мороз прославлю я моего Спасителя. Зимой. Улыбнулось солнышко с высоты небес. Снегом припорошенный распушился лес. Сединою инея скрыты провода. Запетляла в ельнике заячья тропа. На лыжне укатанной радостно стою, красоту небесную взглядом сердцем пью. И морозной свежести зимний аромат душу благодарную превращает в сад. С Новым годом! Снежинка к снежинке, сугроб, из малых песчинок кристаллов, и землю окутал покров, под снежным сокрыв покрывалом. На землю пришел Новый год, отверз жизни новые вехи, небесным незримым пером страницы заполнят успехи, ошибки, грехи и все то, что жизнь нашу не украшает. Но, Господи, пусть в Новый год победы графа возрастает. По-новому дай оценить, почувствовать жертву Христову, надеяться, верить, любить и быть к восхищению готовым. Татьяна Жембровская.

Рассказ из старой тетради. Дорогая редакция, высылаю вам рассказ, который из старой желтой тетрадки. Мне ее принесли и сказали, что, может быть, пригодится. И я сперва постаралась его на немецком переписать. Некоторые слова было почти не понять, но с Божьей помощью я, как смогла, перевела его на русский. Поправьте, пожалуйста, где надо, ведь у меня грамотность 4 класса, и мне 78 лет. Этот рассказ очень старинный, но мне понравился. Некоторых слов я не могла перевести, и получилось сокращение. На немецком больше. Анна Вайнбендер. Странник. В начале моего рассказа, мои дорогие, хочу сказать, что уже многие годы прошли с описанного момента. Мне было тогда около 10 лет. Мои родители меня очень любили. Наша семья жила небогато. Хоть бедновато было на столе, но выпивки всегда было достаточно, так что даже мне уже предлагали по стаканчику. В одно воскресенье сделали объявление в церкви, что после служения будет еще что-то особенное, и всех приглашали. Пастор сам не знал, как люди воспримут это, но нужно было как-то подействовать на людей, потому что сильно запил народ. Я тоже предложил моему отцу туда пойти. Он вначале сопротивлялся, но потом все же согласился пойти со мной. Толпа возле церкви собралась немаленькая. Не только верующие, но все алкоголики, хулители. Даже из пивной, что через дорогу, пришли, и сам хозяин того заведения пришел. Они смеялись, хулили Бога, многие были пьяные, и мой отец стал сопротивляться, чтобы зайти в церковь. Он мне говорил, что это собрание только для любопытных детей. Но я с ним протиснулся через толпу в церковь. И еще очень хорошо помню, как эти пришедшие к нам люди выглядели. Двое мужчин, один молодой, а другой старец. Когда они вошли, все с замиранием ожидали чего-то необычного. Молодой был похож на богобоязненного человека. Но мой взор был больше обращен к старцу. У него были такие широкие плечи и грудь. Он был необыкновенно большого роста. Волосы были белые, лоб в морщинах. Его внешность излучала глубокую скорбь. Хозяин пивной стал громко над ним насмехаться. И старец еще больше побледнел и с болью посмотрел в сторону насмешника. И тут встал молодой и открыл собрание молитвой. Наш пастор не двинулся с места. Он считал, что старец какой-нибудь фанатик и бродяга, и что они не знают ничего о Боге. Он считал их ничтожными, и люди это поняли и стали смеяться и поносить тех двух. Это привело к всеобщему беспорядку. Старец с глубокой печалью посмотрел на происходящее, и когда все поутихли, он пошел к алтарю. Многие люди из уважения вставали. Старец был очень взволнован, и наступила мертвая тишина. Только хозяин пивной и его приспешники смотрели с насмешкой. Но потом с глубоким волнением он начал свою речь. Мой отец с большим вниманием смотрел на него. Таким я отца не знал. Он слушал с таким усердием, чтобы не упустить ни одного слова. Я, конечно, не все могу вспомнить, что говорил этот старец, но сцена этого разговора все еще стоит перед моим взором. Старец начал свою речь. «Я пришелец и чужой среди вас, но все же думаю и верю, что могу назвать вас друзьями. Новая звезда надежды взошла в моем сердце из темного мрака». И с этими словами он сложил свои руки для молитвы и говорил: «О Бог мой, всех милующий и прощающий, Ты зришь на всех страждущих. Благодарю, что Ты уничтожил того змея, который меня так принуждал грешить.
но ты, Бог мой, дал утомленному пришельцу покой и благословение в хождении. Да чудо сотворил Господь, Он дает силу жить. Аминь. Его глубокий голос смягчил сердца всех слушающих. Глаза старца наполнились слезами, и он продолжал. «Мои дорогие братья, вы поняли, что меня здесь приняли за бродягу. Им я и был. Но Бог мой свидетель и знает мое глубоко скорбящее сердце. Слушайте меня и будьте сострадательны. Я остался совсем один в конце моего земного странствования. Мое сердце скорбит, глаза мои плачут. Я тоскую о небесной родине, потому что я один, без родных и без родины. Но у меня тоже было все, и мать, и семья, и жена, и детки. Моя прежняя жизнь свела мою милую мать раньше времени в могилу. Была жена, как и подобает, кроткая, любящая, нежная, как ангел, но я и ее сердце мучил. Не выдержало ее бедное сердце моих натисков, и она погибла. Был сын, но он был мною выброшен на стужу из моего дома. Я так страдаю, хочу узнать, жив он или нет, но кто может мне это сказать? Дорогие друзья, я не убивал, но смерть моей жены и младшего ребенка лежит на моей совести. Моя рука их угробила. Я был под влиянием дьявола, был алкоголик и пьяница. Но однажды я пришел в сознание и упал перед Господом на колени, и Он дал мне прощение. И надеюсь, если сын еще живой, он меня простит. Я за свое содеянное так мучаюсь, ведь сына я сделал калекой. Да, я был слугой греха, бессердечно погубил жену и ребенка. Да, я был заблудший грешник, пьяница, и я втянул всю свою семью в несчастье. Моя жена заболела, весь труд я возложил на нее. Я не помогал ей, все пропивал, а в семье были нужда, голод и холод. И еще был грудной ребенок, который должен был питаться молоком матери. Она совсем уже ослабла, и вот в один вечер она уложила детей спать, сама села возле еле теплой печки и ждала меня, а я опять был в своей компании, как обычно. Встречали Новый год. Пьяный и озлобленный я пришел домой. Моя жена испуганно вздрогнула, а я с криком на нее: «Дай мне есть!» Она жалобно посмотрела на меня и сказала: «Ты же знаешь, что у нас в доме нечего есть». Но я в ярости еще сильнее требовал еду. И тут проснулся ребенок, тоже голодный. Взгляд моей жены привел меня в ярость, и я ударил ее в лицо. Она упала на пол, а я ведь до этого никогда не трогал ее. Но будто дьявол и весь ад обрушились на меня. Я нагнулся опять, схватил ее за волосы. У нее были такие красивые длинные волосы. Она взывала к Богу, кинулась к люльке с ребенком и прикрыла его собой, заключила его в объятия и прижала к себе. Но я опять схватил ее за волосы, потянул к дверям и вместе с ребенком выбросил на улицу, не обращая внимания на ее мольбу. На улице был буран и лютый мороз. Тут старец замолчал. Душевная боль не позволяла ему продолжать свою речь. Затем он продолжил. Но я не мог успокоиться, моя злоба не давала мне покоя. И вспомнил, что у нас еще старший сынок есть. Я кинулся к его кровати, схватил сонного и потащил к двери. Но он так крепко вцепился в меня, что я не мог от него отцепиться. Он жалобно просил пощады и милости от меня. Тут я схватил нож и отрубил кисть руки и выбросил его на улицу. Старец опять замолчал, чтобы успокоиться от волнения, а потом продолжал. Когда я проснулся, было уже давно светло, и в первую очередь я искал себе глоток воды.
Потом, по обыкновению, пошел на то место, где всегда спала жена. Я крикнул: «Мария!», но все было тихо. Я вздрогнул, мне казалось, что я ночью видел плохой сон. Открыл дверь, в комнату вместе со снегом упала замерзшая Мария с ребенком. Она все с себя сняла, чтобы укутать ребенка, но они оба были мертвы. Лед был на лице, а глаза были широко открыты. Что случилось с моим старшим мальчиком, я ничего не знаю. Старец горько плакал. Все люди в церкви плакали. Не нашлось ни одного насмешника. Рыдал и мой отец. Старец продолжал свою речь. «Меня на долгое время отправили лечиться.

отказаться от спиртного. Мой отец первый пошел к столу, а я следовал за ним. И старец предложил отцу: «Распишитесь, молодой человек, ангелы будут радоваться». Мой отец расписался. Мартин Гультсон. Старец внимательно посмотрел на эту роспись, снял очки и побледнел смертельно. «Извините, молодой человек, но такое имя было у моего сына». Тогда мой отец поднял левую руку, где отсутствовала кисть. Он весь дрожал. Старец вполголоса вымолвил: «Мой сын! Мой сын! Мой отец!» — вторил другой. Как эхо прозвучали эти слова по всей церкви. Мужчины бросились в объятия. Какой плач стоял вокруг! Ни один глаз не остался сухим. Даже те, что раньше хулили Бога, тоже плакали. Потом старец громко попросил: «Поблагодарим Господа за такую радость, что Он совершил для моей страдающей души». И когда была совершена молитва, многие обещали дать обет Господу не пить спиртное. Потом все в благоговении разошлись по домам. Анна Вайнбендер.

Христианский телетайп. Израиль нарушил правила проведения археологических работ. Независимая комиссия, состоящая из турецких экспертов, составила доклад, в котором говорится, что израильская сторона грубо нарушила правила проведения археологических раскопок на Храмовой горе, сообщает «Иерусалим-Пост» со ссылкой на турецкую газету «Цаман». Сообщается, что в ходе раскопок было уничтожено множество предметов, относящихся к исламскому периоду в истории Иерусалима. Израильтяне сознательно шли на подобное уничтожение, отмечается в докладе. Эксперты указывают на необходимость введения этих раскопок в соответствии с имеющимися стандартами, а также их координацию с управлением вакфов мусульманского имущества. После того, как проводимые на Храмовой горе раскопки серьезно осложнили арабо-израильские отношения, премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган во время визита в Анкару своего израильского коллеги Ехуда Ольмерта март 2007 год предложил направить на место раскопок комиссию из 7 турецких экспертов. Эта комиссия завершила работу еще в июле, однако результаты ее работы турецкие власти не спешили обнародовать, опасаясь осложнений в отношениях с Израилем. Награда многодетной семье. Накануне Международного дня матери, который празднуется в последнее воскресенье ноября, самая многодетная семья России, Шишкиных, проживающих в пригороде Воронежа, получила микроавтобус «Газель», сообщает корреспондент портала «Кредо.ру». Концепция региональной программы помощи многодетным семьям, воспитывающим 7 и более детей, строится с учетом пожеланий тех, кто попадает под ее действие. В семье Елены и Анатолия Шишкиных, принадлежащих к Пятидесятнической церкви, родилось 20 детей. На сегодня 11 из них несовершеннолетние. Самой младшей девочке 4 года. В свою очередь, у старших детей есть уже свои дети. Таковых 6. Бриллиантовый юбилей в Англии. Юбилейное богослужение, приуроченное к 60-летию брачного союза королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа, состоялось 19 ноября в Вестминстерском аббатстве Лондона, сообщает корреспондент портала Кредо.ру. На службе, которую совершил архиепископ Кентерберийский, присутствовало более 200 человек, среди которых было 30 членов королевской фамилии. По окончании богослужения архиепископ Кентерберийский передал королеве, которая является одновременно и главой англиканской церкви, юбилейный адрес, а известная актриса Джуди Денч выступила с поэтическим словом. Вечером того же дня прошла трапеза членов королевской семьи, а на другой день королева и герцог Единобурский отбыли на Мальту, туда, где 60 лет тому назад начинался их медовый месяц. Церковь вовлечена в политику. Глава Центризбиркова РФ Владимир Чуров высказался за то, чтобы церковь была более активно вовлечена в государственные дела, сообщает Интерфакс Религия. «Я сторонник большого участия церкви в делах государства», заявил он вечером 27 ноября на встрече с активистами молодежных православных организаций Москвы. Отвечая на вопрос о том, имеет ли он в виду именно участие церкви в политике, Чуров пояснил, что государственные дела – это и есть политика. Как отметил председатель ЦИК, он очень внимательно изучал опыт работы высших духовных лиц и священнослужителей, особенно в Третьей дореволюционной думе. А сейчас, вы знаете, нет
благословение Святейшего на то, чтобы священнослужители участвовали в политике. Здесь есть вопросы, можно было бы об этом порассуждать, считает он. По словам Чурова, в Российской империи не только православная церковь, она государство образующее, но и другие массовые конфессии участвовали в государственном строительстве и управлении. До революции церковь не была отделена от государства, но при Петре I было упразднено патриаршество, управление церковными делами было передано государству в форме синода, напомнил он. Для меня, пожалуй, наиболее приемлема умеренная реформа с восстановлением патриаршего правления, которая активно обсуждалась в III и IV думах до революции и которая воплотилась 90 лет назад при патриархе Тихоне, добавил глава Центрис Биркова. Раздел ведет Катерина Гертель. Источник портал Кредо.ру.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

Вы слушаете «Забытый алтарь» за январь 2013 года. Начало. Кончается год, дня последнего дата. Мой путь освещает, совсем уходя. Как часто, Господь, я была виновата, как часто плутала, брела не туда, как часто в душе тьма мирская лежала, и мрак раздражения туманил мой шаг. Висела обида сплошным покрывалом, лишала себя я твоих, Божий, благ. Как часто любовь была словом лишь только, как часто вползала змеей пустота. И больно мне было, и тяжко, и горько, твой свет закрывала сует, суета. Но ты, мой Спаситель, был рядом со мною. Весь год я несла тебе груз своих бед. Ты знаешь, как трудно земною тропою идти, и мой путь был тобою согрет. Кончается год, пред тобой предстаю я. Укрой меня светом любви и тепла, чтоб духа нечистого злобная пуля свободного места во мне не нашла, чтоб в новом году с новой жизненной силой всегда побеждать все невзгоды и грусть. Прости меня, Боже, прости и помилуй, и будь неизменно со мной, Иисус. И дальше веди меня торной дорогой в свой чудный и дивный заоблачный край. Будь любящим, верным, заботливым, строгим, меня из руки своей не выпускай. Валентина Пермякова-Маматова, Казахстан.

Молитва над бутылкой. Удивительным образом ко мне попала газета «Забытый алтарь» за август 2012 года. Мне ее прислали из тюрьмы. Прочитала не один раз. Каково было удивление, когда увидела имена знакомых братьев Миши Рыхлова и Вити Войтенко. Слава Богу! Ребята живы и служат Небесному Отцу. Особенно мне понравились материалы «Свои дети, чужие» и «Украденная шапка». А написать вам подтолкнула своим письмом Галина Деева, неотъемлемая часть. И захотелось рассказать вам о милостях Господних в моей жизни. Родилась я в верующей семье в 1957 году первым ребенком. Всего мама родила 9 детей. Помню времена гонений. Жили мы тогда в Азербайджане. Мне было 16 лет, когда переехали в Украину. Здесь я увидела свободу молодых и решила жить, как все. Что и сделала. Сказала всем, что Бога нет, и помогала гнать христиан. Родные же молились обо мне. Жизнь пошла под уклон. Жизнь без Бога страшная. Но Он хранил меня по молитвам моих родных. Родила я 3 детей в гражданском браке. Это мы так называем. А Слово Божие говорит, что это блуд. Так получилось, что осталась одна с детьми. Но беда одна не ходит. Заболела. Стала лечиться. И вдруг диагноз – рак. Врачи давали малый срок жизни. Но Господь помиловал. Это было в 1994 году, но еще тяжело вспоминать. Считала, что церковь евангельская неправильная, и пошла креститься в православный храм. Но и там увидела много неправильного. Так я совсем отошла от веры. Стала жить по системе Иванова. Но когда стала читать книги Иванова, меня поразила его фраза: «Я есть Дух Святой». Да не может этого быть. После 6 лет жизни по этой системе бросила и стала выпивать. На работе не знали, что пью, но по вечерам уже без 100-200 граммов я и есть не могла. Я погибала. За меня много молились. И однажды пришла мысль, что нужно идти каяться в неправильную церковь, иначе погибну. Но как? Хоть и прошло много лет, но меня еще помнят воинствующей атеисткой. Тяжелое было покаяние. Тяжело было просить прощения у Бога и у людей, которых гнала. Но Отец Небесный дал силы. После покаяния стало так пусто на сердце, что вышла, купила бутылку водки и пошла домой отмечать покаяние. Налила в стакан, села есть и вспомнила, что мама и папа всегда молились и просили благословения перед едой. Встала, помолилась и поела без водки. И на следующий вечер то же самое. Так Господь исцелил от алкоголя. Покаялась в ноябре 2000 года, а в июле 2001 года приняла святое водное крещение. И вот тут пошли самые тяжелые испытания. Тяжело заболела старшая дочь и ушла в вечность, оставив 2 детей круглыми сиротами. Следом ушел крестный, а за ним и мой папа. За 10 месяцев похоронила 3 близких людей. Это очень тяжело, но Господь дал силы все перенести. В ноябре 2005 года наш служитель привез газеты, а там была рубрика, где братья и сестры из тюрем просили духовного общения. Мне стало очень жалко этих людей. Послала поздравительные открытки к Рождеству. Мне ответили. Так началось мое тюремное служение. Сначала помогал служитель,
а теперь и вся наша небольшая церковь. Много чудес являл Господь, и такой случай произошел год назад. С внучкой-первоклассницей утром пошли в школу, а по пути зашли к знакомой по делам. И тут огромная собака, ротвейлер, кинулась на внучку. Она упала, и правая часть головы находилась в пасти собаки. Мелькнула мысль: сейчас сдавит челюсти, и правого глаза нет. Я не успела даже крикнуть «Господи!». Но Господь никогда не опаздывает. Где-то тявкнула дворняжка, и ротвейлер, оставив ребенка, кинулся на лай. На ребенке даже царапины не было. Дети мои еще не примирились с Господом. У сына и у дочери большие проблемы. К сожалению, и дома нет мира, но с Божьей помощью несу свое бремя. Молюсь и прошу у Отца Небесного милости для моего дома, о спасении детей моих и внуков. Верю, что весь дом мой будет служить Господу. Придет время, и будет у них покаяние. Господь ответит на молитвы. Тюремное служение по Украине растет. Эти люди, заключенные, осуждены судом людским, но при покаянии Господь их простил, и теперь они братья и сестры во Христе Иисусе. И я счастлива, что могу хоть чуть-чуть послужить этим отверженным, но принятым Господом людям. Работаю я почтальоном. На этом буду заканчивать. Примите христианский привет от нашей церкви. Мария Трухина, Украина.

таинственный Навалей. Если вы держите в руках этот январский номер газеты, значит, очередное пророчество не сбылось. Значит, все высокопарные обещания конца света в 2012 году оказались пустословием. В этом нет ничего нового. За последние 29 лет я пережил более 40 концов света. И то, если считать только громкие предсказания, не учитывая прогнозов бесчисленных бабок и всяких ясновидящих. Так, например, несколько лет назад одна старушка изрекла: «Воистину Христос грядет уже зимой. Сегодня во сне я видела Христа на лыжах». Написать подобную статью я хотел еще год назад, но отложил ее в сторону. Решил подождать, пока 2012 год пройдет, потому что многие предсказывали, что конец света произойдет не накануне Нового года, а когда-нибудь в течение 2012 года, который только начинался. Но вот год ушел в прошлое. Разумеется, на случай фиаско у предсказателей ответ готов заранее. Теперь они трактуют так. Предсказанный нами конец света нужно понимать как некий переход в какую-то новую эру. Но это все равно, если я заявлю о начале новой эры под названием Навалей. С этим трудно не согласиться, тем более, когда никто не знает значения столь таинственного слова. Думаю, можно найти себе уйму последователей, если только заявить о Навалее, серьезно поглаживая наклеенную бороду, особенно накануне Рождества, когда повсюду мелькает бородатый Санта-Клаус, и все ожидают чего-нибудь необычного. Прогностика – наука по предсказанию будущего. Прогностики объясняют свои провалы очень профессионально, ведь с каждым годом их опыт по объяснению несбывшихся гороскопов становится все богаче. Они оставляют в своих высказываниях достаточно места для любой интерпретации. Сказать «человечество ожидает кризис» все равно, что сказать «человека ожидает смерть». Для того, чтобы предсказать кризис, не обязательно быть прозорливцем. Смерть и проблемы на Земле всегда были и будут. Однако давайте оставим чревовещателей и посмотрим на тех, кто их слушает. Намного интереснее задуматься о том, почему все человечество так интригует крах Вселенной. Пожалуй, подобное явление невозможно объяснить любовью к страшилкам, то есть к острым ощущениям. Ведь в таком случае не надо дожидаться конца света. Достаточно его, свет, выключить, залезть, как в детстве, под одеяло и рассказывать страшные истории. Или, например, достаточно собраться в темном кинотеатре на фильм ужасов, а не читать туманные и сухие подсчеты прорицателей. Нет, причина в другом. Мы не ужастиков ищем, мы действительно боимся. Особенно мне запомнилось ожидание всемирной катастрофы в 2000 году. Одна знакомая рассказывала мне, как ее отец, не будучи трусом или суеверным, улыбаясь и шутя, все-таки набрал под Новый год полную ванну воды. Как говорится, на всякий случай, если по всему миру отключат воду и электричество. А еще мне знакомы люди, которые набрали тогда воду даже во все кастрюли и тазики, и так поступили тысячи. Конечно, некоторые ничего подобного не делали, но холодок морга –
почувствовали многие. Фейерверки не только радовали глаз, но и заставляли вздрагивать, как никогда. Такая идея, как коллапс Вселенной, беспокоит каждого. Ведь даже шутники не находят улыбку смерти обаятельной. Человек не настолько глуп, чтобы отвергать свою смерть, но и не настолько безумен, чтобы любить смерть. Поэтому, напугав себя реальностью жизни или нафантазированными страшилками, люди тут же начинают от них отмахиваться. Наглядный тому пример – современные книжные каталоги, в которых на первой странице рекламируются книги типа «Апокалипсис» в 2012 году, а на последней странице предлагаются гороскопы на 2013 год. К сожалению, людей более интересует коллапс мира, нежели его спасение. Они хотят знать, как все погибнет, а не зачем оно существует. Их интересует, как и когда они умрут, а не для чего они живут. Но ведь важно не то, когда и каким образом мы умрем, а то, на что мы тратим свою жизнь. Поэтому нужно не просто искать ответы, но и прояснить, какие вопросы действительно важны. Говорят, глупых вопросов нет. Может быть. Но вне сомнений есть более важные. Не надо ломать голову над предсказаниями точных дат. Лучше подумать о том, как быть с неизбежной смертью, которая может прийти в виде всемирного катаклизма, поместной эпидемии или личного инфаркта. Да, коллапс Вселенной, то есть наша смерть, нас не радует. Поэтому, говоря о конце света, мы многое не договариваем до конца. Боясь себя напугать, мы начинаем спорить о календаре исчезнувшего племени майя, вместо того, чтобы подумать о временном характере нашей земной жизни. Это вполне естественно. Когда сталкиваешься с проблемой, первым делом хочется от нее убежать. А реальность – один из самых страшных ужастиков. Поэтому легче говорить о давным-давно умершем Нострадамусе, чем о нас, живых. Хотя можно ли ожидать от неверующего загробную жизнь не бояться смерти? Конечно, нет. Без Бога смерть страшна, а жизнь не менее ужасна. Ведь неверие в вечную жизнь – это и есть наш апокалипсис, который уже давно начался. Как же быть? Есть два варианта. Первый – отмахиваться от самого главного, заслоняясь второстепенными предсказаниями и остроумными шутками. Второй вариант – посмотреть реальности в глаза. Но тут важно не падать духом, а победить страх. Как? Христос победил смерть. Бог говорит: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Поэтому христиане не бегают за лжепророками. Для христианина смерть только порог между земной и вечной жизнью. Для христиан плотская смерть не кончина, а награда, потому как их жизнь – Христос. Начало всех начал. Как говорит апостол Павел: «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Если бы смерть имела острую косу, как ее принято изображать, то следовало бы сказать, что она косит цветы, из которых плетутся венцы для христиан. Смерть не уносит христиан в могилу, поскольку они приобщились к вечному началу, к Творцу. Христос сказал, что всякий верующий в Него
перешел от смерти в жизнь. Как рыба не захлебнется даже во всемирном потопе, так и христианин не погибнет даже от неизбежной для него земной смерти. Как можно быть настолько уверенным? Откуда я знаю о существовании Бога-Творца? Знаю, ибо верую. Олег Меркель.

Снова в алтаре. Спасибо за газету и журнал, которые приходят на мой адрес. Отдаю в церковную библиотеку. Стихи мне близки. Знакомлюсь с новыми именами. Радуюсь за поэтов. Это только 3% вдохновения, остальное — труд. Всегда благословение Божие всем людям, пишущим ровными стихотворными строками. Удивительно, что Бог дает каждому собственное видение, чувства непохожие, любовь к Богу, которую высказать порою невозможно. Любовь Васенина, Иркутск, Россия. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Матфея 19:14. Для малышей рассказ о Боге прост. Сердечко детское всегда льнет к Богу. Чуть повзрослеют, задают вопрос, затем становится вопросов много. Внимательны, умны, любой хорош. Нет разницы, послушный, непослушный. Ответа ждут, где правда и где ложь, что надо делать и чего не нужно. Когда про Бога дети узнают, не могут усидеть от нетерпения. И вместе с нами молятся, поют, глаза распахнуты от удивления. Пусть кто-то робок, а другой смелей, но все способны принимать благое. Бог трудится особо для детей. Рассказывать о Боге детям стоит. Вот поднята ручонка вверх. Спросить, остановитесь, спрашивают дети. Не пожалеть ни времени, ни сил, пониже наклониться и ответить. Они нас переспросят и не раз. Распятого Иисуса детям жалко. И слезы взрослые из детских глаз, и бьются детские сердца так жарко. Зря думаем, что детям не понять, не доросли, не смогут, не сумеют. Нет, Бог всегда готов детей обнять, не так, как мы. Он любит их нежнее. Бог видит подрастающих людей. Им некогда скучать, им интересно. Вчера, сегодня, завтра, каждый день. И таковых есть Царствие Небесное. Нам позаботиться от малых сил не спрятать Бога, правду и спасение.

У Господа нет изгоев. На небо ты там, в преисподнюю, и там ты, на край моря. Псалом 138:8-9. У Господа нет изгоев, у Бога людей нет лишних. Заглянешь на дно морское, но Бог и на дне отыщет. Мечтание на примете — сокрыться в пещерном мраке, где свежий не дует ветер, следы уничтожить, знаки. Ты собственной лжи поверил, подстилка из мха родная, найдет Бог тебя в пещере, пещеру любую знает. Захочешь взлететь на небо и выбрать звезду для дома, ты выглядишь так нелепо, все звезды Богу знакомы. Исчезнуть желал? Куда же? Уполз от Бога в сторонку? Найдет, в преисподней даже, над бездной, у самой кромки. На крыльях зари умчаться, искать ли горы подножья? Не пробуй переселяться, край моря, край неба Божий. Зачем же стоять у края, где встретишь последний вечер? Пусть Бог сам тебя направит на истинный путь, на вечный. Сбежавшему без надежды Бог нужен, ничто другое. Не прятаться сердцем грешным, у Господа нет изгоев.

Молюсь в надежде. Молюсь в надежде, что слова мои преодолеют меж мирами пропасть. Нельзя молитву в сердце утаить, молитва не должна остаться робкой. Молюсь в надежде, с трепетом груди, не удержать молитвенного вздоха. Бог так велик, Творец и Господин, а я пылинка во вселенной, кроха. Молюсь в надежде, что услышит Он, что милость Божия меня затронет. Бог любящий не скажет сердцу вон, такую маленькую не прогонит. Надежда впереди молитвы всей. Сквозь тучи прорывается надежда. Куда? Конечно же, под Божью сень. Там принимают ласково и нежно. Молитва без надежды — звук пустой. Молитва без надежды не взлетает. Молиться без надежды, Боже мой, молитва без надежды умирает. Поэтому с надеждой ночью, днем, и как бы ни было сердечку плохо, не сомневаюсь в Господе моем, не задеваю землю я крылом, пылинка во вселенной, кроха.

Простые стихи. Сквозь тучи прорывается надежда. Вот и год пролетел быстротечно, нам ушедшего очень жаль. Мы стоим на пороге вечность, почему же на сердце печаль? Может, было много плохого, то, о чем так душа скорбит. Но пути ты не хочешь иного, и стоишь, словно плетью избит. Будет суд, ты предстанешь пред Богом и расскажешь о том, как ты жил, с кем шагал ты все время в ногу и кому ты свой плод приносил. Бог судья справедливый и строгий, он в конце подведет итог. Он стоит уже на пороге, этот день уже недалек. Кто обидел, пусть просит прощения. Кто обижен, с любовью простит. А кто гордый, пусть ходит в смирение. Кто потух, пусть снова горит. Вера Казер.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас у ваших радиоприемников через передачу «Евангельские истины». В программе этой передачи мы рассматриваем тему о вере в Бога, о смысле жизни, о надежде, которую можно обрести через веру в Спасителя Иисуса Христа. В начале этой программы мы предлагаем послушать песню.

0: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Эти слова написаны в Библии в начале 41-го псалма. Каждый человек имеет представление о физической жажде. Но та жажда, о которой говорит здесь псалмопевец, намного глубже и сильнее. Это потребность человеческой души в общении с живым Богом. С жаждой животного он сравнивает человеческую нужду в добре, в божественном милосердии и любви. Можно ли утверждать, что эту жажду испытывает только псалмопевец, а не весь мир в целом? Не бывают ли и у нас в жизни такие моменты? Возможно, мы и сами не отдаем себе отчета в том, что в эти моменты мы слышим голос своей души, жаждущей истинного счастья и мира. Известный французский физик и философ Блейс Паскаль сказал однажды: «В сердце каждого человека есть созданный Богом вакуум, который ничем нельзя заполнить, как только самим Богом-творцом, таким, каким он открывается в Иисусе Христе».
1: Дорогой друг, слушающий эту передачу, нашел ли ты уже истинное удовлетворение своей душе? Является ли Иисус Христос целью, смыслом и надеждой твоей жизни? Искренне от всего сердца желаем, чтобы сегодняшняя передача помогла тебе приблизиться к Богу и найти в Нем подлинное счастье. Перед тем, как мы выслушаем беседу Ивана Петерса, озаглавленную словами «Ожидать с надеждой», прозвучит песня.

0: Дорогие радиослушатели, разрешите мне задать вначале вам один вопрос. Какие чувства появляются в вас, если вам приходится чего-либо ждать? Я думаю, что чувства эти будут очень различны. Зависит все от обстоятельств и причины ожидания. Мы можем быть где-нибудь или пребывать в каком-нибудь состоянии, рассчитывая на появление чего-либо или прибытие кого-либо. И в зависимости от этих обстоятельств чувства наши будут различны. Если, например, молодой человек пришел много раньше назначенного времени на свидание в каком-либо месте, то ему нетрудно будет ждать. Но совсем другие чувства тревожат, например, человека, который совершил преступление и ждет судебного процесса. И, конечно, многие другие обстановки можно было бы привести в пример какого-либо ожидания и связанных с этим ожиданием чувствами. В какой-то мере вся наша жизнь состоит из ожидания. Дети ждут того времени, когда они станут немного старше, взрослее и смогут делать то, чего им до сих пор не позволял их возраст. Молодые люди ждут осуществления их желаний и стремлений найти спутника или спутницу жизни. Мы составляем планы, и часто нам приходится ждать времени, в которое их можно будет осуществить. Все это ожидания, с которыми мы встречаемся в вопросах повседневной жизни. И важность их измеряется тем, какое влияние имеет осуществление того или иного ожидания на нашу жизнь. Но помимо всего этого повседневного, есть и ожидания, которые оказывают свое влияние на всю нашу жизнь в целом. Я думаю, что всякий из нас уже когда-либо спрашивал себя, что ожидаю я от жизни вообще? Какой смысл моего существования? Является ли ожидание старости и смерти единственной целью моей жизни? Вот о этих именно вопросах я хочу сегодня с вами немного поговорить. И основой этой беседы будет учение Библии. Я уверен, что мы не найдем лучшего и надежнейшего источника для ответов на наши вопросы. Библия свидетельствует о том, что она является Словом Божиим, Словом того Бога, который сотворил мир и вселенную. И скажите, кто может лучше самого Творца ответить на вопросы творения? И вот в Библии, точнее в 28 стихе 10 главы книги Притч, мы читаем слова одаренного Богом мудростью Соломона. «Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых погибнет». Во-первых, мы видим здесь две категории людей – праведники и нечестивые. Кого мы можем назвать праведником? И кто такие нечестивые? Чтобы ответить на эти вопросы, недостаточно только разделять людей на добрых и злых. И самый добрый по людским масштабам человек может относиться к категории нечестивых. И с другой стороны, может быть, что человек был плохим, преступником или просто ничем не выдающимся в обществе, и все же в конечном итоге он может стать праведником в библейском смысле этого слова. Один из самых хороших примеров этому мы находим в Евангелиях. В 23 главе Евангелия от Луки описывается казнь Иисуса Христа. Он был распят на кресте, и вместе с ним распяты были еще два преступника. Об этом мы читаем в 33 стихе этой 23 главы Евангелия от Луки. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону». И дальше, в этой же главе, начиная с 39 стиха. Один из повешенных злодеев злословил Иисуса и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли. А он ничего худого не сделал». До сих пор мы видим классификацию людей, как мы это привыкли. Там добрый человек, а здесь злой. Да и сам злой в конечном итоге, когда уже вся надежда потеряна, полностью признается в своей вине. Терять уже нечего, теперь все равно. Вероятно, и этот, сознающийся в вине преступник, не имел больше никакой надежды. Страх овладел им. Ожидание смерти сжимало его грудь. И вот он в отчаянии обращается ко Христу, стих 43, и сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Не было времени тому человеку сделать что-либо доброе. И люди все были согласны с тем, что он заслужил того наказания. Да и сам он не отвергал этого. И все же он стал праведником. Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых – погибель. Да, только Бог может сделать человека праведником. И это независимо от того, кем был человек до своего обращения к Богу. Единственное, что нужно для оправдания, это сознание вины и вера в Спасителя Иисуса Христа. Эти два условия исполнил тот разбойник на кресте и был оправдан. Он ничего больше не ожидал от этой жизни. Но те последние минуты или часы, которые он еще жил на кресте, были исполнены надеждой ожидания прекрасной вечности. Сам Спаситель Иисус Христос сказал ему, что ныне еще он будет с ним в раю. Вот, дорогие, почему ожидание праведника – радость. Праведник на основании высказывания Библии тот, кто верит в Иисуса Христа как своего личного Спасителя. В 5 стихе 4 главы послания апостола Павла к римлянам мы читаем: «Верующему в того, кто оправдывает нечестивого, то есть в Иисуса Христа, вера его вменяется в праведность». И начиная с 31 стиха 8 главы этого же послания к римлянам мы читаем: «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их». Итак, мы ясно видим, что праведник – это не тот, кто чего-либо достиг, не тот, кто сделал какое-либо доброе дело или вел особенный образ жизни. Праведник – это тот, кто верит, что Бог оправдывает его. Так и к верующим в городе Коринфе апостол Павел писал, начиная с 9 стиха 6 главы своего первого послания, им следующее: «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молокаи, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Так люди становятся праведными. И если человек оправдан по причине своей веры в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то он и знает, что ему ждать от этой жизни. Он знает и ответ на вопрос, что ожидает нас после смерти. И это знание помогает ему во всех обстоятельствах жизни. Знание того, что нас ожидает в конечном итоге, производит в нас терпение. Конечно, и верующий человек имеет свои цели в этой жизни. Мы имеем желания и часто с нетерпением ждем их осуществления. Мы тоже радуемся, если наши ожидания венчаются успехом. Это ведь наша жизнь, и она дарована нам самим Богом. Но выше и много важнее всего этого для нас, верующих, является знание того, что нас ожидает прекрасное будущее. Я хочу привести сегодня три предмета нашего ожидания. Во-первых, каждый верующий ждет второго пришествия Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Он обещал вернуться на эту землю. В 14 главе Евангелия от Иоанна, начиная с 1 стиха, мы читаем слова самого Иисуса Христа, его ученика. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Это прекрасное обещание. Верующий человек ждет своего Спасителя. Это обещание Иисуса Христа он подтвердил несколько раз при своей жизни. И когда настал тот момент, в который воскресший Христос вознесся от этой земли на небо, то его провожали многие ученики. В 9 стихе 1 главы книги «Деяния апостолов» мы читаем: «Иисус поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». И вот при этом прощании присутствующие там получили еще раз обещание, что он вернется. Дальше в этой же главе мы читаем: «И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом опять, как вы видели его восходящим на небо». В этом ожидании живут верующие в Иисуса Христа. И апостол Павел в 20 стихе 3 главы своего послания верующим в городе Ефесе ободряет их следующими словами: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Да, верующий человек знает, что ждет его в будущем. И поэтому все другие ожидания становятся для него второстепенными. Во-вторых, верующие в Господа Иисуса Христа ожидают нового тела. Да, вы правильно слышали. Мы ждем преображения нашего настоящего тела. Начиная с 50 стиха 15 главы своего первого послания к Коринфянам, апостол Павел пишет верующим: «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Так, ожидая пришествия Христа, мы ожидаем и нового тела. В этом именно новом теле мы будем вечно жить с Богом и Спасителем нашим Иисусом Христом. Но где мы будем так жить? Ответом на этот вопрос является третий предмет нашего ожидания. Мы ждем того, что после пришествия Христа мы будем жить с Ним в новом теле, на новой земле и новом небе. Начиная с 10 стиха 3 главы 2 послания апостола Петра, мы читаем об этом следующее. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то каким должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Христа ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Беря все это во внимание, мы, верующие, можем сказать, что наше ожидание имеет смысл. Поэтому в нас горит надежда на будущее. Эту надежду можете приобрести и вы, дорогой радиослушатель. Придите к Господу Иисусу Христу таковым, как вы есть. Попросите Его принять вас в число Своих искупленных детей. Он спас разбойника, распятого на кресте, и Он может спасти и вас от того страшного будущего, которое ожидает всех, отвергающих Христово предложение. Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых – погибель.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, 26 и 27 стихи. Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог».
0: Иисус ясно предупредил народ: «Вы не любите Меня и ищете не Меня самого, а исполнение ваших желаний. Вы неверно мыслите о Боге. Вы думаете лишь о насыщении собственной плоти. Вы не поняли этого чуда. Моя цель не только в том, чтобы насытить вас хлебом, но чтобы вы узнали Меня в Моей силе. Вы ищете дар, игнорируя дающего. Вы спорите о мирском и не верите в Мою божественность. Не тратьте весь свой день только на еду и питье, но размышляйте и о силе Бога. Не уподобляйтесь животным, которые живут, чтобы есть, но приблизьтесь к Богу, который есть Дух. Он готов сделать вас соучастниками вечной жизни». Иисус объяснил им далее: «Я пришел в мир, чтобы дать вам великий Божий дар. Я не просто человек из крови и плоти. Я ношу в себе Божий дар для вашего благословения. Бог помазал Меня Своим Святым Духом, чтобы наделить вас духовной жизнью и оживить небесной силой». Этим заявлением Иисус провозгласил великую тайну, что Бог заботится обо всех, питает человечество и любит его. Он не злое божество, требующее от людей исполнения закона, а Отец, дающий им силу на соблюдение своих заповедей. Он благословляет праведных и неправедных. Лучи его солнца одинаково светят каждому, включая атеистов и еретиков. Бог есть любовь, и Христос хочет освободить человечество от его материалистического мышления и вернуть его к вере в Бога Отца. Иисус провозгласил, что его царство – неземное царство, основанное на еде, богатстве и власти, а духовное царство построено на духовной жизни, исходящей от Христа, дающего дух каждому, кто попросит его об этом.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи 28-29. «И так сказали ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал».
0: Люди ошибались, думая, что постигли учение Христа. Они чувствовали, что Иисус предлагает им великий дар от Бога. Им всем хотелось получить вечную жизнь. Они были готовы сделать что угодно, чтобы получить этот дар: соблюдать закон, жертвовать, поститься, молиться и совершать паломничество. Однако все это лишь обнаруживало их слепоту. Они — законники, пытающиеся получить спасение своими усилиями. Они не понимали, что это невозможно по причине их греха. Будучи гордыми, они намеревались сами совершить Божьи дела, уверенные в своей святости и способности сделать это. Когда человек слеп духовно, он не может разглядеть истинного состояния своего сердца. Он считает себя маленьким божком и думает, что Бог доволен им. Иисус показал людям, что от них не требовалось исполнение каких-то обязанностей или дел. Они должны были просто поверить в Него, Его личность. Бог не ожидает от нас каких-то особых дел или затрат энергии, но хочет, чтобы мы поверили в Иисуса и доверились Ему. Но эти слова стали камнем преткновения для людей. Так начался раскол между Иисусом и народом. Он продолжал учить, что дело Божие есть вера в Него. Другими словами, Иисус как бы говорил: «Если ты откроешь свою душу Духу Святому, ты узнаешь мою власть, цель и любовь. Тогда ты поймешь, что я не просто пророк. Я Творец, Сын, посланный Отцом к тебе. И ты обратишься от своих мирских понятий к истинному Богу и станешь Детем Божьим». Верить в Иисуса означает пребывать в Нем и позволить Ему действовать в нашей жизни, включая Его водительство и получение вечной жизни через Его силу. Вера навеки соединяет нас с Иисусом. Это Божий труд. Он связывает верующих с Божьим Сыном, чтобы их грех был омыт и чтобы они смогли навечно соединиться с Ним.

Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 30 по 33. На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе?

Они как будто говорили: «Докажи нам свое божество! Моисей дал нам хлеб, ману в пустыне, посылая его каждый день, но ты дал нам его только один раз. Моисей накормил сотню тысяч, ты же всего 5000. Покажи нам другое чудо, и тогда мы поверим в тебя». Это человеческая болезнь. Человек отказывается уступить любви Иисуса. Ему нужно вначале получить какие-то доказательства. Иисус отвечает на это: «Блаженны невидевшие и уверовавшие. Такие чтят меня своим доверием». Иисус – лучший путеводитель, который шаг за шагом ведет своих слушателей от законнических мыслей к истинной вере в Него. Он освобождает человека от привязанности к хлебу насущному и просвещает его, поскольку сам является Божьим даром. Проводя служение просвещения, Иисус желал освободить иудеев от ложных мыслей и пониманий Писания, ведь они думали, что именно Моисей кормил манной народ израильский. На самом же деле это делал Бог, податель всех благ. Он привел их к пониманию того, что только Бог дает им насущный хлеб и духовную, всегда пребывающую пищу. Им надлежало понять, что Иисус есть Сын Божий, ведь Он открыто называл Бога Отцом. Несмотря на это, толпа продолжала думать о земной еде, падающей с неба благодаря Моисею. Иисус подвел их к понятию Божьего хлеба, который не был предназначен для телесного употребления. Этот хлеб – личность Христа, который утоляет человеческий голод по истинной духовной жизни. Податель этого дара пришел на землю, исполненный Божьей благодатью и силой. Божий хлеб не имеет ничего общего с материальным и временным хлебом. Это духовный, вечный хлеб. Его не собирают на земле, подобно мане, но он дан Богом, и его достаточно для всего человечества до скончания века. Он предназначен не только для семени Авраама. Бог Отец предлагает его всему миру, ведь Он заботится обо всех. Молитва. Господь Иисус, удержи нас от бесплодных, суетных дел. Даруй нам смиренную веру для того, чтобы мы могли понять Твою волю. Совершай в нас свой труд силою Духа Святого. Обнови наш союз с Тобой. Утоли наш духовный голод своим присутствием в наших сердцах. Сохрани нас для вечной жизни с Тобою. Мы благодарим Тебя, наш Небесный Отец, за пришествие в мир Твоего Сына, за то, что Ты даровал нам силу и благословил нас в Нем. Вопрос 46. Как Иисус вел людей от желания насытиться хлебом к вере в Него?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Что такое Пасха? При наступлении Пасхи все христиане приветствуют друг друга словами «Христос воскрес! Воистину воскрес!» «Христос воскрес!» – это новость, которая 2000 лет назад разнеслась по Иерусалиму и всей иудейской стране, когда оказалось, что тело умершего Иисуса Христа нет во гробе. Ангел, сидящий у гроба, сообщил пришедшим женщинам весть о воскресении Христа, и они понесли ее остальным ученикам. Тело Христа действительно не оказалось в гробе. Его не могли украсть, потому что вход в гроб, пещеру, был завален огромным двухтонным камнем, запечатанным властями, чтобы оградить от возможных попыток вандализма. Кроме того, у гроба была выставлена охрана из 16 дисциплинированных римских воинов. Но ничто не могло удержать Иисуса. Гроб оказался пустым. Он воскрес. Воистину воскрес. Это ответ тех, кто слышит новость о воскресении Христа и искренне всем сердцем верит в это. Но все ли, кто сегодня произносят эту фразу, на самом деле верят, что Христос воскрес? Даже близкий ученик Иисуса Христа, Фома, не мог поверить этой новости до тех пор, пока лично не увидел живого Христа. Дорогой друг, веришь ли ты, что Христос воистину воскрес? Видел ли ты живого Христа в своей жизни? Ощущал ли ты Его своей душой? К сожалению, сегодня многие люди живут так, будто им все равно, воскрес Христос или нет, реальная эта личность или нет. Какое значение имеет факт воскресения Христа для каждого человека? Что это дает мне, человеку, живущему в третьем тысячелетии? Пасха – это праздник света и надежды. Это самый значительный христианский праздник, потому что без воскресения Христа мы не имеем никакой надежды, а христианство теряет всякий смысл. Пасху мы называем светлым праздником воскресения Христова, потому что она несет нам свет. Смерть – это состояние полного краха, тьмы и безнадежности. Многие люди, живя в теле, умирают духовно. Душа не находит покоя в жизни, не видит выхода из круговорота проблем, находится в глубокой тьме, разочаровании и безнадежности. Но в самых безнадежных ситуациях Бог всегда дает свет в конце туннеля. Дорогой друг, если в твоей жизни наступила кромешная тьма, и ты не видишь выхода, если душа твоя тоскует и чего-то ищет, то единственная надежда для тебя – это воскресший Христос. Он вышел из самой безнадежной ситуации. Он победил самую великую силу в мире – смерть. И только Он может помочь тебе преодолеть твои душевные переживания. Иди к Нему и ищи Его. Бог говорит:
2: «И взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим».
1: Иеремия 29:13. Пасха – это доказательство истинности христианского учения. В мире было много великих учителей, философов и основателей религий, но Христос не может сравниться ни с одним из них. Почему? Потому что Он был не просто умным и мудрым учителем. Вся Его жизнь подтверждала истинность того, чему Он учил. Однажды к Иисусу пришел один из высокообразованных, уважаемых религиозных учителей и сказал:
3: «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог».
1: Иоанна 3:2. Воскресение – это самое великое чудо из чудес, совершенных Иисусом. Он не только воскрешал других, Он смог воскресить самого Себя. это яркое свидетельство истинности его учения. Все другие великие учителя умерли и остались лежать в могиле. Но Иисус Христос воскрес и этим доказал свою власть над смертью и всеми силами тьмы. Нет подобного ему. Библия говорит об Иисусе Христе.
2: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись».
1: Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих. «Во что веришь ты? Кому веришь ты? В этом мире много обмана и подтасовок. Только словам Иисуса можно верить на 100%. Хочешь знать истину? Хочешь иметь в жизни какие-то гарантии и уверенность? Начни доверять Библии и следовать учению Христа, и ты начнешь по-настоящему радоваться жизни и обретешь истинную свободу. Пасха – это обещание людям вечной жизни. Каждый человек хочет жить и жить счастливо. Но знаете, какова статистика смертности на нашей планете? Из 100% живущих людей умирают все 100%. Никто не хочет умирать, но смерть подстерегает нас на каждом шагу. Мы не знаем, когда мы умрем. А что будет после смерти? Многие мечтают об эликсире бессмертия. Ученые бьются над задачей, как сделать человека вечным, или хотя бы как значительно продлить человеческую жизнь. Но реальность состоит в том, что смерть постигает абсолютно всех. Богатых и бедных, слабых и сильных, здоровых и больных. За всю историю не было ни одного человека, кто смог бы своими силами или знаниями избежать смерти. Наша жизнь полная деятельности, достижений, приобретений, радостей и переживаний в итоге заканчивается смертью. Факт воскресения Иисуса Христа является свидетельством того, что мы не только умрем, но однажды и воскреснем, и смерть не будет иметь над нами власти. Хотим мы того или нет, загробная жизнь существует, но есть два места, где будут находиться люди вечно. Библия говорит, что наступает время, в которое все находящиеся в могилах услышат глас Сына Божьего и выйдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Иоанна 5:28-29. Воскресение осуждения – это вторая смерть, которая означает полное удаление от Бога и пребывание в вечном наказании. Но сегодня Бог предлагает людям счастливую вечную жизнь.
2: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим».
1: Римлянам 6:23. «Иисус, победивший смерть, предлагает тебе великий подарок – счастливое будущее, которое начинается уже здесь, на земле. Как получить его? Что нужно сделать, чтобы иметь гарантию вечной жизни? Об этом можно узнать из Библии. Каждый, пришедший в церковь в эти дни, услышит пасхальную проповедь, которая разъяснит многие вопросы, принесет ободрение, надежду и поможет найти выход из трудных жизненных обстоятельств. Писатель Гоголь, автор произведения «Мертвые души», предвидел новую Россию через духовное воскресение народа. В своей переписке с друзьями он пишет: «Не будьте мертвыми душами, но живыми. Есть только одна дверь к жизни, и эта дверь – Иисус Христос». Виталий Соболев. Не прелюбодействуй. Исход, 20 глава, 14 стих. Седьмая заповедь. Освальд Тярк. Шестая заповедь установила первое общественное обязательство – сохранение жизни ближнего. Седьмая провозглашает защиту семьи. И это, в свою очередь, определяет святость брачных уз. Не пролюбодействуй. Брак установлен Богом и находится под Его защитой. В начале же создания Бог, мужчину и женщину, сотворил их, сказал Иисус, Марка 10:6. Об этом прекрасно рассказано в Библии. Сам Господь приготовил для человека прекрасный дом, Эдемский сад. Там было все необходимое для человеческой пары. Господь даровал им не только дом, но дал им и свое благословение. Бытие 1 глава, 28 стих. Для благословения их брака не нужен был храм, так как весь мир пребывал еще храмом Господним. Для исполнения святого таинства не требовался священник, сам Господь был им. Брак не придуман кем-либо из людей. Это не результат развития человечества, а начинание Создателя. Им установлены правила брака, от которых зависит счастье супругов, будущее детей и благосостояние каждого отдельного поколения. Семья – это ячейка общества. Разрушающий ее разрушает будущее всего общества. В силу своей святости и значимости брак взят Господом под защиту. Господь положил прелюбодею тяжкое наказание. В Израиле прелюбодеяние каралось смертной казнью. В некоторых случаях закон гласил: «Да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка». Левитов, 20 глава, 10 стих, Второзаконие, 22 глава, 22-25 стихи. Прелюбодеев побивали камнями насмерть. Так народ сам приводил в исполнение смертный приговор. Во времена Нового Закона наказанием служит отлучение от Царства Божия. Апостол Павел говорит:
3: «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют?»
1: 1 Коринфянам 6:9, Галатам 5:21. Вполне вероятно, что наказанием прелюбодеев среди Церкви Христовой на земле является изгнание из Церкви и лишение Царства Божия. Они могут найти обратный путь лишь через явное покаяние и спросив помилование. Дополнение к седьмой заповеди. Иисус Христос дважды дополнял и объяснял эту заповедь. Впервые в начале своей деятельности в Галилее, Матфея 5 глава 27-32 стихи, и во второй раз в заключительный период своей деятельности в Иудее, Марка 10 глава 1-12 стихи. В Нагорной проповеди Господь сказал:
3: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну».
1: Матфея 5, 27-29. Требование моральной чистоты показывает, насколько высоко Иисус ценил человека. Человек был для Него такой ценностью, за которую можно пожертвовать своей жизнью. Иисус пожертвовал собою на кресте не только ради спасения души, но и тела, которое было для Него также свято. Тело человека – единственной во Вселенной точкой схождения материи и духа. Мозг человека – причудливая лаборатория, питающаяся материей и мыслящая нематериально. Плоть была угодна Сыну Божьему. Для верующего это храм Святого Духа. Человек обладает двойственной сущностью. С одной стороны, его привлекает земное, с другой – божественное. Он может подчиняться влечениям, объединяющим его с миром животных, но может служить и самому Богу. на протяжении земной жизни человек совершает окончательный выбор своей судьбы в вечности.
4: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава 8.
4: После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчью.
5: «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный».
4: Сказав сие, возгласил:
5: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: Ученики же его спросили у него:
6: «Что бы значило притча сие?»
4: Он сказал:
5: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия: семя есть Слово Божие, а упавшие при пути — это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении».
4: Сказав это, он возгласил:
5: «Кто имеет уши слышать, да слышит. Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь».
4: И пришли к нему матери братья его, и не могли подойти к нему по причине народа, и дали знать ему:
7: «Матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя».
4: Он сказал им в ответ:
5: «Матерь моя и братья мои — суть слушающие Слово Божие и исполняющие его».
4: В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им:
5: «Переправимся на ту сторону озера».
4: И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, они были в опасности, и, подойдя, разбудили его и сказали:
8: «Наставник, наставник, погибаем!»
4: Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им:
5: «Где вера ваша?»
4: Они же в страхе и удивлении говорили друг другу:
9: «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде,
7: и повинуются ему.
4: И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал:
9: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!»
4: Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его:
5: «Как тебе имя?»
4: Он сказал:
9: «Легион»,
4: потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав:
5: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог».
4: Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус:
5: «Кто прикоснулся ко мне?»
4: Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним:
7: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
4: Но Иисус сказал:
5: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня».
4: Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей:
5: «Дерзай, тщерь! Вера твоя спасла тебя. Иди с миром».
4: Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему:
10: «Дочь твоя умерла. Не утруждай учителя».
4: Но Иисус, услышав это, сказал ему:
5: «Не бойся, только веруй, и спасена будет».
4: Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна, Иакова и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал:
5: «Не плачьте, она не умерла, но спит».
4: И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил:
5: «Девица, встань!»
4: И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.
3: Глава 9.
4: Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им:
5: «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь. и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите и прах от ног ваших во свидетельство на них».
4: Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод четвертовластник о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод:
11: «Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое?»
4: И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. И он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царствии Божием и требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили ему:
7: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте».
4: Но он сказал им:
5: «Вы дайте им есть».
4: Они сказали:
12: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?»
4: Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим:
5: «Рассадите их рядами по 50».
4: И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их:
5: «За кого почитает меня народ?»
4: Они сказали в ответ:
13: «За Иоанна Крестителя, а иные — за Илию».
12: «Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес».
4: Он же спросил их:
5: «А вы за кого почитаете меня?»
4: Отвечал Петр:
7: «За Христа Божия».
4: Но он строго приказал им никому не говорить о сем, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал:
5: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие».
4: После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, зашел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот 2 мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, которое ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и 2 мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу:
7: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем 3 кущи, 1 тебе, 1 Моисею и 1 Илии».
4: Не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глас глаголющий:
14: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте».
4: Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул:
15: «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его так, что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли.
4: Иисус же, отвечая, сказал:
5: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами и буду терпеть вас? Приведи сюда сына твоего».
4: Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим:
5: «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие».
4: Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сем слове боялись. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышление сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им:
5: «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик».
4: При сём Иоанн сказал:
16: «Наставник, мы видели человека, именем твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами».
4: Иисус сказал ему:
5: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас».
4: Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали:
16: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?»
4: Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал:
5: «Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать».
4: И пошли в другое селение. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему:
17: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел».
4: Иисус сказал ему:
5: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову».
4: А другому сказал:
5: «Следуй за мною».
4: Тот сказал:
18: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего».
4: Но Иисус сказал ему:
5: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие».
4: Еще другой сказал:
19: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими».
4: Но Иисус сказал ему:
5: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия».
3: Глава десятая.
4: После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им:
5: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему. Если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, Ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. Если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: приблизилось к вам Царствие Божие. Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: и прах, прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Слушающий вас, меня слушает, и отвергающийся вас, меня отвергается, а отвергающийся меня, отвергается пославшего меня.
4: 70 учеников возвратились с радостью и говорили:
12: Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем.
4: Он же сказал им:
5: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах.
4: В тот час возрадовался духом Иисус и сказал:
5: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение».
4: И, обратившись к ученикам, сказал:
5: «Все предано Мне Отцом Моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть».
4: И, обратившись к ученикам, сказал им особо:
5: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали».
4: И вот один законник встал и, искушая его, сказал:
20: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»
4: Он же сказал ему:
5: «В законе что написано? Как читаешь?»
4: Он сказал в ответ:
20: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя».
4: Иисус сказал ему:
5: «Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить».
4: Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу:
20: «А кто мой ближний?»
4: На это сказал Иисус:
5: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?»
4: Он сказал:
20: «Оказавший ему милость».
4: Тогда Иисус сказал ему:
5: «Иди, и ты поступай так же».
4: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала:
21: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне?»
4: Иисус же сказал ей в ответ:
5: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее».
3: Глава 11.
4: Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему:
16: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих».
4: Он сказал им:
5: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого».
4: И сказал им:
5: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к ним в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него».
4: Однажды изгнал он беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили:
0: «Он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского».
4: А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им:
5: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силою Вельзевула изгоняю бесов? Если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел. И, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого».

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. В прошлой передаче мы остановились на исповедании Петра. За этим последовало откровение Иисуса относительно его страданий. Таким образом, ученики уже знали, что перед ними не просто учитель или пророк, но Мессия, посланный Богом. Однако прежде чем направиться в Иерусалим для того, чтобы совершить дело спасения людей, Иисус дает возможность ученикам увидеть еще одно подтверждение своей славы. Итак, давайте вместе с доктором МакГи последуем за учениками на одну из высоких гор Палестины. Одни считают, что это была гора Фавор в восточной части Галилеи, другие склоняются к мысли, что, скорее всего, это была одна из вершин Ермона. Итак, слово доктору МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней передаче мы продолжим изучение 9 главы Евангелия от Луки. Сегодня нам предстоит поговорить о преображении Иисуса. Мы разбирали сходные отрывки, описывающие преображение Господа Иисуса, когда изучали другие Евангелия. Однако Лука сообщает нам некоторые подробности, которые пропускают другие евангелисты. Давайте прочтем 27 стих. «Говорю же вам истинно, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». Этот стих вызывает немало споров и разногласий среди богословов. Однако мне кажется, что подобные споры совершенно безосновательные, так как сам апостол Петр объясняет для нас смысл этого стиха, говоря, что был очевидцем величия и славы Божьего Царства. И что же видел апостол? Петр своими собственными глазами видел преображенного Иисуса на Святой Горе. Он говорит нам об этом в своем втором послании, в первой главе, в стихах с 16 по 18. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. Такое объяснение дает сам Симон Петр, и для меня этого вполне достаточно. Я полагаю, что человек, который присутствовал на этой горе и видел все своими собственными глазами, наверняка знает лучше, чем многочисленные современные ученые, которые выдвигают на этот счет свои домыслы. Далее прочтем 28 и 29 стихи. «После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающую. Отправившись на гору для молитвы, Господь взял с собою троих своих апостолов – Петра, Иакова и Иоанна. Сказано, что когда он молился, вид его лица изменился, иначе говоря, преобразился». Слову «преобразился» в греческом оригинале соответствует слово «метаморфум». Именно от этого слова произошло такое понятие, как «метаморфоза». Иллюстрацию термина «метаморфоза» мы видим на примере обычной гусеницы. Сначала ползает мохнатая зеленая гусеница, затем она закутывается в кокон, из которого позднее выходит прекрасная нежная бабочка. Надо сказать, что преображение Иисуса Христа не имело никакого отношения к Его божественности. Преображение лишь подчеркивало Его совершенную человеческую природу. Там, на горе преображения, ученики стали свидетелями того, что произойдет с каждым верующим в момент восхищения, когда мертвые во Христе воскреснут, а живые верующие будут преображены. В момент восхищения все верующие, обретшие свои прославленные тела, будут одновременно взяты к Богу. Также я хочу обратить ваше внимание на эту фразу в 29 стихе. «И одежда его сделалась белою, блистающую». Как видите, свет вовсе не падал на него извне. Этот свет исходил от него самого. Иисус сам излучал этот свет. Мне как-то задали вопрос, а во что будут одеты люди на небесах? Тот, кто спрашивал об этом, на самом деле интересовался, будут ли люди на небесах вообще носить одежду. Я думаю, друзья мои, что на небесах все мы будем носить одежду. Однако вполне возможно, что в этой одежде уже не будет особой необходимости. Дело в том, что там, на небесах, мы будем облачены в сияние славы, подобное тому, что ученики увидели у Иисуса. Читаем теперь 30 и 31 стихи. «И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Нам сказано, что там, на горе, перед Иисусом появились два человека – Моисей и Илия. Моисей был представителем закона, а Илия являлся представителем пророков. О чем же они говорили с Иисусом? Они говорили о приближающейся смерти Господа. Апостол Павел писал, что о достоверности Евангелия, которое он возвещает, свидетельствуют и закон, и пророки. Дело в том, что Евангелие вовсе не противоречит Ветхому Завету. Павел выразил это так в 3 главе, в 21 стихе послания к римлянам. «Но ныне

32 и 33 стихе. «Петр же и бывший с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: „Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии“, не зная, что говорил». Здесь, как обычно, Симон Петр просто не мог удержаться, чтобы не сказать что-то. Но, как это часто с ним случалось, он начал говорить тогда, когда ему следовало помолчать. Приводя слова апостола, Лука добавляет, что тот не знал, что говорил. Кстати сказать, очень часто люди, подобно Петру, произносят возвышенные слова, не отдавая себе отчета в том, что они говорят. Здесь Петр предлагает построить в честь Господа Иисуса, Моисея и Илии три кущи, то есть три скинии. Тем самым Петр как бы равняет Моисея и Илию с Господом Иисусом, хотя и не сходит до того, чтобы упомянуть Христа первым. Сейчас я позволю себе немного отклониться в сторону от нашей темы. Я обратил внимание, что во многих книгах, где рассказывается о религиях этого мира, в качестве основателей главных мировых религий часто называют Будду, Мухаммеда, Моисея и Христа. И вам это может показаться забавным, но Иисус Христос никогда не создавал никакой религии. Он лишь умер на кресте за грехи этого мира. Он является нашим спасителем. А потому мы спасаемся вовсе не с помощью религии. Мы спасаемся благодаря Иисусу Христу. Кто-то однажды сказал: «Придя ко Христу, я потерял свою религию». Действительно, очень многие люди утрачивают свою религию, но при этом обретают Христа. Стихи с 34 по 36. «Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий: „Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте“. Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели». Сразу же после преображения происходит событие, которое, как мы убедимся позднее, демонстрирует нам одну очень глубокую истину. Читаем стихи с 37 по 43. «В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул: „Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня. Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли“. Иисус же, отвечая, сказал: „О род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас? Приведи сюда сына твоего“. Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить, но Иисус запретил нечистому духу, исцелил отрока и отдал его отцу его, и все удивлялись величию Божию, когда же все дивились всему, что творил Иисус». Я полагаю, что весь этот отрывок прекрасно изображает наш мир. Действительно, Иисус пребывает в своей славе на небесах вместе со своими учениками. А мы находимся в этом мире, где царят смятение, компромисс и бессилие. Мне кажется, что наш мир очень напоминает этого одержимого бесами ребенка. При этом современная церковь нередко оказывается бессильна перед лицом нужд этого мира, точно так же, как ученики Господа продемонстрировали здесь свое полное бессилие.
Нет сомнений, что состояние

Состояние этого ребенка было ужасным, но Иисус, обратившись к бедному отцу, велел ему поверить. В других Евангелиях нам сказано, что несчастный отец отчаянно взмолился о вере, а ученики Господа были удивлены, ведь раньше им без особого труда удавалось изгонять бесов, но здесь они потерпели жалкое поражение. И действительно, Господь подтверждает, что состояние этого мальчика отличалось от всего того, с чем доводилось сталкиваться ученикам ранее. Но тем не менее, в 41 стихе Иисус сурово упрекает учеников за их маловерие. Далее Иисус с учениками начинают свой путь к Иерусалиму. И вновь Господь заговаривает с ними о своей грядущей смерти. Стихи с 44 по 45. «Он сказал ученикам своим, «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сём слове боялись». Ученики так и не сумели полностью осознать, что именно значило воскреснуть из мертвых. Обратите внимание, что здесь Иисус говорит им о своей предстоящей смерти за них и за весь этот мир. Мы могли бы ожидать, что ученики проявят хотя бы элементарное любопытство. Однако, что же мы видим дальше? Они начинают спорить о том, кто из них больше. Читаем стихи с 46 по 48. «Пришла же им мысль, кто бы из них был больше?» Мы могли бы подумать, что после преображения ученики почувствовали смирение и будут покорны его воле. Но вместо этого они лишь возносятся. То есть они думали о награде, не желая задумываться о цене этой награды. Мы видим, что ученики желали суетной мирской славы. И, надо сказать, такое отношение довольно часто встречается среди христиан в наши дни. И что особенно печально, даже среди служителей. Я бы сказал, что это один из пороков современной церкви. Поэтому я призываю всех вас, друзья мои, последовать совету апостола Павла, который мы находим в послании к Галатам, в 5 главе, в 26 стихе. «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». Далее читаем 47 и 48 стихи. «Иисус же, видя помышления сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им, «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает». А кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик. Здесь перед нами предстает очень замечательный принцип. Принцип истинного величия в царстве. Лично я убежден, что величайшими святыми нашего времени являются тихие и никому незаметные верующие, которые просто служат ему в своей жизни. Далее мы встречаем другой принцип, который не менее важен, чем предыдущий, стихи 49 и 50. «При сём Иоанн сказал, «Наставник, мы видели человека именем Твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему, «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». В следующем отрывке Иисус с учениками начинает двигаться к Иерусалиму, где его ожидает крест. Прочтем стихи с 51 по 53. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим». И послал учеников пред лицем своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим.
Обратите внимание, что самаряне отвергают Иисуса. Мы привыкли думать о добрых самаритянах, во многом благодаря известной притче. Однако жители Самарии были ничуть не лучше евреев. И те, и другие отвергали Иисуса. Часто мы считаем апостола Иоанна этаким мягким, женоподобным юношей. Однако посмотрите на его яростную тираду в 54 стихе, которая полностью разрушает привычный образ апостола. «Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: „Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илия сделал?“» Как мы видим, Иисус упрекает своих учеников за подобный настрой. Стихи с 55 по 56. «Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: „Не знаете, какого вы духа. Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать“, и пошли в другое селение». Нам нужно понять, что подобное отношение недопустимо. «Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». В другой ситуации Господь высказал ту же мысль иными словами, и мы находим их в 10 стихе 19 главы этого же Евангелия. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Однако отношение апостола Иоанна объяснимо, поскольку ни он, ни остальные ученики Господа все еще не понимали той цели, ради которой Иисус пришел в этот мир. Далее мы читаем отрывок, где три человека приходят к Господу с просьбой сделать их его учениками. Обратите внимание, что здесь вовсе не говорится о способе спасения. То есть никто из них не задает Иисусу вопрос: «Что мне делать, чтобы спастись?» Этот отрывок лишь показывает нам, что именно необходимо, чтобы стать истинным учеником и последователем Иисуса Христа. Первым к Господу приходит пылкий и импульсивный молодой человек. Читаем стихи 57 и 58. «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: „Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел“. Иисус сказал ему: „Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову“». Обратите внимание, что ответ Господа демонстрирует нам, в какой нищете жил Спаситель, находясь на этой земле. Иисус с учениками скитались, не имея ни крова, ни пристанища. Нищета была частью его земного проклятия. Спрашивается, последовал ли за Господом этот молодой человек? Мы не знаем этого, но мне хочется думать, что в конце концов этот юноша стал все-таки учеником Спасителя. Далее, 59 и 60 стихи. «А другому сказал: „Следуй за мной“. Тот сказал: „Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего“. Но Иисус сказал ему: „Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие“». Этот человек тоже принял решение последовать за Господом Иисусом. Однако, сперва он хотел похоронить своего отца. Надо сказать, что этот стих очень часто неверно истолковывается. Дело в том, что Иисус вовсе не запрещал ему пойти на похороны родного отца. На самом деле, этот человек просил Иисуса позволить ему остаться с отцом, покуда тот не умрет. Но после смерти отца он уже был готов следовать за Иисусом. Когда мы говорим о служении Иисусу, земные узы не должны становиться для нас важнее, чем его воля. Когда возникает конфликт между нашим земным и волей Господа, мы всегда должны отводить ему первое место. Однако я позволю себе успокоить вас.
Очень редко его воля и наши земные узы противоречат друг другу. В стихах 61 по 62 мы встречаем третьего кандидата. «Еще другой сказал: „Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими“. Но Иисус сказал ему: „Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия“». Друзья, порой наша верность Иисусу может дорого обойтись нам. Дело в том, что это служение требует от нас всего, что мы имеем в нашей жизни. Поэтому, друзья мои, давайте стараться во всем воплощать Его волю в нашей жизни. Давайте не будем смотреть на цену, помня о той награде, которая обещана нам в конце. Этой мыслью я и хотел бы закончить нашу передачу. Всего вам доброго, до новых встреч!

Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья-радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 68 лет исполнилось 7 октября Андрею Петерс из церкви Хоенло. Братья и сестры из церкви Хайден-Ольдендорф сердечно поздравляют брата по вере и хотят, чтобы для него сегодня прозвучали последующие стихи с поздравлениями, а также 8 стих из 61-го псалма и песня под названием «Кто есть на небе у меня?». Господь послал благословение поздравить с праздником рождения. Пусть Дух Святой тебя укрепляет, Господь здоровье добавляет. Пусть на душе царит покой, и благодать течет рекой, и будет светлым и счастливым твой путь служения земной.
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
0: Летят года и коротят отрезок пути, что ожидает впереди. Но что нам остается напоследок? Что мы несем в натруженной груди? Благодарение Творцу и слава, что мы могли по милости Его все, что теснило душу слева, справа, слагать в мольбе у ног святых Его. Мы свой балласт и хлам не накопляли, фрагменты сцен, обрывки горьких фраз, все вновь на святость во Христе меняли. Вся наша жизнь в полосках этих фаз. Ребит поэтому наш путь пройденный, и мы желаем тебе и всем нам одного, чтоб кровью Иисуса убеленной душе быть у причала своего.

0: 7 октября брату из церкви Хайден-Ольдендорф Виктору Нойфельд исполнился 61 год. Братья и сестры во Христе из поместной общины поздравляют его с днем рождения и от всей души желают: «Пусть Господь благословит тебя в этот особенный для тебя день, день твоего рождения, и наполнит всю твою жизнь миром, радостью и его неиссякаемой любовью. Пусть каждый шаг твой будет направлен его мудростью. Желаем, чтобы твое сердце всегда было наполнено благодарностью. Пусть вера твоя крепнет с каждым годом, а Божья милость и благодать сопутствуют тебе во всем. Куда ни глянь, везде твоя рука, хранящая, заботливая очень, дающая нам милости сполна, ведущая нас в край, где нет уж ночи. Куда ни глянь, везде твоя любовь, безбрежная, великая, святая. Ее следы ведут к Голгофе вновь, где ты обрел нас, в муках умирая. Куда ни глянь, везде Спаситель ты, живой, воскресший, победитель ада. Достоин ты и чести, и хвалы, с тобою быть великая награда.
1: Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя.
0: Псалом 83, стихи 12 и 13. Песня, которая сейчас прозвучит для Виктора Нойфельд, называется «Благодари Творца».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Это поздравление звучит для сестры Ольги Паульс. 12 октября у нее день рождения, и ее поздравляют братья и сестры из библейского кружка и желают ей. Поздравляем тебя с днем рождения! Слава Богу за прожитый год! Будет солнечным пусть настроение, и душа пусть от счастья поет. Годы наши уходят куда-то, неизвестность встречает зарей. Будет жизнь пусть любовью богата, неизменной, Господней, живой. Веры крылья несут пусть навстречу чудной вечности в город святой. И надежды не гаснут пусть свечи, пусть в душе будет мир и покой.
1: Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих.
0: Псалом 90, стих 11. А сейчас для Ольги Паульс прозвучит стихотворение и песня. Нежный луч притаился на кромке небес. Начинается утро, сегодняшний день. Сколько спрятано в нем незаметных чудес, отыскать их, конечно, мне будет не лень. А начну я с молитвы к благому Отцу, это Он все дает из невидимых рук. Благодарность Ему всей душой прошепчу, это Он бережет моего сердца стук. Это Он разбудил, Он и силы дает, по Его изволению открыла глаза. От беды и болезней мой дом бережет, Он же меру дает и соленым слезам. Я живу, наблюдая за жизнью вокруг, как меняется лик у садов и полей, как летят журавлинные стаи на юг, как становится воздух все чаще свежей. Это просто подарки благого Отца, милость просто проснуться в сегодняшнем дне. Это Бог посылает в наш мир чудеса. Благодарность Творцу прошепчу в тишине.

0: Брату Михаилу Бесхан с 13 октября исполняется 51 год, и для него звучат самые сердечные добрые пожелания от братьев и сестер по вере. А затем из Псалма 118, 73 стих и песня, которая называется «Я доверяю». «Мы хотим пожелать тебе радости, мы хотим пожелать терпения, мы хотим пожелать Божьей милости и добавить чуть-чуть вдохновения. Мы хотим пожелать тебе верности, милосердия и сострадания. Мы желаем любви и нежности, твердость духа во всех испытаниях. Мы хотим пожелать тебе святости, без нее не увидеть Бога. Мы желаем мира и благости, хоть совсем непроста дорога. Пусть хранит тебя Бог для вечности, от земных грехов сберегая. Сколько благ вмещает вечность, на земле никто не знает.
1: Руки твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научусь заповедям твоим. Боящиеся тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на слово твое».

0: да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа».
1: Псалом 106, стихи 31 и 40.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг по следующей неделе, а также на нашей странице в интернете, где нет ограничения времени суток. Сегодняшнюю программу подготовили и провели Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». Мать пастора не слышала разговора под крушей, а было сделано предложение, чтобы принявшие Иисуса Христа как своего Спасителя образовали евангельское общество, члены которого придерживались бы следующих правил. Первое. Ежедневно читать Священное Писание. Второе. Строить свою жизнь по нему. Третье. Словом и делом трудиться над спасением других людей. Это было принято с большой радостью и единодушно. Сенин неожиданно внес предложение, чтобы пьющий член общества перестал пить. Воротов считал, что это само собой разумеется, так как в Слове Божьем пьянство поставлено рядом с убийством. Мартын Ужеров поддержал Сенина. Учитель Галь предложил попозже организовать отделение трезвенников, а предложенные три правила принять за основу. Янковский подчеркнул, что читать Слово Божье должен не только лично каждый член общества, а отцы и матери семейств обязаны возобновить домашние собрания. Так каждый выразил свое мнение, и из этого получилось нечто подобное прениям на собрании, что потом и приняли за основу своеобразного устава только что созданного евангельского общества. На первой странице книги пастор написал: «Я, ниже подписавшийся, член евангельского общества, заявляю, что, получив из рук моего Господа прощение моих грехов и вечную жизнь, отдаю себя и мою дальнейшую жизнь в Его пронзенную десницу, чтобы Он мной руководил и употребил меня для распространения Его Царства». И первым поставил свою подпись «Август Моргач». Следующим подписался Людвиг Галь. И так заполнилась вся страница книги. Мать пастора не знала, что там происходило. Она только видела, что один за другим люди ставили подписи, потом стоя молились и после молитвы запели: «Благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет с нами. Аминь». «Ах, что он наделал!» — ломала руки мать пастора. «Что другие пасторы скажут об этом, когда узнают?» Да, это действительно был важный вопрос. Но в тот момент, когда пастор Моргач пожатием руки прощался с каждым из его братьев и сестер, он был так счастлив, что об этом вопросе даже и не подумал. Глава 17. Что лучше удачного сюрприза? В субботу вечером неожиданно приехал домой студент Михаил Ужеров, чтобы провести с семьей пасхальные каникулы. Целый год его не было дома, и никто, кроме отца, с ним в это время не виделся. Поэтому родные не могли наглядеться на него. Как он вырос и возмужал, какие манеры у него появились, совсем горожанином стал. На каком прекрасном словацком языке он говорит. Однако не только семья, а и он сам не переставал удивляться переменам в родном доме, происшедшим за время его отсутствия. «Вы все будто помолодели», — сказал он матери. «Каким статным парнем стал наш Степан! Жаль было бы, если бы он в этой деревне совершенно опростился. Он такой интеллигентный, такой понятливый». «Ах, только оставь его в покое», сказала мать, приглаживая кудри сына. «Степану хорошо дома, и если Господь захочет, то пошлет его в другое место. Ему виднее, где Степану лучше». «Ты смотри», — подумал студент, — «как мать говорит». Ему также очень понравилось, что озорник Илья, с которым он раньше часто ссорился, теперь так ладно жил со своей молодой красивой женой. «Теперь ты уже не смеешься над моим желанием стать пастором?» — спросил он кузена. «Сегодня я этому даже рад», — – ответил Илья. «Только желаю, Михаил, чтобы ты стал пастором не раньше, чем приобретешь все необходимое для этого. Быть настоящим душепопечителем – дело непростое. Ты думаешь, что нас выпустят быстрее, чем мы закончим учебу?» – озабоченно спросил будущий богослов. «Кто знает, нашего пастора ведь выпустили как окончившего, а главного у него еще не было». «Вот как? Разве вы своим пастором недовольны? Вы же его единогласно избрали». «Мы свалили

мало тронула бы. Мать, бабушка, все в доме носили гостя на руках. Он почувствовал то чудное очарование, которого нигде в мире не найти. Очарование семьи. Но еще до конца каникул он почувствовал также, что дома была атмосфера какой-то небывалой двойной весны. Хотя он ни с кем об этом не говорил, ему подчас казалось, что Бог на Заровце произнес свое «Се творю все новое». Это новое было в церкви, в доме пастора, в школе, в домах земляков. Михаил пошел проведать учителя Галя, с которым познакомился в прошлом году. Он встретил его, когда тот шел в дом пастора, и Галь пригласил его с собой. Михаил удивился, как сердечно по-братски общались учитель с пастором. Ведь раньше отношения между ними были довольно прохладными. Учитель, знавший от Ужеровых, что Михаил в студенческом хоре пел тенором, попросил его помочь ему, так как он с молодежью в воскресенье, в заключении богослужения, хотел спеть песню в четыре голоса. Конечно, Михаил согласился. И так уже в тот же вечер он оказался в кругу молодых людей. Это была совершенно новая молодежь, и пела она совершенно новую, по словам и мелодии, чисто словацкую песню, сильно затронувшую сердце студента. «О смерть, где, скажи, твое жало? О ад, где победа твоя? В воскресшем Христе засияло нам вечное солнце бытия. Христос воскрес, чтоб грех угас, чтоб в людях мог Дух Божий жить. Христос воскрес, Христос воскрес, чтоб мертвых нас из гроба к жизни возвратить». Невольно он подумал, что гроб здесь, в Заровце, действительно открылся, и покоившийся в нем до сих пор Христос действительно воскрес и живет среди его односельчан. Михаил, как и все, попал под обаяние Аннушки. Так как у него была, как говорят, поэтическая струна, он начал воспевать зачарованную словацкую принцессу. Всякую ее просьбу он исполнил бы. Он был счастлив, что мог называть ее Аннушка и на «ты», и что она ему так приветливо говорила. «Миша, приходи к нам». Он хорошо играл на физгармонии и на органе. Восхищение Аннушки льстило ему, и он с удовольствием показал этой способной ученице все, что знал сам. Он научил ее записывать ноты и сам записал ей многие песни, исполненные ею. Правда, Аннушка совершенно не отвечала на его ухаживание, зато она с радостью научила его своим тренческим песням, которые он стал играть на скрипке учителя, потому что на физгармонии исполнить их было невозможно. А на скрипке они звучали, как сдержанный плач и шум вага. На Пасху получился настоящий праздник. В Заровце в каждом доме были гости, так как все прихожане остались на послеобеденное богослужение. В понедельник учитель объявил, что гимнастическое общество из-за малолюдности и отсутствия у молодежи интереса к занятиям распускается. Обо всем этом Михаил потом вспоминал с удовольствием, но больше всего ему запомнилось то, что произошло во вторник после Пасхи. Однако прежде следует поговорить еще о событиях в субботу. Между прочим, надо сказать, что мать пастора, чтобы показать сыну, какова Пасха без традиционной выпечки, в субботу осталась лежать в постели. Ей и в самом деле немного не здоровилось. Но когда Август утром, вместо того, чтобы проявить о ней заботу и посокрушаться о том, что дома хоть шаром покати, стал уговаривать ее спокойно полежать и не хлопотать, потому что Господь поможет и сам все устроит наилучшим образом, она огорчилась еще больше. «Посмотрю», – бурчала она в подушке, – «как он вам поможет, если я не встану?» Когда же она под вечер вышла из комнаты, чтобы дать прислуге возможность сделать уборку, и заглянула в кладовую, то ошеломленная застыла на месте.
Прислуга ей восторженно сообщила, что

0: жена церковного сторожа шепнула женщинам о болезни матери пастора. И вот соседки наварили и напекли всякой всячины и принесли в их дом. Жена учителя Ольга сварила суп и сделала жаркое из индюшатины. Теперь и пастор мог пригласить гостей. Праздничный стол ломился от еды. Поняв, что болеть бесполезно, мать пастора поднялась с постели и стала приветливо принимать и угощать гостей сына. Торжественный звон колоколов возвестил конец тихой субботы. С благоговением слушал его и Матиас Янковский, сидя на том памятном ему местечке на берегу Вага. Но ведь он уже давно знал, что голубые волны Вага никогда не смыкались над головой его дорогой Марийки. Так почему же он там сидел? Он искал одиночества, тишины, чтобы углубиться в истину великого слова «воскресение». Его душа была спокойна от уверенности, что ушедшие к Господу возвратятся, как воскрес Иисус Христос, что они уже и теперь живут в блаженстве и что мы последуем за ними. «Мы с ней увидимся», – размышлял он. «Она меня встретит и вечно будет моей». Матиас повернулся от внезапного всплеска воды. Причалил плот. Заходящее солнце освещало сплавщиков, будто их призвал звон колоколов. Один из сплавщиков, направлявший плот к берегу, был уже не молодым и седым. Другой высокий, в тренческом костюме, казался лет 40 с небольшим. Янковский не успел опомниться от их внезапного появления, как тот, что помоложе, был уже на берегу и привязывал плот канатом к стволу дерева. Когда он выпрямился, они уже стояли лицом к лицу и пристально смотрели друг на друга. Вдруг сплавщик поклонился. «Добрый вечер! Вы не Матиас Янковский?» «Да. С кем имею честь?» «Я Иштван Уличный». И сплавщик вдруг оказался в крепких объятиях Янковского. «Значит, ты жив и пришел? О, сколько я об этом молился!» «Ты Матиас? Разве я не твой должник? Разве не ты исполнил самое большое желание моей дорогой Марийки? Ты ее увез домой, где она спокойно могла умереть, так как на земле жить ей было не под силу, потому что судьба слишком сурово обошлась с ней. Да воздаст Господь тебе за твою доброту. Но почему ты сегодня здесь?» «Я все тебе скажу, Матиас, только сначала отпущу дядю Марка». Минут через пять Матиас с Уличным шли к деревне, а старик, с которым Уличный расплатился и ласково простился, отправился в соседнее селение. «В Америке я лишился на время работы, поэтому вернулся на родину. Мне так хотелось увидеть ее свободной. Слава Богу, что многое изменилось к лучшему. Но так как за эти годы умерли все мои родные, я почувствовал себя здесь еще более чужим, чем в Америке, и хочу по возможности скорее уехать обратно. Я посетил могилу Марийки Скали, и на мельнице мне кое-что рассказали. Однако мне захотелось узнать все от тебя, Матиас, и увидеть дочь Марийки. Поэтому я приехал, чтобы провести праздники с вами, если примете, конечно. Мне так хотелось прокатиться на плоту, я взял дядю Марка с собой, у которого здесь замужняя дочь, и мы поплыли. Теперь прошу тебя, прими меня и дай мне возможность провести эти дни с тобой и с Аннушкой». «Мы очень рады принять тебя, Иштван. Заходи в мой дом, как в свой». Так у Янковских появился нежданный гость, за которым Аннушка очень старательно ухаживала, а он в это время с нее глаз не сводил. Это была не Марийка, и все же сразу было видно, что она ее дочь. Если она была и не так красива, то привлекала большим обаянием. Ей удалось уговорить уличного съездить в Кэ лишь за вещами, вернуться и остаться у них, пока тоска по Америке его не одолеет. Они рассказали ему все, что он хотел знать, и дали ему почитать даже письма от Марийки и матушки Скали. От Сусанны Ужеровой он узнал еще кое-какие подробности. О себе он сообщил, что в Америке нажил небольшое состояние и что живет один, так как другой Марийки не встретил. Во вторник Михаил Ужеров, благодаря ему, пережил незабываемый день. Иштван Уличный пригласил всех соседей Инковских поплыть с ним на плоту на мельницу Аннушки. Из Ужеровых, кроме бабушки и отца, поехали все, присоединились также Рашевы, которые знали Уличного еще по жизни в Америке, и к общей радости с ними отправились также и пастор с учителем. Во вторник до самого обеда готовились к поездке. Нужно было найти брезент для палатки, котел, потому что Аннушке очень хотелось, чтобы поездка получилась такой, какой была та, когда матушка ее поехала домой. Дядя Иштван позаботился обо всем, даже о баранине на гуляш. Рашевы принесли казан, захватили с собой дрова и одеяло, потому что ночи были прохладные. Аннушка пригласила братьев Боротовых, Степана, Мартына и Сусанку Ключ. Она бы всю молодежь взяла с собой, если бы можно было. Во вторник после обеда плот отчалил, и собравшиеся на нем запели веселую песню. Они обещали дяде Уличному, как плату за проезд, петь тренческие песни. И вскоре на Ваге зазвучали народные песни одна за другой. «Знал бы я, где смертушка моя, сердцу милая моя, солнце село за малиновым кустом. Нива зеленеет, скоро уж созреет, но жницы моей нет». По желанию пастора Уличный стал рассказывать о пережитом, особенно о том, как он в тропических джунглях заводил ферму. Он описал жизнь за океаном. Воспоминания, одушевленные живой фантазией, помогли ему повести своих слушателей по стойбищам индейцев. Спутники вскоре заметили, что перед ними был словак, который основательно воспользовался американской свободой и возможностями образования. Он признался, что свой крестьянский костюм унаследовал от отца, и что он его надел, потому что хотел здесь ощутить себя настоящим словаком. С тех пор, как Иштван стал носить этот костюм, он действительно почувствовал, что вернулся на родину. Вскоре был готов ужин. За ужином состоялась очень интересная беседа. После ужина на плоту зазвучали прекрасные духовные песни, и вся обстановка чем-то напоминала Генесарецкое озеро. Может быть, пышной зеленью и цветами, чарующими взоры. Может быть, мирным, как во времена апостолов, ландшафтом. Пастор сидел на складном стуле с Библией на коленях. Остальные сидели, лежали или стояли вокруг него. Ваг тихо шумел под легкими ударами весел, которыми Илья Ужеров и Мартын Ключ держали плот в верном направлении. На долину Вага опускались сумерки. На небе засияла вечерняя звезда. Исчезла нежно-розовая заря, и вдруг из-за горы появилась полная луна, заливая всю землю серебряным светом. Прочитав соответствующий текст, пастор Моргач стал говорить о третьем явлении Сына Божьего своим ученикам. Он описывал красоту Генесарецкого озера, ночь, проведенную рыбаками в бесплодных усилиях, рассказывал о Христе, который наблюдал за своими учениками, хотя они его не узнавали. Слушатели представили себе, как он на берегу развел огонь, чтобы приготовить пищу для усталых рыбаков, и как они потом, после богатого улова, пировали, а он, глядя на них, радовался, что дал им наглядный урок о слове. «Се я с вами во все дни». «И с нами он также будет», — закончил пастор, ибо Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Он нас не оставит, Он с нами в труде, в борьбе и в страданиях, в радости и в скорби, а также в долине смертной тени во всякое время». Молодой пастор, никогда еще не использовавший в своих проповедях ни единого стишка, стал прямо-таки поэтом. И неудивительно, все вокруг него было исполнено чудесной святой поэзией. Михаил Ужеров не мог оторвать глаз от своих друзей. Он вспомнил слова своего брата о пастыре. «То, что он сегодня имеет, ему дали не ваши профессора». «Верно», — сказал Илья, — «эту веру, эту уверенность в том, что Иисус Христос действительно воскрес, и что Он, хотя и невидимый, живет со своими последователями, профессора дать не могли». После молитвы в наступившей тишине девушки с Дорой начали петь, и душа студента поднялась ввысь к его и к нашему отцу. «Я знаю, жив воскресший чудно, к его ногам враги падут. Я знаю, жизнь дает он людям, в его руке и власть, и суд». Песня звучала сначала тихо, а потом со всей силой истины, несясь над Вагом и ввысь горам. По просьбе Ужеровых Янковский через некоторое время в свободной беседе рассказал о своей последней Пасхе в России и последовавшем за ней духовном пробуждении. Он говорил в свойственной ему захватывающей манере так, что слушавшие его, как дети, едва могли дождаться конца истории. «Как мы отстали от этих русских!» — вздохнул учитель Гай. «Ведь мы еще духовные дети!» — утешал пастор. «А они были уже отцами и молодыми людьми во Христе!» «Господь и нас не оставит!» добавил Янковский. Между тем опускалась ночь. Мужчины стали готовить ночлег для себя и натягивать палатку для женщин. Учитывая недавнюю болезнь пастора, Янковский укрыл его своей теплой русской шубой. Для себя он, чтобы успокоить Аннушку, взял с собой еще один полушубок. Через час на плоту все выглядело иначе. Теперь это был освещенный луной и отсветом огня лагерь, в котором все спали, кроме сменявших друг друга сплавщиков. В палатке за занавесом спали женщины и девушки. Они, как и мужчины, снаружи накрыли свою сенную подстилку простынями и укрылись теплыми одеялами, так как ночи были еще холодными. Но утром, когда Рашева разливала по кружкам горячее молоко, никто не жаловался на плохой сон. Аннушка проснулась раньше своих подруг. Ей подумалось, что пути Господни в самом деле неисповедимы. Она, дочь Марийки, теперь плыла по Вагу, как когда-то однажды ее мать. Ей захотелось посмотреть на звезды, поэтому она быстро поднялась, оделась потеплее и вышла из палатки. Некоторое время она оглядывала освещенную луной и огнем сказочную картину. Кроме двух гребцов, облокотившихся на свои весла, все спали. Лишь у огня на стуле сидел, задумчиво глядя на пламя, Иштван Уличный. Аннушке хотелось узнать, спит ли ее отец, но она не решилась ходить между спящими мужчинами, так как не знала, где он лежит. Тут она вспомнила, что человек, сидящий у огня, был лучшим другом ее матери. Иштван прожил рядом с ней все детство и молодость, и от него она, конечно, могла бы узнать многое, чего никто другой не мог ей рассказать. Девушка тихо подошла ко второму складному стульчику, на котором раньше, наверное, кто-то сидел. Мужчина очнулся от своих раздумий, когда девичья рука осторожно коснулась его.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

0: Здравствуйте, наши милые друзья!
1: Мы приглашаем вас послушать нашу передачу.
0: Слушайте, дети, о Боге! Слушайте весть о Христе! Весть о счастливой дороге и о небесной стране!

0: Сегодня, ребята, вы услышите рассказ, который называется «Знаешь ли ты путь на небеса?». Дождь лил как из ведра. Все в большом городе выглядело очень мрачным. Машины двигались осторожно, стараясь не скользить по асфальтному покрытию улицы. Пешеходы торопились, стремясь как можно быстрее укрыться в своих сухих домах. Один из них, мужчина, в плотно запахнутом плаще, направлялся к дому. Но внезапно он почувствовал, что кто-то тронул его за рукав. Обернувшись, он увидел пару серьезных глаз, доверчиво глядевших на него.
1: «О, девочка, что я могу сделать для тебя?»
0: спросил мужчина, машинально нащупывая в кармане мелкую монету, чтобы дать ей. Но затем он остановился и вновь посмотрел на нее.
2: «Сэр, не могли бы вы мне показать дорогу на небо?»
1: «Дорогу? Куда?»
2: «Мне бы хотелось узнать, как можно попасть на небо?»
0: повторила малышка, нетерпеливо глядя ему в глаза.
1: «Для чего это тебе?»
2: «Умирая, мой отец сказал мне, что уходит на небо. Но я не знаю дороги туда. Я только помню, что он сказал: Лиззи, найди дорогу на небо. И тогда мы опять будем все вместе. Я, ты и твоя мама».
0: Конечно, на улице, забитой машинами, этот вопрос звучал более чем странно. Но он был очень важен. К счастью, девочка встретила того, кто был в состоянии объяснить ей, как найти настоящую дорогу на небеса, потому что этот человек был честным христианином. Он был счастлив, что у него появилась возможность рассказать малышке о Господе Иисусе. Доступно, простыми словами, он объяснил ей, что сам Господь Иисус, приходивший на землю и умерший на кресте за грешников, и есть единственный путь на небо. И если мы захотим последовать за Ним, значит, мы нашли дорогу к небесам. Девочка с большим интересом слушала рассказ. Она охотно приняла благую весть спасительной любви Господа Иисуса. Поблагодарив Его за добрые слова, она убежала полная радости. Мужчина провел ее глазами, прося доброго пастыря хранить свою маленькую овечку до того дня, когда все, кто любит Господа Иисуса, войдут в дом счастья Отца Своего, чтобы всегда быть с Господом. Тысячи мальчиков и девочек знают милость доброго пастыря и его любовь. Они знают, что он умер за их грехи, поэтому молятся ему и принимают его как их личного спасителя. А ты, мой друг, принял ли ты его в свое сердце? Нашел ли ты дорогу в небо?

Иисус Христос – это единственный путь к Богу. Сам Иисус сказал о себе следующее. «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. То есть, никто не может попасть на небо, не уверовав в Сына Божия, не приняв Христа как личного Спасителя. В другом месте Христос говорит: «Я есмь дверь. Кто войдет Мною, тот спасется». Нигде в Библии не сказано о многих дверях в небо. Есть только одна дверь и один только путь, ведущий в жизнь вечную. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Об этом мы тоже читаем в Библии. По какому пути идешь ты, мой друг? Нашел ли ты дорогу, ведущую в небо?

0: На этом детская часть нашей сегодняшней передачи подошла к концу. Если ты, мой друг, еще не знаешь дороги, ведущей в небо, помни, что Христос есть путь и истина, и жизнь. А теперь до свидания.
1: До свидания.
2: До следующей недели.

известно о предсмертном страдании короля Англии Генриха VIII. «Корона пропала, слава пропала, душа пропала», — воскликнул умирающий монарх. «Корона и слава прах, но вот гибель бессмертной души — это действительно непоправимая потеря. И сегодня миллионы людей, простых и знаменитых, больших и малых, остаются бесчувственными к вопросам души. Через свое упорство и непослушание воли Божьей они сознательно подписывают себе страшный приговор. Но вот как живительно и с какой уверенностью звучат слова верующих. Ибо знаем, когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. 2 Коринфянам 5 глава. Небо – это есть чудная действительность, и на основании этой действительности многие освященные люди имели всегда большое влечение к нему, даже настоящую тоску по небесной родине, по небесной славе. Об этой тоске, например, дважды упоминает апостол Павел. «Мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». 2 Коринфянам 5:8. И в послании к филиппийцам 1 главе: «Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Илия, например, один из великих пророков Ветхого Завета, тоже знал об этой небесной славе, ведь он стоял пред Господом и видел ее. Он понял, что эта земная жизнь – ничто по сравнению с небом. Разочаровавшись в земной жизни, он пошел в пустыню, сел под можжевеловый куст и просил смерти себе, говоря: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою». И, наконец, сам Господь Иисус в своей первосвященнической молитве, взирая на вечную славу, молился: «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Есть в Библии еще целый ряд мужей, которые на определенное время в духе имели доступ туда и видели эту славу, эту небесную действительность, но не смогли ее потом описать. Апостол Павел свидетельствует, что он был вознесен до третьего неба и слышал слова неизреченные. И в Откровениях Иоанна тоже чувствуется нехватка слов, чтобы описать неописуемое. Когда Исаия увидел славу Господню на небе, то он сказал: «Горе мне, погиб я». Подобное произошло и с пророком Иезекиилем. Они видели небесную славу, небесную действительность. В одном из христианских гимнов поется: «О, это небо, как ты прекрасна! Ты отражение Божьей любви». Но кто однажды достигнет этого неба? И Библия отвечает, что только возрожденные люди в состоянии войти в эту вечную небесную славу. Только через возрождение человек достигает достойного состояния видеть славу небес. И об этом очень ясно и выразительно сказал Иисус: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Человек, невозрожденный свыше, не может увидеть славных небес». И в этом как раз многие заблуждаются, думая, что их принадлежность к какой-либо церкви или посвящение богослужебных собраний удостаивает их небес. Дорогой друг, я должен сказать тебе авторитетом Библии: если ты не родился свыше и не принял Христа своим личным спасителем, то ты идешь навстречу страшной, бесконечной темноте. Господь Иисус Христос хочет избавить тебя от этого, но прежде Он желает сделать тебя своим достоянием. Он пострадал за тебя на Голгофском кресте,
пролил свою драгоценную кровь и на третий день воскрес, победив смерть своим воскресением. И если ты доверишься Иисусу и вручишь Ему свою жизнь, тогда Его победа над смертью станет и твоей победой. И ты также с живой надеждой сможешь сказать: «Ибо знаю, что когда земной мой дом, эта хижина, разрушится, то имею от Бога жилище на небесах». Христос говорит: «В доме Отца Моего обителей много, а если не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». И апостол Павел, как бы дополняя слова Господа о той чудной стране, восклицает: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Ты на твоем веку, может, повидал уже много прекрасного и чарующего, может, много прекрасного слышал, но то, что Бог приготовил, превосходит всякое человеческое мышление. Там мы будем по-настоящему утешены от наших слез, скорбей и обид. Там не будет страданий, болезней, нужды, исключен будет всякий траур, и смерть не будет разлучать нас с родными. Там будут совершенно счастливые люди. Но самое прекрасное будет то, что мы сможем иметь постоянное общение с нашим Искупителем Иисусом Христом. Мы увидим Его, каков Он есть, во всем Своем величии и во всей Его славе. И поэтому, будучи на земле, имея на небесах лучшее, истинно верующий томится по своей родине. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, пишет Павел. Дорогой друг, как дело обстоит с тобой? Имеешь ли ты уверенность, что и у тебя есть жилище на небесах? Если нет, то я предложил бы тебе эту уверенность искать, ибо мы не знаем, когда придет наш последний час. Может быть, даже очень скоро, и тогда последний наш день на земле будет и первым днем в вечности. Славная небесная действительность или кромешная тьма вдали от Бога.

Если тонет корабль, то подается команда «Спасайся, кто может». Однако перед большой катастрофой жизни звучит призыв «Спасайся, кто хочет». У Бога таков закон. Человек не суждается, не будучи предупрежденным. Господь многократно и многообразно говорит к человеку. И если тот отвергает спасение, не хочет принять его, то в последний час бывает поздно. И случается непоправимая, вечная погибель. Заканчивая, послушаем повествование об одном юноше из Нью-Йорка. Одного врача пригласили к больному, и он застал нашего молодого человека совершенно беспомощным. Когда он подошел, юноша заговорил: «Доктор, я не хочу, чтобы вы меня обманывали. Я желаю знать правду. Очень ли серьезно мое положение?» Врач обследовал его и ответил: «Мне очень больно говорить вам такое, но вы не переживете этой ночи». Молодой человек вздрогнул и воскликнул: «Итак, в конце концов, я упустил». «Что упустил?» — спросил врач. «Я упустил вечную жизнь. Я откладывал следование за Иисусом, хотя все время намеревался когда-нибудь последовать за Ним. Я считал, что у меня уйма времени, и не спешил исповедать Его». Врач, будучи верующим человеком, посоветовал: «Но еще не совсем поздно. Воззови Господа о помиловании». «Нет», — возразил юноша, — «я всегда презирал каявшихся пред смертью. Это жалкие трусы. Но я отлагал слишком долго и в конце концов упустил». Врач провел большую часть дня у постели умирающего, стараясь привести его к Иисусу. Но молодой человек решительно отказался и отошел из мира со словами на холодеющих устах: «Я упустил». Дорогой друг, Господь говорит: «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». И поэтому ныне, сейчас, когда слышишь голос Божий, не ожесточи сердце твоего, но прими его своим личным спасителем, и ты достигнешь той небесной действительности. Да поможет тебе в этом Господь. Мы еще помолимся. Отец наш, сущий на небесах, благодарим Тебя в лице Сына Твоего Иисуса Христа, что Ты послал Его на эту землю, чтобы нам приобрести небо. Благодарим за пролитие Голгофской крови ради нас, грешников. Благодарим за чудное воскресение из мертвых. Благодарим за силу, побеждающую грех. И ко всему просим Тебя во имя Иисуса Христа, смилуйся еще над многими, не знающими Тебя и Твоей небесной действительности. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны. Поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы продолжаем передачи по книге Ллойд Джонса Мартина «Духовная депрессия». В этой книге рассматривается причина возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. Дорогие радиослушатели, напоминаем, что в нашей предыдущей передаче речь шла о верующих, уставших от добрых дел. Делая добро, да не унываем. Никогда не смотрите на свою христианскую жизнь, как на утомительный путь, по которому еле плетешься. Если у вас появится такое искушение, то вспомните начало. Посмотрите на лежащий в зле и грехе мир и задумайтесь о преисподней, которой он вас вел. А потом посмотрите вперед и осознайте, что вы идете по самому прекрасному пути, который этот мир когда-либо знал. Когда вы чувствуете себя усталым и изнуренным, взгляните на свою жизнь в свете вечности, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.

Тема нашей передачи сегодня – дисциплина. Давайте прочитаем библейский текст. Второе послание Петра, 1 глава, с 5 по 7 стих. «То вы, прилагая к сему все старания, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание и в воздержании терпение, в терпение благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбии любовь». Петр писал это послание, стремясь людям помочь справиться с духовной депрессией. Он хотел морально поддержать людей до такой степени, охваченных унынием, что они даже засомневались в вере, которую приняли. Упорная духовная депрессия неизменно приводит к сомнениям и склонности оглядываться на прошлое, на прежнюю жизнь, от которой мы были избавлены. Апостол раскрывает проблему, косвенно упоминая целый ряд подробностей о людях, к которым он обращается. Дав свое наставление, далее он говорит: «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Второе послание Петра, 1 глава, 8 стих. То есть подразумевается, что на данном этапе они без плода и без успеха. Петр утверждает, что они были слепы, закрыли глаза, забыли об очищении прежних грехов своих. Из дальнейших слов можно сделать вывод, что они приткнулись. Он говорит, что если они прислушаются к его наставлению, то никогда не приткнутся. Более того, если они станут поступать так, как он им говорит, то сделают твердым свое звание и избрание. Совершенно очевидно, что в то время, когда апостол им писал, они не имели ясного представления о своем звании и избрании, и потому пребывали в смятении. Многие придерживаются мнения, что христианин всегда на горном пике, а если это не так, то он и не христианин. Это мнение полностью противоречит Писанию. Люди, к которым пишет Петр, христиане, но они несчастливы. Очевидно, дела у них не слишком ладятся. Кажется, что они в своей собственной жизни утратили направление и другим не помогают. Более того, они как будто впали в прострацию, и вера больше не наполняет их радостью и уверенностью. Они не возрастают в познании Господа. Путь глубочайшего понимания, открытый всякому верующему, словно бы теперь закрылся перед ними. Они не продвигаются вперед, они не растут, не приносят плода. Они определенно христиане, но их христианство мало в чем проявляется, если проявляется вообще. Кроме того, они не понимают смысла своего обращения, они забыли, что получили очищение от своих прежних грехов. Они живут так, словно бы этого не произошло. Явление, описанное Петром, хорошо известно. Мы все сталкиваемся с ним на каждом шагу. Вряд ли оно соответствует тому описанию христианина, которое дает наш Господь. Он обещал, что у христианина из чрева потекут реки воды живой. Евангелие от Иоанна 7:38. А эти христиане опустили руки, их мучат сомнения. Они не готовы всякому требующему у них отчета в их уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Они утверждают, что верят, однако само основание их веры колеблется. Почему же это так? Почему они не похожи на христиан, которые приносят плоды веры и для себя, и для других, и помогают окружающим? Причина кроется в обыкновенном отсутствии внутренней дисциплины и порядка в жизни. И апостол последовательно объясняет это. Во-первых, у них было неправильное представление о вере. Петр убеждает их укреплять свою веру, прилагая к сему все старание и добиваясь ее прироста. Вера должна сопровождаться всеми теми плодами, которые он затем перечисляет. Этого-то у них и не было. Они воспринимали веру, и это характерно для многих, как нечто магическое. Основная идея здесь такая. Если вера у человека есть, то она будет действовать автоматически.
Все, что требуется, это поверить в истину. Некоторые даже так и учат. Вы должны принять веру, а дальше все пойдет само собой. Сделай только этот первый шаг, прими решение. Это все, что необходимо. Такой взгляд на веру дышит каким-то темным суеверием, и, безусловно, именно оно является причиной многих бед. Под магическим взглядом на веру я подразумеваю представление о ней как о чем-то обособленном от нас и завершенном. Между тем, вера должна дополняться достойным поведением, рассудительностью, воздержанием, терпением, благочестием, братолюбием и любовью. К сожалению, многие руководствуются одной единственной формулой. Нужно всегда взирать на Господа, и до тех пор, пока вы это делаете, больше от вас ничего не требуется. Они утверждают, что любая попытка сделать что-то еще равносильна откату в прежнее спасение делами. И когда у вас возникает какая-то проблема, они говорят вам: «Только взирай на Господа, пребывай в Господе». Именно такая точка зрения часто приводит к тому типу духовной депрессии и летаргии, которую мы рассматриваем сейчас. Люди, разделяющие ее, пытаются свести наставление Петра к разговору лишь о пребывании в

так сильно хочет внушить это читателям своего послания, что повторяет свою мысль еще раз в 10 стихе. Бывает такой тип вялости, общей лени, которая порой нападает на всех нас. Нет никаких сомнений, что вызывает ее в нас сам дьявол. Разве вы не замечали, что когда дело доходит до определенных вещей в духовной жизни, то пыл и рвение, которое мы проявляли в наших мирских делах, куда-то испаряются. У нас достаточно энергии для нашей работы или бизнеса, для удовольствия или разного рода хобби. Хорошенько поработав и затем решив помолиться, мы внезапно испытываем приступ усталости и изнеможения. А разве не любопытно, что всякий раз, когда мы хотим почитать Библию, у нас глаза чуть ли не слипаются? Нам нетрудно убедить себя, что это объясняется чисто физическими причинами, и что тут мы просто не можем ничего поделать. В тот момент, когда мы решаем переключиться на какое-то духовное занятие, мы сталкиваемся с этой проблемой ленности. Она поражает нас, какими бы бодрыми и энергичными мы ни были до того. Часто это принимает форму откладывания, к примеру. Мы хотим почитать Библию, изучить тот или иной отрывок или прочитать комментарий. Но в данный конкретный момент мы как-то не очень расположены к этому, и мы думаем, что с нашей стороны было бы нехорошо даже подступаться к такому делу, когда мы ощущаем себя не в лучшей форме. Поэтому мы откладываем, решив заняться изучением Библии при более благоприятных обстоятельствах, когда наше состояние улучшится. Или другой вариант. У нас нет времени. А потом, когда время находится, мы впадаем в какое-то загадочное состояние полной неспособности заняться этим. Не подлежит никакому сомнению, что большинство из нас живут жизнью, в которой серьезно недостает дисциплины и порядка. В наше время жизнь христианина весьма трудна. Мир и различные институты этого мира делают задачу почти невыполнимой. Самая трудная вещь в жизни — упорядочить все, стать ее хозяином. Вокруг так много всего, что нас отвлекает — газеты, радио, телевизор, всевозможные обязанности. Надо посещать собрания. Постоянно случаются какие-то непредвиденные проколы. Возникают разнообразные проблемы. Каждый из нас ведет нелегкую борьбу за сохранение своей духовной жизни, за то, чтобы управлять своей жизнью, быть ее хозяином. Любой руководитель церкви подтвердит, что самая частая фраза, которую ему приходилось слышать, это «Я не знаю, что делать, у меня просто нет времени читать Библию и размышлять над ней так, как я того бы хотел». Здесь может быть только один ответ. Это просто недостаток дисциплины, неспособность упорядочить свою жизнь. Нет смысла жаловаться на обстоятельства. Неизбежно возникает ответ, и ответ неопровержимый. У нас у всех есть время. Если мы находим время для всего остального, то можно найти его и для духовных занятий. Секрет успеха заключается в том, чтобы выделить время для своих духовных занятий, расходовать его именно на них, а также беречь время. Настойчиво стремитесь к этому, чтобы мыслям о душе уделялось достаточное внимание, даже если это будет в ущерб чему-то другому. Именно в этом корень проблемы, в нашей неспособности упорядочить жизнь, повелевать ею, быть ее хозяином. А ведь в глубине души мы знаем, что должны это делать. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Ллойд Джонса Мартина «Духовная депрессия». Тема нашей передачи сегодня – дисциплина. Мы выяснили причину болезни. Теперь перейдем к разговору о ее лечении. Во-первых, и прежде всего, Петр подчеркивает, что мы должны прилагать все старание, то есть максимум усилий, чтобы прибавить к своей вере все те качества, на которые он конкретно указывает. Да, это будет битва. Но, памятуя о дарованных нам великих и драгоценных обетованиях, мы должны вести эту борьбу. Нам созданы все условия для жизни в Боге. Мы избежали растления

похотью, которая царствует в мире. Поэтому мы должны более и более стараться делать твердым наше звание и избрание. Итак, лечение заключается в самодисциплине и усердии. Я призываю вас прочесть жизнеописание любого святого, который когда-либо украшал своим присутствием церковь. Вы сразу убедитесь, что наиболее характерными для них чертами были самодисциплина и порядок. И эти черты свойственны всем выдающимся христианам. Независимо от того, какой ветви церкви они принадлежали, все они были очень дисциплинированными людьми. Они вели порядочную жизнь и твердо придерживались установленного распорядка. Несомненно, самодисциплина чрезвычайно одобряется Писанием, и она абсолютно необходима. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу уверовал, что Он есть. Послание евреям 11:6. И Бог усердно ищущим Его воздает. Итак, во-первых, мы признаем абсолютную необходимость просто самодисциплины и просто порядка. Если мы понимаем, как важно выделять определенное время для духовных занятий и упорядочить свое повседневное существование, то должны всеми силами отстаивать наши приоритеты. Если я действительно убежден, что Библия для меня важнее газеты, то я должен читать Библию до того, как возьмусь за газету. Время для молитвы тут тоже следует проявлять упорство и последовательность. Я непременно выделяю время для молитвы и духовного размышления. Лучше я не сделаю что-нибудь другое, но и это сделаю. С этого начинается возвращение порядка в нашу жизнь. Прилагая к сему все старание, делайте все возможное, будьте сверхъестественными, добивайтесь этого любой ценой. Во-вторых, совершенно необходимо воплощать свою веру в жизнь, показывать ее. Чем же вы сопровождаете свою веру? Первое, что говорит Петр, покажите в вере вашей добродетель. Добродетель означает моральную энергию. Она подразумевает силу, пыл. Это очень важно. Апостол говорит им, что к вере, которую они уже имеют, они должны присоединить моральную энергию. Перестаньте быть вялыми, соберитесь, не плетитесь по христианской жизни, как расслабленные. Идите по ней с рвением, энергией и силой. Не создавайте своим поведением впечатление, что вы на грани обморока или полного провала. Не поддавайтесь слабости, но прибавляйте к вере мужество и силу. Старайтесь узнать как можно больше о Боге и о Христе. Это он называет своей верой. И все же, сравните его с человеком, который занимается, к примеру, всерьез спортом. Вы увидите огромную разницу. Посмотрите на радостный интерес, преданность своему делу, дисциплину и энергию спортсмена. Сравнение, увы, не в пользу среднего христианина. Причина этого – неспособность многих христиан дополнить свою веру энергией, свойственной любому увлеченному чему-то человеку. Далее, покажите в добродетели рассудительность. Речь идет не просто об изучении доктрины. Это мы в некоторой степени делаем, иначе у нас не было бы веры. Здесь подразумевается проникновение вглубь, даже некоторое озарение. Уверовав в Христа, мы еще не знаем всего. Это только начало. В Новом Завете мы находим постоянные призывы и указания на необходимость возрастать в познании. «Чтобы любовь ваша еще более и более возрастала», — говорит Павел, — «в познании». Филиппийцам 1:9. Мы не должны останавливаться только на вере. Нам нужно понимать христианскую жизнь и видеть окружающие нас тонкие опасности. Чтобы противостоять им, необходимо усердно читать Писание и книги по Писанию и доктринам веры. Вы никогда не сможете по-настоящему понять всю веру, если не приложите старания и не займетесь этим. Порой это трудный процесс, и уж безусловно он потребует от вас дисциплины. Студент никогда не станет профессионалом, если не будет много работать и учиться. Это относится к любой сфере. Все эти разговоры о людях с блестящими способностями, которые ничего не делают, а на экзаменах получают высшие оценки, — миф чистой воды.
Такого просто не бывает. Чтобы добиться глубокого понимания, в чем бы то ни было, нужна дисциплина и постоянные усилия. Дополнить свою веру истинным знанием – чрезвычайно трудная задача, и нам придется серьезно над ней потрудиться. Следующее, что мы должны приложить к нашей вере, это воздержание или самоконтроль. Это означает, что вы должны контролировать все до единого аспекты вашей жизни, а не просто свою жизнь в целом. Это означает, что вы должны контролировать себя даже во время еды и питья. У многих людей расстраивается здоровье, потому что они объедаются или слишком много пьют. Другие страдают от усталости и вялости просто из-за недостатка воздержания. Их похоти, страсти, желания господствуют над ними. Некоторые слишком много спят, другие не досыпают. Задумайтесь хорошенько, каким образом эти вещи влияют на ваше духовное состояние. Чтобы понять лучше, почитайте биографии святых. Вы увидите, как каждый из них контролировал свою жизнь, как боялись они любых излишеств, как ясно понимали, что должны избегать их любой ценой. Терпение означает стойкость, способность продолжать путь, невзирая на трудности, которые заставляют нас пасть духом. Держаться, даже если все, кажется, обернулось против нас и тащит на дно. Но надо выстоять. Мы должны приложить терпение к своей вере. Это не означает, что надо просто пассивно взирать на Господа. Вы должны специально тренировать в себе стойкость и неизменно, день за днем, следовать за Христом. Терпение нашего Господа может стать для нас лучшим укрепляющим примером в моменты, когда нам хочется бросить все. И затем... благочестие, которое подразумевает постоянную заботу о поддержании наших взаимоотношений с Богом и чрезвычайное внимание к этим взаимоотношениям. И, наконец, двумя последними пунктами в списке Петра идут качества, определяющие взаимоотношения людей друг с другом. Братолюбие – это чувство, с которым мы должны подходить к другим христианам. Любовь – это любовь ко всем людям, даже если они пока не разделяют нашей веры. Обо всем этом мы должны поговорить подробно. Проведя нас по этой дороге, каждый шаг, который представляет собой определенный вызов для нас, Петр переходит теперь к поддержке. Во-первых, он напоминает нам о том, кем мы стали, причастниками божеского естества. Вы отдаете себе отчет, что вы собой представляете как христианин? Вы осознаете, что Сын Божий сошел с неба на землю и принял крест, чтобы спасти вас? Он не только взял вас от мира и его похотей, Он дал вам божеское естество. Похоть — причина всякого растления. Так неужели вы намерены оставаться в этом состоянии? Разве вы не хотите избавиться от него? Вы можете это сделать, говорит Петр. Для этого вам надо осознать, что Христос умер, чтобы избавить вас от растленной природы и дать вам природу божественную. Конечно, говорит Петр, вы помните, что были омыты от прежних грехов. Не могли же вы забыть, что умерли вместе с Христом и, следовательно, мертвы для закона и греха? Осознание всего этого придает нам огромный заряд сил во время этой битвы веры.

Вы прослушали передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Приветствую вас, дорогие друзья. У микрофона Виктор Серпевский. И сегодня я желаю поделиться с вами Словом Господним на тему «Встреча с Господом». Сегодня вы также будете слушать две песни, исполняемые Юрием и Ольгой Вегнерами из города Барнтрупа Федеративной Республики Германии. Итак, друзья мои, устраивайтесь поудобнее, и пусть Бог будет с вами, слушая радиопередачу «Луч надежды».

Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры во Христе и все наши уважаемые радиослушатели. Вы слушаете Слово Божие из второй главы Евангелия от Луки. Читаю с 22 стиха и ниже. «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как написано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, развержающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принесли в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки и благословил Бога». Из прочитанного, друзья мои, мы видим, что человек Божий Симеон ожидал встречи со своим Господом, потому что Дух Святой сказал ему о том, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Он ожидал. Мы читаем в Писании, что ожидание праведного – радость. Ожидание человека Божия Симеона было как осуществление, как совершившийся факт. Он ждал и верил и ждал, что настанет такой момент, когда он будет видеть своими глазами Владыку неба и земли, Христа Господня. При чтении первых двух глав Евангелия от Луки мы встречаем три песни. Песню прославления Господа Марии, которая говорит: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Вторую песню воспел пожилой человек Захария, когда он увидел, что Господь благоволил к дому его и послал ему сына. И третью песню воспел, конечно же, старец Симеон. И вот как звучат эти слова. Он взял его на руки и благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром, ибо видели, очи мои, спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Вот это песня, чудесная песня, говорящая нам о встрече старца Симеоном с Господом-младенцем. В 13 главе книги «Исход» с 1 по 4 стих мы можем прочесть, что Господь установил определенный порядок в месяце Авив, то есть в месяце Колосьев, когда народ Божий выходил из плена египетского и должен идти в землю обетованную. Он установил там порядок для всех младенцев, которые рождались первыми в какой-то семье. Все первородное принадлежало Господу Богу. Родители обязаны были отдавать первородных своих от человека до скота в приношении Господу. И даже тогда было установлено, чтобы этого первородного можно было выкупить, определенная плата для бедных людей была в 5 сиклей. Если человек не мог принадлежать к колену Левию, он принадлежал какому-то другому колену, то, конечно же, он не мог находиться в храме, как служитель Божий. И, друзья мои, Господь установил определенную плату. Нужно было выкупить этого первородного. И это же самое совершалось в 40-й день жизни Иисуса Христа, когда он встретился с Симеоном. Принесли двух голубей в жертву за грех и в жертву во всесожжение. Интересный это был акт. Но давайте мы посмотрим на того человека, который взял Иисуса Христа на свои руки. Это был Симеон. Он был священником в храме. Некоторые исторические документы свидетельствуют, что он прожил около 300 лет. Так ли это было? Но как бы то ни было, все равно он был богобоязненным человеком, специально приготовленным для того, чтобы встретить младенца в храме. Он совершил над ним определенный обряд. И вот уже жертвы приняты.
Уже настало время благословения, время молитвы над младенцем. Симеон старец, отмеченный Словом Божьим как чающий утешение Израиля, был ожидающим явления Спасителя. Люди, многие в Израиле, ожидали. Чего они ожидали? Ожидали, что Бог пошлет когда-то ангела небесного, который освободит их от римского владычества и восстановит царство Израиля. Одни ожидали так, другие ожидали, что появится сильная личность, поднимет народ на борьбу с Римом. Люди ждали этого момента. А третьи ждали, как ждал Симеон. То есть они чаяли утешения Израилева, они чтили Бога, они молились Ему, они веровали, что придет когда-то время Христа Спасителя, Мессии, чтобы освободить весь народ от страшного грехопадения. Дух Божий был на Симеоне, Дух Божий был на нем. Он ждал Христа Помазанника и дождался. Написано, по вдохновению он пришел в храм. Симеон видел нечестие, творящееся в храме, но Бог жил в сердце его. Бог вел его таким путем, что те внешние явления, что встречал он в жизни, не влияли на его духовное состояние. Он смотрел не на наружное, а на внутреннее, что давал сам Господь Бог. Этот человек был исполненный Духом Святым. Если допустить, что он действительно жил около 300 лет, тогда он вполне мог участвовать в переводе с еврейского языка на греческий книг Священного Писания. Потому что в 271 году до Рождества Христова он мог быть одним из толковников, переводящих Святое Слово Божие на другой язык. Может быть, он и не был среди этих 70, но однако же он был святым человеком. Бог захотел так, чтобы он взял на руки Иисуса и благословил своего Создателя. Написано, он сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего по слову твоему с миром». Что означает слово «ныне»? То есть, после того, как я увидел Мессию, мне уже пора и умирать. Что такое «с миром»? Это значит в полном покое, в мире с Богом. Говоря о спасении, можно думать о мессианском спасении Иисуса Христа. А те слова, что ты уготовил перед лицом всех народов, свет просвещению язычников, слава народа твоего Израиля, эти слова удивляли, конечно, и Марию, и Иосифа, это была правда. Никогда они не думали, что Господь внушит ему сказать такие слова: свет к просвещению язычников. Иисус – это свет к просвещению язычников, а значит, всего мира, и славу народа израильского. Мы знаем, что спасение от иудеев. Мария и Иосиф не ожидали такого пророчества младенца Иисуса. Но вот 34 и 35 стихи говорят нам, что он благословил их. Может быть, он использовал формулу благословения, которую мы можем читать в 6 главе книги Чисел. «Так благословляйте сынов Израиля». Вы помните, как об этом написано? «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя, да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывает имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. Может быть, эти же слова и произнес святой Божий человек Симеон. Может быть. В этом повествовании мы видим обетование и молитву и исполнение. То есть обетование и молитва исполнения всегда бывают вместе. Они могут быть выражены одним словом – ожидание. Ожидание обещанного от Отца. Один человек сказал так: «Никогда не забывайте, что пока не настанет день, когда Господь отдернет пред человеком завесу будущего, вся человеческая мудрость будет заключаться в двух словах – ждать и надеяться». Где умирает надежда, там возникает пустота. Надежда – это вторая душа несчастного. Ожидание наказания таит смерть, а ожидание обетования дарует жизнь. Бог всегда верен своему слову и своему обетованию. Он оставил обетование о сыне своем и исполнил. Это совершилось в день молитвы Симеона над Иисусом Христом. И после того, как он обратил свое внимание на Марию, он сказал такие слова –
сей лежит на падение и на восстание. Что означают эти слова? Нападение. Нападение непринявших упадут до ада и не встанут. И на восстание. Тех, которые примут Иисуса Христа как личного Спасителя, от ада до небес во славе вознесутся. Он будет предмет нареканий, то есть предмет для споров. «И тебе самой, — говорил Симеон, — и тебе самой оружие пройдет душу». Он, наверное, видел своим пророческим оком дни мучения Иисуса Христа и стоящую около креста Марию, Матерь Господа. Анна, пророчица, вдова 84 лет, тоже пришедшая, славила Господа и говорила о нем всем людям в Иерусалиме. Она была первой проповедницей о пришедшем Мессии. Она тоже готовилась к встрече со своим Господом. Возможно, они беседовали с Симеоном неоднократно, потому что все время находились в храме. Мария и Иосиф тоже приготавливались к этой встрече. Они пришли в Иерусалим издалека. Они пришли в храм. Они исполнили все. И им было сказано все. Да и над нами, дорогие друзья, кто-то поработал, кто-то приготавливал каждого из нас. Ведь не сразу же мы пришли к Иисусу Христу. Кто-то готовил нас к этому. Может быть, наши родители, наши друзья, наши наставники, наши молитвенники. Я вспоминаю один пример, когда мать много-много проповедовала своим детям, своим сыновьям, но они не слушали ее. Она готовила их к вечной жизни, но они отвергали эту жизнь вечную. Они даже не предполагали, что мать приготавливала своими молитвами, своими словами их души для встречи с Господом. И вот настал момент, когда они пришли в дом умершей матери и стали ремонтировать пол, то один и второй и третий сын приблизились к тому месту, где стояли колени на половицах. Колени матери. Там рядом была кровать. Они глянули друг на друга. Они вспомнили ее молитвы. Дух Святой проработал в их сердцах. Они вспомнили слова матери о том, чтобы они приняли Иисуса Христа. И вот один, и второй, и третий друг с другом стояли на коленях и просили: «Господи, прости! Мама готовила нас к встрече с Тобой, а мы не знали, что мы найдем Тебя именно там, где склонялась всегда на молитве наша мать». Слава Богу, что труд матери в приготовлении сыновей своих ко встрече со Христом не пропал даром. К любому делу, друзья мои, нужно готовиться. Однажды один человек сказал так: «Если нет трассы, то на самой лучшей, на самой дорогой машине нельзя будет ехать. Необходимо для машины приготовить дорогу». И началом приготовления этой дороги, по которой должен пройти Христос, был Симеон. Потом Иоанн Креститель. А потом сам Господь позаботился о том, чтобы церковь пошла по стопам Иисуса Христа. Пророк Амос однажды сказал так: «Приготовься к встретению Бога твоего». Симеон не только тщательно, но и заблаговременно приготовился ко встрече со своим Создателем. Это первая мысль. Вторая мысль – это то, что означал день встречи с Иисусом Христом Симеона и Анны для Марии и Иосифа. Для Марии и Иосифа этот день был днем исполнения обязанности по закону, днем радости и торжества, днем, когда они услышали свидетельство человека Божия о младенце. Это был день тревоги и раздумий о том, что предсказал Симеон. Помните слова: «Падение, восстание в Израиле, предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу». Что думали эти люди, слушая такие слова? И далее. Что означает день встречи с Иисусом Христом для нас, уверовавших в Него? Во-первых, давайте мы вспомним первую свою встречу. Помните, когда Господь первый раз постучался к нам в сердце? Помните, когда Он обличил нас? Когда Он сказал нам о неминуемой гибели, если мы не уверуем в Иисуса Христа как личного Спасителя? Это была встреча с Его любовью. Иисус Христос расплавил наше сердце, и мы покаялись, попросили у Него прощения. Это была первая
чудесная встреча, когда мы возродились от Него, от воды и духа, как мы читаем, когда мы получили крещение Духом Святым, когда мы стали настоящими детьми Божьими, уверенными совершенно в своем спасении. И вторая встреча – это та встреча, которая нас ожидает. Приготовились ли мы к этой второй встрече? Я говорю о пришествии Иисуса Христа за Церковью, о нашей готовности. В начале нашей беседы я сказал, что кто-то о нас позаботился, кто-то о нас молился, кто-то нас приготавливал. Теперь стоит вопрос нам. Мы приготавливаем себя ко встрече с Иисусом Христом. Но как приготавливаем мы детей своих, внуков своих, самых близких родственников, друзей? Приготавливаем мы их ко встрече со Христом? Говорим ли мы им, свидетельствуем ли мы о том, что если они не примут Христа, то останутся на великую скорбь? Готовим ли мы людей ко встрече с Богом? Или довольствуемся только своим личным спасением? Четвертое. Что ожидает день встречи Иисуса Христа для непринявших Его? Каждый знает, что для непринявших Его день встречи со Христом будет страшной катастрофой, будет днем крушения ложных идей, будет страшным судом, великой вечной погибелью. Друзья мои, 10 дев ожидали прихода жениха, но оказалось, что 5 из них были разумными, и они приготовили масло в сосуды своих, а 5 других нет. В наше время очень много таких людей, которые называются христианами, но на самом деле совершенно не живут так, как учит Святое Писание. Один человек сказал так, что в мире сегодня, в христианском мире имеется в виду, очень много христиан на колесах, так называемых. Эти люди, так называемые христиане на колесах, в начале пути въезжают в церковь в детской коляске. Позже, может быть, через 20 лет, они въезжают на колесах в брачного лимузина в день бракосочетания. И в конце жизни они въезжают в ту же церковь на колесах катафалки. И вот все их христианство. О, друзья мои, для таких людей встреча с Иисусом Христом будет страшной и последней. Бесполезны будут оправдания молодых и пожилых о том, что они не совсем хорошо знали Святое Писание, что они были загружены проблемами в семье, что соблазнялись поведением других верующих, что они хотя и ходили в церковь, но видели там совсем не то, что хотели бы видеть. Ничто не может оправдать таких людей, которые не приняли в свое время Христа как Спасителя. Ни хорошая нравственность, ни честная праведная жизнь, ни исполнение обрядов, ни добрые дела, ни помощь бедным, ничто не может приобрести спасение для человека. Нет, все эти оправдания будут совершенно бесполезными. Единственное, что человеку нужно знать – верить в Иисуса Христа, Спасителя мира, принять Его как личного Спасителя, сознать свои грехи, раскаяться перед Ним и служить Ему верно и искренно до самого дня Его пришествия. И когда человек поймет, что без Христа ему жить нельзя, после глубокого раскаяния он почувствует себя счастливейшим человеком земли, потому что в нем будет жить Дух Божий, потому что он получит оправдание самим Богом, потому что Господь сам усыновит его или удочерит. Он будет жить достойной жизнью, и эта жизнь будет в сладость ему. И последнее. Всем ожидающим его пришествия, я хотел бы сказать, друзья мои, верующие люди, те, которые искренне обратились к Богу и ждут пришествия Христа, прочтите первое послание Фессалоникийцам, 4 главу. Прочтите первое послание Коринфянам, 15 главу. Они идентичны. Они говорят об одном и том же, о пришествии Спасителя за своими. Бог будет помогать вам побеждать во всех ваших делах. Если вы будете с Ним, если вы будете бодрствовать, вы не останетесь на эту великую скорбь. Он позовет вас к себе. Если к первой встрече можно человеку приготовить другого человека, то ко второй встрече каждый человек готовится самостоятельно. К
Каждый человек должен следить только за собой. И бедственное духовное состояние нашего ближнего не может быть оправданием нам. Нет-нет, мы должны сами смотреть за своим путем. Написано, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Господь говорит: лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Вот что говорит нам Господь. Не следует каждому из нас смотреть на тех, кто поступает неправильно, не по Слову Божию. Если мы хотим приготовиться к встрече со Христом, как приготовился Симеон, как приготовилась Анна, как приготовилась Мария и Иосиф, мы обязаны смотреть за самим собой. Мы обязаны смотреть за своим жизненным путем. И пусть Господь благословит каждого из нас приготовиться к встрече, чтобы эта встреча была радостной, чтобы эта встреча принесла нам великие благословения. Будем готовиться ко встрече каждый день. Будем очищаться от духовной грязи, пороков, греха. Будем хранить сердце свое и не будем оскверняться от этого развращенного мира. Слава Господу за все! Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: Ирина Сергеевна Каратаева уже неделю находится в деревне у своих родственников. Дети под присмотром Хельми Ивановны Пелтонин в течение всего этого времени прекрасно справлялись дома со своими обязанностями. Но сегодня Хельми Ивановна, зайдя, как обычно, к Каратаевым, была очень удивлена.
2: Ой, какой ужас! Какой беспорядок!
3: Ай, тетя Хельми пришла!
2: Что это у вас тут произошло? Какой вихрь пронесся в этом доме?
4: А у нас этот выходной день.
2: Ой, мне что-то даже не верится.
3: Не пугайтесь, тетя Хельми. У нас просто сегодня лентяйный день.
2: Лентяйный день?
3: Да.
2: На вас это совсем не похоже. Так хорошо все было. И под конец на тебе. Почему это вы вдруг решили лентяйничать сегодня?
4: Просто так.
2: Просто так?
3: Сережа не захотел утром кровать убирать. А я сказала, что раз так, то и я не буду застилать. И Люда тоже не стала.
4: Всегда Сережа во всем виноват. Я просто не успел убрать кровать, вот и все.
3: А вот и нет. Ты успел бы, но просто поленился.
2: А где Вадим с Людой?
3: Не знаем. Когда мы пришли, их уже не было дома.
2: Ого, сколько посуды! Наверное, вся, что есть, на столе грязная стоит. Хорошо, хоть Вадим мусор вынес. Он один сегодня не ленился и выполнил свою обязанность.
4: А мы решили дать себе выходной.
2: Вот как, выходной?
3: Да, только если честно, меня такой выходной совсем не радует.
2: Еще бы.
4: А мне наоборот, интересно побыть в хаосе.
3: Вот уж и интересно в грязи сидеть.
4: Да, я лежу на диване и представляю, что если бы вдруг все вещи сами по себе стали бы на свои места становиться.
3: И посуда бы сама вымылась, да? И кровати бы убрались, да?
4: Да, вот было бы здорово. Представляешь? Посуда сама в раковину лезет и начинает мыться.
2: Не ты первый, Сереженька, об этом мечтаешь. О таком, наверное, все лентяи мечтают, чтобы им самим можно было ничего не делать. Но мечтать мы будем потом. А сейчас давайте-ка дружно за работу возьмемся. Хорошо? Уберем весь этот беспорядок.
3: Правильно, тетя Хельми.
2: А то, если сегодня мама приедет, что вы ей скажете? Ведь, увидев такой беспорядок, она подумает, что без нее вы все время так жили, и очень расстроится.
4: А мы ей все объясним и расскажем.
2: Все равно ей трудно будет поверить, если она своими глазами увидит обратное. Так что давайте-ка за работу.
3: Сейчас, тетя Хельми, мы все уберем.
4: И правда, если мама приедет, то будет не очень-то приятно.
2: Ну вот и хорошо. Вы убирайте в комнатах, а я пойду посуду помою. А то ведь и кушать не из чего, все грязное.
3: Ой, наверное, гости идут. Как стыдно будет.
4: А может и не гости. Сейчас узнаем. О, дедушка!
5: Мир вашему дому.
4: Вера, это дедушка пришел.
3: Дедушка?
5: А ты, Сережа, как будто бы и не рад меня видеть.
4: Нет, я очень рад.
3: Дедушка, как хорошо, что ты пришел.
5: Но обожди, Верочка. Я холодный, дай мне раздеться.
3: Дедушка, только ты не пугайся, хорошо?
5: А чего здесь пугаться?
3: И ни на что, дедушка, не обращай внимания.
5: А что это случилось здесь у вас?
3: Ничего, дедушка, не случилось, понимаешь? У нас
5: Ах, вот как, беспорядок.
3: Ну, мы сейчас все-все уберем. Ты проходи в комнату.
5: Спасибо.
2: А это вы, Петр Иванович? Приветствую.
5: Приветствую, Хельми.
2: А я думаю, кто же это там пришел сегодня к нам в лентяйный дом?
5: Лентяйный дом?
2: Да, лентяйный дом здесь. Вот посидите, я сейчас домой посуду и приду. Вы отдохните пока, Петр Иванович.
5: Спасибо. Ого, такого беспорядка я еще не видел в этом доме. Настоящий погром. Как же это вы так, а?
4: Читайте, дедушка, что у нас был научный эксперимент под названием «Что такое лень и как с ней бороться?»
5: Вот оно что. И какие же вы выводы сделали, научные работники?
4: Что лень — это зло.
3: И еще, дедушка, провели на практике. Что значит быть всегда готовым к встрече с Богом?
5: Вот как. А как же вы это проверили?
3: Очень просто. Мы допустили беспорядок, потому что думали, что к нам никто не придет. Но ты, дедушка, взял и пришел.
4: И теперь, если правду говорить, а так нам стыдно, что у нас так грязно.
5: Но ничего, Сережа, я свой человек, я вас могу понять. А вот если бы кто из чужих пришел, то действительно было бы неловко.
4: Чаще никто другой не пришел.
3: А ведь так Иисус может прийти в любое время. Поэтому в нашем сердце должен быть всегда порядок. Правда ведь, дедушка?
5: Истинно так, моя миленькая. Вы сделали хорошие выводы из своего опыта.
2: Ага, ну, теперь уже совсем другой вид.
4: Все-таки мы очень не такие лентяи. Умеем поработать.
2: Никто и не говорит, что вы лентяи. Вы очень хорошо умеете обходиться без мамы и без папы. Словом, совсем взрослые дети. Не зря ваши родители так много времени на вас тратили. Толк есть.
5: Да, а позже вы и сами поймете, как легко жить такому человеку, который всему научен и все умеет.
3: Но все равно я так уже по мамочке и папе соскучилась.
5: Верю, моя деточка.
4: Да, с ними намного приятнее и веселее жить.
5: Ну, теперь уже она скоро должна приехать.
2: Да, я хотел спросить, как бабушка Лена?
5: Бабушка Елена совсем не важно себя чувствует. Мария с ней осталась, пока я к вам пошел. Думаю, что совсем скоро она уйдет в вечность.
2: Надо же.
4: Как хорошо, что бабушка у нас верующая.
5: Да, это великое счастье. Подумайте, какое было бы еще трудное положение, если бы еще пришлось переживать и бороться за ее внутреннее состояние.
2: Действительно.
5: Но, слава Богу, теперь у нее глубокий внутренний мир и покой в сердце.
2: Да, слава Богу.
5: И знаете, она даже говорит, что очень ждет перехода, чтобы освободиться от этого старого, дряхлого тела.
3: Все равно мне очень жалко расставаться с бабушкой. Мне не верится, что ее не будет с нами.
4: Но она же не исчезнет, а просто от нас уйдет туда, где в тысячи раз лучше.
3: Все равно.
2: Хоть бабушка чувствует себя готовой к переходу, и это очень важно, но все-таки наше спасение зависит не от наших чувств.
5: Да, слава Богу, оно стоит на твердом фундаменте Слова Божия.
2: И на основании искупительной жертвы Иисуса Христа. Наших заслуг в этом деле нет никаких. Кто же это еще к нам сегодня пришел?
6: Мама приехала!
7: Привет!
2: Ну и слава Господу!
7: Это вы маленькая. Ой, отпустите, задушите меня.
5: Ну, приветствуем. Долгожданные с приездом.
7: Ой, как я устала и соскучилась уже по вас.
5: Да и мы уже соскучились.
7: Ну вот и хорошо у нас и дедушка, и Хельми.
2: Приветствую.
7: Приветствую, Хельми.
2: Приветствую, дедушка. Да. Хорошо, что приехала.
7: Да, ой уж, не выдержала больше без своей.

Реплики Сережи сегодня напомнили мне один жизненный случай, который я услышал на днях. Один мальчик заметил, что на большое строительство часто приезжала большая черная легковая машина и останавливалась около рабочей будки. Из машины выходил хорошо одетый мужчина. Поговорив немного с рабочими и понаблюдав некоторое время за работой, он опять садился в машину и уезжал. В один день, когда мужчина опять стоял около будки и наблюдал за постройкой, мальчик подошел к нему. «Господин», — сказал мальчик, — «скажите, как я могу стать таким же большим начальником, как вы, когда я вырасту?» Мужчине вопрос бойкого мальчика показался забавным, но потом, мгновение подумав, он ответил. «Очень просто, сынок. Купи себе яркую рубашку и потом трудись так, как будто все зависело бы только от тебя». Потом, посмотрев в широко открытые удивленные глаза мальчика, мужчина продолжил. «Видишь ли, когда я начинал, то я решил, что чтобы достичь успеха, я должен трудиться больше других. Я старался делать все лучше, чем другие, приходил на работу раньше других и уходил позже других. Но я также понимал, что для успеха нужно еще, чтобы мое старание заметили. Все рабочие носили синие рубашки и комбинезоны, а я купил себе красную рубашку. Начальник меня заметил и наградил мое старание и труд. Вот это мой совет тебе. Так же, как между амбицией и продуктивностью, так и между верой и продуктивностью имеется прочная связь. Кто верит, и это касается любой области человеческой жизни, тот готов пройти лишнюю дистанцию. Он не смотрит на часы, но вложит все свои силы, отдаст себя всецело делу и в результате будет плодоносным в своем деле. В области веры тоже нужно бороться против лени и пассивности. Верные в деле Евангелия вознаграждаются. «Спасение нашей души, — сказал Петр Иванович, — стоит на твердом фундаменте Слова Божия. И это великая истина. Библия — основание, фундамент для содержательной, полноценной, гармоничной и радостной жизни. И Библия, кстати, призывает именно к такому усердию и к такой полной отдаче, о которых рассказал вышеупомянутый высокий начальник любознательному мальчику. Воистину, Библия — живая и актуальная книга. Она наилучший путеводитель для твоей и моей жизни, мой слушатель. Многие говорят, что Библия труднодоступна, ее трудно понять. Это неправда. Главная весть Библии доступна и понятна каждому, кто хочет ее понять. Основная причина, почему люди говорят, что Библию трудно понять, заключена не в том, что они не могут понять написанного в Библии, а в том, что они не желают понять советов и указов Библии. Библия указывает человеку путь, по которому ему следовало бы идти, но человек не желает идти по этому пути, потому что этот путь не соответствует его личным мнениям и желаниям. Библия указывает на греховность человека. Человек об этом не желает слышать. Библия утверждает, что человек не прав пред Богом. Человек, в свою очередь, старается утверждать, что Библия — сказка. В Нагорной проповеди, которая является, если можно так выразиться, краткой конституцией Божьего Царства, сказано, например, «Не прелюбодействуй». И все-таки современное общество насыщено прелюбодеянием. И это не потому, что человеку трудно понять, что значит слово «не прелюбодействуй», а потому, что он хочет совершать этот грех. Это тот грех, который он больше всего любит.

В Нагорной проповеди Иисус также сказал: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». Каждому разумному человеку понятно, что эти слова значат. Трудность не в понимании Слова Божьего, а в его исполнении. И исполнение Слова Божьего так трудно, потому что необращенное сердце неверующего человека, и иногда даже верующего, не желает подчиняться тому, чему противятся его плотские похоти и страсти. Человек без Бога, без Его Слова, живет в замкнутом мире тьмы и греха, подозрений и страха. Единственное лекарство для этого его состояния – это духовное рождение через действие Слова Божьего и действие Святого Духа. Без Бога человек духовно и душевно болен. Основа его жизни – ложная. Сколько людей сегодня думают, что их основная нужда в жизни – это материальное благо, богатство, имущество. Но одно общественное и социальное улучшение не удовлетворят человека. Знали ли вы, что к числу самых несчастных и разбитых людей относятся многие миллионеры? Недавно я имел возможность встретиться с человеком, который обращается с миллионами долларов ежегодно. Его руководитель – миллиардер. Я спросил у этого человека, удовлетворен ли он тем, что у него много денег. Он ответил: «Деньги – это всегда проблема. Нищий должен уметь жить без денег. Богач должен уметь жить с деньгами. И это проблема». Иисус Христос сказал: «Жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Никакие миллионы рублей или долларов не удовлетворят человеческую душу. Сколько людей сегодня ощущают огромную пустоту в своей душе? Одна девушка, студентка авторитетного Гарвардского университета, как рассказывает журнал «Тайм», непрестанно плакала, плакала и плакала. Никто не мог понять, в чем дело, почему она все время плачет. Под конец к ней приехал отец, и она сказала отцу: «Я так жажду чего-то, но не знаю чего. Каприз, психоз какой-то». «Нет. Ты тоже, мой друг, можешь быть студентом МГУ или любого другого учебного заведения. Перед тобой может возвышаться куча учебников в 3 метра высотой. У тебя может быть большой круг друзей. Ты преуспеваешь в учебе. И все-таки в твоей душе может быть необъяснимая пустота. Ты чувствуешь, что все эти разные научные теории не дают в тебе направления в жизни. Ты не находишь удовлетворяющего объяснения для своего существования. Почему в твоей душе угнетающая пустота? Чего ищет твоя душа? Твоя душа ищет Бога. Без Бога человек в заблуждении и эмоционально, и психологически, и интеллектуально. И Иисус сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того из чрева потекут реки воды живой». Мой друг, только Иисус Христос может наполнить пустоту твоей души. Душа может болеть также из-за чувства виновности. Совершенные дела, сказанные слова угнетают совесть. Один главврач психбольницы, друг доктора Билли Грэма, сказал: «Я смог бы сразу отпустить добрую половину моих пациентов, если бы я только смог найти разрешение проблемы чувства виновности». Если человек живет долгие годы с обвиняющей совестью, его психика разрушается. Жить с постоянным чувством виновности ненормально. Бог не создал человека со способностью нести тяжелые психические грузы виновности и греха. Бог создал человека, чтобы он жил жизнью свободной от греха. Он создал человека с потребностью быть чистым и правдивым. Но человек добровольно сошел с предназначенного ему Богом пути. Вместо него человек выбрал свой путь, путь опробования,
и заблуждении. Если ты, мой друг, изнемогаешь под своим грузом вины и жаждешь свободы, то у меня для тебя есть добрая весть. Через Библию Слово Божие Бог говорит тебе: «Приди и рассудим, если будут грехи твои, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю». Тебе не нужно больше нести этой ноши своей виновности. Бог сегодня желает снять ее с тебя. Христос простит все твои грехи. В этом сокрыто значение креста. И этой мыслью я буду заканчивать свое слово сегодня. Мой друг, что ты знаешь о кресте? Ну, скажешь ты, кресты стоят на куполах всех соборов и церквей. Кладбища забиты крестами. Некоторые носят золотые крестики на шее. Но не эти символы я имею в виду. Я говорю о кресте, которому был пригвожден, пришедший на землю, Божий Сын Иисус Христос. Христос был пригвожден ко кресту в наказание. Он был наказан смертью. За что Он был наказан? Библия утверждает, что Он был невинным, безгрешным и святым до последних минут Своей жизни. Но наказание Христа не было ошибкой. Нет. Он был наказан за тебя, за твой грех, за твои грешные дела, мысли, слова. Пророк Исаия в Библии говорит: «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Мой друг, представь себе на минуту эту картину. Божий Сын висит на кресте, прибитый гвоздями. Из ран Его рук и ног течет кровь, примиряющая кровь, которая только одна может сделать тебя праведным и чистым пред святым Богом. Его голову сжимает терновый венец. Его тело избито и истерзано до сплошной кровавой массы. Лицо опухло от крепких ударов воинов. В нем нет ни вида, ни величия, как предсказал пророк Исаия. Он мучается, всеми оставленный на кресте. Он тихо молится Богу: «Прости им, ибо не знают, что делают». Потом сквозь рыдания кричит: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Если бы Бог в этот момент ответил бы Своему Сыну, то Он ответил бы: «Сын мой, Я допустил Тебе весь этот ужас ради спасения каждой виновной предо Мною человеческой души». Мой друг, Христос был распят вместо тебя. Он взял на Себя твое наказание, чтобы ты избавлен был от проклятия греха и от вечной смерти. Подумай над этим. Пусть эта картина останется перед твоим духовным взором, когда эта передача кончится. Пусть она побудит тебя лично ответить на этот безмерно великий акт Божьей любви к тебе. Да благословит тебя сам Господь.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмит. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Новая песня для новых сердец» из его книги «12 проповедей о прославлении». На текст из книги пророка Исаии, 12 глава, 1 стих. «И скажешь в тот день, славлю Тебя, Господи! Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня». Но прежде чем приступить ко второй части этой проповеди, давайте вспомним, о чем шла речь в первой ее части. Спёрджин просит обратить внимание на прелюдию к этой удивительной песне. Песню предваряет вступление «И скажешь в тот день». Эти слова – камертон для настройки арфы, на которой будет исполнено само произведение. Эти пять слов содержат важное наставление для нас. Вначале обратите внимание на то, что для песни должно наступить определенное время. В тот день. Тот день может означать как время суда, так и время благословений. В любом случае, тот день – это день проявления могущества Бога. Тот день – время ужаса для врагов Божьих. Время великого утешения Божьих друзей. И в том, и в другом случае Бог обнажает свою мышцу и являет людям свою силу. В тот день, когда человек радуется во Христе, Бог являет свою силу, воздействуя на его сердце и совесть. И Святой Дух подчиняет его царственной власти Христа. Не каждый день Бог так могуче действует на человеческое сердце. У Него есть для этого определенное время. Каждый из вас душой должен ощутить гнев Божий, чтобы избавиться от него и радоваться о Боге вашего спасения. По отношению ли к тебе, дорогой слушатель, сказаны слова в книге пророка Исаии? Ты ли этот благословенный певец? Ты ли один из тех, кому суждено сказать «Ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня»? Благословен Бог! Святой Дух знает, как изгнать неверие и дать нам силу принять благословение. Он может сделать так, что мы примем благословение Нового Завета и будем радоваться, благодарить Бога. Но, увы, я не могу заставить вас сказать «Славлю Тебя, Господи!» Я не могу зажечь в вас веру, наполнить ваше сердце миром. Но моя радость кроется в том, что мой Господь может сделать то, на что не способен его слуга. Он может заставить немого петь. Он любит вмешиваться в безнадежные ситуации. Для него отчаяние человека – возможность явить свое всемогущество. «Славлю тебя, Господи! Ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня». Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Итак, о прелюдии к песне достаточно. Поговорим теперь о самой песне. Я хочу, чтобы вы заметили, что сама песня целиком посвящена Господу. Она обращена к Нему «Славлю Тебя, Господи! Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня». Когда душа освобождается от оков греха, и осознает свое прощение, она уподобляется апостолам на горе Фавор, о котором мы говорили не так давно. Душа не видит никого, кроме Иисуса. Пока вы находитесь в поисках спасающей благодати, то многое думаете о проповеднике, о богослужении, о его форме, но как только вы обретаете мир с Богом, через драгоценную кровь Иисуса Христа, вы думаете об одном лишь Боге, простившем вас. Каким маленьким все становится в тени великого креста, на котором из любви к нам умирал Спаситель Бог. Размышляя о своих беззакониях, ввергнутых в морскую пучину, мы перестаем хвалиться тем, что раньше было нашей славой. Те средства, благодаря которым мы обрели мир, будут по-прежнему дороги нам. Мы будем почитать проповедника, принесшего нам спасительную благую весть, как своего духовного родителя, но мы не станем восхвалять его, а воздадим всю славу Богу. А наше «я», как только мы увидим Христа, пойдет ко дну, подобно куску свинца в воде. Бог становится для нас всем во всем, когда наши грехи прощены. Я не раз думал о том, что если бы мои братья, проповедующие Евангелие, в котором слишком мало благодати Божьей, острее ощутили грех при обращении, то они проповедовали бы более понятное и более милостивое Евангелие. Многие в наши дни обретают мир, так и не пережив осознания своей греховности. Они, кажется, не понимают, как тяжела вина греха. Эти люди услаждают себя покоем раньше, чем ощутили греховное бремя. Не мое дело судить, но у меня есть опасения в отношении тех людей, которые не испытывали страха Господня, ибо считаю глубокое осознание грехов фундаментом истинного обращения к Богу. Я заметил, что, как правило, люди, проведшие некоторое время в тюрьме греха, ощутившие тяжесть греховных оков и, наконец, получившие свободу благодаря драгоценной крови, стараются возвеличить благодать Бога и искренне восхищаются Его милостью. Такие люди понимают, что их спасение – дело рук благодати от начала до конца, и это естественным образом ведет их к принятию такого богословия, которое больше всего превозносит благодать Бога. А те, кто не имел подобных переживаний, для кого обращение прошло проще и вообще произошло в результате какого-то порыва, а не размышления, становятся сторонниками поверхностного богословия, в котором человек занимает более важное место, чем Бог. В одном я абсолютно уверен. Мое обращение произошло исключительно благодаря благодати Божьей, и вся слава за это принадлежит Богу. И я с некоторым опасением думаю о том, что извечной причиной хотя бы одного обращения может быть что-то или кто-то, кроме Бога. Неужели кто-то может отрицать, что только благодаря прямому воздействию Духа обращение становится реальностью, что оно необратимо из-за того, что Дух Святой хранит христианина до конца? Воздайте славу за обращение Богу, братья мои. Мы должны сделать это, если действительно пережили ужас Божьего гнева и чудо Его отвращения. Далее мы замечаем, что в песне есть ведущее к покаянию воспоминание. «Славлю Тебя, Господи, Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня». Было время, когда наша совесть ощущала тяжесть Божьего гнева. Что это за время? Каким образом мы узнали, что Бог в гневе на нас? Было время, когда мы читали Писание с верой в Его богодухновенность и видели, что оно содержит закон, святой и справедливый закон, нарушение которого грозит вечной смертью. И читая, мы понимали, что нарушили не отдельные части, а весь закон. Неизбежно к нам приходило ощущение нависшего осуждения и проклятия. Возможно, мы читали многое и раньше, но только теперь нам открылось, что мы осуждены на смерть законом, содержащимся в Слове Божьем. Бог, оказывается, гневается на нас, и это не наше предположение. Об этом сообщает Библия. Благодаря этой истине мы поняли, что уже осуждены, и потому принимали ее свидетельство о гневе Бога на нас. В то же самое время, когда пробудился наш разум, воспряла ото сна и наша совесть, она сказала нам: «Книга права. Справедливый Бог не может не гневаться на такого человека, как ты». Совесть напомнила нам многое из того, что мы хотели бы забыть раз и навсегда. Она представила нам порочность нашего сердца в таком виде, что мы отдали бы все, лишь бы этого не видеть. Совесть помогла глубже проникнуть в Писание, и мы осознали, что находимся в бедственном положении, что Бог гневается на нас. Тогда грех стал крайне грешным, ведь он совершался каждый раз против необъятной любви и доброты Бога. Мы ясно себе представили, как ад открывает свою пасть и пожирает нас, а гнев Божий жжет нас огнем неугасимым. О, как трепетали и страшились наши души! В каком смятении и какой тревоге они были! Но теперь, братья мои, воспоминания об этих ужасах должны побудить нас к благодарению. «Славлю тебя, Господи, ты гневался на меня». Пророк благодарит Бога за то, что он гневался. И мы сегодня благодарим Бога за то, что он дал нам ощутить свой гнев. «Как? Неужели гнев Божий является причиной благодарности?» — воскликнете вы. Нет, братья мои, не гнев сам по себе, а гнев, приведший нас ко Христу. Если бы гнев был сохранен для нас на последний день, это было бы причиной глубочайшего и смертельного ужаса. Но явленный нам в какой-то мере сейчас и заставивший нас осудить самих себя в совести своей, чтобы не быть осужденными Богом, он, этот гнев, становится причиной для благодарения. Мы бы не познали его любви, если бы прежде не ощутили его гнева. Мы вынуждены были ухватиться за его милость. И ни одна душа не обращается ко Христу, пока к ней не приходит понимание того, что другого выхода нет. Вера рождается не раньше появления на свет отчаяния. Гневный лик Бога заставляет нас дорожить любящим взглядом Спасителя. Мы и не посмотрели бы на Христа Божьего, если бы сначала Бог не взглянул на нас из бури и не заставил нас трепетать. «Славлю тебя, Господи! Ты дал мне ощутить свой гнев, чтобы я вынужденно стал искать, как отвратить его». Как видите, нижние ноты этой песни содержат печальные воспоминания о грехе, обременявшем нашу душу. Песня содержит в себе благословенные ноты уверенности. «Славлю тебя, Господи! Ты гневался на меня, но отвратил гнев твой». Может ли человек знать об этом? Может ли он быть уверенным в том, что он прощен? Да, конечно, может. Он может быть уверенным в этом, как в своем существовании, как в доказанном математическом утверждении. И все-таки, как это может быть, спросит кто-то. Друзья, христианин может быть уверен в этом настолько, насколько человеческий разум вообще может быть уверен в чем-то. Уверенность в том, что грехи прощены и гнев Божий умиротворен, основывается не на том, что вы чувствуете или верите, что так оно и есть. Вы прощены не потому, что успокаиваете и убеждаете себя, что Бог простил вас. Такой покой может оказаться иллюзорным. Вы не обязательно прощены Богом, если верите, что это так. Ведь вы можете верить лжи, верить в то, что вам больше нравится, но от этого ничего не меняется. Здесь должен быть свершившийся факт, иначе вы можете верить во что угодно, но все окажется для вас лишь сном. На основании чего человек может определенно знать, что Бог отвратил свой гнев? Ответ таков: на основании книги. Написано. Вот основание уверенности. Я обращаюсь к Слову и узнаю, что Иисус Христос, Сын Божий, пришел в мир, чтобы стать заместительной жертвой за определенных людей, что Он взял их грехи на Себя и был наказан вместо них, чтобы Бог, не нарушая справедливости, мог простить всех, омытых кровью Христа. Тогда встает вопрос, за кого умер Христос? Как только я обращаюсь к Писанию, вижу, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Я грешник, в этом у меня нет сомнений, и это дает мне некоторую надежду. Но дальше я обнаруживаю, что верующий в Него не судится. Смотрю на себя и вижу, что я верю во Христа, то есть доверяю Ему. Отлично! Я могу быть уверен, что я не буду осужден, потому что сам Бог сказал об этом. Я читаю дальше. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Я знаю, что уверовал. Другими словами, доверился. Доверил свое спасение Христу. Принял Его заповеди, принял крещение. Значит, я спасен и буду спасен, ибо так написано. В этом суть принимаемого мною свидетельства. Верующий во Христа получает удостоверение от Бога. И это единственное удостоверение, в котором он нуждается. Я знаю, что некоторые учат, будто надо получить особое откровение, увидеть какую-то вспышку света, пройти через сверхъестественное переживание. Но все это совершенно ни к чему. Я знаю, что Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы родились от Бога. Но главным решающим свидетельством является свидетельство Слова Божьего. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Божье свидетельство о Своем Сыне состоит в том, что если вы доверились Его Сыну, вы спасены. Его Сын страдал за вас. Он понес наказание за ваши грехи. И Бог заявляет, что вы прощены ради Христа. Он не может наказывать дважды за один грех. Сначала своего сына, потом вас. Он не может требовать от закона двойного взыскания и от вашего представителя, и от вас. Был ли Христос на кресте вашим представителем? Вот в чем вопрос. Ответ будет утвердительный, если вы доверяете Ему. Ваше доверие к Нему является свидетельством того, что Он принес заместительную жертву за вас. Вы понимаете? В тот момент, когда я, находящийся под гневом Божьим, доверяю свою душу в руки Христа, Божий гнев отвращается от меня, потому что Он уже был излит на Христа, и я сам по себе виновный грешник, стою правым перед Богом и знаю, что никто не может обвинить меня в грехе, ибо все мои грехи были возложены на Христа, наказаны во Христе, а я чист и свободен от них. И что я еще могу сказать после этого, кроме «Славлю Тебя, Господи! Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня». Мы можем обладать уверенностью без всяких «если», «но», «возможно». Все дело в фактах. В данный момент вы или прощены, или нет. Или вы чисты в глазах Бога, или гнев Божий пребывает на вас. И я умоляю вас не давать себе покоя, пока вы не определите, что истинно. Если вы поймете, что не прощены, ищите Спасителя. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты. Но если вы веруете в Него, значит, вы невиновны, вы прощены. Не расстраивайтесь, не плачьте так, словно вы по-прежнему виновны, но осознайте свободу детей Божьих, оправданных по вере и имеющих мир с Богом через Господа Иисуса Христа. Мое время подходит к концу, но я должен добавить, что в песне содержится святая решимость. «Прославляю Тебя, Господи!» — звучит наш английский вариант перевода. «Я буду славить Тебя всем сердцем. Уединюсь и сделаю тишину гимном хвалы Тебе. Я буду славить Тебя жизнью. Моя работа прославит Тебя. Моя спальня и мой кабинет будут славить Тебя. Я заставлю петь Тебе хвалу свою кухню и огород. Я не успокоюсь, пока все, чем я являюсь и чем я обладаю, не будет славить Тебя, Я превращу в арфу вселенную. Я сделаю землю и небеса, пространство и время струнами, которых будут касаться мои пальцы, исполняя радостную песню благодарения. Я прославлю Тебя, о мой Бог, готово сердце мое, буду петь и хвалить Тебя. И когда я умру, а вернее перейду из этой жизни в другую, я, которому так много было прощено по благодати такого Спасителя, буду продолжать славить Тебя. Обратите внимание также на то, что эта песня обладает особым качеством. Она подходит только для людей верующих. Никто не мог научиться сей песне, кроме искупленных. Лишь тот, кто осознал свою порочность и омылся в крови Агнца, понимает красоту этой песни. Это не фарисейская песня. В ней нет и близко слов «Господи, благодарю Тебя за то, что я не такой, как другие». Поющий признает: «Ты гневался на меня». А это значит, что он ничем не отличается от других. Наоборот, в этой песне выражена благодарность за то, что благодаря бесконечной милости божественного гнева больше нет. Он излился на выбранного Богом Спасителя. Это песня сильной веры и одновременно смирения. В ней слышится не одна добродетель, а целый хор дорогих и редких совершенств. Смирение признает: «Ты гневался на меня». Благодарность восклицает: «Отвратил гнев твой». Утешение подхватывает: «И утешил меня». Святая радость задает тон: «Буду славить тебя». Звучат голоса и веры, и надежды, и любви. Представлены все партии, от баса смирения до сопрано славного общения души с Богом. Эта песня охватила весь музыкальный спектр сердца. И в заключение мне осталось добавить несколько слов о практическом применении этой песни. Первое слово — утешение. Утешение для тех, на ком сегодня пребывает гнев Божий. Я с жалостью думаю о вас. Я знаю, как вы страдаете. Я сам в течение 5 лет плакал и не находил выхода. Бедная душа, ты действительно попала в беду, но подними глаза. В твоей груди, поверь мне, есть ключ, которым ты откроешь все запоры замка сомнений, в которые тебя заточили. Тебе надо только отважиться и достать этот ключ, и ты обретешь свободу. Я покажу тебе этот ключ. Смотри. Приходящего ко мне не изгоню вон. Но этот ключ не подходит, скажете вы. Тогда вот другой. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И этот ключ не помогает. Позволь предложить еще один. Он может всегда спасать приходящих через него к Богу. Всегда. Подумай над этим и утешься. Если Бог заключил душу в узы осознания греховности, Он рано или поздно освободит пленницу. Бог выведет вас из подземного заточения обремененности грехом. Хуже всего в этом мире быть наказанным Богом, грешить и пить грех, как мед — это верная дорога к вечному проклятию. Но грешить и испытывать горечь покаяния — значит быть на пути спасения. Если Господь сделал для тебя тягостным твой грех, значит, Он намерен явить свою любовь. Его гнев отвратится. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их. Я, Бог Израилев, не оставлю их. Следующее слово — увещевание. Некоторых из вас Бог простил, но славите ли вы Его так, как могли бы? Я слышал, что в наших церквях только 5% членов совершают какое-то реальное служение для Христа. Я не говорю о нашей церкви. Мне бы было очень жаль, если бы это было так. Но я боюсь, что далеко не 5% членов церкви ничего не делают. Где вы? избежавшие его гнева, но не прославляющие его. Воспряньте, пробудитесь и стремитесь служить Христу. Или вы не знаете, что вам надлежит быть ловцами душ человеческих? Когда американский охотник на пчел хочет собрать улей, он ловит одну пчелу, помещает ее в ящик с медом, а через определенное время выпускает. Пчела улетает и возвращается в улей, но уже не одна. И так пчелы приводят с собой все больше собратьев-насекомых. И вскоре новый пчелиный рой заселяется в улей. Так должно быть и с вами. Если вы нашли милость, вы должны прославить Бога и рассказать о ней другим, чтобы они уверовали и, в свою очередь, привели кого-то ко Христу. Так растет Царство Божие. Я боюсь, что на вас лежит вина в этом отношении. Но, дорогой брат и дорогая сестра, кто знает, на что вы способны? Один служитель Христа уже находился при смерти. Он был очень болен, часто бредил, и врачи сказали, чтобы к нему никто не заходил, кроме сиделки. Мальчик из воскресной школы, которому все было интересно знать, пробрался к нему в комнату, чтобы посмотреть на умиравшего служителя Божьего. Когда старик увидел его, то его страсть жизни стала сильнее смерти. «Дэвид», — позвал он мальчика, — «ты обратился ко Христу?» «Я сделал это очень давно и хочу, чтобы ты сделал то же самое». 50 лет спустя этот мальчик рассказал о том, что слова умиравшего старика стали причиной его обращения к Богу. Кто знает, что могут совершить 2-3 слова, если вы потрудитесь их сказать? О, не молчите о доброй вести, которая может привести ко спасению вашу жену, вашего мужа, ваших детей или знакомых. Если вы действительно ощутили, что гнев Божий отступил от вас этим утром, то вернитесь домой, закройтесь в своей комнате, станьте на колени и повторите как обет. «Боже мой, я буду славить Тебя. Я был нерадив, я молчал о Тебе, я не раздал свое имение и свое сердце ради Тебя. Но Ты прости прошлое и вновь прими Твоего бедного слугу. Славлю Тебя, Господи! Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. Да благословит вас Господь ради Христа!»
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Новая песнь для новых сердец». На текст из книги пророка Исаии, 12 глава, 1 стих. «И скажешь в тот день: славлю Тебя, Господи! Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня». До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Найдется немного людей, готовых поменять чистое золото на позолоченную безделушку, настоящую вещь на дешевую подделку. Однако герой нашего рассказа сделал именно так. Он рос в набожной и честной семье. Родители любили его и помогали во всем. Но повзрослев и столкнувшись с трудностями, юноша разочаровался в истинных ценностях и отошел от Бога. Но Бог оставался рядом. Он это понял, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. Сейчас вы услышите одну из передач цикла «Освобожденные». Это драматичные истории из жизни реальных людей, поставленные миссионерской организацией Pacific Garden. Эти передачи помогут вам обратиться лицом к самим себе и задуматься о самом важном –

0: Гарри, хочешь еще закурить?
1: Не хочу больше.
0: А мне что-то хочется спать.
1: Послушай, ты никогда не думал, что будет с тобой через 10 лет?
0: Нет. 10 лет — это слишком много. Через 10 лет нас может и не быть. Как Дона, например.
1: Мне так жаль его.
0: А, не повезло, бедняк.
1: Я думаю, это не был несчастный случай. Он стал много себе позволять, вот его и убрали.
0: Так ведь не докажешь.
1: Но это так. Помнишь, как хорошо у парня пошли дела с героином? Он начал им мешать. Наверняка его убили.
0: Да, эти ребята играют по-крупному.
1: Нет, лучше с ними не связываться.
0: Ох, ладно. Я ложусь спать. Завтра опять весь день будем загорать и ловить рыбу. Эх, вот это жизнь.
1: Ты поспи, а я еще посижу на свежем воздухе.
0: Правда здорово. Так приятно заснуть под шум прибоя.
1: Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи. Будь осторожен, когда идешь по тому мосту, Гарри. Я бы не хотел, чтобы тебе не повезло, как Донну.
1: Я родился в штате Мичиган. В нашей семье было 4 детей. Я был старшим. Я часто гостил на ферме у бабушки и у дедушки. Я помню каждый камешек по дороге к их дому. Дед многому научил меня.
2: Гарри, подними руку вверх и держи ее согнутой. Тогда ты сможешь принять мяч, как бы он ни летел.
3: Так?
2: Точно так, отлично. А сейчас бросай мне.
4: Гарри, пора ужинать.
3: Ну вот, мама все испортила.
2: Не нужно обвинять других, если сам виноват, Гарри.
3: Да, но...
2: Никаких «но». Учись на своих ошибках. Договорились?
3: Угу.
2: Ну, у тебя все хорошо получается.
1: Мне было 9 лет, когда у моего любимого дедушки случился инфаркт. Когда мы его хоронили, я отчаянно рыдал, потрясенный событием. Никогда я больше не увижу дедушку, и никто мне его не вернет. С родителями мы много путешествовали, часто отдыхали на природе.
2: Эх, хорошо. И детям здесь нравится.
4: Гарри!
3: Мы играем в прятки. Они меня здесь никогда не найдут.
4: Похоже, ты не в лучшей форме, Гарри. Ты так тяжело дышишь.
3: Я очень быстро бежал, чтобы спрятаться от них. Подождите, вот начнется баскетбольный сезон. Вы меня не узнаете.
2: Да-да, Гарри, в этом году тебя возьмут в команду.
3: Ты думаешь?
2: Конечно, у тебя хорошие данные.
3: А вот стать бы повыше.
2: Не переживай об этом. Старайся делать как можно лучше то, что в твоих силах.
4: И не забудь еще поучить стихи из Библии, сынок.
3: Хорошо, мам.
1: Когда я был в 8 классе, тетя подарила мне Библию. Но больше всего меня увлекал спорт. Я играл за школьную команду. И однажды на тренировке сломал запястье. Из-за этого мне пришлось пропустить весь сезон. Тренер разрешил мне играть с гипсовой повязкой, но судья был другого мнения.
5: Что случилось, Гарри?
3: Судья запретил мне играть.
5: Почему?
3: Он говорит, что я могу кого-то ударить гипсом.
5: Ну что, успокойся, Гарри, что поделаешь, судье виднее.
3: Но это несправедливо, пап. Я же играл на тренировке, все было нормально.
5: Сынок, лучше не рисковать.
3: Да, конечно.
5: Понимаешь, в жизни не все бывает гладко. Поправишься и снова будешь играть.
3: Ну, я столько тренировался, и все впустую. Это несправедливо.
1: Когда я поступил в колледж, я был очень застенчивым юношей. Еще в школе при одной мысли о выступлении перед аудиторией меня прошибал пот. Здесь же все было новым и непривычным. Хорошо еще, что меня поселили в комнату с парнем из нашего города.
6: Гарри! Ну ты и вымахал. Ну и какой же у тебя сейчас рост?
1: 191.
6: Да, недаром тебе предлагали играть за сборную города по баскетболу.
1: Я играл и в бейсбольной команде.
6: Ну ты у нас вообще молодец. Ну, на, затянись.
1: Нет, спасибо. Наркотики не для меня. Потеряю спортивную форму.
6: Да от гашиша ничего не будет. Ты хоть пробовал его?
1: Не пробовал и не желаю.
6: А зря. Да не будь ты таким скучным, Гарри. Надо же иногда и расслабиться, и повеселиться.
1: Младшие часто попадают под влияние старших товарищей. И я не был исключением. Я во всем стал подражать приятелям и совершенно не думал о последствиях. Нередко, включив музыку на полную катушку, я гнал домой со скоростью 110 миль в час. Иногда мы до такой степени дурели от наркотиков, что уже почти ничего не соображали. И как-то раз мы возвращались с пирушки. Один из друзей ехал впереди меня. Я оказался на месте аварии буквально через несколько секунд.
7: Черт! Что случилось?
8: Он ехал слишком быстро, не справился с управлением и машину перевернуло.
7: Где он?
6: Да вот! Вон там! Его выбросило из кабины!
8: Черт, ты же знаешь Арти! Он никогда не пристёбивался!
7: Он жив?
8: Жив, но вряд ли долго протянет.
6: Жуткое зрелище, господи! Лучше не смотреть, Гарри!
7: Это мой лучший друг! Арти! Арти, ты слышишь меня? Арти, посмотри на меня! Арти! Арти! Арти!
8: Гарри! Арти не слышит тебя! Он без сознания!
6: Он не должен умереть!
7: О, боже, нужно вызвать скорую!
6: Бесполезно. Они не успеют.
8: Поздно. Слишком поздно. Сердце зачем? Уже не бьется.
7: Зачем это случилось? Арти!
1: Одному Богу известно, сколько раз я сам едва не погиб так же, как Арти. Это был конец 70-х. Еще не стерся в памяти Уотергейтский скандал. Мы больше не верили властям и правительству в особенности. Мы совершенно разочаровались в жизни. Даже наркотики не помогали. Еще один друг разбился на мотоцикле. И мы сомневались, что это был просто несчастный случай. Я совершенно запутался и не мог разобраться в том, что происходило вокруг и во мне самом. В это время я познакомился с девушкой по имени Дори. Но наши отношения тоже как-то не складывались.
8: Гарри, мне осточертело это серое небо. Давай поедем во Флориду.
1: У меня не хватит денег.
8: А многое не нужно. Будем жить в палатке.
1: Ты думаешь, сможем найти там работу?
8: Разнорабочим. Везде устроишься.
1: Да, это так. Главное, на еду нам хватит.
8: Все,

0: Он предложил оплатить дорогу.
1: Но люди на Востоке совсем другие. Они не христиане.
0: Я тоже не христианка. Да и ты, кстати, Гарри.
1: Послушай, Дори. Мне далеко не все равно, что будет с тобой. Не лети туда.
0: Не понимаю. Почему ты меня удерживаешь? Тебе можно ехать, а мне нет.
1: Но я не останусь во Флориде надолго. Ну, мы просто хотим немного порыбачить, покупаться. Ну, отдохнуть от суеты.
0: Суета здесь ни при чем, Гарри. Дело в тебе самом. От тебя ты не уйдешь, даже если уедешь хоть на край света.
1: В дорогу я взял совсем немного вещей, но среди них была Библия. Та самая, которую мне подарила тетя в 8 классе. Я относился к ней прежде всего как к своеобразному сувениру и подарку на память. Мы поехали вчетвером. Днем мы плескались в теплой океанской воде и рыбачили, а ночью балдели от наркотиков. Но даже в эти, казалось бы, счастливые дни у меня на сердце почему-то было неспокойно.
2: А давайте завтра еще раз пойдем на этот пляж. Может, снова встретим тех же девчонок, а?
3: Одной наш Гарри явно понравился. А он, бедняга, даже и не заметил. Правда, Гарри?
2: Гарри, ну что ты такой хмурый?
3: Ну о чем ты задумался, ну чудак?
1: Ни о чем.
2: Наверное, о той красавице.
1: Сегодня звонила Дори. Тот парень араб шлет ей всякие подарки, косметику, украшения. Из кожи вон лезет, чтобы заполучить ее.
3: Да она слишком умна, чтобы поддаться на это.
1: Не знаю. А вдруг не выдержит искушение?
2: Ну, тогда я Дори не позавидую.
1: Нет, лучше бы все было хорошо. Я так боюсь за нее. Часто после попоек и шумного веселья я лежал в постели и не мог заснуть. Чтобы не будить приятеля, я брал фонарики и уходил на какой-нибудь безлюдный риф. Там я сидел часами, смотря на звездное небо и читая при свете фонарика Библию до самого восхода солнца. Тогда опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком».
4: Алло? Алло, Гарри?
1: Дори! Дори, как ты поживаешь?
4: Спасибо, все хорошо. А как Флорида?
1: Замечательно. Я всю ночь читал Библию.
4: Зачем?
1: Она очень красива. Я бы хотел, чтобы и ты ее читала. Особенно Евангелие от Иоанна.
4: С тобой все в порядке, Гарри. Да ты ли это говоришь?
1: Я просто хочу знать правду. И то, что говорит Иисус, это правда, Дори.
4: Ну ты даешь. Этого я тебя никак не ожидала.
1: Прочитай сама, и ты все поймешь.
4: И что же там такое?
1: Открой в Иоанна глава 14, стих 6, там все сказано.
4: И что сказано там?
1: Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Ночь за ночью я читал Божье Слово, и Бог показал мне грехи, которые я совершил в своей жизни. Иногда я засыпал, а когда просыпался, уже было утро, и солнце светило мне в лицо. Но важнее всего было то, что свет Божьего Слова освещал мою душу. Стихи 11, 12 и 13 из послания к Титу 2 главы помогли мне понять, какой дар мы получили от Бога. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отверг

0: минувшей нечести и мирские похоти, целомудренно, правдиво и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Господи, я искренне раскаиваюсь в том, что жил неправедно и вдали от Тебя. Я знаю, что Ты существуешь. Знаю, что Ты умер за меня. Прошу, прости и помоги измениться к лучшему. Отныне хочу жить для Тебя, Иисус. Я вернулся.
1: Я так рада снова видеть тебя. Мне тебя не хватало.
0: А я безумно рад, что ты не поехала на Ближний Восток.
1: А он все пишет и зовет к себе. А чем ты занимаешься? По-прежнему помешан на Иисусе?
0: Да, я... Это правда. Он действительно существует, Дори. Он совершенно преобразил мою жизнь. И ты даже не поверишь, что я пережил за это время.
1: Ой, давай закурим что-нибудь. Отметим твое возвращение.
0: Нет. Я хочу завязать с наркотиками.
1: Ну, парень, ну ты даешь. Зачем тебе это надо?
0: Бог хочет, чтобы мы жили праведно, Дори.
1: Гарри...
0: Остается совсем мало времени, и наступили последние дни.
1: Ты что, в самом деле, что ли?
0: Вот возьми, почитай эту книгу. Пожалуйста. Мне дала ее тетя. В ней такие потрясающие вещи... о библейских пророчествах, которые уже сбылись и сбываются сейчас.
1: Хорошо, хорошо, я прочту ее, но ничего тебе не обещаю.
0: Дори прочитала книгу. На последней странице в ней была молитва о спасении. Дори обратилась с этой молитвой к Христу, прося Господа войти в ее сердце и жизнь. Дальше мы изучали Библию вместе. И святая истина все более и более открывалась нам через Божье Слово.
1: О чем ты думаешь, Гарри?
0: Мне кажется, Бог хочет, чтобы мы что-то изменили в нашей жизни.
1: Да, так и есть. Прочитай еще раз, пожалуйста, эти стихи.
0: Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Бога. Но что же может быть убедительней?
1: Конечно. Гарри, мы не должны жечь свечу с обоих концов.
0: Да, я курю уже меньше, но чувствую, что этим все равно оскорбляю Бога. И мне стало ясно. Нужно отказаться от наркотика вообще.
1: Правильно. И знаешь, что еще?
0: Что?
1: Мы должны пожениться. Нехорошо жить вместе, не расписавшись.
0: Согласен, Дори. И давай будем ходить церковь.
1: Как хорошо становится на душе, когда чувствуешь, что исполняешь Божьи заповеди.
0: Мы с Дори нашли хорошую церковь, где учат Библии и славят Христа. Поженившись, мы уехали в Гранд-Рапид и поступили в библейский колледж. Иногда я встречался со старыми друзьями.

0: Ты так изменился, Гарри?
1: Все началось во Флориде. Ты там, на берегу океана, помнишь? По ночам я сидел и читал Библию, и я воспринял Божью истину. Это действительно живое слово.
0: И ты совсем отказался от наркотиков?
1: Да. Ты знаешь, мне больше не нужны эти сомнительные радости. Святой Дух живет в моей душе и делает меня счастливым. Кстати, большинство людей принимают наркотики только потому, что они разлучены с Богом.
0: Нет. Я никогда не смогу прийти к Богу, Гарри.
1: Ну что ты, все нам дается Божьей милостью. Он предлагает и тебе дар вечной жизни.
0: Но я натворил столько плохого.
1: Бог говорит, что все мы грешны.
0: Правда?
1: Ну, конечно. Ты знаешь, в Библии сказано, что даже если человек во всем праведен, но согрешил хотя бы в одном, он уже грешник. И никто не пал так низко, чтобы Иисус не смог его спасти. Ведь Он умер на кресте за наши грехи, и смерть Христа дает нам возможность прощения. Вот смотри. Иоанна, глава 3, стих 17. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
0: А как может спасти меня кто-то, если умрет на кресте?
1: Ну, Библия говорит, что только кровью можно искупить грехи.
0: В самом деле?
1: Да.
0: А ну покажи мне это место в Писании.
1: Сейчас. Левит, глава 17, стих 11. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия души очищает».
0: О, это серьезно, дружище.
1: И помимо этого, Иисус был не только человеком. Он был Бог. Безгрешный и совершенный. А Бог говорит, что наказание за грех есть смерть, поэтому или ты примешь его смерть как плату за твои грехи, или заплатишь за свои грехи сам, своей собственной смертью.
0: Но нам всем суждено умереть.
1: Ну, физически да, но есть еще и другая смерть. Эта смерть вечно мучится в аду, покинутым Богом грешником. Вот ты будешь жить вечно, в раю или в аду, в свете или во тьме, в любви или в страдании. И тебе выбирать, где жить.
0: Да, тут не до шуток. Мороз по коже пробирает.
1: Вот почему Бог послал своего единственного Сына, чтобы поддержать нас. Все, что нужно сделать, это принять Его дар спасения. Его смерть за нас. Воскрешение Иисуса из мертвых – это наше воскрешение из греха с помощью веры.
0: Теперь мне все ясно, Гарри.
1: А ты хочешь молиться и принять его сейчас?
0: Да.
1: Трое из моих старых приятелей-наркоманов пришли к Христу и свидетельствуют о нем людям. Мы не перестаем рассказывать всем, кого знаем, о Божьем спасении. Мы с Дори осознали, что хотя некоторые люди не один год молились за нас, но никто из них не делился своей верой в Иисуса с другими. Наше собственное служение началось однажды летом, когда мы путешествовали на велосипедах вокруг Великих озер.
2: Как здесь красиво, Гарри. Посмотри на полевые цветы вон там.
1: Да, чудесное место.
2: Бог сотворил всю эту красоту.
1: Ты знаешь, сначала, когда мы собирались в поездку, я думал просто немного поразвлечься и укрепить здоровье. Но, по-моему, у Бога для нас свои планы.
2: Это как в том стихе в притчах, помнишь? Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Да. И где бы мы ни оказались, всегда найдется кто-то, кому нужна благая весть. Как, например, вон тому мужчине впереди, который работает у себя в саду. Давай-ка притормозим.
2: Давай.
3: День добрый.
1: Бог дал прекрасный день, не правда ли?
3: Да. Вы откуда, ребята? Живете где-то здесь поблизости?
1: Нет. Мы из Мичигана, хотим объехать вокруг озер.
3: О, значит, долго вы уже крутите педали.
2: Но дорога очень интересная. Такая природа, и нам везло на хороших людей в пути.
1: Простите, нет ли здесь где-нибудь поблизости воды, чтобы наполнить бутыли?
3: Пожалуйста, вот насос. Я и сам выпью глоток-другой.
1: А вы знаете о живой воде, которую предлагает Бог через Иисуса Христа?
3: Я слышал о нем, но у меня нет времени на религию.
1: А если вы умрете сегодня вечером, вы попадете на небо?
3: Не знаю. Мне кажется, никто этого не знает наверняка.
1: Нет, Библия дает точный ответ. Если вы верите, что Христос умер за вас, и принимаете его дар спасения, то перейдете от смерти к жизни, вечной жизни.
3: Никогда не слышал этого раньше.
1: Да, это так. Иисус сказал в Иоанна, глава 5, стих 24, «Истина, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
2: Позвольте дать вам брошюру, в которой об этом подробно рассказывается.
3: Конечно.
1: Спасибо вам большое за гостеприимство.
3: Можете здесь присесть и отдохнуть. Я бы с удовольствием послушал об этом еще. Если вы не возражаете, я буду копать дальше.
1: Прекрасно. Мы были бы очень рады рассказать вам еще об Иисусе.
4: Мы путешествовали 3 года. И за это время проехали на велосипедах более 25 тысяч миль, встречаясь с людьми и сообщая им благую весть. И везде со мной в пути была старая Библия, та, которую мне подарила тетя. В одном городке, в школе, мы говорили о Христе детям, и они молились, чтобы принять его в сердце. А позже мы рассказывали ребятам о Боге в письмах. Вся наша жизнь озарена верой в Иисуса, и мы продолжаем нести свет Его любви людям.

Дорогие друзья, мы надеемся, что история Гарри помогла вам осознать, как горячо Бог любит вас. Он никогда вас не покинет. Все, что нужно сделать, это попросить Его войти в сердце и жизнь прямо сейчас. Если вам потребуется помощь в этом важнейшем решении, звоните или пишите нам. Мы будем рады получить ваши отзывы и пожелания. И да благословит вас Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Наума. Глава 3. Горе городу кровей! Весь он полон обмана и убийства, не прекращается в нем грабительство. Слышны хлопанье бича и стук крутящихся колес, ржание коня и грохот скачущей колесницы. Несется конница, сверкает меч и блестят копья, убитых множество и груды трупов. Нет конца трупам, спотыкаются о трупы их. Это за многие блудодеяния, развратницы приятной наружности, искусной чародеянии, которая блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими племена. «Вот я на тебя, — говорит Господь Саваоф, — и подниму на лице твое края одежды твоей, и покажу народам наготу твою и царством срамоту твою, и забросаю тебя мерзостями, сделаю тебя презренную и выставлю тебя на позор. И будет то, что всякий, увидев тебя, побежит от тебя и скажет: «Разорена Ниневия! Кто пожалеет о ней? Где найду я утешителей для тебя? Разве ты лучше Ноамона, находящегося между реками, окруженного водою, которого вал было море, и море служило стеною его? Эфиопия и Египет с бесчисленным множеством других служили ему подкреплением. Копты и ливийцы приходили на помощь тебе, но и он переселен, пошел в плен. Даже и младенцы его разбиты на перекрестках всех улиц, а знатных его бросали жребий, и все вельможи его окованы цепями. Так и ты опьянеешь и скроешься, так и ты будешь искать защиты от неприятеля. Все укрепления твои подобны смоковнице со спелыми плодами. Если тряхнуть их, то они упадут прямо в рот желающего есть». Вот и народ твой, как женщины у тебя, врагам твоим настежь отворятся ворота земли твоей, огонь пожрет запоры твои. Начерпай воды на время осады, укрепляй крепости твои, пойди в грязь, топчи глину, исправь печь для обжигания кирпичей. Там пожрет тебя огонь, посечет тебя меч, поест тебя, как гусеница, хотя бы ты умножился, как гусеница, умножился, как саранча. Купцов у тебя стало более, нежели звезд на небе, но эта саранча рассеется и улетит. Князья твои, как саранча, и военачальники твои, как рои мошек, которые во время холода гнездятся в щелях стен. И когда взойдет солнце, то разлетаются, и не узнаешь места, где они были. Спят пастыри твои, царь ассирийский, покоятся вельможи твои, народ твой рассеялся по горам, и некому собрать его». Нет врачества для раны твоей, болезненна язва твоя. Все, услышавшие весть о тебе, будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспристранно злоба Твоя. Книга пророка Аввакума. Глава первая. Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум. «Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор? От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Посмотрите между народами, и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь. Ибо я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он, от него самого происходит суд его и власть его. Быстрее барсов кони его, и притчи вечерних волков скачет в разные стороны конница его. Издалека приходят всадники его, прилетают, как орел, бросающийся на добычу. Весь он идет для грабежа, устремив лице свое вперед. Он забирает пленников, как песок. И над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем, над всякою крепостью он смеется, насыплет осадный вал и берет ее. Тогда надмевается дух его, и он ходит и буйствует, сила его, Бог его. Но не ты ли издревле, Господь, Бог мой, святый мой? Мы не умрем. Ты, Господи, только для суда попустил его, скала моя. Для наказания Ты назначил его. Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяние и смотреть на притеснение Ты не можешь. Для чего же Ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его, и оставляешь людей, как рыбу в море, как присмыкающихся, у которых нет властителя? Всех их таскает удою, захватывает в сеть свою и забирает их в неводы свои, и оттого радуется и торжествует. Зато приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его и роскошна пища его. Неужели для этого он должен опорожнять свою сеть и непрестанно избивать народы без пощады? Глава вторая. На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал: «Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, и захватывает себе все племена. Но не все ли они будут произносить о нем притчу и насмешливую песнь? Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, надолго ли и обременяет себя залогами? Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя, и не поднимутся ли против тебя грабители, и ты достанешься им на расхищение? Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем. Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. Бесславие измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей. Камни из стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им. Горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою. Вот не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня, и племена мучат себя напрасно, ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его. Ты присытился стыдом вместо славы. Пей же и ты, показывай срамоту, обратится и к тебе чаша десницы Господней и посрамление на славу твою. Ибо злодейство твое наливание обрушится на тебя за истребление устрашенных животных, за пролитие крови человеческой, за опустошение страны, города и всех живущих в нем. Что за польза от истукана, сделанного художником, этого литого лжеучителя, хотя ваятель, делая немые кумиры, полагается на свое произведение? Горе тому, кто говорит дереву «встань» и бессловесному камню «пробудись», научит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет. А Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицом его. Глава третья. Молитва Аввакума пророка для пения. Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Господи, соверши дело Твое среди лет яви его, во гневе вспомни о милости. Бог от Фимана грядет, и святый от горы Фаран. Покрыла небеса величие его, и славою его наполнилась земля. Блеск ее, как солнечный свет, от руки его лучи, и здесь тайник его силы. Пред лицом его идет язва, а по стопам его жгучий ветер. Он встал и поколебал землю, возрел и в трепет привел народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечные. Грустными видел я шатры эфиопские, сотряслись палатки земли Мадиамской. Разве на реки воспылал, Господи, гнев Твой? Разве на реки негодование Твое? Или на море ярость Твоя, что Ты вошел на коней Твоих, на колесницы Твоих спасительные? Ты обнажил лук Твой по клятвенному обетованию, данному коленам. Ты потоками рассек землю. Увидевши Тебя, встрепетали горы, ринулись воды, бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои. Солнце и луна остановились на месте своем пред светом летающих стрел Твоих, пред сиянием сверкающих копьев Твоих. Во гневе шествуешь Ты по земле и в негодовании попираешь народы. Ты выступаешь для спасения народа Твоего, для спасения помазанного Твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха. Ты пронзаешь копьями его, главу вождей его, когда они, как вихрь, ринулись разбить меня в радости, как бы думая поглотить бедного скрытно. Ты с конями твоими проложил путь по морю через пучину великих вод. Я услышал, и вострепетала внутренность моя, при вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои. И колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не было стада овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог — сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня».

Книга пророка Сафонии. Слово Господне, которое было к Сафонии, сыну Хусия, сыну Гадолии, сыну Амарии, сыну Изекии во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского. «Все истреблю с лица земли, — говорит Господь, — истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми, истреблю людей с лица земли, — говорит Господь, — и простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима, истреблю с места сего остатки Ваала имя жрецов со священниками». И тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим, и тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о нем. Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господень. Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать. И будет в день жертвы Господней. Я посещу князей и сыновей царя, и всех одевающихся в одежду иноплеменников. Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. И будет в тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных и рыдание у других ворот и великое разрушение на холмах. Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром. И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла». И обратятся богатства их в добычу, и домы их в запустение. Они построят домы, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них не будут пить. Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня. Горько возопьет тогда и самый храбрый. День гнева. День сей – день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа. И разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит Он над всеми жителями земли».

Глава вторая. Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный. Доколе не пришло определение, день пролетит, как мекина, доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней. Взыщите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его. Взыщите правду, взыщите смиренномудрие, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня. Ибо Газа будет покинута, и Аскалон опустеет, Азот будет выгнан среди дня, и Экрон искоренится. Горе жителям приморской страны, народу критскому! Слово Господне на вас, Хананеи, земля филистимская! Я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей! И будет приморская страна пастушьим овчарником и загоном для скота. И достанется этот край остаткам дома Иудина, и будут пасти там, и в домах Аскалона будут вечером отдыхать, ибо Господь Бог их посетит их и возвратит плен их. Слышал я поношение Моава и ругательство сынов Аммоновых, как они издевались над моим народом и величались на пределах его. Посему живу я, говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Моав будет как Содом, и сыны Аммона будут как Гомора, достоянием крапивы, соляною рытвиною, пустынею навеки. Остаток народа моего возьмет их в добычу, и уцелевшие из людей моих получат их в наследие. Это им за высокомерие их, за то, что они издевались и величались над народом Господа Саваофа. Страшен будет для них Господь, ибо истребит всех богов земли, и ему будут поклоняться каждый со своего места все острова народов. И вы, эфиопляне, избиты будете мечом моим. И прострет он руку свою на север, и уничтожит Ассура, и обратит Ниневию в развалины, вместо сухое, как пустыня. И покоятся будут среди нее стада и всякого рода животные. Пеликан и еж будут ночевать в резных украшениях ее. Голос их будет раздаваться в окнах, разрушение обнаружится на дверных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки. Вот чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем: «Я и нет иного, кроме меня». Как он стал развалиною, логовищем для зверей, всякий, проходя мимо него, посвищет и махнет рукою.

Глава третья. Горе городу нечистому и оскверненному, притеснителю. Не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается. Князья его посреди него — рыкающие львы, судьи его — вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Пророки его — люди легкомысленные, вероломные. Священники его оскверняют святыню, попирают закон. Господь праведен посреди него, не делает неправды. Каждое утро являет суд свой неизменно, но беззаконник не знает стыда. Я истребил народы, разрушены твердыни их, пустыми сделал улицы их, так что никто уже не ходит по ним. Разорены города их, нет ни одного человека, нет жителей. Я говорил: бойся только меня, принимай наставление, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем. А они прилежно старались портить все свои действия. «Итак ждите меня, — говорит Господь, — до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтоб излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля». Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно. Из заречных стран Эфиопии поклонники мои, дети рассеянных моих, принесут мне дары. В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня, ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся твоею знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей. Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их. Ликуй, черь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, черь Иерусалима. Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев, посреди тебя, уже более не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму: не бойся, и Сиону: да не ослабевают руки твои. Господь, Бог твой, среди тебя. Он силен спасти тебя, возвеселиться от тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Сетующих о торжественных празднествах я соберу, твои они, на них тяготеет поношение. Вот я стесню всех притеснителей твоих в то время и спасу хромлющие, и соберу рассеянные, и приведу их в почет и именитость на всей этой земле поношение их. В то время приведу вас, и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш пред глазами вашими, говорит Господь. Книга пророка Агея, глава первая. Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея, пророка, к Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею. Так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит: не пришло еще время, не время строить дом Господень.
и было слово Господне через Агея пророка. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф. Обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему, и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете многого, а выходит мало. И что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф? За мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. И послушались Зарававель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иосидеков, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего и слов Агея пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа. Тогда Агей, вестник Господа, посланный от Господа, сказал к народу: «Я с вами, говорит Господь». И возбудил Господь дух Зарававеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иосидекова, великого Иерея, и дух всего остатка народа. И они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего. В 24-й день 6-го месяца, во 2-й год царя Дария.

Глава вторая. В седьмой месяц, в 21-й день месяца, было слово Господне через Агея пророка. «Скажи теперь Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иосидекову, великому иерею, и остатку народа. Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе? И каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий иерей. Ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работы». «Ибо я с вами, — говорит Господь Саваоф, — завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашим из Египта, и дух мой пребывает среди вас. Не бойтесь, ибо так говорит Господь Саваоф, — еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами». «И наполню дом сей славою, — говорит Господь Саваоф, — мое серебро и мое золото, — говорит Господь Саваоф, — слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, — говорит Господь Саваоф, — и на месте сем я дам мир, — говорит Господь Саваоф, — в 24-й день 9-го месяца, во 2-й год Дария, было слово Господне через Агея пророка. Так говорит Господь Саваоф, спроси священников о законе и скажи, если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полою своей коснулся хлеба или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным? И отвечали священники и сказали «нет». Потом сказал Агей, «А если прикоснется ко всему этому кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым?» И отвечали священники и сказали «будет нечистым». Тогда отвечал Агей и сказал «таков этот народ, таково это племя предо мною, говорит Господь, и таковы все дела рук их, и что они приносят там, все нечисто. Теперь обратите сердце ваше на время от сего дня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем. Приходили, бывало, к копне, могущей приносить 20 мер, и оказывалось только 10. Приходили к поточилию, чтобы начерпать 50 мер из-под точилия, а оказывалось только 20. Поражал я вас ржавчиною и блеклостью хлеба, и градом все труды рук ваших, но вы не обращались ко мне, говорит Господь. Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад, от 24-го дня 9-го месяца и от того дня, когда основан был храм Господень. Обратите сердце ваше. Есть ли еще в житницах семена? Доселе ни виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода. От сего дня я благословлю их. И было слово Господне к Агею вторично в 24-й день месяца, и сказано, «Скажи Зарававелю, правителю Иудеи, потрясу я небо и землю, и не испровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, а прокину колесницы и сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их, один мечом другого». В тот день, говорит Господь Саваоф, я возьму тебя, Зарававель, сын Салафиилев, раб мой, говорит Господь, и буду держать тебя, как печать, ибо я избрал тебя, говорит Господь Саваоф.
Книга пророка Захарии. Глава первая. В восьмом месяце во второй год Дария было слово Господне к Захарии, сыну Варахину, сыну Адову, пророку. «Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом, и ты скажи им, так говорит Господь Саваоф, обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших, но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. Отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить? Но слова мои и определения мои, которые заповедал я рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили, как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами. В 24-й день 11-го месяца, это месяц Шиват, во второй год Дария было слово Господне к Захарии, сыну Варахину, сыну Адову, пророку. «Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади его кони рыжие, бегие и белые. И сказал я, кто они, господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мною, я покажу тебе, кто они. И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал, это те, которых Господь послал обойти землю. И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали, обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна. И отвечал ангел Господень и сказал, Господи Вседержителю, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет, тогда в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные. И сказал мне ангел, говоривший со мною, провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, возревновал я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великою, и великим негодованием негодую на народы, живущие в покое, ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Посему так говорит Господь, я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием, в нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная верфь протянется по Иерусалиму. Еще провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, снова переполнится города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим. И поднял я глаза мои, и увидел, вот четыре рога. И сказал я ангелу, говорившему со мною, что это? И он ответил мне, это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим. Потом показал мне Господь четырех рабочих. И сказал я, что они идут делать? Он сказал мне так, эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы свои. А сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее. Глава вторая. И снова я поднял глаза мои и увидел, вот муж, у которого в руке землемерная верфь. Я спросил, куда ты идешь? И он сказал мне, измерить Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его,
и какая длина его. И вот ангел, говоривший со мною, выходит, а другой ангел идет навстречу ему. И сказал он этому: «Иди скорее, скажи этому юноше: Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. И я буду для него, говорит Господь, огненную стеною вокруг него и прославлюсь посреди

тебя и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе. Тогда Господь возьмет во владение Иуду, свой удел на святой земле и снова изберет Иерусалим. Да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо Он поднимается от святого жилища Своего.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.

0: 5. Отсев учеников. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 59 до 71.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи 59 и 60. «Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: „Какие странные слова! Кто может это слушать?“»
0: Речь о Божьем хлебе и необходимости есть тело Христово произносилась в разных местах. Иисус повторял некоторые темы и постепенно углублял их содержание. Однако Иоанн собрал все дискуссии в одно целое. Мы видим Иисуса, учащего слушателей в синагоге Капернаума, где Он говорит, что Он лучше Моисея, и что все верующие должны стать причастным его тела и крови. Такое откровение превосходило разумение даже его верных последователей. У учеников появились вопросы и сомнения. Они решили слушаться Бога и служить Ему, но их смущали мысли о приобщении к телу и крови Христовой. Видя их недоумение, Господь, исполненный милосердия, открыл умы своих верных

0: последователей, чтобы они поняли притчу о хлебе жизни.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 61 по 63. «Но Иисус, зная в себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им, «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь».
0: Иисус знал мысли учеников и не укорял их за вопросы. Их недоумение было не от упрямства, как у неверующих, а от непонимания смысла таинства Христа. Поэтому прежде чем дать им его понять, он четко разъясняет им притчу, подобно раскрывая план спасения мира. Ему предстоит не просто умереть за них, чтобы духовно отдать им свое тело, а вернуться обратно к своему Отцу, туда, откуда он сошел. Он тот, кто приходит с небес, но не остается в нашем мире. Они увидели его ходящим по воде и поняли, что он был не просто человеком. Он взойдет к своему Отцу, чтобы излить Дух Святой на своих последователей. Это смысл его смерти и цель его пришествия. Даром Христа для верующих было не его физическое тело как таковое, а возможность войти в сердца и жить в них. В нас входит не материальное тело, а Дух Святой, который был у него. Иисус показал, что само по себе наше тело не несет никакой пользы. Первоначально мы были совершенны, но с грехопадением наша сущность была извращена. В наших телах мы уже не находим больше сил для праведной жизни, разве что только для греховной. Иисус в своем теле тоже переживал его слабость, поэтому он сказал: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бобр, плоть же немощна». Но слава Богу, Иисус всегда имел в себе Духа Святого. Присутствие Духа в нем было таинством. Своей смертью, воскресением и восхождением на небо он хотел даровать нашим телам этот Дух, позволив ему войти в нас. Ранее он сказал Никодиму, что посредством воды и духа можно войти в Царство Божие, то есть приняв крещение водой у Иоанна и крещение духом в Пятидесятницу. Говоря о хлебе жизни, Христос объяснил своим ученикам, что этот дух придет к ним и сойдет на них, когда они будут принимать вечерю Господню. Если же в нас нет Духа Святого, тогда эти символы вечери ничего не дают нам. Именно Дух Святой возрождает наш дух. Тело здесь ни при чем. Только Дух Христов гарантирует присутствие Бога в верующих. Как же Дух Святой сходит на нас? Это ключевой вопрос для каждого, кто хочет стать частью Его тела и крови, чтобы жить в союзе со Христом. Иисус отвечает просто: «Слушайте мои слова и откройте ваши сердца для Евангелия». Христос есть Слово Бога, слушающий Его слова и верующий в Него исполняется Духом Святым. Наполните ваши сердца стихами из Писания. Полагайтесь на Божье обетование и на Его любовь, и вы станете сильнее тех, кто во всеоружии науки и техники. Ибо через спасающее Слово Христа Творец Вселенной придет к вам и вдохнет в вас свою жизнь.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 64 по 65. «Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего».
0: Многие, следовавшие за Иисусом, не смогли постичь этого и потому оставили его. Сказанные слова о принятии тела и крови создали трудности в его служении в Галилее и привели к тому, что люди оставляли его. Их человеческой логики было недостаточно, чтобы довериться Иисусу. Они не поняли его божественную природу и из-за этого не смогли заключить с ним завет, основанный на его жертве. Иисус сказал своим ученикам, что некоторые из них будут противиться его духу и закроют для него свое сердце. Господь видел каждого из них. Уже тогда он знал о предательстве Иуды Искариота, который уже с самого начала примкнул к кругу заговорщиков. Иуда не хотел открыться духу Христовой любви. Говоря о своем распятии, Иисус знал, что один из присутствующих с ним предаст его и подвергнет его тело ужасной казни. В заключение Иисус повторил, что никто не может уверовать в него без Духа Божьего. Мы не можем назвать Иисуса Господом, если в нас нет Его Духа. Наша вера не просто вера в что-то, это личный союз с Иисусом и результат работы Духа. Открой свою душу для Отца Небесного и не противься истине. Тогда и ты испытаешь в себе действие Его Духа, который сойдет на тебя и будет жить в тебе вечно. Он — хлеб жизни, приготовленный и для тебя. Вопрос 50. Как животворящий дух связан с телом Христа?
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, 66 и 67 стихи. «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12, «Не хотите ли и вы отойти?»
0: Чудо насыщения 5000 взволновало народ. Однако Иисус вскрыл ложные мотивы, скрывавшиеся за эмоциями людей, приведшие к тому, что многие отвернулись от Него. Он не хотел поверхностного отношения к себе и маловерия, скрывавшегося за набожностью. Он хотел, чтобы люди родились свыше и имели искреннюю веру, основанную на нем, и не озирались назад на прошлое. В то же самое время некоторые члены Иерусалимского совета старейшин проникли в ряды его последователей и стали настраивать их против него. Они угрожали им тем, что отлучат их от иудейской веры, если те и дальше будут следовать за лжецом. Многие в Капернауме оставили его. Таким образом, большинство людей настроилось против Иисуса. Даже самые верные его ученики испугались старейшин, так как чувствовали, что учение Иисуса требовало от них принятия ясного решения. Лишь немногие остались с ним. Но этим Господь просеивал пшеницу, отделяя ее от плевел. Чуть раньше Христос избрал 12 апостолов из числа своих последователей, представляющих 12 колен израильского народа. И это число, полученное в результате умножения чисел 3 и 4, символизирует небо и землю, а точнее власть Святой Троицы, простирающейся на все четыре стороны света. Таким образом, очевидно, что в лице учеников небо и земля соединились воедино. После этого отсеивания Иисус продолжал испытывать учеников, чтобы утвердить их выбор. «Не хотите ли и вы оставить меня?» Этим вопросом он заставлял учеников принять решение об их будущем. Этот же вопрос обращен сегодня и к тебе, и твоим друзьям. Оставите ли вы его в трудные минуты и времена гонений, или будете держаться за него? Что важнее для вас? Традиции, эмоции, логика и материальная обеспеченность или общение с Иисусом?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Покайтесь, покайтесь, звучит Иисуса призыв. Оставьте греховные сети, все сердце, все тайны пред Богом открыв, без хитрости, просто, как дети. Ему расскажите о скользких путях, когда под грехом тяготели, о мыслях нечистых, греховных делах, когда для земли богатели. Покайтесь за все, что приносит печаль, что прежде казалось удачей, за долгие годы ушедшие вдаль, без веры живой и горячей. Быть может, кто другом Иисуса зовет, но жизни святой не имеет, тот, значит, сознательно к смерти идет, к проклятию вечному зреет. Покайтесь, немедли, последний призыв звучит и теперь над душою. Кто хочет спасенья, кто хочет быть жив, жить жизнью правдивой, святою. Скорей к Иисусу, к Голгофской крови, пока еще в силах молиться, во имя великой Христовой любви, пусть вся твоя жизнь обновится, и пусть пробужденье охватит сердца, что прежде себя лишь любили, но ныне пред Сыном Святого Отца все сердце и душу открыли. Он любит, Он хочет всю жизнь обновить, очистив от низких желаний, чтоб вечное счастье тебе подарить во имя голгофских страданий. Покайся, звучит Иисуса призыв, оставьте греховные сети, всю жизнь Иисусу, все сердце открыв, и будьте пред Богом, как дети».

взывай ко Христу. Если тьма иногда подавляет тебя, стонет сердце твое молодое, принеси Иисусу в молитве себя, и Он даст подкрепление благое. Если розы любви в жизни вянут кругом, и взоры их пыль покрывает, нарушается ритм песни мира живой, пусть к Христу твое сердце взывает. Если хор помышлений о горнем молчит, или часто в тебе засыпает, светоч веры твоей очень тускло горит, пусть к Христу твое сердце взывает. Если плоти мечты власть берут над тобой, в душу чувство греха проникает, и туманят твой взор лучезарный собой, пусть к Христу твое сердце взывает. Если дух твой теряет зеркальность небес и тоскою страдать начинает, твоя воля пойдет с волей Божьей вразрез, пусть к Христу твое сердце взывает. Снова в прежней красе ты увидишь себя, все, что было запрятано миром, и отрадно легко станет брат мой тебе в мире диком, пустынном и сером.

Привет! Привет вам, юноши, владыки над неправдой! Привет, рабы вы славного Христа! Привет тому, кто в бой за истину, за правду спешил с рассветом раннего утра! Привет тому, кто в полночь глухую сияет светом неземной страны! Привет и тем, кто вступает в битву злую и разрушает оковы сатаны. Пусть вздрогнет вражеская сила под напором той юной рати с правдою в руках. Пусть мир увидит с охлажденным взором, что нет преград и удален весь страх. Жестока правда, мир ее не любит, в ней нет лукавства, вся она чиста, и в мире зла неправду она губит, рождая мир Спасителя Христа. Итак, вперед, о юность молодая, богатыри невидимых миров, пусть не дрогнет рука твоя плотская в борьбе с грехом, сжимая меч Христов.

незабвенному другу, маме. О, мать моя, как много в этом слове тепла и нежности, и радости звучит. Твой образ любящий во мне проснулся снова, о прошлом дорогом мне тихо говорит. Что есть в душе моей, твоей душою было, к чему стремилась ты, к тому стремился я. Твой образ любящий во мне не угасила больная суета дневного бытия. И в годы долгие насильственной разлуки, когда измученный дневною суетой, я пускал свои бессильно руки, бодрящий образ твой являлся предо мной. И вновь хотелось мне подняться и трудиться, и вновь мне верилось, что, может, для меня дорога в край родной таинственно открылась, и я узрю тебя, любимая моя. Мне помнится, ребенком я болел, и в долгие часы, склонившись надо мною, огнем тревоги взор горел твоих очей ночной порою. Лампадки, красный свет причудливо дрожал, речь мамина лилась, не умолкая. Я жизнь Христа в подробностях узнал, рассказы все о нем запоминая. И много лет спустя, измученный, разбитый, вдали от родины, меж турками бродя, я вспомнил о тебе, мой дом родной забытый. Я вспомнил о тебе, родная мать моя.

Надежда, живи, надеждой утешайся, душой не падай никогда. Христом Иисусом утешайся, и будешь счастлив ты всегда. А если в жизни встретишь горе, и на глазах слеза блеснет, то вспомни, друг, о вечном Боге, и Он слезу твою сотрет. Молись ты в жизни постоянно Творцу бесчисленных миров, и на твою молитву веру Он отвечать тебе готов. Среди скорбей, среди страданий, среди гонений и тревог не трать великих упований, что с нами всюду добрый Бог. Он жизнь спасает от могилы, хранит на суше, на воде, вливает в грудь живые силы и помогает нам везде. Живи надеждою и верой, люби Христа, люби людей, будь благовестником, примером и победителем страстей. В минуту тягостной печали страдальцы верных вспоминай. Они любили и страдали, и им открылся вечный рай.

Странник, о странник, к отчизне небесной, взирай на Иисуса, молись. В стране отдохнешь ты чудесной, не падай же духом, борись. Но если порой изнеможешь в неравной борьбе со грехом, ее продолжать ты не сможешь, и слабость увидишь кругом. Тогда ты прильни к Иисусу с горячей сердечной мольбой. Пред Ним ты сердце и душу, о, друг мой, свободно открой. Ты чудо тогда испытаешь, ты счастье в Иисусе найдешь. Ты душу свою напитаешь и радостно путь свой пройдешь.

Христос воскрес! Христос воскрес! Воскликнула Мария, забилось сердце радостью большой, с тревогой шла к Иисусовой могиле, и вдруг, о чудо, он опять живой! Христос воскрес! Неслыханное диво! Спешат друзья и Петр, и Иоанн. Они твердят, что весть эта правдива, едва ли веря собственным словам. Христос воскрес! Звучат тысячелетия и обновляют тысячи сердец. В сражениях рвут греха и ада сети, дают свободу душам наконец. Поэтому я тоже восклицаю всем своим сердцем, разумом, душой, Христос воскрес! Я верю и я знаю, воскресну я для вечности святой.

Покайся, покаясь желанье, покайся, покаясь призыв, покайся и дай обещанье, покайся и будешь счастлив. Покайся, о грешник, что дремлешь, покайся, забудь суету, ты Божьему глазу не внемлешь, покайся, приди ко Христу. Покайся, пока еще можно, недолго уж свету сиять, скорей обратись, будет поздно, напрасно придется стучать. Покайся, Господь призывает, покайся, Он любит тебя, покайся, Он грех твой прощает и духом объемлет любя. Покайся, открыто спасенье, Его повеленье храни, покайся, вступи в примиренье, весь страх и злобу изгони. Он примет, не бойся, покайся, вину свою в сердце не скрой. Склонись пред Христом и признайся, Он любит смиренных душой. Покайся, спеши, дверь открыта, и виден спасительный свет. Вина твоя будет забыта, Он даст тебе кроткий ответ. Покайся, тот голос прервется, недолго он будет взывать, он больше тобой не найдется, хотя ты и будешь искать. Покайся, твой век пролетает, и ты все не ищешь покой, вот смерть уж тебя ожидает, ты будешь засыпан землей. И жизнь навсегда уж прервется, твой временный кончится век, и дух твой тогда ужаснется, что ты не спасен, человек.

Лучшее время, уж скоро природа проснется от долгого зимнего сна, и счастьем всему улыбнется, оденется в зелень она. Умолкнет тоскливая вьюга, не будет она нас пугать, а птицы небесные с юга к нам с песней начнут прилетать. Снежные сугробы растают и шумом в реку убегут, для жизни растенья воспрянут, сады и луга зацветут. Везде аромат разольется, все ароматом забьет, все радостно вновь встрепенет.

отца, и Богу хвалу запоет. Не так ли горе земное? Пройдет свое время, друзья, страдания, насмешки, гонения за веру в Иисуса Христа. Мы тверже за истину станем стоять, не бояться врагов, ни пыток, ни горьких страданий, ни тюрем, цепей и оков. Все это пройдет мимолетно, скорбям всем настанет конец, и с неба пришедший Спаситель своим даст нетленный венец. Тогда уже горе не будет, ни мук, ни страданий, ни слез, тогда будет вечная радость без губительных гроз.

узы. Немало есть непрочных уз, от них ни мира нет, ни счастья, они в дороге лишний груз, а в бурю рвущиеся снасти. Немало есть порочных уз, где человек избрал дорогу и грубым словом гордых уст отверг всевидящего Бога. Немало есть опасных уз, плотских желаний и порывов, в печаль их временный союз, ведущий к скорому разрыву. Но сколько есть хороших уз, где Дух Святой любовь являет, да будет с вами Иисус, да поведет, благословляя.

слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

судьбу не выбирают. У Анны, сестры моей супруги, судьба не совсем обычная, хотя таких судеб довольно много. Первый муж, не выдержав сухого закона, который Анна поддерживала в семье, ушел от нее, оставив двоих детей, сына 9 лет и дочку 8 лет. Было это в 1970 году. Самой Анне тогда было всего 31. Без мужчины тяжело молодой женщине. Жила она в России, в сельской местности. За что ни возьмись, нужна мужская рука, физическая сила. Судьба, скажем так, послала ей мужчину, небольшого роста, на вид веселого, неунывающего. Но сила в руках была хорошая. Сразу же у Анны встал вопрос, каково его отношение к зеленому змею. Не хотела она иметь пьющего мужа, а Алик, так звали его, уже сделал ей предложение стать его женой. В разговоре, который состоялся перед этим, Алик сказал, что жена у него умерла, теперь он ищет другую. Поверив ему, дала согласие. Ему было 40 лет. Стали жить. Первые полгода Алик не проявлял особого пристрастия к алкоголю. Разве рюмочку за столом вместе с женой? Работал в экспедиции на буровой простым рабочим. Неделю на работе, неделю дома. За неделю переделает много домашних дел. Деловой, работящий, хвалила его в душе Анна. Между тем, подошло время ехать в роддом. Родила девочку. Алик отнесся к появлению ребенка с радостью, даже обмыл с друзьями. «Но ведь не станет же он и дальше продолжать пить», — надеялась Аня. Вот тут-то она ошиблась. Начал пить, да еще как. Оказывается, первое время было только испытательным сроком войти в доверие к супруге, чтобы не показала на порог. Да и появился-то он не откуда-нибудь, а из мест лишения свободы, где отбывал 10-летний срок за убийство. Вот тогда и задумалась Анна, что же теперь делать? 3 детей. Если станет с ним спорить, он может всех прикончить. Видно, по характеру горячий. Терпела дальше. Вскоре родила сына. 4-й ребенок, а муж все пьет. Старших детей терпеть не может, своих еще кое-как. Анна в душе поклялась, что рожать больше не станет. Хватит, этих бы воспитать. Это слово она сдержала, но муки ее от этого не уменьшились. Алекс стал не только пить, но и избивать жену. За что? За то, что не дает денег на выпивку. Это было главной причиной. Придумывал и другие. Дома ничего делать не стал. Выполняла сама все работы. В муках и с постоянно пьяным мужем так и жила. Пришел 1980 год. К тому времени старшие дети жили уже отдельно. В октябре Алик, пьяный, как обычно, просил еще выпить. Начал скандалить, буянить. Анна потихоньку отвела младших детей к соседке, вернулась домой. Тогда Алик, сменив тактику, стал приставать к ней со странной просьбой. «Анечка, дорогая моя, дай я тебя убью, зарежу. Это не будет больно». Можно представить себе состояние Анны, что творилось в ее душе. А он все не отставал со своей просьбой. Сколько это все продолжалось, она точно не помнит. Может быть, 2-3 часа. Потом Алик вдруг вышел из квартиры, и его нет и нет. На дрожащих, ватных ногах решила пойти посмотреть, где он и что с ним. Нашла его в сарае, в петле. Повесился. Хотя это и ужасно, но для Анны это было облегчение. Отмучилась. Хотя в то время еще не покаялась перед Богом, но молилась ему. «Благодарю тебя, Господь, освободил меня от ада». В Германии Анна с 1991 года. Здесь ей уже несколько раз предлагали выйти замуж. Один даже местный немец, состоятельный, но Анна отвечала, «Никакой не нужен, даже золотой. Так и живет одна». Нет, не одна. Приняла в сердце Иисуса Христа. Регулярно посещает собрания детей Божьих. Александр Г.

Судьба такая. Как много Анна претерпела. Судьба такая, что сказать? Чего, быть может, не хотела, пришлось ей в жизни испытать. Два раза замуж выходила, но не бросали мужья пить. Так одного-то проводила, второй хотел ее убить. Ты с Богом счастлива теперь-то, здесь жизнь другая началась. Ей предлагали руку, сердце, но нет, сказала, нажилась. И где заступника такого еще ты, Анна, здесь найдешь, кроме Христа? Нам дорогого, он знал, что ты к нему придешь. Александр Г.

Я не знала о сестре. Недавно я узнала, что существует такой журнал «Сестра». Я уже 10 лет в вере и не знала его. Как жаль! Как детский руководитель я всегда в исканиях. Нужны новые рассказы, которых дети еще не читали. Нужны стихи, чтобы рассказывать на собраниях. Нужны песни, ведь «Гусельки» и «Жаворонок» мы пропели, сколько знали. Я стараюсь выписывать стихи и песни из Санкт-Петербурга, Москвы, сборники рассказов. К сожалению, сейчас нужно очень внимательно отбирать песни, рассказы, чтобы в них не было присутствия чуждого духа. Ваш журнал мне очень хотелось бы выписать, но моя семья живет на пенсию по инвалидности мужа, а его я еще не приобрела для Господа. Только 4 малолетних детей со мной, а старшие ушли в мир. Но я не опускаю руки, я надеюсь и молюсь. Через 5 лет получу первую пенсию и сразу подпишусь. В номере 1 за январь 1995 года прочитала о Тане Жембровской. Если она живет в Сибири, это значит недалеко от нас. Я тоже немного рисую. В мире писала стихи. В красках и фломастерах понимаю. Хочу поделиться с ней чем-нибудь хорошим. На нашем подростковом собрании часто читаю рассказы Татьяны Жембровской. Мы бы написали ей. Вербицкая, Т. Россия.

рады вместе молиться. Приветствую вас именем Иисуса Христа, спасшего нас от грехов и даровавшего нам жизнь вечную, если будем верными до конца. Дай нам, Боже, устоять в этом пути. Я давно читаю вашу газету и журнал. К нам в Гайм, общежитие, приезжали верующие. Мы были очень рады их видеть, вместе помолиться, псалмами прославить Бога. У Бога нет ни баптистов, ни пятидесятников, ни католиков, ни лютеран, а есть дети, искупленные кровью Иисуса Христа. Мы все сильные в Господе. И я благодарю Господа за сестру. Я даю журналы многим читать. Пусть Господь обильно вас благословит, и всех, кто пишет вам, и за стихи прекрасные благодарю. Я давно читаю стихи Веры Кушнир, Николая Водневского. Это мы, люди, можем делать различия, но не Бог, потому что Господь нелицеприятен. Бог любит всех людей одинаково. И я прошу, давайте будем вместе молиться за наши проблемы, за наших и не наших детей, внуков, родных и близких, за царей и управителей и за Божий народ в Израиле. Я тоже буду держать пост за наших и не наших детей. Я знаю, будет молитва сильная, и Господь услышит нас, наши сокрушенные сердца, и увидит наши слезы за весь мир, который лежит во зле. Я приехала в Германию из Украины. 11 лет, как Господь спас меня, маму мою, невестку и семью дочери с мужем и детьми. Трофимов.

Осторожно. Меня зовут Ольга Атнашева. Горн. 85 лет. Живу с 1990 года в Германии. Часто нас предупреждают, чтобы мы на страже были, а я соблазнилась, прочитав статью о том, как один человек вылечил остеохондроз и остеопороз, которыми я с детства страдаю. Под статьей был купон «Как и где заказать лекарства». Я долго молилась и поставила Богу ультиматум, если это связано с оккультизмом, чтобы мне не помогло. Но получив для пробы 20 грамм, и так как оно мне облегчение дало, то я заказала еще и лечилась. Я могу опять без посторонней помощи вставать, письма писать, а главное — быть в молитвенном доме. Теперь меня не оставляют в покое, забросали предложениями, как помолодеть, как выздороветь, и не только из Швейцарии, но и из Германии. Из Эрфурта предлагали пластырь для освобождения от ядовитых веществ. Первым вербовщикам я ответила стихами из Библии: «Что пользы, если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Написала, как я после многих молитв к Богу о прощении своих грехов, а их было очень много за 36 лет без Бога, получила драгоценный мир с Богом, неизречимую радость, которую не теряла все 48 лет моей жизни с Богом, необъятную любовь, которая всех любит. Но они не принимают никакие предупреждения, так как у них одно желание – деньги. Жаль мне их. Мне же наука. И я решила предупредить, чтобы никто из детей Божьих не попал в этот капкан. Да благословит нас Бог, помнить Его предупреждение. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. А шаги Господни уже слышны. Ольга Атнашева.

Детский рассказ. Часть первая. Гаражи. Напротив моего окна расположились самостийные гаражи, которые протянулись на целый квартал. Видимость и слышимость отличная. В гаражах с утра до вечера любовно копаются в моторах молодые и старые, зрелые и пожилые мужчины, а то и просто устраивают распивочные посиделки. Между гаражами проходит дорога, по которой владельцы автомашин выезжают на улицу. В хорошую погоду она, дорога, конечно, еще ничего, но в дождливую превращается в месиво, в грязное болото, над которым тучами вьются комары, куда сбрасываются пищевые и бытовые отходы. Гаражей много. Вот бы владельцам сложиться, привезти щебенку, асфальт и сделать нормальную дорогу. Но нет, такое возможно было раньше, а сейчас лучше в болоте завязнуть по уши, чем отдать свои деньги на общее дело. Ведь может случиться, что сосед не захочет платить, да еще по дороге ходят посторонние люди, для них, что ли, раскошеливаться. Вот и прибирают владельцы гаражей только около своих апартаментов, да так, чтобы не на сантиметр больше и то, только фасад. А между гаражами и за ними куча мусора с роем зеленых мух, ржавое железо и общественные туалеты, за неимением таковых поблизости. Зимой до смешного доходит. Какой-нибудь солидный дяденька, усердно раскапывая подъезд к своему гаражу, сбрасывает снег к воротам соседей, а еще лучше к гаражу напротив, через дорогу. Одобрительно осмотрев свое действо и крякнув от удовольствия, он уходит, а на смену ему является такой же энтузиаст с гаража напротив. Картина повторяется. «Бог столько людям дал! Пользуйтесь, пожалуйста, но разумно!» Но люди, Божии, на куски и растаскивают по своим углам. «Себе, себе, себе! Мое, мое, мое! Кто больше урвет, а остальное захламливается, затаптывается, разоряется!» Если б кто-то зашел к соседу в огород и начал рвать себе зелень, громя и круша все остальное, хозяин бы возмутился, вызвал милицию, чтобы усмирить нахала, потребовав бы возмещения убытков. А Бог — хозяин вселенной. Его земля и все, что на ней, но люди не считают зазорным пакостить себе под ноги, а получается Богу. Как же велико его терпение и милость, что мы еще не стерты с лица земли. Но как больно, наверное, смотреть ему на все это. Мы земное свое держим мертвой ухваткой. Нам сказать «О, прости» или «Благодарю» очень трудно. Забыли, и в небо украдкой бросим изредка взгляд, не заметив зарю. Не заметив сияния алого в небе, не заметив величия Божьей любви, в новом дне не склонив перед Богом колени, не умерив гордыни, амбиций своих, топчем Божию землю, бросаем окурки, что не наше, то можно сломать, истребить, и от совести прячемся, как в игре в жмурки. Не хотим слушать то, что Господь говорит, но за все, что мы сделали в жизни худого, нам придется ответ перед Богом держать. Справедливый судья спросит каждого строго, как посмел с Божьим даром ты так поступать? Часть вторая. Дворник. Однажды около гаражей появился молодой мужчина. Следом за ним в припрыжку бежала маленькая девочка. Они подошли к одному гаражу, мужчина повозился замком, открыл ворота и вынес большую совковую лопату и маленькую лопаточку, которую вручил дочке. Присел перед ней на корточки, поправил шапочку, надел варежки и трогательно поцеловал в румяную щечку. А дальше мужчина энергично стал чистить снег и убирать его с дороги. Снег он грузил в большую картонную коробку, которую водрузил на саночки, а затем вывозил его. Дочка, глядя на папу, тоже принялась размахивать лопаточкой. Получалось
Нет ли, не знаю, но думаю, что сознание того, что она вместе с папой участвует в таком важном деле, наполняло восторгом ее сердечко. Закончив раскопки у своего гаража, они перешли к соседнему, потом к третьему, четвертому. Мимо шли люди, удивленно останавливались. У многих в глазах вспыхивало недоумение и даже неодобрение. Кто-то даже постучал по лбу, дескать, спятил мужик. А вот мальчишки, занимавшиеся короткими перебежками по крышам гаражей, проявили повышенный интерес к происходящему. Один мальчик подошел к мужчине и попросил лопату. Тот вынес еще лопату из своего гаража. Через 5 минут другой мальчик попросил лопату, тоже получил. Через некоторое время к орудующим лопатам пристроилась целая очередь нетерпеливых пацанов. Пришлось мужчине расстаться и со своей лопатой. Только дочка не отдавала никому свою лопаточку, все махала и махала ею, с радостью сообщая всем: «А мы ради Христа трудимся, мы его землю убираем». «Правильно, доча! Не дочка, а доча, правильно!» — поддакивал молодой отец. Потом и девочка устала, подошла к папе, обняла его ноги и зевнула. «Что устала, малышка? Спать пора!» — с нежностью сказал папа, беря ее на руки. «Ну все, ребята, спасибо за помощь! Перерыв до завтра!» Ребята с сожалением отдавали ему лопаты. «Дяденька, а вы завтра точно придете?» «Желание есть. Если Господь позволит, и живы будем, приду». «До свидания, друзья», — сказал молодой человек, собираясь идти. «А вы кто, дворник?» — спросил вихрастый, веснушчатый мальчик. «Нет, не дворник. У меня тут тоже есть гараж». Подошел один любопытный дед, который наблюдал всю эту картину со стороны. «Ты бы и убирал около своего гаража. А чего к другим-то лезешь?» — грубо вмешался он. Молодой человек не обиделся. Продолжение следует.

Да. Старший сын попросил разрешения подарить этот костюм своему другу, проживающему в этом же многоэтажном доме. «Слышь, Михалыч, мы тут посылку из Германии получили. Вот этот джинсовый костюм прям как на тебя. Но мы и решили его подарить тебе». «Мне? Да ну, уж больно он модный. Я такие вещи не ношу». В то время джинсы только входили в моду, и их стоимость на рынке была баснословной. «Да ладно, в церковь на собрание его, конечно, не оденешь, но хоть на работу носить будешь. Смотри, какой материал крепкий, да и цвет ничего». «На работу? Ну так и быть, уговорил, спасибо». Вот так оказался однажды Михалыч одетый в заграничный джинсовый костюм в переполненном автобусе по дороге на работу. Миша был руководителем молодежи и время езды в автобусе часто использовал для того, чтобы поразмышлять о Господе. Но на этот раз ему было как-то не по себе, собраться с мыслями ему мешали взгляды людей, рассматривающих его новый костюм. Да к тому же вдруг за спиной он услышал разговор двух молодых девушек. «Глянь, вон парень фирменный. Липнем?» «Липнем. Да как, прилипли?» — рассказывал Миша. «Я еле от них отбился. Больше он никогда не одевал этот костюм. Эта история произошла с одним из моих друзей, когда он неосознанно зашел на запретную для христиан территорию. На территорию, хозяином которой является враг душ человеческих, и сразу же подвергся нападению, искушению. Супермодная одежда – одно из изобретений дьявола. Это хитро сплетенная сеть, которую он закидывает, чтобы ловить души. Очень плачевно заканчиваются истории тех христиан, которые сознательно заходят на территорию врага, заигрывая с грехом. Однажды на одно молодежное служение пришел симпатичный парень, отслуживший в морфлоте. Его появление вызвало переполох на скамейках девушек. Все хотели знать, кто такой и откуда. Оказалось, пришел с сестрой. Она его уговорила пойти вместе с ней на молодежное служение. После 3 лет разлуки он решил сделать приятное сестре и матери, согласился. Он совсем не ожидал увидеть так много молодых симпатичных девчат. Его взгляд скользил от одного лица к другому, пока вдруг не остановился на лице одной чернобровой красавицы. В этот же день он задал волнующий его вопрос: «Кто такая и как зовут?» После этого молодежного служения он стал интенсивно посещать собрания христиан. Пошли разговоры, что он окружает своим вниманием эту молодую сестру. Через некоторое время христиане стали замечать, что он приходит реже, да и молодая христианка стала приходить на собрания редко. Молодой девушке сперва было приятно, что из всех он выделил ее, а когда он стал добиваться ее расположения, незаметно подкралась гордость: «Не кого-нибудь, меня выбрал». Дальше больше. Дело дошло до свиданий под луной и закончилось свадьбой. Расписались в ЗАГСе без благословения церкви. Да и ходить в церковь у молодого мужа желания совсем не было. Прозрение пришло очень скоро, и, пытаясь сохранить семью, молодая женщина стала делить с мужем его образ жизни. Рождение детей семью не укрепило, и через несколько лет семья совсем распалась. А ведь знала эта сестра, что не должна была так поступать, но надеялась, что ей удастся привести мужа к Богу. Но, увы, это был капкан, который поставил сатана, чтобы погубить ее душу. Так и бродит эта душенька где-то вдалеке от Бога. А вот еще один случай, свидетелем которого я недавно стала совершенно случайно. Был жаркий летний день. В молитвенном доме, где проходила конференция христианской миссии, собралось очень много народа. После 5 часов езды по автомагистрали до места назначения и 1-3-часового собрания я порядком устала. И во 2-й половине 2-го собрания вышла подышать воздухом. Остановившись недалеко от центрального входа в зал, я продолжала слушать проповедника. Неожиданно до меня долетел разговор двух молодых людей. «О, Ник, привет! Давно тебя не видела. Как дела?» Молодой человек, проходивший мимо, остановился, услышав свое имя.
«Привет!

0: Его взгляд коснулся лица девушки, а затем пробежал по всему ее облику. — Ничего, слава богу. — Ну что это с тобой?
1: — Со мной все нормально.
0: — Нормально? Ну что с твоими волосами? Ты их покрасила?
1: — Нет, что ты, это я случайно помыла голову не тем шампунем, понимаешь? Оказывается, бывает шампунь с оттенком.
0: Ник еще раз скептически окинул взглядом девушку, одетую в такую узкую юбку, что казалось, если она присядет, то юбка просто лопнет.
1: — Ну да, конечно, просто шампунь. А ресницы и губы тоже случайно покрасила. На лице молодой девушки не появилось даже и тени смущения.
0: Весь ее облик выражал такую самоуверенность, что мне стало ее очень жаль. Глубокое декольте, большой разрез на юбке, супермодная одежда, вызывающий макияж, легкое поведение, мобильный телефон экстра-класса, сверхмощная машина, да сколько их, этих крючков, которые закидывает дьявол, внушая, что без этого ну просто жить невозможно. И вообще, что тут такого? Остановитесь, не заходите на чужую для христиан территорию. Если вы одеваетесь так, что вас невозможно отличить от мира, если вы ведете себя как не знающие Господа, то вы добровольно находитесь на чужой территории, а это очень опасно. Враг душ человеческих обязательно уловит вас. Дружба с миром есть вражда против Бога. Иаков 4:4. Нейтральной полосы нет. Хелена Савинок.

Спасибо за неглавное. Благодарность нашему Господу. Большое спасибо сестре Валентине, которая уже несколько лет выписывает нам алтарь и сестру, за все те благословения, что мы имеем через эти издания. Очень редко сейчас встретишь, даже среди верующих, чтобы так же разделяли твои взгляды и чувства, как мы находим в алтаре и сестре. Спасибо за заметку «Просите мира Иерусалиму» и за стихи с призывом, а также за статью «Тяжелая косынка», а также за все статьи, где открывается взгляд авторов на так называемое «неглавное» в христианстве. И еще. Очень хочется иметь газету накануне. Если мы правильно поняли, то ее можно подписать только из Германии. И поэтому мы просим Господа, чтобы Он расположил чье-то сердце подписать нас на эту газету. «Ради братьев моих и ближних моих, говорю я, мир тебе! Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе!» Псалом 121, 7-9 стих. Оксана Удовиченко, Украина.

радуются. Я хочу писать, как я всегда жду забытый алтарь и журнал «Сестра». Прочитаю и людям посылаю, и люди очень радуются и тоже дорожат этой газетой и журналом. Я каждый раз читаю, как люди так обращаются к забытому алтарю, полны горечи и страдания в сердце. Спасибо вам за статью «Тяжелая косынка». Спасибо за наставление молодым и женщинам за то, как сберегаете эту христианскую одежду. Марта Кремпин.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».